0: Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: Мы общаемся сейчас, я просто для тех, кто к нам подключился, с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Она окусывает излишки. И вы знаете, подождите, не волнуйтесь.
3: Ну что
2: дело
3: мне делать,
2: что...
3: меня уже уволили.
2: Татьяна Болеславовна, подождите. Для этого в нашей программе «Найди себя», да, она так и называется, «Работа для потерявших работу». Поэтому подождите.
3: Да, я запомнил.
2: Вы же у нас.
3: Пришла, запомнил.
2: Конечно. Так вот, скажите, пожалуйста, почему же начальник Кармен Аисович Боев...
3: Кармен Аисович.
2: Да, взял на ваше место свою дочь.
3: Почему?
2: Да, почему это произошло в тот момент, когда вы были простужены, и это был самый для вас пиковая ситуация, да?
3: Конечно,
2: да?
3: Пиковая. Мало того, что я была вся простужена.
2: Да.
3: Я не могла, я была вся, я извиняюсь, конечно, я была вся в соплях.
2: Да, я понимаю.
3: Понимаете, 32 температура.
2: Да, да, да,
3: вот
2: я понимаю.
3: Вот как только у меня упал этот окусыватель...
2: Да, да, да, вот... Скажите, пожалуйста, да, когда окусыватель доставали, с вами что-то случилось такое? Я не, что там, расскажите, что еще с вами случилось?
3: Ну, что со мной случилось?
2: Ну, вы споткнулись, вот это вот.
3: Ну, что со мной случилось, когда доставали окусыватель? Я сама попыталась тоже спуститься,
2: да,
3: в чат.
2: Да, и что произошло?
3: Ну, что меня вынули оттуда?
2: Вы поскользнулись.
3: Поскользнулась и упала.
2: Ну, подождите, не волнуйтесь, господи, запейте.
3: Я ногу сломала.
2: Подождите, запейте. Подождите. Вот, пожалуйста, я прошу, попить.
3: Ну, я пью.
2: Ну, конечно, ну так пейте, пожалуйста, конечно. Да, мы сейчас связываемся с вашим начальником непосредственным,
3: да,
2: начальником,
3: да,
2: вашей смены.
3: С моим начальником, потому,
2: да,
3: что у меня производственная,
2: да,
3: травма,
2: да,
3: у меня гипс.
2: Давайте попробуем связаться с Карменом Аисовичем Боевым и выясним, так сказать, все-таки все причины, которые
3: давайте
2: побудили
3: выясним.
2: Его
3: давайте
2: к тому, что он взял свою дочь. Будьте добры, мы связываемся.
1: Найди себя.
4: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох. Покрылся корочкой льда. Ветер задумался. Его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
2: Надо

0: Готовим вместе.
1: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу». А с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш. Ну, всю, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю. Как бы поимка осьминога. Как его... Как его ловят три осьминога лова. Вот возвращаемся к этому вопросу. Да.
2: И мы прервались на том, да. Где третий осьминог.
1: Третий осьминог стоит с лопатой.
2: Бьет осьминог.
1: Он на берегу, как бы.
2: Он как бы по колено.
1: Он стоит по колено.
2: Он должен по колено быть.
1: Вот он как-то одет специально.
2: Он поколенчески.
1: Поколенчески, да. Но он одет специально.
2: Он одет в отвлекающий.
1: В отвлекаю. Осьминога нельзя же. Да, его надо отвлечь.
2: Конечно.
1: Что он уже поднимает. Насаженный.
2: А внутри него второй.
1: Второй.
2: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
1: Вовремя дать
2: по голове. Но не осьминоголову,
1: а
2: осьминогу.
1: Конечно.
2: Которого второй.
1: То есть тут они настолько друг с другом как бы срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
2: Да.
1: После этого момента что происходит?
2: Осьминог отваливается.
1: Отключается.
2: Он отваливается.
1: То есть он соскакивает с насадки.
2: Такой звук чпок.
1: Так, вот так вот. Да, даже вот так вот.
2: Да.
1: Как интересно.
2: И попадает в сеть.
1: В сеть. Дальше.
2: Расставленную сеть.
1: Ну, естественно, там уже расставлена.
2: Которая захлопывается.
1: Так.
2: И его везут.
1: Его же дальше доставляют.
2: Транспортировка, логистика.
1: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
2: Практически.
1: Вы же готовите с пылу с жару.
2: Буквально час.
1: Час. Назад он, его только
2: плескал,
1: сняли.
2: Плескал.
1: Со осьминога лова его сняли буквально.
2: Да,
1: он плескался.
2: Да.
1: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Ну, как их назвать? Когда они настолько... Это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты, это ваши клиенты.
2: Кроме того, вы практически угадали. Потому что
1: губы
2: обладают целебными свойствами.
1: Боже.
2: Верхняя губа.
1: Так.
2: Помогает от радикулита.
1: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю. И в меню так написано.
2: Конечно.
1: Верхняя и нижняя.
2: Конечно. Верхняя чуть толще.
1: Чуть толще, конечно.
2: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
1: Чуть тоньше.
2: Она помогает...
1: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа всасывает.
2: Да. Конечно.
1: Замечательно.
2: И как бы поглаживает.
1: Значит, вот вы приготовили верхнюю. Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
2: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
1: Вот какой?
2: Ну, скажем, у нас, как всегда, 18+.
1: 18+, ну, естественно,
2: конечно. Потому что губы употреблять до 18.
1: Нельзя.
2: Реестр, это все.
1: Да. Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
2: Да, ну что, только крюшон.
1: Только крюшон.
2: Боже мой!
1: Соевый крюшон.
2: Держите еще раз. 5-5, да, мы так хорошо дотрагиваемся друг до друга с Геннадием.
1: Да. Удивительно же, что все-таки только крюшон.
2: Только.
1: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
2: Он немножко расширяет.
1: Расширяет.
2: Смазывает.
1: Смазывает.
2: И изнутри массирует.
1: И массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
2: в лоно.
1: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
0: На газу готовим вместе.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Следующий год объявлен годом расторопши. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент, сообщила его администрация. Ожидается проведение ряда крупных международных мероприятий, призванных усилить значение расторопши. Также у нее появится свой твиттер, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Будет поставлен балет «Тщетная расторопша» на главной сцене страны.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологический уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Промышленность.
1: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
2: Да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, демпинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
4: Лицензия 62-37-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УКСМ.
3: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
5: На газу готовим вместе.
6: И снова на газу. На газу. Именно так называется наша программа. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня, боже мой, сейчас я просто вижу, у него на рабочем как бы халатике написано 2Г, потому что Геннадий Гамак. Это повар. Здравствуйте, Геннадий.
7: Здравствуйте, дорогой Юрий. Но я, правда, не в халатике. Я в рабочем шлафроке.
6: Шлафрок. Конечно. Но это я так называю халатик.
7: Их бин шлафен.
6: Шлафен. Das ist Zumrock. Zumrock. Zumrock. Абгемах. Конечно. Так вот, это повар и владелец ресторана «Губы осьминога». Вы можете представить? Мы просто... Ну, вообще, это, вы знаете, вот попасть даже сюда, просто прийти посмотреть. Я не говорю покушать. Посмотреть уже даже к Геннадию Гамаку. И люди записываются. Они даже не едят. Они только смотрят. Это вот целая очередь людей, я просто вижу. Это, конечно, это «Губы осьминога», это сеть лакшери-ресторанов. И готовится фирменное блюдо, конечно, «Губы осьминога». И только «Губы осьминога». Больше ничего не готовят. Геннадий, ну вот расскажите немножко про осьминога. Я знаю, что он от 9 метров, правильно?
7: Вы понимаете,
6: да, Ватра. Вы сейчас немножечко у вас на губах чуть-чуть...
7: Губы
6: чуть-чуть остались. Ну, я понимаю. Ну, как у специалистов. Специалиста, у повара.
7: Ну, конечно.
6: Вы же перекусываете иногда.
7: Иногда.
6: Губами.
7: Обкусываю.
6: Со всех сторон. Со всех сторон. Вот сейчас вот. Отложите вот эту губу, эту самую штучку. А специально, вот, а это креманочка. Специальная креманочка.
7: Вот креманочку я отложил.
6: Ну, хорошо.
7: Значит, что я могу сказать?
6: Ну,
7: осьминог, он ведь какой?
6: Да.
7: Он ведь шарообразный, вытянутый.
6: Вытянутый.
7: И скользкий.
6: Его
7: же надо что? Поймать. А поймать его невозможно. Руками.
6: Вот. Его какие у вас для этого?
7: У нас есть приспособления.
6: Вот какие?
7: Разнообразные. Значит, осьминоголов.
6: Есть.
7: Это профессия. Да. Это профессия. У нас работают три.
6: Сколько?
7: Три. Из пяти.
6: Это адский труд.
7: Это не, даже нет, это не ад, это каторга.
6: Это каторга.
7: Это какая-то гребля, понимаете?
6: Гребля. Это сплошная гребля.
7: Сплошная гребля штангами.
6: Гребля штангами.
7: Конечно.
6: Это вообще
7: потому
6: страшно.
7: Потому что, это, вы знаете, это просто...
6: Поймать осьминога. Вы, ну, дорогие что? Радиослушатели, вот мы беседуем с Геннадием сейчас. Вы знаете, это удивительно. Я видел у вас видео, как ловит человек этот самый осьминога.
7: Да. Осьминога-лов.
6: Осьминога-лов, да. С него сходят семь потов.
7: Все
6: с него сходит.
7: Он без всего остается. Он голый.
6: Вот расскажите.
7: Осьминог, в принципе,
6: даже как они голыми ловят.
7: Голые.
6: Да, вот как они голыми
7: ловят. Они натираются.
6: Натираются.
7: Конечно.
6: Сразу прямо.
7: Они прям вот до входа в водоем.
6: Они натираются, так.
7: Осьминоги в водоеме же.
6: Они же в водоемах. Есть твой как?
7: Ну, а без водоема нет осьминога.
6: Без водоема нет. Вот. Держите пять.
7: Давайте хлопнуть.
6: Хлопнуть, конечно.
7: Да, так. И вот он натирается.
6: Так.
7: Специально. Угу. Есть такой состав.
6: Какой?
7: Он очень сложный.
6: Угу.
7: В него входит кремний.
6: Да.
7: Наждачная бумага.
6: Так.
7: И немножко присыпки.
6: Но все-таки это ноу-хау, да. Вы сейчас раскрыли, да?
7: Ну, это небольшой секрет.
6: Присыпки детские?
7: Присыпки обязательно детские.
6: Детские, согласен.
7: Но для тяжелоатлетов. Для тяжелоатлетов.
6: Конечно. Хорошо. И вот этой смесью...
7: Она не растворяется в воде.
6: Вообще?
7: Так.
6: Ни в какой. Осьминог не пугается этого?
7: Осьминог сначала пугается,
6: так.
7: И отползает.
6: Отползает и в угол забивается.
7: И он в углу. Но угол уже занят.
6: Вторым.
7: Осьминоголовым.
6: И он почти входит как бы в осьминога.
7: Он, войдя в осьминога, он всплывает.
6: А, они как бы и вместе вот этой процессией, они всплывают.
7: Как бы шар.
6: Шар получается.
7: А третий осьминог.
6: А, еще третий.
7: Ну, уже трое.
6: Ах, их всегда трое. Да.
7: Он стоит со специальной такой штукой.
6: Как это называется?
7: Она называется лопата.
6: Лопата.
7: И он бьет лопатой осьминога по голове.
6: А, вот на этом одну секундочку. Мы сделаем маленький перерывчик и вернемся к вам через мгновение.
5: На газу готовим вместе.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101.ru.
1: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
2: Не отступай!
3: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
4: Да.
3: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
4: уже
3: днем.
4: Уже 248.
3: Уже?
4: Да.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
4: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
3: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
4: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
3: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
4: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
3: Да. И вот он страдал, да?
4: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался.
3: Да.
4: У него не было женской ласки.
3: Да. Личной жизни, да.
4: Личной жизни
3: никакой. То есть это влияет, да?
4: Это очень влияет, особенно на ботаника.
3: На ботаника влияет.
4: Это повлияло очень сильно.
3: Да, скажите, на затхлость...
4: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
3: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
4: По запаху, естественно.
3: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история с
4: затхлостью. Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Ботаник...
3: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
4: А я просто почувствовал, что их много.
3: Много,
4: в целом.
3: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
4: Ну...
3: Бывают затхлые дети?
4: Нет.
3: Не бывает, да?
4: Нет, не дети, не бывают. Взрослые, да.
3: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
4: Ну, думаю, что с 22.
3: С 22, да?
4: Да, с 22. Да? Уже где-то, где-то уже первые признаки затхлости появляются.
3: Затхлости уже могут обнаружить.
4: Да. Я вам скажу, что вы хотели спросить.
3: Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
4: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
3: Да.
4: Это был учитель ботаники Зёфин. Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
3: Ираклий, вы
4: Ираклий,
3: даже воспоминания
4: писали. Господи, все время забываю. Ираклий Зёфин.
3: Да.
4: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
3: Жизни, да.
4: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
3: Пыльцой, да.
4: Да, пыльцой, он увлекался пыльцой. Но это пыльца-то его и
3: сгубила.
4: В результате изгубила.
3: Погубила.
4: Он весь покрылся этой пыльцой.
3: Да.
4: И вот эта затхлость, запах, и эта пыльца.
3: Пошла, да.
4: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
3: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей
4: своим
3: питанием, осанкой.
4: Да.
3: Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
4: Это вообще предохраняет.
3: Или она может напасть на любого буквально?
4: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
3: В тонусе, да.
4: В тонусе. Mm-hmm. И больше я скажу, скажу, что это как бы...
3: Да.
4: Вопрос индивидуальный.
3: Индивидуальный.
4: Да.
3: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
2: Не отступай!
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
4: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: И мы вернулись в нашу студию. С вами Лабиринт Леонардо. И с вами Юрий Бурзон. Напротив меня потомственный арканщик Буя, у которого 107 буев, как мы выяснили, Павел Макарович Призоев.
1: Между прочим, да, когда ты арканишь буй,
0: да,
1: ты точно должен для себя понимать,
0: что
1: ты должен его так арканить, чтобы ему не было больно.
0: А что? То, да, вы же говорили, Павел Макарович говорил нам это, я напоминаю, кто в предыдущем часе не был, что

0: не дергать.
1: Не дергать буй.
0: Никогда. Угу. Буй дергать нельзя. Буй надо поглаживание. От буя зависит жизнь человека.
1: О, боже ты.
0: Подумай.
1: Мой. Я теперь понимаю, да.
0: Если есть буй,
1: да,
0: то буй тебя и охраняет.
1: Буй и охраняет. И все от буя.
0: Конечно. Все. Если буя у тебя нет,
1: ну да,
0: то что?
1: Все.
0: Куда человек без буя?
1: Все, ты пропал.
0: Ты заблудился в этой жизни.
1: Боже,
0: вот тебе
1: ты
0: и
1: мой.
0: Все.
1: Вот и все.
0: И когда
1: жизнь это... без буя.
0: Да. А ведь еще.
1: Это ваша книга, кстати, да?
0: Жизнь без буя, да, я написал.
1: И вы доказали, что жизнь без буя — это все, это апокалипсис.
0: Конечно.
1: Естественно.
0: Сегодня потерять буй.
1: Да.
0: Это значит потерять все.
1: Надежду даже.
0: Да какую к чертовой надежду?
1: А какую?
0: Все потерять.
1: Боже ты мой, Господи.
0: Все вообще. Понимаешь?
1: Вы знаете, это на все же зиждется на буи. Все зиждется на буи.
0: Да. Стоит на своем.
1: Да, естественно, он должен стоять.
0: Понимаешь?
1: Это естественно, это нормально.
0: Сквозь все трудности, все сложности, все адские погодные условия,
1: вот
0: стоит на своем.
1: Хотел спросить уж, извините, Павел Макарович, вот ливень, вот проливной дождь, шквальный дождь.
0: Да это бог с ним.
1: Что бую, скажите это?
0: Да бую все, как говорится.
1: Ну да, понимаю.
0: В этот момент все... я про другое. Ему
1: а
0: важно
1: что?
0: Другое.
1: А что тогда?
0: Ты пойми.
1: Ну.
0: Ты пойми, ведь
1: так...
0: буй
1: так...
0: встречается с таким количеством... За свою буеву жизнь. Он встречается
1: Буёву.
0: С таким...
1: Ну да, да, да, хорошо, буеву.
0: За свою буеву жизнь буй встречается с таким количеством людей, что ему бую уже можно было бы и не разбирать, с кем он встречается. А он разбирает, обращает внимание на каждого, к каждому со своим буйским...
1: Буйским характером.
0: Буйством.
1: Да, и буйством. Так. А вот вы знаете, к чему же мы придем? И пришли уже, с Павлом Макарычем. Это же сентенция «буй» и «буйство». Мне кажется, что это новое, я вам скажу, даже открытие.
0: Да, ничего не
1: это
0: новое.
1: Ваше.
0: Мы давно так
1: работаем. Давно уже?
0: Конечно, конечно.
1: То есть как бы буйство буя?
0: Да, это самое,
1: или
0: кстати,
1: буя.
0: Опасное.
1: А вот, вот.
0: Буйство буя – это очень опасное.
1: Так
0: вещь.
1: Расскажите, поделитесь, потому что мы должны все знать об этом. Все.
0: Я вам расскажу.
1: Буйство
0: дело
1: буя,
0: то,
1: да.
0: Когда буй
1: да.
0: начинает буйствовать.
1: Так.
0: Вот тут и наступает момент, когда его надо заарканить.
1: Ах, вот. Вот.
0: И заарканенный буй не сразу перестает буйствовать. Я хочу вам сказать, что очень важно понимать, как усмирить, как заарканить буйствующего буя. Это ведь только ласка.
1: То есть вы отчасти и...
0: Ласкай мой буй.
1: Ласкайте.
0: Какая формулировка? Ласкай
1: мой буй.
0: Вот.
1: Но это и написано у вас на ваших транспарантах, которые
0: да какие
1: вы...
0: Какие транспаранты? Ну. Мы это просто написано в книге.
1: В книге. Ласкай мой буй. Ну, конечно, да, я понял.
0: Да не от ласкай мой буй, а ласкай мой буй.
1: Ласкай мой буй.
0: Конечно. От ласкай это типа...
1: Ну, это не то, это естественно, да.
0: Это кратковременно.
1: Это все.
0: А ласка – это все время.
1: Это все время ласкать.
0: Буй надо...
1: Ласкать
0: говорится.
1: Все время. И
0: если,
1: это...
0: Но да. ты пойми.
1: Да. Да буй в конце-то концов. И пусть он будет. Буй. Да. Что? Ага. Так вот. Я хочу вам сказать, что мы должны сделать сейчас маленькую паузу. Мы вынуждены, Павел Макарович, простите нас, ради бога. Просто, ну как говорится, как буй-бую, я вам хочу уж теперь сказать. Мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Реклама. На Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась.

0: О чем мы говорили?
1: Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда.
0: «Мне пора»,
1: — грустно сказала Снегурочка.
0: «Как?
1: Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя».
0: «Не надо», — она покачала головой.
2: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
1: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
6: На грани.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость, тот человек, которого так давно хотели увидеть, услышать, узнать у него, задать ему вопросы. Ну, задавать вопросы буду сегодня я. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов, сценарист Анастас Пыжов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анастас. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Это, конечно, невероятный праздник для нас всех. Потому что, ну, сценарии, фильмы, по которым вы пишете сценарии, они настолько популярны и становятся еще больше и больше. Я даже не знаю, успеваете ли вы отдыхать. Нет, наверное, нет. Ну вот, а сегодня мы будем говорить, наверное, о последнем вашем сценарии, к последнему фильму, который называется «Трое против смерти». Правильно, да?
8: Да.
7: Вот. Это дело в том, что я для телезрителей на наших скажу и слушателей, что это новый формат, который, наверное, придумал, я так понимаю, сам Анастас. И вы все знают формат телемуви, а это новый формат телемуви блю. Сокращенно, не сокращенно, телемуви блюдечко.
8: Да,
7: и что это такое, вот сейчас вот Анастас как раз пояснит. Чтобы мы все были в курсе и не отставали, так сказать, от времени.
8: Ну, во-первых, спасибо. Спасибо, что пригласили. Это приятно. Это просто заводит. Нет, серьезно. То, что когда ты работаешь постоянно, это же все время рядом с тобой, продюсеры, там постоянно метание.
7: Круговерть, да?
8: Это круговерть, артисты. Им хочется. Они же приходят ко мне все равно.
7: Конечно. А напиши для меня.
8: А напиши меня четче, а явнее.
7: Ярче.
8: Ярче.
7: Эротичнее.
8: Ну, конечно.
7: Да? И такое ведь бывает.
8: Ну, естественно.
7: Артистки, наверное, в основном.
8: Артистки хотят, эротики, ну, а что ж поделать. Вот. Они хотят от меня этого. Это нормально. Они чувствуют.
7: Ну, понимаете,
8: и
7: нельзя их не понять, потому что, ну, действительно, в ваших фильмах, по вашим сценариям, ну, такие, понимаете, открываются звезды. И вроде всем известные актеры, ну, так раскрываются. Вот Светлана Пулькина в последнем фильме.
8: Светлана Пулькина.
7: Ну, просто потрясающе, понимаете?
8: Ну, я написал для нее сцену, скажем так, сдачи позиций.
7: Да, ну, в том-то и дело.
8: Это же практически...
7: Ну, никто никто не ожидал, что она может...
8: Она отдается на скале.
7: Да.
8: Григорий... Ну, я не хочу, мы хотели о другом сценарии.
7: Да.
8: Ну, просто... Григорий берет ее у скалы.
7: Понимаете, но никто не ожидал от нее.
8: Никто
7: просто
8: не
7: никто
8: ожидал.
7: Не ожидал.
8: Что ей сама
7: что
8: Пулькина?
7: Она может сдать все позиции.
8: Она может сдала там все.
7: Да.
8: Она просто. И она отдается.
7: Но как прописано.
8: Когда?
7: Ну как прописано.
8: Спасибо.
7: Ведь там же, там же есть текст.
8: Вы же понимаете, что это же нутро, оно работает.
7: Ну конечно.
8: Вот. И она попросила, я не смог ей отказать.
7: Да-да-да.
8: Я симпатизирую Светлане.
7: Да?
8: Я даже звоню.
7: Ну это заметно.
8: Иногда она звонит, и я говорю, Светлена. Ну а как же, я говорю, Светленка. Ну ты отдалась.
7: Да.
8: Вся у скалы. Это крупная сцена. Потом это даже на IMAX показывали специально.
7: Да,
8: конечно, это уже другой совершенно новый совершенно формат.
7: 4D
8: и там ДК. Да,
7: угу.
8: Вот.
7: Поэтому... Это же фильм категории Г.
8: Это категория Г. Полная, абсолютно, совершенно категория Г, и там выпукло все выпукло.
7: Да, вот она, это вот интересно.
8: Ну да, как Григорий, вот он вторгается в нее.
7: Ну, давайте сейчас шумом. Вернемся к новому формату.
8: Давайте,
7: поговорим про телемуви-блю.
8: Да, телемуви-блю, это я так их коротко говорю, а на самом деле это телемуви-блю, но телемуви-блю, это, знаете, как хули-були-бу, вот это хули-бу, я луну улечу, я туда улечу.
7: Так и что же это такое?
8: Что это такое? Дело в том, что все как бы рассматривается на блюдечке. Конечно.
7: Как все просто.
8: Я как сценарист, я здесь как автор всего этого, как родитель.
7: То есть любой персонаж,
8: как
7: сказать, его можно рассмотреть со всех сторон.
8: Это чувство.
7: Видно, да.
8: Это чувство, это эмоции, это страдание.
7: Как это тонко.
8: Да,
7: ну, я хочу сказать, ну как же это тонко. Ну как это тонко.
8: Нет, ну правда.
7: Слушайте,
8: я,
7: например, не знала. И вот сама хотела задать этот вопрос.
8: Чувство на блюдечке.
7: Да, да.
8: У меня же был первый, так сказать, изначально был рабочее название «Чувство на блюдечке». Вот. Потом уже родилось «Трое против смерти».
7: «Трое против смерти».
8: Да.
7: Но вы знаете, а вот скажите, а бывает вот иногда на блюдечке, а иногда на блюде, например?
8: На блюде,
7: бывает,
8: да.
7: Тоже?
8: Конечно,
7: такое?
8: Да.
7: Потому что что-то можно на блюдечке, а что-то нужно блюдо, нужно,
8: конечно,
7: как сказать, масштаб другой.
8: А я буду обязательно делать блюдечко, блюдо. Потом блюда.
7: Блюда.
8: То есть много,
7: угу,
8: много их, когда это блюда.
7: Да.
8: То есть как бы персонаж переходит из одного блюда в другое, из одного. Он меняется, он трансформируется.
7: Гарнир меняется.
8: Гарнир меняется, а персонаж остается.
7: Ну, а котлета остается, как
8: котлета,
7: известно.
8: Ну, конечно.
7: И куда же без котлеты?
8: И мухи, конечно, отдельно. Да.
6: На грани.
4: Флора и фауна родной планеты.
9: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
10: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
2: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
4: Спорт высоких.
5: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух! А не человек, это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
6: Да, сразу скажу.
5: Вероника Долговязова.
6: Вероника Доглязова.
5: Вероника Доглязова, да.
6: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще чемпионат мира впереди.
5: Да, хорошо, слушаю. Это новый вид спорта, да.
6: Да.
5: Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
6: Сначала он назывался...
5: Болбадмин. Вот почему? Почему вы изменили название? Скажите.
6: Ну, во-первых, не мы изменили название.
5: А кто?
6: Изменил название федерации.
5: Так.
6: Да.
5: Ну.
6: А во-вторых, это, по-моему, звучит бадминбол, звучит чуть покрасивее.
5: Да, это приятнее.
6: Казалось мне и девочкам в команде.
5: Конечно.
6: Поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
5: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
6: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
5: Да.
6: И не менее старую игру бадминтон.
5: Бадминтон, да.
6: Есть валан, есть мяч футбольный. Что касается инвентаря, инвентарь, да? Это ракетка.
5: Да.
6: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
5: Бамбуковая.
6: Валан.
5: Так.
6: И мяч.
5: Валан какой? Чесучевый.
6: Валан чесучевый,
5: естественно, конечно. Да.
6: Вот, и мяч.
5: Да.
6: Играет команда, 30 человек.
5: Так, две команды.
6: Две команды, по 30 человек.
5: Так.
6: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
5: Только 30.
6: Это важно, да. Девочки за 30.
5: Так.
6: И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
5: Так.
6: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это верхняя, так сказать, часть работает вот это.
5: Да,
6: вот.
5: Верхняя. Да, я вижу.
6: Что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
5: То есть и валан, и мяч должен оказаться
6: одновременно,
5: в ворота.
6: Абсолютно,
5: потрясающе,
6: да. Есть тренеры, которые работают с верхней частью.
5: Да,
6: вот
5: конечно.
6: С этой вот частью работают. Посмотрите, я показываю вам.
5: Я вижу.
6: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
5: Ну, а вы-то?
6: Я работаю там и там.
5: Вероничка,
6: я так
5: и почувствовал, что вы и там, и там.
6: Да, нам что упускать возможность? скорости. Поработаешь низом, вверху что-нибудь уплывет.
5: Да, нет,
6: сверху
5: конечно.
6: Поработаешь, низ уедет.
5: Не,
6: да?
5: Я думаю, я согласен. Да. Да.
6: Поэтому надо под контролем держать.
5: Да. Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
6: Да, очень многие паразитируют на валанах. Что? Федерация обещала разобраться.
5: Ну.
6: С этой паразитацией вот этой на валанах.
5: Ну,
6: да, страшной. Бутсы подорожали у нас.
5: Бутсы подорожали. Дутые же бутсы.
6: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
5: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
6: С алюминиевыми вставками, да.
5: Так. Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
6: Федерация обещала. Обещала решить?
5: Ну, я понимаю. Ну. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
6: Ну,
5: есть такой вид.
6: Смешно говорить.
5: Для наших друзей расскажу. Баскетгольф.
6: Да.
5: Ну, что это? Ну, что это такое? Скажите, ну, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
6: Да я у вас спрошу. Просто быстрый вопрос.
5: Ну, да.
6: Быстрый вопрос. Вот сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
5: Баскетгольфа. Или баскетбола?
6: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим гуглом совершенно
5: с ума сошли. Вероника, да.
6: Бадминбол. Сколько зрителей?
5: Ну, 30 тысяч. Ну, десятки тысяч, конечно.
6: Да. А это там баскетгольф?
5: Ну, там у них нет трибун даже.
6: Там вообще нет зрителей, понимаете? Вот смешно говорить.
5: Смешно, да.
6: Даже рассуждать.
5: Как он может соперничать?
6: Да никак.
5: Это смешно.
6: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
5: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
6: Да он просто паникер.
5: Паникер!
6: Просто паникер.
5: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу,
6: да.
5: Доглязову.
6: Доглязову,
5: и
6: да.
5: Мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
6: Спасибо.
5: Ах, какая конфетка
6: спасибо
5: сегодня
6: вам
5: была у меня в гостях. Всего доброго.
6: Ребята,
5: спасибо.
6: Ребята, спорт.
5: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
4: Спорт высоких.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Исповедь гусеницы.
2: Прервемся и вернемся, дорогие друзья. Вот не успели оглянуться, и мы уже здесь. Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий. Программа «Исповедь гусеницы». И у нас удивительное создание. Удивительное. У нас в гостях сегодня Олег Гусеницо. Да, потому что он среднего рода. Он еще не определился. Мужчина он, как говорится, или, как говорится, женщина.
3: Да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Все, что связано со словом «кукла», меня я презираю.
2: Ага.
3: Поэтому я не окукливался. Поэтому я не люблю кукловодов.
2: Ну, то есть вы, как говорится, не окукливались, не окукливаетесь и окукливаться
3: и
2: не будете.
3: Не стану.
2: Удивительно. Ладно. Удивительно. Да. Вот что я хотел сказать. Вы хотите доказать таким образом, что гусеницо это навсегда.
3: Да.
2: То есть вы собираетесь валяться и ползать. И
3: ползать, да? И перекатываться.
2: Бесконечное количество, да?
3: Да. И за нами будущее. Я вам скажу, за мной потянутся.
2: Скажите, а вот ваш гусеничный организм.
3: Да.
2: Вот вы 12 лет уже как гусеница.
3: Ну, в общем, да.
2: Он не стареет?
3: Не, абсолютно. Абсолютно. Я эластично. Mm-hmm. Эластично. Mm-hmm. Одно яйцо у меня эластичное.
2: Mm-hmm.
3: Оно абсолютно.
2: А вот как получилось? Что говорил? А вы знали свою мать?
3: Мать мою я знал, да. Mm-hmm.
2: И вот я хочу спросить, вашу мать вы не спрашивали?
3: Мою мать.
2: Ну да.
3: Мою мать я не спрашивал.
2: Ну вот я и говорю, что вашу мать.
3: Мне сказали.
2: Вы не спрашивали, почему у вас одно яйцо?
3: А мне как сказали? Спроси твою мать, почему у тебя одно яйцо?
2: Mm-hmm.
3: Я спросил, мать ничего не ответила и улетела.
2: Потому что она была бабушкой?
3: Она же была бабушкой.
2: Скажите, да, конечно, она уже забыла все. Скажите, вот это, мне кажется, ведь тоже такая вещь. Абсолютно новая, чистая бабочкина память.
3: Это бабочки, это
2: бабочкина
3: секунды.
2: Бабочкина память, это прямо синдром.
3: Она держится секунды.
2: Мне кажется, бабочкина память, это синдром.
3: Бабочкина синдром, да.
2: Вы не хотите, так сказать, вот этого бабочкиного синдрома?
3: Не хочу. Я хочу чувствовать. Я хочу, чтобы у меня была память. Мышечная память, гусеничная память, яичная память. Может
2: вот
3: быть.
2: Оно даже.
3: Конечно,
2: так, да?
3: Скажите, яйцо просто должно помнить все.
2: А где вот такой у меня вопрос?
3: Да.
2: Ну, вопрос такой, ну, прямо, ну, острый.
3: Да.
2: Прямой.
3: Ну, пожалуйста.
2: А где у вас мозг?
3: Вот. Я знал, что вы сейчас.
2: Вот.
3: Я знал.
2: Ну.
3: У меня есть мужичок.
2: Да ладно.
3: Ну да, один. Сначала у меня было два мужичка. А потом выяснилось, что это один.
2: Ах, вот
3: да,
2: оно что.
3: Да. Они как бы, это получается, как бы их был один большой мужичок.
2: А, да. Мужичок вы имеете?
3: Ну, я так его называю, мужичок.
2: А на самом деле мужичок.
3: Мужичок.
2: Ах, вот оно что.
3: А я его так ласково говорю.
2: Дорогие друзья,
3: мой мужичок.
2: Я хочу вам сказать, удивительное явление, когда перед нами живая гусеница. Гусеница Олег среднего рода. И оно не превращается в бабочку.
3: Это вот поразительно.
2: Не окукливаемо. Не окукливаемо. Да. Удивительно. Удивительно. Ведь, вы знаете, бабочкина память, она ведь отсутствует. Мы говорили об этом.
3: Да.
2: А вот у гусеницы, получается, память есть.
3: Все помню. Я все помню. От маленького, как это?
2: От мала до велика.
3: От мала до велика. Как я по Сочи катался, когда каталось все.
2: Каталась и я.
3: Да. По Осоке. Туда-сюда. И Сокосоки. Сокосоки. Меня как бы веселил, бодрил.
2: А-ха.
3: Вы не пробовали Сокосоки?
2: Ну, нет, бог милый у меня, как говорится.
3: Владик,
2: вот. Мы сейчас обсудим.
3: Давайте.
2: Это. Вернемся к вам буквально через минуту.
3: С удовольствием.
1: Исповедь гусеницы.
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Варбатушка.
4: Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Лабиринт Леонардо.
3: И сейчас наша рубрика в рубрике «Лабиринт Леонардо» в нашем эфире. Сегодня ответ на вопрос, как раскачать аэросани. Ну, я могу сказать, что, конечно, вы часто задаете достаточно в зимний период этот вопрос. Ну, и мы не могли пройти мимо. Ну, мы всегда идем у вас на поводу, так сказать. И, ну, это, кстати, по поводу катамарана, вот вы помните, и, ну, зачехляли и термостат, и, соответственно, отрегулировать. Ну, вот сейчас вот у нас вопрос, который, ну, не терпит отлагательства, как раскачать аэросани. Вы понимаете, что это вопрос зимнего периода. Ну, и сегодня у нас в гостях человек, который, ну, так сказать, непосредственно имеет отношение к аэросаням и, так сказать, может, ну, работать даже в школе высшего мастерства аэросанной. Mm-hmm. Вот, ну, он дает нам возможность, так сказать, ну, почувствовать себя в этих санях, ну, вольготно, удобно. Да. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
3: Сергей, скажите, да, пожалуйста, ну вот зачем вообще нужно раскачивать
4: аэросан? Я немножко с таким, немножко.
3: Ну, понимаю, все время на воздухе, да?
4: Да, все время
3: на воздухе.
4: Свежий.
3: Понимаю.
4: Немножко. Ничего страшного. А чего вы вообще?
3: А чего ты? Ну, для нос, для нос, для нос. Для нос
4: надо. А чего вы, когда садитесь на сани, почему все время оглядывались, когда мы с вами пробовали?
3: Ну, мало ли, я не знаю, там мотор, что ли?
4: Мотор не там. Не там мотор.
3: А?
4: Да не там вообще. Мотор. У аэросанях. Такой мотор.
3: Не, ну зачем вы их раскачиваете? Это объясните. Вот люди спрашивают, как раскачать, а я даже не понимаю, зачем их раскачивать.
4: А вы слышите, как? Ничего себе, чего же это так? Это нормально.
3: Ничего, потом это вырежем.
4: Ну вот, смотрите, а вы когда садитесь на сани, чего поете? Чего поете? Вот это сам. Джингл-белл, вот это.
3: Не, ну, вы понимаете, ну я уже взрослый, я вырос.
4: Никогда.
3: Понимаю вас.
4: Правда. Никогда не надо останавливаться.
3: Понимаю вас. Понимаю. Нет, я Сергей, вот что хотел спросить. А вы готовы конкретно рассказать о том, как конкретно, с какого, слева или справа нужно ходить? Садить там или
4: всегда.
3: Чего? Раскачивать?
4: Всегда.
3: Вставать нужно? Вставать
4: не
3: или садиться? Вставать, садиться.
4: Не
3: как?
4: Не надо. Стоишь, когда встаешь, и у тебя немножко, у тебя ветер сразу в лицо. В лицо там, поэтому немножко, видите, а что у вас, звонки там какие-то? Что там у вас? Лампочки бегут.
3: Вы хотите звонок?
4: Ну да.
3: Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Алло, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вас как зовут?
5: Меня зовут Мария.
3: Здрасте, Мария.
5: Я из Хабаровска.
3: Ой, господи, как далеко-то, да?
5: Дозвонилась.
3: Понимаю, прекрасно. Рады, что дозвонились.
5: У меня вопрос вот такой.
3: Подождите, рады, что дозвонились-то, слышите меня?
5: Конечно, звоню.
3: Хорошо.
5: Я до начала передачи уже стала звонить. А. Я тему-то знаю вашу. Я слежу за вашей передачей.
3: Спасибо.
5: Вот вопрос у меня такой.
4: На улице она, что ли, на улице, да?
5: Я к гостю.
4: Да, говорите.
5: Скажите, пожалуйста, а какие лучше все-таки сани раскачивать? Двухместные или четырехместные? Алло. Вы меня что-то слышите?
4: Она, по-моему, немножко, у нее немножко тоже что-то там немножко.
5: Алло!
4: У нее там немножко.
3: Да меня срать-то не отвечает.
4: Вот, смотри, это самое, как.
3: Мария,
4: смотри. Когда сани едут, надо немножко полозьми. Чуть-чуть едешь и полозьми. Слышь меня, эй, чё она, куда она делась?
3: Вот так вот, дорогие друзья, просто полозьями и раскачали аэросани. В эфире программа
2: «Лабиринт Леонардо».
6: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
0: как часто мы не замечаем шлейф.
6: Порой нас обдает волной запахов.
0: Жизнь без шлейфа.
6: Все наново.
7: Нано-памперсы Закис.
8: Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7-й съезд клоповодов. Я, журналист Владлен Лебязин, нахожусь здесь, в кулуарах. И непосредственно сейчас здесь, прямо в Дворце культуры имени Мосина, рядом со мной находится заместитель председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Это Васса Игнатьевна Кунь. Здравствуйте, Васса Игнатьевна.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Скажите, Васса, да. Вот сегодня вы вынесли на слушание поправку, о которой мечтали давно все кровососущие. Расскажите о ней подробно.
2: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я только что приехал с пленума, потому что я представляю собой региональную фракцию, приехал с пленума по защите прав малых клопов. Потому что, в отличие от Сергея Тырина, который все время здесь сидит в столице, и он не знает, чего хотят регионы, чего хотят наши регионы, потому что его зам Евгений Уток тоже здесь сидит с ним, и по регионам ездим мы. И на самом деле жизнь происходит в регионах, она происходит не в столице, и никто не думает о малых клопах, между прочим. И я хотел бы напомнить как раз, что есть закон от 1859 года, который с дополнением по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственных и других промыслов малых клопов.
1: Вот.
2: Да, конечно, потому что у них совершенно сейчас нет открепительных талонов, понимаете? Они имеют право на голос, а должны иметь право на голос. И я хочу, чтобы предоставили клопам открепительные талоны, удостоверения, чтобы они могли проголосовать в любом избирательном участке, а не только по месту жительства.
1: А вот у меня такое, какая смелость, какая непредвзятость сегодня вот здесь демонстрирует нам сегодня Васса Игнатьевна Кунь. Напомню, зампредседателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. И сегодня я хочу спросить, вы выступаете с инициативой, дорогая Васса,
2: да,
1: разрешить кровососущим перебывание на полу до 2 часов в сутки.
2: И мало того, до 2 часов в сутки как минимум. И я бы хотел еще напомнить всем о праве клопа по замене военной службы на альтернативную гражданскую.
1: Вот такой подход.
2: Да.
1: Неожиданно. Возьми клопа с собой.
2: Конечно.
1: Понимаю.
2: Что же это такое?
1: В конце неси концов его везде.
2: Да.
1: Хочешь,
2: да,
1: в казарму?
2: Да.
1: А хочешь и в другое место?
2: Да, конечно, конечно.
1: Поразить.
2: Да, и я бы хотела еще сказать, что, между прочим, право на вождение нужно предоставить клопам. На вождение.
1: Ну, вы знаете, клопы — это же просто само по себе какое-то наваждение. Это такое наваждение, эти клопы, что просто можно бывает с ума иногда сойти. А вы отстаиваете, вот как говорится.
2: Я говорю не наваждение, я говорю право на вождение транспортом.
1: Право — это наваждение? А, наваждение транспортом?
2: Ну, конечно.
1: Господи бог.
2: Ну, естественно.
1: Да невозможно же понять.
2: Ну, конечно.
1: Я думаю, как это, наваждение какое-то? Эти клопы — это, вот, честно говоря, наваждение. Но
2: да,
1: вот что я хочу вас еще спросить, дорогая.
2: Простите, да, Васса, я готова.
1: Дорогая,
2: да,
1: Васса, вот что я хочу у вас узнать. Как по-вашему,
2: да,
1: клопы, благодаря работе вашей комиссии, стали доверчивей или нет?
2: Ох, безусловно, я вам больше скажу. Они уже, у них образовалась группа депутатов из малых клопов. Есть группа депутатов, значит, это с Тугого Прудища. Сейчас должно приехать, да, группа депутатов для совместной политической линии. Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Вот оно что.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: оно что. Итак,
2: да,
1: дорогие друзья, вы видите, какая обширная, активная работа ведется на 7-м съезде клоповодов. Сегодня с вами журналист Владлен Лебязин. И съезд проходит в Капино, в деревне, как говорится, в Дворце культуры имени Мосина. Вот. И сегодня мы беседовали только что с Вассой Игнатьевной Кунь, заместителем председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Спасибо вам, дорогая Васса Игнатьевна.
2: Спасибо вам тоже, да.
0: Прямая трансляция. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
4: 101.ru
0: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменков Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. 8 нутрий все-таки, как они связаны, эти 8 нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Вот это вот, ну, гагары же летают.
2: Да.
1: А нутрии-то плавают.
2: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что гагары, что нутрии — это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода — это все. Что для гагары — вода — это все. Вы знаете, что гагары может нырять? Да вы что, да. Не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
1: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар.
2: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
3: Конечно, летают.
2: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
3: Я первый раз обалдел.
1: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
3: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же 8. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
2: Каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже 3 поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
3: И дедушки.
2: Да. Ну, им все равно, по-моему. Вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету, что у нас. Вот, да, нету совершенно. Да.
1: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар? Кто шьет?
2: Ну, это шьет Нина. Да. Наша просто потрясающая, я бы сказала, просто великолепная, удивительная совершенно художник по костюмам. Внутри, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот
3: она,
2: эти, да.
3: Она и вам тоже ведь?
2: Ну, конечно, она одевает весь номер.
3: Вот вы сейчас.
2: Она одевает меня, она одевает внутри.
3: Да?
2: 8 штук мужские костюмы, ведь там есть внутри и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
3: Ну, да? Естественно, конечно.
2: Да, отличаются и костюмы, оперение, и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно, это сложно.
3: Удивительно.
1: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
2: Грустинку?
1: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
3: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
2: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
3: Ну,
2: потому что просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название. На самом деле, вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
3: Ой-ой-ой.
1: Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
2: Да? Да?
3: Нет,
2: конечно. Да? Монтировщик. Монтировщик — это человек, который занимается постановкой декораций.
3: Монтирует.
2: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
3: так
2: называется.
3: Вот когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
2: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
1: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
2: Хорошо.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им
1: никогда.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт высоких.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Спорт высоких» тренер по женскому бадминболу Вероника Доглязова. Это новый вид спорта. Здравствуйте, Вероника!
3: Здравствуйте!
2: Значит, итак, это абсолютно новый вид спорта – бадминбол, да?
3: Бадминбол, да.
2: Да, значит так. Ну что ж, время этого вида спорта, видимо, пришло. Я
3: пришло, пришло, пришло, да.
2: Ну, я знаю, что сначала он назывался «Бол-бадмин».
3: «Бол-бадмин» было название, да.
2: Ну, а почему вы изменили название?
3: Ну, во-первых, ну, это не мы изменили, это федерация изменила название, да. А потом, ну, «Бол-бадмин» все-таки не менее красиво, чем «Бадминбол». Мне так кажется.
2: То есть все-таки «Бадминбол» более, значит, значительно красивее.
3: Ну, звучно, звучно, звучно, звучит,
2: чем
3: звучно.
2: Чем «Бол-бадмин», да?
3: Да,
2: понимаю,
3: да. Девочкам вот, нашим больше нравится.
2: Ну, отлично. Буквально в двух словах расскажите правила новой игры вот этой вот. Расскажите.
3: Ну, правила простые, потому что все знают, что такое футбол, все знают, что такое бадминтон, а это как бы соединение двух этих прекрасных видов спорта, то есть есть и мяч, есть и волан, и то, и другое, играют, значит, 30 человек одна команда, 30 человек другая команда. Очень важно, что играют женщины за 30.
2: Вот как!
3: Да, за 30.
2: Женщины за 30,
3: да.
2: Это как раз и продлевает, я понимаю,
3: да.
2: Вас. Ой-ой-ой.
3: Женщины за 30, очень многие хотят раньше влезть в наш вид спорта, но нет, но мы не дадим, нет.
2: То есть 30 плюс.
3: 30 плюс, только 30 плюс.
2: Спорт зрелых.
3: Спорт высоких.
2: Ага, вот оно.
3: Да, зрелых.
2: Ну, я понимаю так, что бадминбол проходит на футбольном поле.
3: Абсолютно. Точно, он проходит на футбольном поле. Есть и мяч, и валан.
2: Ну, то есть мяч, валан,
3: да.
2: Соответственно, ракетки, я понимаю.
3: Ракетки, только каучуковые.
2: Каучуковые ракетки.
3: Да.
2: Значит, у вас, значит, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
3: Да.
2: Значит, у вас...
3: Спасибо нашей федерации. Спасибо нашей федерации.
2: Я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
3: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
2: Ага.
3: И это должно быть одновременно.
2: Понимаю.
3: А и валан не должен упасть на землю.
2: То есть во время игры распасовка вся идет и одновременно пасуемся мячом.
3: И ноги и руки работают, да. Ноги и руки.
2: И одновременно играем в бадминтон.
3: Да.
2: То есть не должен валан упасть, я понимаю,
3: да,
2: так на землю.
3: Да.
2: Валан во время атаки и защиты не падает на землю. Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и валан в воздухе.
3: И мяч, и валан, да.
2: Вот это
3: работает
2: потрясающе.
3: И низ, и вверх.
2: И низ, и вверх. Вот я, скажите, слышал следующее. У вас в женском

0: бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают снизу.
1: Да, это узкая специализация такая. Mm-hmm. Ну, а кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валатом. Я специализируюсь на том и том.
0: То есть
1: я
0: и снизу, верх, и низ.
1: И вы верх, и низ. И верх, и низ. И верх, и низ.
0: Понимаю, да. Понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что... Спросите вас.
1: Да.
0: Скажите, ведь скоро, я понимаю, так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами,
1: да.
0: Что скоро уже наша сборная
1: да,
0: поедет на чемпионат мира.
1: Поедет, да. Готовимся. Девочки готовятся.
0: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
1: Бутсы. Подорожали бутсы. Ну, пытается с этим разобраться федерация, mm-hmm. но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на воланах.
0: Да. На воланах паразитируют.
1: Да.
0: Паразитируют на воланах.
1: Да.
0: Ну, про мячи я уже говорить не буду. Тоже спрашиваю.
1: Ну, естественно,
0: паразитирование,
1: конечно,
0: на мячах это.
1: Паразитирование на мячах имеет место быть. Мы с этим боремся, федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
0: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
1: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, ну, председатель федерации, он, ну что это? Ну что это? Да ничего. Да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
0: 30 тысяч.
1: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
0: Да.
1: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
0: Не предполагается?
1: Не предполагается.
0: Ну, понимаю вас.
1: Ну, а Лузов,
0: то есть вы не боитесь этого?
1: Мы не боимся.
0: Отлично.
1: Совершенно, да. Аркадий Лузов, он просто паникер.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
1: Спасибо.
0: В этом новом виде спорта,
1: спасибо,
0: в бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья,
1: конечно,
0: и удачи.
1: Конечно.
0: Прощаемся с вами. До новых встреч.
1: Пока, дорогие.
2: Спорт высоких. Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Ну, во-первых, я не случайно про шершня заговорил, потому что это само собой. А вот шмель уникален сам по себе. Уникален. Шмель не любит, когда его постоянно подгоняют. Его нельзя подгонять. Он чувствует свою природу. Он чувствует свое предназначение. Его надо немножечко только осторожно не пугать.
3: Александр, простите, вы на вопрос просто не отвечаете. Вопрос. То есть спрашивают, зачем вообще это делать?
2: Объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится. Вы понимаете, он садится на цветок.
4: И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
2: Конечно.
4: Каким образом?
2: Удивительно, но шмеля можно разыграть только в двух случаях.
3: Вот
2: Изольда Тихоновна настаивает, мы два института, вы знаете, друг с другом, мы как бы немножко подтруниваем. Ну, это чуть-чуть подтруниваем. А на самом деле, я говорю с двух, она говорит с трех.
3: Ну, конечно, с трех.
4: Кому верить?
2: А кому верить? Я скажу, шмелю, природе верить. Природа сама. Она сама позаботится.
4: Для чего?
3: Вот, чего? Александр, понимаете, вопрос. Для чего? Для чего?
2: Объясню. А потому что он тужится.
4: Он тужится.
2: И
4: ему нужно в этот момент разыграть.
2: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех. Он оплодотворяет и маленький цветочек, и большой, и средний, и такой, и сякой. Разные цветочки и у него создается свой какой-то мир удивительный. Понимаете? Он два раза это делает. Зольда Тихоновна считает, что три. Не знаю. Я смотрю шмель.
4: Хочу спросить у вас. А дальше, после того, а каким способом мы разыгрываем? Вот, Изольда Тихоновна,
3: вы меня спрашиваете? Конечно. Наконец. Спасибо.
4: Как разыграть шмель?
3: Во-первых, нужно иногда менять цветы. То есть он летит к одному, надо быстренько сменить цветок. То есть разыграть его.
4: Неожиданно.
3: Да, конечно. Сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит, вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
4: Вот так вот, да?
3: Да.
4: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
3: А, перехитрить пчелу – это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу – это связано абсолютно с человеком. То есть, например…
4: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
3: Естественно. Абсолютно. Если вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела, чтобы она немножко в заблуждение ввелась, понимаете? Она тогда чуть-чуть ориентиры пропадают, и она начинает путаться, но, как ни странно, настроение ее улучшается.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
5: Он будет повторять ваши движения до

0: 17 плюс.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
4: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
6: Вместо питья.
7: Так вот, да? В принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
8: Да.
7: Сразу же мы сажаем за стол, да, садятся за стол наши клиенты, мы приходим, здоровы, все прекрасно.
8: Да, естественно.
7: И каждый работник нашей организации, да, да, а наша компания, как вы помните, называется...
8: После десяти.
7: Обматываем подушкой.
8: Да.
7: Это
8: да,
7: специальное крепление здесь. Да, небольшое, ну, вот так одевается
8: естественно,
7: она.
8: Естественно.
7: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
8: На себе не хочется.
7: Дело не в том, что на себе, а дело в том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
8: Ой, понимаете, да, вот. Не говорите.
7: И вот так, раз
8: на каждое. Подушка дышит.
7: Ну, во-первых, дышит. Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали Зюзю.
8: Да, сегодня Зюзя.
7: Зюзя,
8: да,
7: у нас сегодня, да, Зюзя.
8: Сегодня Зюзя.
7: Мы обмотали, одели.
8: Так.
7: Все.
8: После этого что?
7: Встали, за каждым аккуратно. Из гостей стоят наши работники.
8: У вас уже заготовлено.
7: Да, все заготовлено.
8: Да.
7: И после этого мы говорим, начинаем. Да. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
8: Да.
7: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
8: Ну, естественно.
7: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
8: С водой. Ну,
7: просто
8: да.
7: Попивать.
8: Просто выпивая,
7: вот.
8: Говорят
7: тосты. А в это время после каждого глотка...
8: Да.
7: Вот они выпили, да, поставили, так, чтобы ритуал не нарушать.
8: Ну,
7: в это время сзади каждый работник делает так. Тон по затылочной части.
8: Ага.
7: А работники научены у нас все.
8: Естественно.
7: Это профессионализм высшего класса. Все. Через эту мягкую...
8: Абсолютно
7: подушку,
8: четкие,
7: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя,
8: да.
7: Алкоголь Зюзя, ну, в Зюзю.
8: Да.
7: Это в течение 3 часов, например.
8: Ну, естественно, конечно.
7: Значит, это будет около... Около, я не совру вам, это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
8: А, вот так.
7: На
8: вот.
7: Средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
8: И в конце, естественно, 3 часов.
7: Сон.
8: Сон активный. Сон.
7: Они уже сами засыпают, хороший, конечно,
8: крепкий,
7: сами
8: абсолютно.
7: Ни одного глотка алкоголя
8: вот
7: сделано не было.
8: Вот хотел бы я вот в вашей книге, да,
7: да,
8: вы же так назвали ее «Станция мука».
7: Да.
8: «Станция мука».
7: Да.
8: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
7: Ну, конечно.
8: Это когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
7: А ведь я сам не пью.
8: Я знаю, а я знаю. Это
7: не,
8: видно.
7: Ну просто.
8: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция «Мука» – это, ну, скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция «Мука» – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
7: Да.
8: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
7: За 6 часов.
8: То есть...
7: Ну, судя по таблице.
8: В результате 6 часов вот это вот
7: обретается... При стандартной весовой категории от 80
8: обретается, обретается, и человек приезжает на станцию «Мука», и когда
7: ну, зачем же он приезжает? Его привозят?
8: Его привозят, естественно, его привозят.
7: Ну, конечно.
8: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
7: его
8: да?
7: кладут.
8: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд.
7: А при этом я хочу сказать, закон не нарушается. Абсолютно. Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать, да. проверить, вдохнул, выдохнул, абсолютно, а он абсолютно трезвый.
8: Абсолютно трезвый.
7: А вот и все.
8: Удивительный
7: человек. Вот как.
8: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, угу. представим себе это.
7: Бежит электрическая искра.
8: Бежит электрическая искра, угу. и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
7: у
8: видео.
7: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов и с космонавтов».
8: Вот расскажите, пожалуйста.
7: Я вам расскажу. Значит,
8: да, пожалуйста.
7: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02, угу. хочу без космонавтов
8: так-так.
7: Быть... Срала.
8: Так.
7: Например.
8: Ну, например, да, например, естественно. Так.
7: Ну, приезжает один работник.
8: Один у вас.
7: Один работник.
8: Так, здесь хорошо.
7: Угу. Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
8: Зуев.
7: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел «Всрала».
8: «Всрала».
7: Да. Угу. Ну, вот «Срал» за две минуты, например, он только входит.
8: Да.
7: Без «здрасти», без «до свидания».
8: Без всего.
7: Да.
8: Без прелюдий.
7: Без прелюдий.
8: Угу, угу.
7: Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
8: Подносит.
7: И сзади сразу...
8: Раз! Ох, как хорошо.
7: И, в принципе...
8: И все.
7: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, все. И никаких космонавтов.
8: Никаких космонавтов здесь
7: никаких.
8: Нет. Нет.
7: А есть, например, «Всрала» с космонавтами.
8: А вот как? Что это?
7: А это через каждые 20 секунд.
8: Дон. То есть, как бы обретается невесомость.
7: Конечно.
8: Невесомость.
7: И уже начинает легкая невесомость.
8: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
7: Во-первых, это сохраняется семья.
8: Ну, естественно.
7: Никаких скандалов.
8: Жена счастлива.
7: Бюджет.
8: Она готовит котлетки.
7: Наша услуга, чтобы вы понимали. Наша услуга стоит, чтобы вы понимали.
8: Сколько стоит всрала?
7: В два раза дешевле бутылки водки.
8: Ну, вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
7: В два раза.
8: В два раза?
7: В два раза.
8: А мука, вот подороже все-таки станция «Мука» у вас, да?
7: Да вы что, смеетесь?
8: Нет.
7: Почему же подороже?
8: Ну, мне кажется, что «Мука» все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
7: А,
8: это...
7: вы имеете в виду «Муку», так сказать, в первые 4 часа?
8: Да, первые 4 часа.
7: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
8: Вот.
7: Если в «Муку» сразу за 2 минуты,
8: а, можно и
7: то
8: за
7: это
8: 2.
7: Еще дешевле, чем «Срала».
8: А, даже так?
7: Конечно.
8: Мука,
7: понк, и все,
8: и
7: понимаете?
8: И все.
7: Вот.
8: Как красиво. Вот.
7: Ну,
8: как это
7: самая
8: красиво.
7: Дорогая услуга, конечно, это в Зюзю за 6 часов.
8: То есть это все-таки...
7: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать,
8: это,
7: и так далее.
8: Это нужно интересно...
7: Я вам хочу сказать, да, мы сейчас осваиваем новую услугу «Свадьба».
8: «Свадьба».
7: «Свадьба без алкоголя».
8: Это
7: при
8: хорошо.
7: При помощи нашей компании
8: это
7: после 10.
8: Да.
7: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
8: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурс.
7: Да никаких конкурсов, подождите.
8: А,
7: у нас сразу 850 человек работников наших выезжает на место. И каждый наш работник представлен к одному гостю.
8: К одному гостю, естественно, нормально.
7: Ко всем, к родителям, к жениху, к невесте, всем представлен.
8: Теща представлена двое.
7: Ну, нет.
8: Нет?
7: Трое.
8: Трое?
7: Конечно.
8: Боже мой.
7: Такая ситуация.
8: А так я вас понимаю.
7: А вот когда начинается... не дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
8: Не возьмешь.
7: Да.
8: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсе.
7: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
8: Легкая взвесь.
7: Ну, конечно, легкая взвесь. Такая, это да? лучше, чем алкоголь, поверьте.
8: Я согласен с вами, вот господи. И... Мне даже самому
7: пить
8: захотелось...
7: Пить не надо, просто пах,
8: прям
7: по заточной части.
8: Прям попробовать, прям...
7: Вот и все.
8: Как это приятно, боже
7: да.
8: мой. Как это приятно,
7: вот.
8: И как хочется вас вот. Отблагодарить, вот. Что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы, наконец, сказали «нет водки». Водка, уходи, приходи, Альберт, Валентинович Гас.
7: Спасибо, дорогие друзья.
8: Спасибо. А теперь новости.
6: Вместо питья.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
9: 101.ru.
10: Окусываем наледь.
11: Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
4: Деревянная диета.
5: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Женя с Пашей занимаются
6: Жен
5: вот этой
6: и
5: вот...
6: Поль, они вырезают по осине.
5: По осине.
6: Искусно это делают.
5: Искусно, да.
6: Это удивительные, ну, это виртуозы, конечно.
5: Ну, у вас ведь там все из осины. И дом из осины.
6: У нас все из осины.
5: Мебель из осины.
6: Мебель из осины.
5: Ну, все,
6: я
5: кровати.
6: Я вам даже больше скажу.
5: Посуда.
6: Нужник из осины.
5: Да вы что?
6: Да. А вы знаете, осиновый нужник – это совершенно другое ощущение.
5: Прямо целиком, но я-то понимаю, что...
6: Это же
5: вот...
6: дерево вбирает в себя, забирает все шлаки. Что вы? Осина заберет ваши шлаки.
5: Ну, я думала, что только стульчак или...
6: Нет, все целиком. Конечно. Ну, что вы? Это должно быть все. Это все экология.
5: Осиновые ванны.
6: Осиновая ванна. Естественно.
5: С осиновой жижей, естественно.
6: На осиновой жиже она, да. И, естественно.
5: Да, да, да.
6: Вот. А сульчак, конечно, само собой из осины, понятно, но осиновый сам по себе. Осиновый писсуар мы предложили, да, в кинотеатры.
5: Да, ну и как, и что?
6: Хорошо, справляются.
5: Справляются, да?
6: Да, да, да.
5: Слушайте,
6: да.
5: Ну это интересно. Интересно.
6: Да.
5: Ну, я знаю, что уже, ну, как сказать, уже идет в народ это все. Осиновые чехлы на телефоны.
6: Конечно.
5: Осиновые...
6: Да я вам больше скажу.
5: Сумочки вот эти,
6: да,
5: маленькие.
6: Конечно. Осиновый салон.
5: Да.
6: Имеется в виду автомобильная промышленность. Да.
5: Да,
6: осиновый салон,
5: да,
6: сейчас очень актуален.
5: То есть даже автомобили уже пошли?
6: Автомобиль, я же вам говорю, только салон внутри имеется в виду.
5: Осина.
6: Внутри. А внутри осина. Только осина. Все
5: и
6: осина.
5: И как это влияет вообще на человека? Вот что происходит? Что происходит? Расскажите.
6: Ну, прежде всего, человек, я говорю, он очищается. и духовно, и физически.
5: На всех, так сказать.
6: И морально, на всех уровнях. То есть это не просто похудение или похудание, как мы, кажется, говорим, да?
5: Но
6: это
5: вы понимаете,
6: очищение.
5: Вот, да. Но вот глядя на вас, вы совершенно не выглядите ни осунувшимся, ни уставшим.
6: Потому что
5: обычно, все думают, что человек, который на диете, он должен быть изможден. Нет, совершенно нет, посмотрите на Амина. Он просто пышет здоровьем. Ну, просто да.
6: Ну, ладно.
5: А все осиновый суп.
6: Суп, да. Осиновый суп. Кстати, про суп я вот не сказал, я должен сказать. Вы понимаете, в чем дело?
5: Это же щи.
6: Ну, по сути дела, щи как бы не щи. Как говорится, щи 3 года свищи.
5: Ага.
6: Вот. Но дело не в этом. Не совсем. Это, я бы сказал, это такое... это похлебка.
5: Похлебка. Осиновая похлебка.
6: Осиновая похлебка. Вот так бы я сказал. Осиновая похлебка очень... она настолько впитывается, как бы целиком принимается организмом.
5: Угу.
6: И, соответственно, тут же отдается куда-то, полагается в осиновые эти самые
5: резервуар,
6: в осиновые нужник там, и так далее.
5: И все идет потом на удобрение. У вас
6: все
5: там
6: это удобрение, это же все, это цикл, нулевой цикл практически. Это круговорот осины, как говорится, в лосинах. Это я так просто... Это импровизация.
5: Да, я поняла. Ну что же, Амин?
6: Да.
5: Было невероятно интересно.
6: Да, но я хочу задать вопрос. Да, или потом я задам его, или сейчас, или после.
5: Ну задавайте, а может быть наши слушатели будут нам постепенно отвечать. Присылайте нам, так сказать.
6: Давайте, будете присылать, а я задам все-таки вопрос. Вот, вопрос такой. Внимание,
5: да.
6: Вот, и Ирочка Рыбладзе тоже, вас просит внимания. Мои дорогие, кто уже захотел пользоваться всем осиновым,
5: Да, я сейчас просто чуть-чуть забегу вперед, скажу, что правильно ответившим на этот вопрос и вот этих вот счастливцев ждет скидка, правильно я
6: говорю? Конечно.
5: Да.
6: Скидка на все процедуры.
5: На все процедуры. Итак, вопрос.
6: Да, пожалуйста, да. Скажите нам, в каком веке вместо березового сока начали использовать сок осины? В каком
5: Великолепно. Великолепный вопрос, непростой. Вопрос непростой. Но мы будем с нетерпением ждать ответа.
6: Пишите нам, пожалуйста, присылайте ваши ответы, и вас ждут скидки, мои дорогие.
5: Спасибо, дорогой Амин. Спасибо. Спасибо вам.
6: Целую.
5: До свидания, дорогие слушатели, зрители.
4: Деревянная диета.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101.ru
1: Бобы в сторону. Фоменко фейк радио.
2: Партия недолюбленных.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко фейк радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных» глава Федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова. Партия недолюбленных.
4: Да.
3: Значит, ну, что можно сказать? Можно сказать следующее. Вот этот важный аспект. Прерванный половой акт.
4: А что здесь острого?
3: Ну, вот скажите, это
4: да
3: же...
4: Да я понять не могу. В чем острота
3: совершенно...
4: вопроса? Вот в чем острота вопроса?
3: Прерванный половой акт.
4: Это известная вещь.
3: Вот это и есть недолюбленность.
4: Это не... Ну, это как сказать? Это часть к недолюбленности. Ну, как бы часть проблемы.
3: Часть проблемы. Вы ее как-то решаете?
4: Ну, конечно, решай. У нас же не прерывай.
3: Вот, вы хотите ввести это на законодательном уровне, правильно?
4: Да, не прерывай. Конечно.
3: Не прерывать половой акт.
4: Запрет.
3: Запрет на прерывистый. Прерванный половой акт.
4: Да, все. Знаешь, он недолюблен. Понимаете, многократно недолюблен, это тоже нехорошо.
3: То есть у меня получается вот такое вот в голове сейчас складывается, что вы как бы считаете, что партия недолюбленных
4: –
3: это прогресс человечества.
4: С одной стороны, да.
3: С другой стороны, вы требуете не прерывать.
4: Да.
3: Соответственно, это ведет к долюбленности.
4: Минуточку. Многократное недолюбливание.
3: Ах, вот.
4: Хрен знает, к чему ведет.
3: Вот оно что. То есть, долюбино в меру.
4: Недолюбино в меру, понимаете? Ну, один раз можно недолюбить. Но многократное недолюбливание, оно ни к чему хорошему не приведет.
3: То есть, может быть, я вот так понимаю. Недолюбил, потом долюбил. Снова недолюбил.
4: Одного недолюбил достаточно вполне, между прочим.
3: По жизни.
4: Он уже недолюбил.
3: Или раз в неделю недолюбленность.
4: Многовато. Никто, мало кто может справиться.
3: А есть у вас, так сказать, такая, ну, разблюдовка? Ну, как, так сказать...
4: Графики недолюбленности?
3: Да.
4: Есть, конечно.
3: Графики недолюбленности.
4: Но мы же партия, мы серьезная организация, мы не шуши-муши, понимаете?
3: Да, понимаю вас. И скажите мне, пожалуйста, какой же вот, ну, так сказать, такой вот, ну, усредненный, что ли, ну, график недолюбленности?
4: Вы знаете, одного раза в год вполне хватает.
3: Раз в год недолюбленность?
4: Это может все где угодно произойти. Недолюбленность может случиться с вами ведь и в магазине.
3: Может.
4: Продавец вас взял и недолюбил. Это же повсеместно случается, но раза в год хватит.
3: Вот так вот, да?
4: Конечно.
3: Он как бы, эта недолюбленность, она осадочком-то остается?
4: Конечно, она лежит осадком, понимаете? Угу. Большим.
3: Как выводить из организма недолюбленность, если вы говорите о том, что долюбливать уже поздно? То есть продавец вас догнал потом, извинился.
4: Собираться вместе, петь песни.
3: Вот.
4: Да.
3: То есть, в принципе, искусство, оно как бы сближает.
4: Ну, конечно, вот все вот фестивали вот эти вот, где в лесу собираемся, с гитарой поем, это наши люди.
3: Вот оно что.
4: Ну, конечно.
3: Недолюбленные.
4: Конечно.
3: Все недолюбленные.
4: Все, конечно. Откуда эти... Вот сейчас мы начнем перечислять всех поэтов, всех вот этих вот песенников. Это все наши люди.
3: Недолюбленные.
4: Конечно. Откуда бы иначе они стали писать?
3: Я что хочу спросить. Политическая, так сказать, обстановка сегодняшняя в мире, в целом в мире, как по-вашему, она все-таки требует долюбленности или все-таки она требует недолюбленности?
4: Я бы сказала так. Она требует недолюбленности, но в меру. Вот этой меры мы и занимаемся.
3: Вот. Партия недолюбленных занимается тем, чтобы недолюбленность была в меру. Потому что без меры получается, что появляется долюбленность.
4: Некая просчитанная недолюбленность, понимаете?
3: Просчитанная недолюбленность.
4: Да, это просчитанная.
3: Потрясающе. Да. Просчитанная. Ну, то есть, получается, что это управляемая демократия.
4: Оптимизированная недолюбленность. Я бы даже
3: оптимизированная.
4: Так сказал. Мы пытаемся оптимизировать сейчас вот эту
3: недолюбленность. Управляемая даже.
4: Управляемая недолюбленность.
3: Управляемая недолюбленность. Вот к чему мы пришли.
4: Вот к чему пришли.
3: Вот удивительно сегодня в нашей программе, как открывается сегодня Любовь Рахметовна Рыжкова.
4: Да.
3: глава федерального политсовета партии недолюбленных, сегодня открывает нам главные вещи. Управляемая недолюбленность — это то, что поведет наше государство на самый верх, так сказать, пищевой цепочки.
4: Да, да. А какие вершины искусства и творчества мы достигнем, понимаете? Потому что нет ни одного артиста, понимаете? Ни одного артиста нет долюбленного, нормального.
3: Я скажу больше.
4: Да.
3: К черту этих долюбленных.
4: Да нет, долюбленных не бывает артистов хороших просто.
3: Я, знаете, даже так спрошу вас.
4: Ну, спросите.
3: А вот нельзя ли как-то бороться с тем, чтобы все-таки, да?
4: Да.
3: Управлять и долюбленностью тоже. Потому что когда мы управляем недолюбленностью, мы одновременно управляем и долюбленностью, получается.
4: Ну, как сказать, человек, которого... Ну, вообще, недолюбленность, она, конечно, влияет на долюбленность. Это факт, это абсолютный факт. Нет ни одного человека, которому, ну, как сказать, которого бы везде, понимаете, долюбливали, залюбливали везде, понимаете. Пришел в магазин, залюбили, в химчистке залюбили и так далее. Так не бывает. В школе, чтобы любили. Поэтому я бы даже сказал, что в принципе, вот уж совсем ни одного, чтобы вот ни одного недолюбливания не было в жизни у человека, такого не бывает, не случается. Поэтому я говорю, что у нас миллион.
3: Ну что ж, дорогие друзья, я могу сказать следующее. Сегодня у нас в гостях была глава федерального политсовета Любовь Рахметовна Рыжкова, партия недолюбленных. И сегодня мы прослушали уникальную, так сказать, методу, уникальную цель этой партии. А цель такова: управляемая недолюбленность. А недолюбленность – это прогресс. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно. И пользуясь случаем, хотела сказать, что у нас осенью будет слет, как обычно, в лесу. Приходите, приезжайте, будем петь. Будем
3: великолепно. Петь, будем. Ну, я надеюсь, что там и попытки долюбленности тоже будут осуществляться.
4: Не, ну, естественно, это не случайно в лесу.
3: Итак, дорогие друзья, не смей не любить, да люби, не прерывай. Вот о чем говорит нам сегодня партия недолюбленных. Спасибо, дорогая Любовь Рахметовна. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио. И сейчас у нас музыка.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: И вновь мы в нашей программе. И сейчас, после интересной паузы и легкой музыки, мы вновь с Вениамином Кропотовым, полковником вихрештурмового отряда. Здравствуйте, Вениамин! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте. Еще раз!
0: Еще раз приятно!
1: Уже здоровались хотя
0: бы! Ничего! А ваша харизма дает о себе знать!
1: Я рассказываю дальше!
0: Вот все-таки ваша харизма дает о себе...
1: Значит, мы работаем на то,
0: так,
1: чтобы наказывать врага в его логове.
0: Вот.
1: И вот прошла веерная бомбардировка.
0: Вот когда прошла,
1: накрыли.
0: Накрыли врага.
1: Посеяли, так сказать.
0: Так.
1: Но кое-что, кое-кто из врагов в логове остался.
0: Где-то закопался там.
1: Ну, предположим.
0: Да.
1: И тут начинается работа нашего отряда.
0: Вот расскажите.
1: Мы разженаты и разведенные более 5 раз.
0: Так, так.
1: В едином порыве, под моей командой, спускаемся в логово.
0: Так. Вас что-то поджидает там, в логове?
1: Ну, враги.
0: Ну, а еще какие-то там препятствия, какие-то там...
1: Какие препятствия? Враги там у нас.
0: Только враги. Хорошо,
1: да.
0: Хорошо.
1: Это так. И есть препятствия.
0: Это и есть препятствия. Все.
1: Наша
0: правильно.
1: Задача наказать их.
0: Вот.
1: Вот тебе и все.
0: Вот скажите, отпускаете ли вы, или все-таки вы наказываете их прямо до смерти прямо?
1: А когда как?
0: По-разному.
1: По-разному.
0: Ага, ага, ага.
1: Если оставлять их в живых,
0: да,
1: они идут после этого с нами.
0: Да.
1: Да. Это целая проблема. Их невозможно бывает врагов отогнать потом. Они так привязываются.
0: А,
1: понимаете?
0: После наказания.
1: В реки, конечно, враги после наказания привязываются.
0: Ну, так это обычно ужасно бывает, да, это я понимаю.
1: Поэтому
0: да.
1: Иногда легче наказать врага до смерти.
0: Да, я понимаю, вот я понимаю.
1: Подвое, как говорится, потрое.
0: Потрое.
1: Ну, у нас такие ребята с такой харизмой работают, что. Ох!
0: Ох ты! По полной программе!
1: Конечно!
0: По самой уж. Не буду.
1: Не балуйся!
0: Не балуйся!
1: Ну,
0: так
1: враг
0: оно и
1: знает,
0: называется!
1: Враг знает!
0: По сизой баракасы! Да,
1: да,
0: вот так
1: если
0: вот.
1: Он так
0: сказать. Это же ваши слова.
1: Оставь, ну конечно.
0: По сизой баракасы.
1: Доказать по сизой маракасы.
0: По самые совершенно секретно. Господи,
1: да,
0: боже мой.
1: По сизой маракасы бывает наказываем.
0: Но по опытке.
1: Я могу сказать следующее.
0: Да, да, да.
1: Конечно, но... многие считают нас.
0: Извергами.
1: Но без нашей работы, без наказания, да, враг не до конца осознает свою вину.
0: Вот и чем дело.
1: Не растоптан.
0: Понимаю вас. Понимаю
1: вот
0: вас.
1: Вот тебе Вениамин, и все.
0: Понимаю. Вот скажите, сколько сейчас у вас бойцов в отряде? Вот сколько сейчас? Скажите. Ну, говорите, Вениамин. Или что? Не будете говорить?
1: Это секретная информация.
0: А, все, я понял, понял, хорошо, хорошо. А сами вы?
1: Как же?
0: Как же?
1: Конечно.
0: Ага, понимаю, понимаю, понимаю. Хорошо, но скажите, оказывают ли сопротивление?
1: Враги в
0: враги,
1: логове?
0: Враги в логове, все-таки. Пытаются что-то они?
1: Ну,
0: как-то...
1: Ну, естественно, первые несколько минут.
0: Ну, несколько
1: да,
0: минут, да?
1: Конечно,
0: да,
1: пытаются.
0: Ага, ага, ага.
1: Но потом они всегда сдаются, всегда.
0: Так, хорошо, такой интересный.
1: Мы, кстати, за все время битвы не потеряли ни одного нашего бойца.
0: Это вообще вам честь и хвала, Вениамин.
1: Ни одна.
0: А вот неожиданный вопрос.
1: Травмы были, травмы были.
0: Травмы были,
1: но потерь нет.
0: Понимаю. С вашей харизмой, которая, конечно, у вас просто она так распирает.
1: Я 11 раз женат.
0: 11.
1: 11.
0: Боже мой, 11 раз. Это такая харизма у вас, что ни одна, понимаешь, не буду.
1: Согласен.
0: Согласен. Вениамин, такой простой. Если можно, на ты, я вижу, чисто по-мужски, но такой вопрос мужской все-таки. А если женщины появляются как враги, вот давайте мы на этом вопросе потом с вами после паузы вернемся к нему.
2: На врага!
3: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о! Постой! Строитель. 562 98 454.
5: 43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
3: Классика в эфире.
6: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
7: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

с вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и слушайте. Так вот, а у нас в гостях Артур Иванович Презин, который создатель универсальной жизни.

0: Дейзин, да. Который создатель универсальной жидкости на Нано-8. Да. И, так сказать, который получил премию Галько. Да. И вот он нам сейчас рассказывает, собственно говоря, о вот этом своем...
1: Премия Галько, да, за яркий прорыв.
0: За яркий прорыв, после, я сказала, да.
1: После Нанана 1, 2, 3, 4, 5,
0: да,
1: 6,
0: да,
1: 7.
0: Да, да, да, да.
1: Конечно, 8, вот наконец-то
0: наконец
1: нам
0: прорыв
1: удалось,
0: случился, да.
1: Да, нам удалось... вот прорвать.
0: Прорвать вот эту вот, да, глухую стену.
1: Эту
0: вот
1: глухую
0: эту.
1: Стену, да. И это как бы наконец-то мы, ну, что называется, мы вышли в открытый космос. Это действительно...
0: Без скафандра.
1: Без скафандра. Суть этой жидкости...
0: Скажите,
1: на,
0: вы сами выходили? Извините, что
1: да,
0: перебиваю.
1: Да, я сам все испытывал.
0: Сами да, выходили,
1: да, да,
0: сами.
1: Да, такие вещи я испытываю сам.
0: Страшно было, скажите.
1: Поначалу холодок.
0: Холодок был, да?
1: Холодок,
0: холодок,
1: да,
0: был.
1: В коленках.
0: В коленках.
1: Но дело в том, что как только я жидкость эту принял. А надо принимать ее сразу.
0: А литраж
1: перед
0: какой,
1: выходом.
0: Скажите.
1: Литраж 400 миллиграмм.
0: Четыре всего?
1: Всего.
0: Всего-навсего, да. 400 миллиграмм 400... и пошел в открытый космос.
1: И вошел, да.
0: Да, да, да, да, да, вы что?
1: Вот.
0: Как к себе домой.
1: Как к себе домой. В открытый космос, как к себе домой.
0: Как к себе домой, вот, ваш лозунг.
1: Вот это ваш лозунг.
0: Да. Скажите, да, ну да, а все-таки вот в чем тайна при открытии нам завес, так сказать?
1: Да, да.
0: А еще состоит эта потрясающая жидкость.
1: Ну, как сказать? Дело в том, что... мы оттолкнулись,
0: так,
1: в принципе, когда мы изготавливали эту жидкость
0: на
1: 8, мы оттолкнулись от чернил каракатицы.
0: Да вы что?
1: Конечно,
0: да,
1: конечно,
0: вот так просто.
1: Конечно, конечно.
0: Вот так просто.
1: Мы обратили внимание на жизнь каракатицы.
0: Ну-ка.
1: Чем она живет?
0: Расскажите,
1: чем,
0: расскажите, чем живет каракатица? Нам
1: чем
0: очень интересно.
1: Каракатица?
0: Да.
1: Каракатица живет в основном...
0: Воспоминаниями.
1: Воспоминаниями и собственными испражнениями.
0: Да вы что?
1: К сожалению.
0: Вот такая,
1: да,
0: вот жизнь.
1: Такая
0: вот такая жизнь,
1: жизнь
0: бывает.
1: Да, да, да, да. А что делать?
0: Здесь воспоминания и испражнения.
1: И испражнения, и воспоминания.
0: Не позавидуешь, это, знаете?
1: Потом просто
0: не позавидуешь.
1: Я коснулся это в статье. Потом я уже...
0: И почему вы решили, что
1: я
0: вот
1: уже
0: эту...
1: напечатаю книгу.
0: Так, знаете, книга, да, книга,
1: так,
0: да.
1: Так она будет называться «Испражнения и воспоминания».
0: И воспоминания. И вот, да, и вот как и казалось бы, такая, да, в общем... Не очень удачная жизнь каракатицы.
1: Да, да, да,
0: почему,
1: да,
0: вы все-таки решили, что она как-то может вам помочь выйти в открытый космос?
1: А я объясню.
0: Объясните.
1: Вот когда она своими конечностями отталкивается,
0: да, да, да, да,
1: да,
0: да,
1: да, она как бы в этот момент, она,
0: да,
1: делает вздох.
0: Вздох.
1: Такой, сильный вздох.
0: Да.
1: И когда она глотает...
0: А глотает же она свои испражнения.
1: Испражнения, да, да, собственные, да, испражнения. В этот момент-то я и задумался о том, что это помогает ей существовать.
0: Ага.
1: В открытом практически это почти безвоздушное тоже пространство.
0: Ну, конечно, вода.
1: Это вода.
0: Просто вода.
1: Это вода. Это
0: просто вода.
1: Вода. И более того,
0: да,
1: она существует как бы и в пузыре.
0: Она в пузыре?
1: Она
0: в каком?
1: Пузырь.
0: Пузырь.
1: Пузырь.
0: Какой пузырь?
1: Объясняю, какой,
0: да,
1: пузырь. Вот, например, вы понимаете, что такое пузырь воздушный?
0: Да, у рыб бывает такой, я знаю.
1: Вот,
0: да,
1: вот, вот,
0: да, да.
1: Так вот, здесь вот получается безвоздушный пузырь.
0: Безвоздушный.
1: Да. И каракатица существует, выпив свои испражнения.
0: И воспоминания.
1: Глотнув, да, она в этом безвоздушном пузыре находится спокойно и непринужденно.
0: То есть, правильно ли я понимаю?
1: Да.
0: Сейчас я задам,
1: да,
0: через небольшую паузу,
1: да,
0: задам очень важный,
1: да,
0: вопрос.
1: Хорошо.
0: А сейчас прервемся на небольшую музыкальную,
1: ну,
0: паузу.
1: Ну,
0: послушаем,
1: давайте,
0: музыку.
1: Давайте.
2: Покорители. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B,

0: танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
1: А сколько вы зажимаете за смену?
2: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферы.
1: Атмосферы. Да. То есть прямо руками?
2: Ну, естественно, а как же? Ну,
1: то есть в межручье у вас порядка 5
2: атмосфер? По где-то вот так, вот 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
1: А у тесочников, вот я хочу спросить, да. Социалка у них какова?
2: Социалка, да не очень, честно говоря. Но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки какие-то.
1: А
2: там,
1: у вас профсоюз же есть?
2: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас, мы прежде всего, мы в Висковую эту самую область мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прямо. И дали как, и все.
1: Потом, ну, слава богу.
2: Слава богу, да. Ну,
1: и детский сад, я слышал, построили.
2: Детский сад построили, потом там пристань мы сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там.
1: А вы еще и рыбак, Матвей.
2: Да, конечно, рыбак. Я люблю это дело.
1: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям,

0: был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да. Матвей Стежко.
1: Да ладно.
0: Спасибо, спасибо, Матвей. Спасибо, да, Мотя.
1: Чем? Нормально.

0: Здравствуйте еще раз. С вами я, Ирина Рыбладзе.
1: Здравствуйте.
0: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
1: да.
0: Брызгин,
1: да.
0: Который стартаповец, который утверждает, да. что стартап — это бизнес.
1: Это
0: самый лучший.
1: Бизнес, это бизнес.
0: И лучшая, да. социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
1: Сеть так и называется. Педали.
0: Педали.
1: Педали.
0: Какая прелесть.
1: Конечно.
0: Педали.
1: Сеть педали.
0: Педали.
1: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
0: Пойдем по педалям там.
1: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
0: да,
1: что
0: да,
1: ты
0: да,
1: сегодня
0: да.
1: Отпедалил? Ну,
0: да.
1: конечно, отпедалил немножко.
0: Да.
1: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
0: А ты сегодня педалить будешь, да?
1: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
0: Да, всю ночь педалил.
1: Всю
0: да?
1: ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
0: Ну, жаргон уже.
1: Терминал. Жаргон. Это жаргон. Это
0: да,
1: уже жаргон между нашими вот как раз
0: да.
1: уже коллегами. Так вот, да.
0: Так. А,
1: что
0: значит,
1: вы хотели?
0: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в
1: да.
0: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими, нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
1: Да.
0: Значит, но если лето, то летний велосипед.
1: Да.
0: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
1: Я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто
0: да.
1: обойти, конечно.
0: Угу.
1: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, угу. хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
0: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
1: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
0: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
1: Да, да.
0: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, грибцы.
1: Я подумываю над этим, потому
0: да.
1: что гребец гребцу как бы рознь.
0: Ну, это понятно, да.
1: Ведь есть разные...
0: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
1: Да, в лодочке.
0: И вот
1: да.
0: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
1: Ну, может Удобно быть, я ли? Подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
0: Да.
1: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
0: Грести будет сложнее.
1: Сложнее,
0: конечно,
1: сложнее,
0: да.
1: сложнее.
0: Так
1: Поэтому,
0: это.
1: Да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
0: да, да, да,
1: будем
0: да.
1: начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
0: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
1: Вот. Я об этом говорю. Я сейчас подумал сразу.
0: В песках нормально можно грести, мне кажется.
1: В песках очень хорошо.
0: Гребёнка,
1: некоторые, вот даже и не понимая этого,
0: да.
1: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
0: Грибные пески?
1: Да, да, да.
0: да
1: Но
0: да.
1: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
0: Ну, конечно, но
1: конечно.
0: Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
1: вот,
0: мы
1: вот,
0: вас
1: вот.
0: Позвали, понимаете?
1: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
0: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
1: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
0: А, ну, конечно,
1: да,
0: конечно.
1: Педалил сегодня ночью.
0: Кислород.
1: Ночью вот, педалил, да.
0: Да, да, да. Оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
1: Нет.
0: Нет, бесплатно, да?
1: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
0: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
1: Вы знаете, мы работаем за питание.
0: За питание.
1: За питание.
0: Ну,
1: да,
0: а
1: вот
0: вы,
1: за питание.
0: Хорошо.
1: За питание, да, да.
0: А скоро услышимся.
1: Да.
2: Связь. Неловко пыжимся. Мнемся вдоль стен. Ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какой-нибудь, какой-никакой

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Необычные профессии.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Необычные профессии сегодня наша программа. И с нами генеральный менеджер компании «Верхотура 3000» сам Никита Кромкин.
4: Здрасте, дорогие друзья!
3: Здрасте, Никита! Как же это так случилось? Вот как состоялось вот создание компании? Вообще, почему это произошло?
4: Ну, сейчас все расскажу, ну, давай, быстренько. Давай, значит, смотрите. Значит, да. Шагает технология вперед. Развивается все. Мир весь развивается, все развивается. Но тут наступает момент, когда вдруг ни с того ни с сего становится немножко мало земли. И вы начинаете замечать, что высотки. Кругом одни высотки. Высотные здания, высотные, высотные. 22 этажа. 22. Какие 22? Какие? 102. 102. Понимаете, 340. Вот понимаете, вот такие вот. До 600 метров сегодня уже высотки. Рядом друг с другом, понимаете. И эти миллионы высоток по всему миру дали нам понимание, что доставка в высотных условиях,
3: так,
4: чего бы то ни было, это важнейшая часть бизнеса. Доставка – это важнейшая. Надежность стала критерием, понимаете? Это важно. Я объясню сейчас, в чем дело. Как вы думаете? Сейчас раз, соседних здания у вас. Вы понимаете, одно и второе.
3: Да.
4: Вот представим себе.
3: Одно 102 и другое 102.
4: Да, ну вот представьте, на 102-м этаже, значит, сидят люди, они работают на 102-м этаже. И на другом здании тоже другая компания. Так. Эти компании партнеры, они работают. Нужно отправить по почту, ну, предположим, письмо, короткое письмо. Имейл, как сейчас говорят, понимаете? Отправляем имейл, а имейл никуда не идет.
3: Почему?
4: А вы знаете, потому что сейчас такое время наступило, когда уже все вскрывают почту. Уже вирусами компьютеры заражают, компьютеры вот все вот меньше и меньше, уже и нет возможности. У вас нет гарантии. Хорошо, представим себе, просто по почте, по обычной почте, в конвертик кладем документы, посылаем их со 102 этажа вниз.
3: Да.
4: Курьер едет на почту, отправляет. Деньги тратятся.
3: Да, конечно.
4: И на курьера, и на почту, на бумагу.
3: Да.
4: Кладется, и раз... по почте пошло. От здания до здания расстояние, что? 150 метров. А мы по почте отправляем. На почту, на почтамт. От почтамта сортировка обратно.
3: Да.
4: Сутки проходят!
3: Да, господи.
4: Сутки проходят. И до соседнего здания опять, видишь, курьер. И опять до курьера на 102 этаж.
3: Да,
4: и вот мы получим... Сутки! За сутки бывает. Что сегодня за сутки случается? Сегодня деньги вот так и вот так за сутки. Понимаете? Сегодня были 100, 2,
3: да.
4: И 2 обратно. 100. Понимаете?
3: Да.
4: Так бывает.
3: Так как
4: вот
3: быть? Как
4: что
3: быть?
4: Мы придумали?
3: Да.
4: Кто выручит?
3: Кто?
4: Кто выручит компанию?
3: Кто?
4: Одну и вторую. Кто?
3: Да. Кто? Я не знаю. Да. Ну.
4: Канатоходец.
3: Ага.
4: Это неожиданное,
3: вот
4: но
3: почему...
4: очень точное практичное решение.
3: Как интересно.
4: Понимаете?
3: То есть, подождите.
4: Канатоходцы.
3: То есть, подождите. Ну, а как же тогда в цирках, получается, не осталось?
4: Вы знаете, сейчас все меньше, конечно, канатоходцев в цирках,
3: уже?
4: Потому что они все идут на работу к нам.
3: Да я вот он-то и
4: делал. Объясняю. Сегодня все заражается, все пароли воруют.
3: Ну, да.
4: Заражают всеми вирусами. Невозможно, компьютерная техника страдает. Представьте себе, вы берете обычную печатную машинку.
3: Так.
4: На обычной печатной машинке вы печатаете текст.
3: Так.
4: Важнейшего договора, важнейшего контракта.
3: Да.
4: Важнейшего документа.
3: То есть это секретнейший документ.
4: Да. И вы понимаете, что вам хочется видеть, как документ попадает к вашему контрагенту, к вашему, так сказать, партнеру на той стороне 102 этажа.
3: Да.
4: И совершенно спокойно.
3: Так.
5: выходит канатоходец прямо от вас. Берет в руках у него готовый конверт с документами.
3: Да, да, да, да.
5: И канатоходец переходит по канату.
3: То есть на уровне 102-го.
5: Да, и все, и вы видите у ваших партнеров документы на руках.
3: Удивительно. У меня нет слов, и поэтому я делаю небольшую паузу.
2: Необычные профессии.
0: Реклама на Фоминго Фейк Радио. Классика в эфире.
6: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
7: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
9: На газу готовим вместе.
10: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
11: Да, Виталий.
10: Ресторан «Суматра».
11: Да, у Виталия там разогрелось.
12: Все, уже готово. Смотри, сейчас я из кухни отсед.
11: Виталий.
12: Подожди.
10: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот вы, дорогие друзья.
11: А вы чувствуете запах?
10: Да, запах пошел.
11: Запах пошел.
10: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
11: Абсолютно. Нет, помидоры дают вялость как раз, а мы против.
10: Конечно. Бодрение.
11: Ну, баклажан.
10: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
12: Ну, я скажу
10: это
12: так.
10: Это прям не гастрономические какие-то
12: да
10: цены.
12: Да уж, конечно.
10: А гузок буйвола я вот смотрю.
12: Да.
10: Ну, ни в какие ворота, понимаете,
12: не идет. А как вы? Заказ.
10: Комом встанет в горле по такой цене.
12: Комом, не комом, но я вам скажу. Мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
10: А те тяжело попасть в ваш ресторан?
11: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
10: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторан «Суматра».
11: Да. И поэтому, поэтому люди многие совершенно со средним достатком, но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
12: Ну, естественно,
11: они копят деньги, может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
12: И они расслабляются.
11: Да. Им не жалко, совершенно не жалеют.
10: И вот что я понимаю. Если вы съели, все-таки осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей из Кабада,
11: даем абонемент.
10: Я понимаю так, что не все ведь, далеко не все могут одолеть огузок.
11: Далеко не все. Те, кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана. Да. Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса. Да.
12: Ну, рис сопровождает не только из риса.
10: Вот я просто хочу спросить. Ну, значит, что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
12: Бататы, да, но это не первая причина, бататы. Я бы сказал так, гуаява.
10: Гуаява.
12: Да, простая
10: отлично
12: гуаява.
10: Сопровождает, да?
12: Простая
10: гуаява. И вот такой вот
12: всасывается. Прямо всасывается.
10: Она прямо всасывается.
11: Понимаете, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
12: Это, да.
11: А сопровождение какое? Это Виталия.
12: Ну, конечно.
11: Это Виталий. Главное сопровождение. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
10: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
11: Да, конечно, не доедут.
10: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
11: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
12: Я их бодрю, я более того, я их гарант.
10: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да? Будете вот этого носить.
11: Придурочную, что ли?
10: Понимаю вас, понимаю.
11: С любым носить.
10: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать. Сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
12: Вот вам вот.
10: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
11: Хорош, получилось, запекся, смотри.
10: Виталий и Жанна Скобода. Да. Или Скободы.
12: Скобода.
10: Скобода. Скобода. Не склоняется Скобода.
12: Нет,
10: да,
12: не склоняется.
11: Скобода.
10: Скобода. Скобода. А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
11: Ну что вы, ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор с Виталием. Скободы, скободу.
12: Скободе,
11: мне хотелось так. Ну я не знаю, Виталий упрямится,
12: ну, почему не хочет.
10: А сколько вы вот, Жанна?
11: Скободой, да.
12: Ну какие скободы?
10: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
12: А это секрет тоже.
11: Какой секрет,
12: ну, Виталий? Ладно.
11: Ну что ты в самом деле, да. Придурочный какой-то, я снимаю. Могу понять. Никакого секрета нет. Всего 5 лет, могу
12: сказать. 5 лет.
10: Господи.
11: Да это ерунда.
12: В одну копеечку.
10: Вот так вы летали 5 лет.
12: 5 лет.
10: И вместе у плиты.
12: Пробуйте.
11: Да, это не просто.
12: Ну, пробуйте. Ну что, ну да.
10: Огузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие друзья, сегодня в программе «На газу» у нас огузок буйвола. Да. Огузок буйвола потрясающий. Ресторан «Суматра» и, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
11: Скободы.
12: Скободы.
10: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
11: Пока.
9: На газу готовим вместе.
0: Флора и фауна родной планеты.
13: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
1: 101.ru
14: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Следующий год объявлен годом расторопши. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент, сообщила его администрация. Ожидается проведение ряда крупных международных мероприятий, призванных усилить значение расторопши. Также у нее появится свой твиттер, аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке. Будет поставлен балет «Тщетная расторопша» на главной сцене страны.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологический уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Промышленность.
1: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
2: Да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, депинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас здесь, у Владислава Жульпацкого, то есть у меня, в гостях удивительный человек. Женщина, которая... Да просто, вы знаете, женщина с большой буквы «Ж». Ее зовут Маргарита Мягкая. Здравствуйте, Маргарита.
2: Владислав, здравствуйте.
1: Очень приятно. Значит, ну, несколько слов о том, кто же наша гостья такая. Она, наша Маргарита, наша Мягкая, она исследователь-ныряльщик,
2: да.
1: Доктор океанологических наук.
2: Правда?
1: Зам начальника отдела глубоководных течений отделения медузных.
2: Точно.
1: Научно-исследовательского института ГЛОКЖИВ. ГЛОКЖИВ. Да, ну, глубоководных океанских животных сокращенно. ГЛОКЖИВ.
2: Да.
1: ГЛОКЖИВ. Вот. Ну и сразу перейдем прямо к вашей специализации. Рита, можно я буду вас так называть?
2: Можно, да, пожалуйста.
1: Спасибо. Риточка, скажите, будьте добры, вы всю жизнь, всю свою сознательную жизнь занимаетесь исследованием медуз.
2: Да.
1: Медуз.
2: Да.
1: Медуз.
2: Да, да.
1: Слушайте, как это произошло? С чего началось? Почему вдруг не стало все медузы? Почему не рыбы? Почему не, так сказать, почему не мясо? Почему не, как говорится...
2: Ну...
1: Понимаете, да?
2: Да я думал, что это ответ очевиден, ну, понимаете. Ну, нет же ничего красивее медуз.
1: Нет, кажется, ничего красивее медуз.
2: Очень красивая, естественно, маленькая девочка, отдыхая на море.
1: Mm-hmm.
2: Я увидела однажды, mm-hmm. влюбилась без mm-hmm. памяти.
1: Mm-hmm.
2: Раз и навсегда.
1: Mm-hmm.
2: Как это обычно бывает.
1: Я вот что хотел узнать. Скажите, вот мы задаемся вопросом часто, почему у медуз нет шеи?
2: Очень простой ответ. Он на поверхности практически.
1: Да?
2: То есть в глубину заныривать даже не надо.
1: Ага.
2: Медузе не нужно оглядываться.
1: Вот оно в чем дело.
2: Конечно. Она
1: медузе не
2: вперед.
1: Нужно оглядываться. Поразительно.
2: Смело смотрит вперед.
1: Угу.
2: Ей оглядываться не нужно.
1: То есть прошлое не для медузы.
2: Да, ну mm-hmm. если вы не в курсе, то у медузы до 24 глаз бывает. Поэтому зачем я оглядываться? Она и так во все стороны.
1: То есть 24 глаза заменяют шею.
2: Конечно, не нужно.
1: Шею там не вертеть ничего, уже сразу.
2: Понимаете,
1: 24
2: шея же только для этого и нужна, чтобы оглянуться, mm-hmm. так сказать, чтобы mm-hmm. можно было посмотреть, что сзади происходит mm-hmm. по бокам и везде. Медузе совершенно не обязательно.
1: Я уж хочу спросить, медузы, они живут группами или, так сказать, в одиночку?
2: Стайные живут.
1: Стайные живут?
2: Стайные стаями живут, да.
1: Mm-hmm.
2: Стаями живут, стаями нападают, стаями размножаются.
1: Я хочу спросить, то есть, так сказать, у них, так сказать, ни о какой моногамии, конечно, речи и быть не может?
2: Абсолютно. Нет.
1: Да?
2: Коммуна.
1: Коммуна.
2: Да, да, медузные коммуны.
1: Взаимозаменяемость полная.
2: Да, абсолютно.
1: Слушайте, а кто вам ближе? Вот такой вопрос я сейчас задаю. Медузы-самцы или медузы-самки?
2: Самцы ближе.
1: Самцы вам ближе?
2: Гораздо ближе самцы, они более уравновешенные создания.
1: Угу.
2: Самки бывают очень неприятные.

0: по характеру. Сложно с ними работать. С самцами гораздо проще. Они даже поддаются легкой дрессировке, легкой дрессуре. Да.
1: Напоминаю, Маргарита Михкай у нас сейчас в гостях. И прежде чем продолжить нашу беседу с исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, я объявляю небольшой короткий перерыв.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
3: Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

101.ru. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие наши друзья, мы беседуем сегодня с удивительным отцом. Какой он чудный! И зовут-то отца нашего. Какой он чудный! Чудо просто, а не отец. А чудо-отец Данила.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Скажите, Данила, сразу вот первый прям встречный вопрос. Как удивительно, он прямо хрюкает, прямо и удивительно, дорогие мои. Да, так вот, вам пришлось заменить мать. Вот насколько вам пришлось заменить мать?
1: Ну, смотрите.
0: Да.
1: Он сейчас сказал про то, что я хрюкаю.
0: Да.
1: Он говорит о том, что вы обратили на мой недостаток. Ну, недостаток, мой недостаток обратили внимание, да еще публично. Значит, что вас плохо воспитывали?
0: Нет, ну что вы.
1: Не, это я сейчас не замечание, это я просто констатирую. А констатирую я почему? Потому что у нас ведь как?
0: Да.
1: Дело в том, что когда я видел, например, что мать делает воспитание детям.
0: Да.
1: Нашим детям.
0: Да.
1: Делает воспитание, ну, слабоватое. Ну, то есть, ну, когда дети вдруг стали замечать, говорить, пап, что ты...
0: Ну да, я понял, да.
1: Я понимаю. Я что я буду говорить? Это разве хорошо вот это акцентировать?
0: Не, не, не надо, ну, конечно.
1: Ну, вот вы акцентировали, что говорится. А вам, кажется, вот и все.
0: Но,
1: поэтому
0: простите.
1: Мне пришлось взять мать и заменить после такого воспитания.
0: Понимаю вас.
1: И все.
0: Понимаю вас.
1: Ну, не полностью.
0: Ну, а на сколько?
1: Ну, где-то на 3/4, я заменил на 3/4.
0: Ну, вот как это вот вы почувствовали?
1: Ну, знаете, были такие моменты, когда вот так вот я вдруг чувствую, что прям сначала у меня вдруг ни с того ни с сего как-то вдруг начало тут в груди у меня как-то, понимаете, вот так как-то в груди, а потом уже я почувствовал
0: себя матерью.
1: Чьей матерью?
0: Я и поэтому хочу спросить.
1: А, ну да, да, своей, да, собственной, да. Своей собственной матерью, ну, конечно, вот, я почувствую. Вот, и у меня вот, знаете, да, как-то вот в груди стало, ну, как-то нагнетаться.
0: Накопилось.
1: Понимаете, и я каким-то образом, ну...
0: Данила, как-то,
1: так, да, ну,
0: это редчайший случай.
1: Ну,
0: вы же должны были как-то разорваться.
1: Не, ну я должен был разорваться, но я же не разорвался.
0: Ну, это естественно.
1: Но дело не в том, дело в другом.
0: Да,
1: понимаете?
0: Да.
1: Ну вы, что? Вы когда как... ты мать, понимаешь? Когда ты одновременно и отец, когда ты одновременно и мать.
0: Да я и говорю, Данил, вы профессиональный отце-матерь.
1: Ну, отце-матерь, да, и получается, да, ну такая у меня.
0: Но это же удивительно.
1: Слушайте, ну есть профессиональные, там, не знаю, металлурги, есть профессиональные космонавты.
0: Да.
1: А есть профессиональные отце-матерь, вот я отце-матерь.
0: Прервемся на музыку. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «Курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Веть-веть-веть-веть-веть».
3: С вами Зе Робо.
4: Локосок.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Об отношениях. И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она — это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вышедшая из волн
1: иногда
0: морских.
1: Из волн, иногда из леса.
0: Иногда так. Вышедшая из леса.
1: Но могу
0: иногда,
1: из болота выйти.
0: Иногда только что, слезшая с мотоцикла.
1: Да, да. Очень много. Все, что хотите.
0: Все, что хотите.
1: Все, что угодно.
0: Это вот хорошее. Вот женщина, все, что хотите, в этом что-то есть.
1: Вам нравится?
0: Да, мне очень нравится.
1: Конечно.
0: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
1: Падки,
0: да. Попадаются в сети.
1: Да.
0: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
1: Да, да, да. Остаются мальчишками.
0: Мальчишками, да. И опять играют в эти... войну. Да. В космическую. Да. И так далее. Но вы же... у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
1: Ну, конечно, очень много. Ну,
0: разных.
1: Слава богу, да. У меня позволяют все средства. Что угодно, абсолютно.
0: Что угодно, так сказать.
1: То есть, сейчас я оделась спокойная гамма. Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, чтобы как-то расслабить обстановку, чтобы...
0: Да.
1: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
0: А может быть, действительно, кто-то уже и лег.
1: Кто-то приспал чуть-чуть, может быть, да.
0: Чуть-чуть, соснул, как бы часок или там полчасика.
1: Да.
0: Понимаю.
1: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
0: Женщина,
1: только много всяких...
0: Женщина-релакс.
1: Вот да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
0: Да я понимаю, о чем?
1: Чуть-чуть хочется.
0: Хочется немножко
1: легче,
0: снизить.
1: Легче, обороты.
0: Да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительно сочетание.
1: Ну, потому что надо и так, и так, и как угодно.
0: И так, и по-разному.
1: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
0: И все, это же невозможно. Нет. Это дятел какой-то получается.
1: Да.
0: А мы же не о дятлах.
1: Нет, нам дятлы не нужны совершенно.
0: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист, женщина-снегирь, да, женщина, ну, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
1: Ну...
0: Да?
1: Ну, хорошо, пусть будет так.
0: Пусть будет так. А по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в них.
1: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных, которые я записала. Вот антистресс.
0: Да?
1: Для сна.
0: Да?
1: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
0: Угу.
1: Есть несколько бодрых записей,
0: взбадривающих,
1: да. Которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей цели.
0: Да,
1: такое
0: да,
1: тоже
0: да.
1: есть.
0: Да. Удивительно.
1: Да.
0: Боже мой, это ж надо ж было нам, наконец-то, вот пригласить вот это.
1: Я рада.
0: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
1: Хочу вам сказать, что я не единственная.
0: Да что вы?
1: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
0: Вы что? Что вы говорите?
1: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
0: А у вас ученицы?
1: Они уже так хорошо разминают.
0: То есть у вас же целая... Вы преподаете,
1: да,
0: у вас
1: конечно,
0: своя школа.
1: Конечно.
0: Как она называется, школа? Школа калька?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно.

0: приятно, она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
1: Ну, конечно.
0: Мы обязательно увидимся.
1: Я думаю, да.
0: Всего-всего.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Пока.
2: Об отношениях. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
3: Классика в эфире.
4: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
5: Мы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
3: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да. Которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос. Первый вопрос. Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор?
1: Да. Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, боже мой, да-да-да-да-да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да-да-да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Бабушь,
0: ну да, вот так
1: да,
0: вот
1: да,
0: происходит.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да.
1: А да.
0: Вот прежде всего, расскажите о вашей семье. Да.
1: Ну, я родился, у нас была большая семья.
0: Да-да-да, большая собачья семья, да.
1: У вас здесь кто-то курит или нет?
0: Нет, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации, не может быть.
1: Да, то я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, конечно. А куда ты денешься, а?
0: Да-да-да. Ведь ваша прабабушка, это вот смесь Блэдхаунда, по-моему, с мастифом, правильно
1: да,
0: я говорю?
1: Да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилли, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да, жертвой. Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: Нет,
0: сказала.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями вообще во всю эту историю с графством Девоншир.
0: Девоншир, да. Скажите, пожалуйста, Трезор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилли-Холле?
1: Нет, Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: вы что?
1: Солсбери, да,
0: уж...
1: да,
0: ага.
1: да.
0: А почему? А кто же живет там, вот в вашем родовом, так сказать, имени?
1: Там сейчас убираются эти самые, вы знаете, эти все, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили, которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилли, вот та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. Все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист, и все, который вот придумал всю эту историю.
1: Да он был, не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист или этот сист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: Правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время,
1: Он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да...
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже, даже так?
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой?
1: Жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона, этого натураста...
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да, конечно, конечно,
0: конечно. Кошмар, кошмар, кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали, о, моя бабушка.
0: А правда ли, что там, каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста. Сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, можно.
1: Можно, конечно. Ну так вот, я и говорю, что я хочу сказать, что в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающе интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы послушать прекрасную группу «Бильбао». Группа «Бильбао» на Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: 101.ru
0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-990 Минздравом. Можно?
4: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
5: Не дать и обезвредить.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях тот человек, о котором вы много спрашивали, с которым хотели поговорить. На ваши вопросы будет отвечать. И на мои вопросы, естественно, Леонид Кулагин. Да, да, да. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
7: Добрый,
6: как мы все
7: добрый
6: уже
7: вечер.
6: Знаем.
7: Добрый вечер.
6: Да, здравствуйте, здравствуйте, Леонид. Спасибо, во-первых, что вы к нам пришли.
7: Спасибо.
6: Мы вам приготовили кофе. Вы сказали,
7: спасибо,
6: что
7: да.
6: Без кофе разговор не пойдет.
7: Да, я работаю, когда у нас обязательно работает кофе-леди.
6: Кофе-леди?
7: Да, которая делает кофе.
6: Ну, как видели, у нас тоже есть кофе-леди.
7: Да, у вас тоже есть кофе-леди. Я благодарю вас. Это очень приятно.
6: Да? И как, не попробовали еще кофеек?
7: Я сейчас попробую.
6: Отлично.
7: Откуда это? Это из высокогорья, да?
6: Это с высокогорья, да.
7: Угу.
6: С тиранских высокогорий, да.
7: Итак, это приятно, да.
6: Да, да.
7: Спасибо.
6: Так вот,
7: да.
6: Значит, давайте поговорим о вашей работе, о вашей сложной работе.
7: Ну, в общем, я вам сразу скажу.
6: Скажите сразу.
7: Ирин.
6: Да.
7: Спасибо еще раз, что вы пригласили, потому что это очень актуально.
6: Да, да.
7: Грехопадение.
6: Да, да.
7: Это, скажем так, область.
6: Да.
7: Она еще, скажем, изведана наполовину.
6: Наполовину, конечно.
7: Да,
6: конечно,
7: наполовину.
6: Я согласна с вами, да.
7: Даже, я бы сказал, на меньшую половину.
6: Да, да, да. Очень много скрыто, понимаете?
7: Очень много
6: потому
7: скрыто. Это
6: люди,
7: подводное, да.
6: Потому что люди ведь не хотят этим
7: Люди не
6: делиться,
7: хотят. Люди
6: да.
7: скрывают. А мы выводим их, в общем, на чистую воду.
6: Да вы что? Просто
7: да,
6: вот...
7: мы работаем непосредственно с грехопадением. Вы понимаете, почему и корпорация... Во-первых, вы нас можете поздравить.
6: Да, да, да. Сюда
7: недавно наша корпорация уже превратилась в консорциум.
6: Да вы что?
7: Да, конечно.
6: Да вы что? Но
7: да,
6: это вообще замечательное событие.
7: Да, конечно,
6: вы
7: спасибо.
6: Расширяете.
7: Да, это уже консорциум «Побойся». Он так и остался, так
6: побойся,
7: название так
6: да.
7: осталось. Мы работаем, в общем, с людьми разного круга.
6: Так. То есть мы с разными слоями.
7: С разными слоями.
6: Слоисты совершенно разные.
7: Абсолютно, абсолютно. Это как бы.
6: Лекторат весь.
7: Лекторат весь.
6: Да.
7: Весь. И задействован, в общем-то, я практически весь контингент.
6: Да.
7: Весь контингент,
6: да, да, да, да, да.
7: Который населяет, в общем, Ну, я не побоюсь, земной шар.
6: Да, я
7: потому что у нас международное. Это международный консорциум.
6: Я как раз вот и хотела об этом сказать, конечно, нашим зрителям и слушателям, что,
7: да,
6: что компания «Побойся» работает не только у нас. Она,
7: конечно,
6: работает, так сказать, повсеместно.
7: Естественно.
6: По всему земному, конечно, шару, можно,
7: конечно,
6: сказать,
7: конечно,
6: правда?
7: Конечно, конечно.
6: То есть шарик уже захвачен, так сказать.
7: Весь шарик охвачен. Mm-hmm. Пока мы не трогаем единственное, вот,
6: да, да, да, вот
7: да. Антарктида,
6: да?
7: Вот, Южный полюс. Пока, я вам скажу, там с грехопадением как-то немножечко попроще.
6: Получше, да?
7: Получше,
6: сказать?
7: Получше. Вот люди осознают,
6: да?
7: Они перед лицом холода.
6: То есть все-таки температура все-таки играет.
7: Температура влияет.
6: А вот скажи.
7: Перед лицом вечной, да, мерзлоты, да, я вам скажу.
6: Да, уже не до грехопадения.
7: Не до грехопадения.
6: Загреться бы.
7: Человеку не хочется грешить.
1: Не дать и обезвредить.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
5: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: шоу. 101.ru. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос. Как же все-таки убедить Шипздика? И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Очень приятно у вас присутствовать. Это как обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым мы занимаемся.
2: Ну, уже не могли не обратить внимание, понимаете, уже как. Уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
3: Ну, конечно,
2: убедить, да, Шипздика.
3: Ну, да.
2: Расскажите, с чего вообще зародилось вот это ну, интерес?
3: Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Ну, то есть Шипздиков огромное количество в мире. Ну, и никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал, такие, ну, агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Ну, наш научно-исследовательский институт выделил как бы в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, вот, потому что мне по жизни много раз приходилось, так сказать,
2: сталкиваться
3: и все время наблюдать их, потому что шипздики, конечно, это, так сказать, ну, целый пласт, целое явление, целое, так сказать, ну, такая, понимаете, огромная, так сказать, ну, страна, если хотите. Вот так. Сначала, значит, как? Ну, что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
2: Вот выявляем. Как? Вот расскажите, технологию.
3: Это же просто. Ну, так сказать, как узнать, шипздик это или не шипздик?
2: Да, вот шипздик, чтобы обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать.
3: Ну, во-первых, обычному человеку, конечно, лучше
2: не соваться
3: в это дело.
2: Опасно,
3: ну,
2: да?
3: Сначала, значит, мы выявляем шипздика. Выявляем мы его разными способами. Значит, шипздик, значит, смотрите. Шипздик – это очень быстрое движение. И очень мгновенные реакции на все.
2: Мгновенные
3: реакции на все. Ну, как проверить шипздика? Вот представьте себе, идет, например, ну, предположим, человек идет.
2: То есть, это может быть нормально.
3: Нормальный абсолютно человек. Он должен быть не крупный, конечно, шипздик крупным не бывает.
2: Ах, вот, ну вот это
3: прежде
2: вот уже,
3: всего,
2: вот это вот уже очень важно. То есть он мелковат. Шипздик
3: крупным не бывает.
2: Мелковат.
3: Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, ну, я профессиональным глазом уже понимаю, где шипздик, где нет. Но вот вы берете, например, ну, скажем, возьмем, например. Глядя на шипздика. Бросим в его сторону, не в него, а в его сторону, бросим, ну, что-нибудь.
2: Какой-то предмет, яблоко.
3: Ну, вот.
2: Например,
3: можно яблоко бросить, можно.
2: Грушу.
3: Грушу, например, бросить.
2: Да.
3: Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
2: Хорошо
3: идет, груша хорошо. Значит, бросаем грушу,
2: немножко
3: правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий шипздик, он
2: уже
3: метнется за этой грушей.
2: Метнется просто сразу.
3: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
2: Перехватит.
3: Он уже схватит эту грушу и все.
2: Он может даже уйдет в кувырок какой-то,
3: Может и в кувырок уйти,
2: конечно.
3: Если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, шипздик, как говорится, уже со стажем.
2: На пике, так сказать,
3: своей энергетической формы. И мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем шипздика. После этого, так сказать, начинаем с ним работать.
2: Скажите, а вот какова проблема шипздика вот в этот переходный период?
3: Вот вы понимаете,
2: когда
3: вы
2: его уже отловили, да.
3: Вы понимаете, отловили шипздика.
2: На грушу поймали его.
3: И как этого шипздика, понимаете, как бы его умять в систему. В этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы
2: взяли. Он уже у вас в лаборатории, получается.
3: Ну, уже в лаборатории, да.
2: А он там живет, скажите, там?
3: Вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
2: Живет.
3: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать,
2: шипздюшник.
3: Шипздюшник. Назовем его шипздюшник.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Ка Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки и степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: трогаем все. Поменка фейк радио.
1: С нами легко. Онлайн радио. 101 ру.
2: Найди себя.
3: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
4: Машаева.
3: Мы просто, я вам скажу,
4: мы можем
3: помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
4: Чтобы Юрий,
3: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
4: Нет, я не знал.
3: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани.
4: Вы на грани.
3: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да. Поднятие малых величин. Вы готовы?
4: Поднять малых величин.
3: Да.
4: Я готова. Я умею.
3: Хорошо. Вы же в руках держали. Если вы...
4: Если вы окусыватель
3: в руках держали 37 лет, то, господи,
4: вы знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
3: Можете, да?
4: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать, и даже не малые величины.
3: Нет, не малые
4: не надо. Мне тут работа нужна, понимаете?
3: Да согласен я вам. Да мы поможем вам, господи
4: богу. А начальником что, кто будет?
3: Начальником будет Сусов.
4: Сусов?
3: Конечно, вы же его знаете.
4: Юрий Васильевич
3: Сусов.
4: Ой, так он же очень хороший человек.
3: Это душка.
4: Он хороший человек.
3: Душка. А он
4: Сусов
3: на стеле, он же тоже висит на стеле.
4: А вы рядом там висите?
3: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
4: Ой, как хорошо.
3: Вот Сусов слева, господи, вот так
4: Сусов-то
3: чуть-чуть.
4: Сусов-то я не пропаду.
3: Да.
4: Тоже человек.
3: Человек Сусов.
4: Человек.
3: А я вам скажу, Сусов это настоящий мужчина.
4: Я прям расплакалась.
3: Ну, не волнуйтесь, я вас спрашиваю.
4: Неожиданно так.
3: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
4: Я успокоилась.
3: Вы спокойны.
4: Я успокоилась.
3: Вы попили.
4: Я
3: водичка прошла.
4: Прошла.
3: И ушла в самый низ к вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
4: Да.
3: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
4: Я на туалет.
3: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень.
4: Да.
3: И перед тем, как вы наконец начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
4: Да.
3: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай Бог вам, и счастья вам, радости.
4: Спасибо.
3: И бегите спасибо. Уже наконец.
4: Спасибо.
3: Всего доброго вам. До свидания. А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
2: Найди себя.
5: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него.
2: О-о-о, все о еле.
6: 357-2 Минздрава. Здраво.
7: Классика в эфире.
8: Алекс засыпал в топливный бак немного магния. и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
0: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
7: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
9: Хакеры бреющей сети.
10: То есть вот только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
3: Есть, есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
10: Приятный, нет?
3: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
10: Подсели, да?
3: Я хочу пример привести. Вот недавно, ну давай уж раскроем, Серега.
11: Да.
3: Ну этот вот, седьмой флот.
10: Нельзя об этом говорить,
3: ну,
10: по-моему, вам делают знаки, да?
3: Ладно, ну что?
10: Ну хорошо, а серьезно, не выйдет поговорить. Простой вопрос, спите ли вы, друзья мои?
3: Да-да.
11: Не.
3: Не.
10: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
3: Это перманентно. То есть мы чуть...
11: У вас много задач.
10: Много задач.
3: Конечно.
11: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
3: Конечно.
10: Все-таки.
3: Конечно.
11: Государство. Нашего.
3: Да. Да.
10: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
11: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал что?
10: Я не знаю,
3: это что же, это
10: мне интересно,
3: это.
10: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь наш.
11: Аспирин, детка!
10: Серьезно? Просто серьезно, просто аспирин глотаем, все?
3: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
10: Сульфатрибазин?
3: Ну, это простое, это можно сказать.
10: Ну, не знаю, насколько это простое.
3: Ну, ладно, ладно, все, больше не буду.
10: В аптеках не продается.
11: Да, ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
3: работаем. На сайте
11: работаем,
3: можешь
11: зайти. Ихтиозавр.нет.
3: Да. Ихтиозавр.нет.
10: Но это по рыбам.
11: Да.
3: Это по рыбам. А так, если вдруг... Если...
11: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
3: Да.
10: Рыбный коктейль, ну да.
11: Ты Ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
10: Да, это я знаю, он делается
11: почему
10: на плавниках,
11: переболотые плавники. Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Mm-hmm. Там ночь, там день. Mm-hmm. Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
3: Некогда.
11: Мы вот... бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
10: Чуть-чуть, все-таки поспать удается.
11: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
10: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
11: Не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
10: Тяжело,
11: просто,
10: тяжело.
11: Не просто.
10: Тяжело,
3: я
10: тяжело.
3: Я говорю, сульфадрибазин.
10: А да. Отпуск бывает у вас?
11: Пока нет.
10: Пока еще не было, ни разу.
3: Какой отпуск? Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке?
11: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
3: О!
10: То есть одновременное решение многих задач.
3: Абсолютно.
10: Это то, что делаете вы.
3: Абсолютно.
10: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. А, с вами
11: детка,
10: была...
11: пис.
3: Пис-пис.
10: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры. Преющие сети».
12: Флора и фауна родной планеты.
13: Пискулька. Утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках по берегам водоемов.
14: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
15: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь.

0: секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: И вот вновь мы через чуточку-чуточку вернулись в студию. На газу с вами Юрий Бурзон. И напротив меня уже мой друг Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, как мне приятно. Вот вы знаете, я ведь только видел ваши как бы вот эти вот самые инсталляции, как бы, которые вы, и вы сеть, показывали. В сети ваши. Вы сделали такое губы как бы красиво, губа осьминога, молодожены. Вот мы возвращаемся к теме именно молодоженов Тома и Георг, которые ходят к вам постоянно, записываются. То есть они только выходят и сразу записываются.
6: Более того, они только входят уже
5: записываются. И уже они входя записываются.
6: Конечно. Боже мой.
5: На входе. На входе, боже мой. А ведь сколько они уже вместе, я даже не знаю.
6: Ну, они вместе, наверное, некоторое время.
5: Ну, некоторое время какое-то, да. Георг может себе позволить. О, конечно.
6: Ну что?
5: Демоль Томочка.
6: За что?
5: Удивительная просто Томочка. Да. Я видел их, когда они проезжали, как раз им дал велосипед Капронов.
6: Да, конечно.
5: Да, вот этот двойной дуэт, как он называется?
6: Дабл байк.
5: Дабл байк. Ну, конечно.
6: Боже мой.
5: Без седла тоже.
6: Он тоже стоячий.
5: А, тоже стоячий. Дабл байк стоячий.
6: Стоячий, дабл байк с вилкой.
5: С вилкой специальной. Конечно. Боже мой, как это все удивительно. И вот вы знаете, возвращаясь к губам осьминога, хочется сказать: а вот скажите, вы не нарушаете природный баланс? Все-таки осьминоги – это ведь такая удивительная особь.
6: Это
5: понимаете?
6: Правда.
5: Как это?
6: Вы правы, да. Защитники млекопитающих и не млекопитающих к нам обращаются.
5: Обращались.
6: Конечно, конечно.
5: Это Greenpeace или
6: это
5: просто PIS?
6: Это PIS, это большой Greenpeace, это
5: большой,
6: малый
5: Greenpeace.
6: Большой и малый Greenpeace.
5: Это
6: фонд дикой природы.
5: Да. Но что они это, как бы, они как высказывали свои какие-то претензии, естественно.
6: Но дело все в том, что я хочу развенчать.
5: Ну-ка, расскажите.
6: Потому что наши осьминоги, они живут в специальных наших же водоемах.
5: Вот, дорогие радиослушатели, специальные водоемы и специальные люди, ловцы. Осьминоголовы.
6: То есть мы вот с этого начинали.
5: Естественно, мы с этого начинали, конечно, рассказывать. А это удивительный рассказ. То есть почти, и вы знаете, я с вами общаюсь, как будто я общаюсь с Жаком Ифом Кусто.
6: И Кусто бывал.
5: Вау. Так расскажите же, господи боже.
6: Старик
5: успел. То есть проводил по губам, сам прямо.
6: Щеткой
5: проводил. Боже мой, а ведь как он любит осьминогов.
6: Он любит
5: и как он решился.
6: Любил,
5: но теперь его уже нет с нами. Ну, как он решился? Потому что он с осьминогами ведь дружил под водой.
6: На ты.
5: А как он решился скушать, как бы? Вот это психологический момент.
6: Вот это интересно.
5: Да, его крутило.
6: Его сначала крутануло пару раз.
5: Чуть-чуть. Ну, чисто, надо сказать.
6: Потом вытолкнуло.
5: И он как бы оказался у тарелки.
6: Да.
5: С губами.
6: Практически на берегу.
5: Как бы вы же так называете, у вас это специально называется
6: веранда.
5: Вы на берегу, веранда на берегу, где вы видите этих плавающих осьминогов, и удивительно, можно похлопать их.
6: Пойма реки Сетунь.
5: Сетунь, конечно.
6: Третья излучина.
5: Все мы знаем.
6: Все там есть.
5: Как это
6: рядом
5: все
6: с коллектором.
5: И рядом с коллектором, там они и плавают.
6: Тепло, да.
5: Там где ближе к теплу.
6: А как же?
5: Ближе, конечно.
6: Это если зимой.
5: Это зимой.
6: Мы же работаем.
5: Мы работаем круглосуточно. Я знаю, что вы круглосуточно. И круглосуточно, и круглосуточно. круглогодично. Вот на этой удивительно счастливой ноте, дорогой Геночка, я прекращаю

0: Готовы, мистер!
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: Рубенс воспела дутловатых.
1: Воспела дутловатых. Да. Воспела дутловатых. Он и сам был дутловатый.
0: И сам он был дутловатый.
1: Конечно.
0: Ну так что же в этом плохого?
2: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие барышни!
1: Верещагин! Апофеоз войны!
2: Кустодиев! Он...
0: Воспел эту лаву.
2: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
0: Это смешно. Вот давайте, мы давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь,
1: да.
0: Я хотел бы спросить, вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
2: Да, пожалуйста.
0: Вот, и вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
1: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
2: он
1: понимаете?
2: Он не Кустодий, он Кустодиев.
1: Хватит. От одутловатости страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
0: Боже.
1: Эль Греко.
0: Боже мой.
1: Верещагин.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
1: Врубель.
0: Врубель, согласен.
1: Это абсолютно сухой.
0: Согласен.
1: Абсолютно, знаете, наш человек.
0: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
2: Скажите.
0: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
2: А что
0: сухие...
2: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже. Ну, что,
0: 474 против 242.
2: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот эта скрошевалка, как я ее называю.
0: Ну что это за...
1: Что происходит вообще?
2: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
1: Да
2: мы
1: выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
2: Помолчи!
1: Прет из вас.
0: Ну да, вообще жидкость.
2: Вывернула изнанку.
1: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
2: Псина!
1: Вам потом нужно еще продезинфицировать.
0: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
1: Невозможно,
0: хочу
1: просто
0: прекратить
1: невозможно
0: это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит,
2: давай,
0: дорогие друзья.
1: Невозможно терпеть.
0: В программе дебаты сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
2: Я
0: не могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
1: Невозможно терпеть.
0: До свидания.
3: «За и против».
4: Пасквили? Срочно? Недорого. Фоменко Фейк Радио.
3: «Знай и люби свой край».
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да, мы обращаем внимание, например, Рубен,

0: познакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Удилище! Возвращаемся мы в студию. Это программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях у меня Прикаспий Валентинович Раков.
2: Так вот!
1: Да!
2: Я хочу ворваться прямо...
1: Ворвитесь! Сказать,
2: иглобой.
1: Ворвитесь.
2: Иглобой ведь это иглобой. Человек, который... Ой, какой человек? Это поло, это недо. Это продукт любви ежа и трясогуза, да. Как я говорил. Он яйца кладущий, но двуногий.
1: Двуногий.
2: Двуногий.
1: То есть, насколько
2: рост,
1: же...
2: Мне кажется, рост до 1.20-1.23 метра.
1: Боже мой, то есть это уже почти с человека
2: почти
1: ростом.
2: Почти с человека ростом, небольшого человека уже.
1: Маленький человек, его можно спутать, особенно в темноте.
2: Конечно.
1: Просто с человеком.
2: Конечно. Но он не одет.
1: Он не одет, естественно.
2: Это важно.
1: И от трясогуза у него яйца, вы знаете, ну, мы с вами говорили, такие массивные.
2: Он их носит с
1: он
2: собой.
1: Он носит с собой прямо.
2: Желание все время отложить.
1: Отложить яйца.
2: Конечно.
1: Ну, понимаю.
2: Ищет, где отложить.
1: Ищет, где отложить.
2: Прям носит их и
1: носит,
2: несет.
1: Носит и прямо
2: и
1: трясет. Трясет по земле прямо... буквально даже касается.
2: Ну, вы знаете, так я скажу.
1: Ну, да,
2: так,
1: ну, что? Скажите уже.
2: Он иногда, может быть, волочит их, эти яйца.
1: Иногда, бывает.
2: Но когда устает.
1: Ну, когда устает.
2: Но так он несет
1: их. А так несет.
2: В передних лапах яйца. Свои,
1: боже конечно. Ты мой, господи.
2: У него яйца в передних лапах, он идет, так сказать, их укладывает.
1: Укладывает.
2: Конечно,
1: да.
2: Когда увидишь глобоя вот так лицом к лицу,
1: да, да.
2: Конечно, станет не по себе.
1: Вот.
2: Любому нормально.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Но его пока тоже не видел.
1: Вечерком.
2: Ну, и глобой.
1: Тем более, вечерком.
2: Никто его пока не видел, и глобой.
1: Ну, пока
2: видел,
1: не видел.
2: Только помет его.
1: Ну, вы-то... Да. А, ну, пока, помет. Да.
2: Но уже ясно, как он выглядит.
1: Да, уже можете себе представить.
2: Конечно. Вот, но
1: да.
2: Я хочу отметить...
1: Да.
2: Что вот это вот смешение, мутация вот этого ежа с трясогузом,
1: вот.
2: Она как бы отбрасывает нас назад, понимаете?
1: Куда? Прямо?
2: Ну, туда, прямо в динозавры, туда, в период
1: вот
2: древности.
1: Это вот мезозой.
2: Да,
1: вот это, да.
2: Да.
1: Да. Боже мой, это мезозой, же мезозойская,
2: мезозой. Примерно.
1: Где-то мезозойская эра, да.
2: Вот уже он несет эти яйца. Он их прям несет.
1: Несет.
2: Иногда волочит, вы правы.
1: И действительно,
2: иногда.
1: Да.
2: Иногда даже по следам, вот я вижу.
1: Когда яйца ползут.
2: Волочит.
1: Да,
2: он
1: как будто
2: волочит,
1: тащит яйца.
2: Яйца, конечно, у него огромные.
1: Огромные?
2: Это совершенно не яйца обычного трясогуза.
1: И вот интересно.
2: Они увеличились, я даже не пойму.
1: Я даже не знаю, вот сколько вы, как вы думаете, какое потомство, будет ли много потомства?
2: Да.
1: Будет, вы считаете, уже по мету,
2: да.
1: Понятно.
2: Мне кажется, что иглобой способен в сезон, бывает.
1: Да.
2: Бывает в сезон выродить.
1: Ну.
2: Из этих, он же их не высиживает, свои
1: нет,
2: яйца.
1: Нет, сказал, свои-то он не будет.
2: Он просто носит и все.
1: Носит все, да.
2: Понесет, остановится.
1: Остановится.
2: Вот так я смотрю.
1: Потащит, да.
2: Поволочит.
1: Яйца посмотрит.
2: Вот. И главное, он же не может ответить вам, куда он эти яйца волочит.
1: Ну, естественно.
2: И с какой целью, понимаете?
1: Вы же пообщаться-то с ним нельзя.
2: Не можем, конечно.
1: Не можем
2: конечно.
1: Пока.
2: Пока,
1: да.
2: Пока не можем. Да. Но, мне кажется, иглобой способен, ну, оплодотворить...
1: Такую серьезную...
2: Самец иглобоя,
1: да.
2: Способен оплодотворить...
1: Кого?
2: Сезон...
1: Ну,
2: мне кажется, до 50 самок.
1: До 50 самок.
2: До 50.
1: Вот.
2: А сезон короткий, 2 недели.
1: Две всего, да?
2: 2.
1: Да и лето-то ведь такое немножко...
2: Не длинное.
1: Лето
2: вообще, оно все короче.
1: А для него это ведь...
2: А природа сейчас укладывается для иглобоя прямо...
1: Да, вот любит он вот это
2: понимаете,
1: вот такое вот...
2: вот это мутное все,
1: мутное время
2: накрапывает
1: такое.
2: Накрапывает как-то.
1: Когда накрапывает, поземка...
2: Вы видите, град... 23 идет себе яйца, волочит свои, понимаете?
1: Волочит?
2: Иглобоя.
1: Под градом прям.
2: Но ничего.
1: Ничего.
2: Мы ему, как говорится...
1: Ого-го.
2: Вот и все.
1: Да.
2: У него немножко, конечно, игольчатость не дает. Это вот ежиная иголь.
1: Ну да,
2: не
1: ну
2: дает,
1: да.
2: Так сказать, немножко пробиться к его, так сказать, да, сердечной мышце, когда,
1: да,
2: ну, его надо, так сказать. Бывают,
1: бывает,
2: такие ситуации,
1: а
2: когда
1: бывает,
2: его
1: бывает,
2: надо, конечно, остановить уже, понимаете?
1: Конечно.
2: Он ведь, как говорится, погода пошла, и он все, вот он, и уже, вот он... Уже всех самок он оплодотворил, а яйца все равно еще волочит,
1: волочит свои яйца.
2: Значит, и уже он начинает уже
1: заглядываться
2: уже
1: на людей.
2: Уже людям угрожать,
1: вот,
2: конечно.
1: Я же, дорогие радиослушатели,
2: конечно,
1: вы понимаете, позволю, что это такое?
2: И я могу сказать.
1: Вот я скажу, как вы сможете остановить?
2: А я
1: как
2: вам сказать?
1: Вот приказ, Пётр Валентинович, я вас спрашиваю.
2: Я скажу.
1: Да, пожалуйста.
2: Метод остановки
1: какой?
2: Прост.
1: Какой метод?
2: Во-первых, когда вы видишь перед собой глобой, ты просто говоришь: стоять! Это первое.
1: Это первое.
2: Это первое.
1: Как он реагирует?
2: Он останавливает.
1: А, он останавливает. Угу.
2: Он как вкопанный.
1: Но... И яйца останавливает.
2: Ну, яйца вместе с ним останавливаются.
1: Естественно, да, само
2: яйца
1: собой.
2: Без него и не двигаются.
1: Ну, естественно, само собой.
2: Но,
1: ага,
2: запомните простую вещь.
1: Так.
2: Он весь розовый.
1: Ботеньки мои.
2: И пусть вас эта розовизна не пугает.
1: Почему?
2: Смело бейте в область сердечной мышцы.
1: Ну, то есть...
2: У иглобоя,
1: да,
2: сердечная мышца, скажу вам сразу,
1: да,
2: находится в надпаховой области.
1: В надпаховой все-таки. То есть это ближе к яйцам.
2: Понимаете,
1: все-таки,
2: где
1: ближе
2: сердце,
1: к яйцам. Да, где сердце, там и
2: пах.
1: Яйца.
2: Ну, пах и сердце,
1: да,
2: у иглобоя это одно практически.
1: Это одна область.
2: Целое.
1: Да. Это одно целое.
2: Да.
1: И вы знаете, мне почему-то какой-то образ, я все равно пытаюсь какой-то романтический образ найти. Он розовый. И вот у меня ощущение, что это розовый фламинго. Давайте мы подумаем на эту тему, а пока мы вернемся к вам через мгновение.
0: Бивень, обивень, исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
3: Минутка поэзии.
5: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
3: Минутка поэзии.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
7: Бисер.
8: И я хочу вот что спросить.
9: Да, да, да.
8: Скажите, пожалуйста, вот когда собрались все на ощипывание, ритуальное,
9: на ощипку,
8: по сути,
9: да, да,
8: ритуальное, получается, ощипывание гуси.
9: В гуси
8: бисер. Ощипали,
9: да,
8: да, в ресторане гуси бисер, это,
9: да,
8: происходит,
9: да, да,
8: правильно?
9: Да, да.
8: И ушли, я правильно понимаю?
9: Нет, неправильно.
8: Ага.
9: Вот смотрите, они ощипали. После того, как мы ощипываем все это, мы еще чуть-чуть вот эти вот перья, чуть-чуть можно поджечь и их еще обсосать. Понимаете? Потому что очень много из того, что из птицы, понимаете, не использовалось никогда. А там очень много ценных веществ, которые способствуют и умственной деятельности, мозговой деятельности, и опять-таки мелкую моторику развивает. И обменным процессом, конечно.
8: А я ведь знаете, что хочу вот спросить у вас? Ну, вот ведь какая история. У вас ведь это моно, получается, моно-ресторан, то есть моноблюдо. То есть мы...
9: Моноблюдо, потому что у нас есть там, например, отдельное блюдо из кожи гуся. Mm-hmm. Гусиная кожа, mm-hmm. гусиная кожа mm-hmm. в кляре, гусиная кожа... И, ну, в общем, масса там, наверное, наименований
8: на
9: 300.
8: То есть у вас как бы вот такого подхода диетного, то есть, условно говоря, нельзя хлеб там или нельзя тесто и нельзя сахар, такого нету в вашей диете, правильно?
9: Нет, у нас нет такого диеты, просто все с гусем.
8: Очень маленький
9: порции. Очень маленький, и все едят. Десерт, любой десерт, все равно там будет присутствовать гусь. Какой-то микроразмер. Может, это будет пушинка, понимаете, маленькая от гуся.
8: Гусь украшение.
9: Да. Как украшение, да. Ну, раз уж, понимаете, взялся за гусь, не говори, да.
8: Что не гусь.
9: Да, да, да.
8: Не говори, что не гусь. Ну, в общем-то, я понимаю, я вас понимаю. Вы знаете, мне кажется, вот это удивительно, вот так вот сжать человеческие желания, так сказать, порцию сжать, и еще добавить мелкой моторики, что важно, что важно.
9: Важно, вот что это же, вот.
8: Да, конечно. Мозг ведь он, так сказать, как говорится.
9: Реагирует мгновенно, вы знаете.
8: Реагирует. Во-первых, это кровоподача. Другая кровоподача.
9: Ну, вы не представляете, так как у нас клиенты постоянные, я же вижу, когда они приходят только-только. Вот только в первый раз пришли. Mm-hmm. А потом я уже наблюдаю. Ну, слушайте, я совершенно другие люди. Просто
8: ну, я
9: люди.
8: Понимаю, вот, да, я понимаю. Я ведь тоже вот 5 дней назад первый раз пришел, и сейчас понимаю, меня прямо тянет к вам.
9: А я вижу, что у вас просто, понимаете, как сказать, энергия-то
8: ну,
9: другая.
8: Ну, конечно,
9: уже,
8: все другое, другая. Конечно. Порции-то уменьшаются.
9: Уменьшается и сосет, да?
8: Конечно, ну, сосет вообще, сосет под ложечкой вообще. Я, кстати, хотел спросить, да. Многие спрашивают, вот сосет под ложечкой, это, ну, где сама ложечка-то?
9: Ну, понимаете, ложечка, а сосет под ложечкой.
8: А, вот оно что. Ну,
9: конечно,
8: я понимаю,
9: вот
8: что
9: если это, есть, нет, ну, понимаете, вот понимаю. Есть раз, а вот есть два,
8: а-ха.
9: Да? Не и... вот так, не так, не так, а именно...
8: А сосет где-то между.
9: Да, да,
8: вот
9: да,
8: тут
9: да,
8: где-то,
9: да, да, да, да, да.
8: Понимаю,
9: поняли,
8: вас,
9: да?
8: Понимаю.
9: Все
8: но,
9: поняли, да?
8: Да. Ну, я просто хочу узнать еще вот что.
9: Да.
8: В ресторане гуси-бисер.
9: Гуси-бисер, да.
8: Ведь это же, ну, кроме всего прочего, давайте поговорим о бизнесе.
9: Давайте
8: поговорим о бизнесе. Поскольку сколько вы одним гусем кормите до 3000 человек в месяц,
9: да, да, да.
8: То есть, в принципе, получается, что вам необходимо 12 гусей на год.
9: Да.
8: Удивительная вещь.
9: Да.
8: Удивительная вещь. Поскольку сколько и порции все маленькие, да, то получается, что вы прямо, ну, прямо ваша расходная часть очень, а прибыль фантастическая.
9: Да, фантастическая. Вы же не представляете, сколько бульона можно сварить, понимаете? Мы на одном бульоне можем, понимаете, еще целый год жить. Просто.
8: Удивительно.
9: А вот да, гусиный вот бульон.
8: Вы не боитесь конкуренции, я понимаю?
9: А вы знаете, нет.
8: А вот оно что.
9: А вы знаете, совершенно не боюсь. Потому что, ну, у нас есть, во-первых, понимаете, это же не просто так. Ну, взял гуся, там, и как-то его приготовил целиком и на куски и подрал. Mm-hmm. Нет, нет, нет. У нас, ну, как сказать, у нас, я бы даже сказала, микробиотическая кухня.
8: Ой-ой-ой-ой.
9: Да.
8: Mm.
9: Да.
8: Ну, вы знаете, я ведь, вот что, Антонина, хочу сказать. Ведь удивительные люди, удивительные люди. Вот мне такой вопрос. Они ведь удивительные люди во всем. И я... Поэтому хочу узнать, вы ведь и дома, наверное, такие порции?
9: Дома? Дома, конечно. Ну, я иногда и мельче практикую, но просто у меня дома не только гусь.
8: А-а-а!
9: Да, бывают еще все-таки другие животные, да.
8: Все-таки, да?
9: Да.
8: Удивительно. То есть, ну, а вы не собираетесь расширять, ну, палитру? Например, гусь, свинья... И товарищ.
9: Гусь, свинья и товарищ? Ну, вы знаете, ну, вот со свиньей не знаю, потому что, ну, это слишком... Ну, она велика, понимаете? Mm. Ну, вот совсем велика. Это вот, понимаете, ну, что ж, вот, у нас будет свинья, и несколько лет мы будем только...
8: Пятилетний план.
9: Да, да, пятилетний план. Ну, просто, ну, как сказать, хочется все-таки каких-то...
8: А, по-моему, эти гуси и бисер, это романтично.
9: Ну, мне тоже сказать, вы понимаете, ну, птица вообще, птица, она гораздо интереснее, чем, ну, животные, которые...
8: Ну, и в этом такое ощущение у клиента, что такая полетность,
9: полетность
8: есть все-таки, да?
9: Конечно, куда-то конечно.
8: Облегчаем, теряем
9: конечно,
8: вес, едим мало.
9: Конечно,
8: едим мало.
9: Конечно, ну, но, понимаете, у нас была мысль, ну, жалко красивых птиц лебедей. Ну, а гуси-лебеди тоже было бы ничего.
8: А, гуси-лебеди было бы ничего, но
9: лебедей
8: нельзя. Но лебедей нельзя, да, лебедей нельзя. Да. Гусь и бисер. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Антонина Зак, удивительный автор методики мелкой моторики и похудания, владельца ресторана «Гусь и бисер». С большим удовольствием говорим ей спасибо и до свидания. Ну, а теперь у нас новости.
6: Гусь и бисер. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна. Высоколоба и бутылка нос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 000 клювов кальмаров.
7: 101.ru
10: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о. Войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
4: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
5: На газу готовим вместе.
6: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
7: Здравствуйте.
6: Очень приятно.
7: Здравствуйте.
6: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
7: В каморке. Итальянский, да.
6: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, ну, что да. Мне бросается в глаза, битая лысьва.
7: Ну, да.
6: Можно поподробнее рассказать?
7: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
6: Да, я понимаю. Все-таки попробуем.
7: Поработать. Смотрите, битая лысьва — это такая...
6: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
7: Вы же, конечно, можете спросить. Но у меня...
6: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
7: Итальянский ресторан.
6: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
7: Белорусское блюдо.
6: Да, вот это вот удивительное.
7: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
6: Да. А что вскрылось?
7: Потому что белорусские итальянцы...
6: Так, да.
7: Существуют.
6: Правда?
7: Да, и мы узнали.
6: Я не знал этого.
7: Вот и я, так кстати, ну, меня же зовут Джованни.
6: Да я вижу, да.
7: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
6: А, Стоев.
7: Вот. Так, это так, таким так. вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
6: Как интересно. Осторожно. Ничего?
7: Не, нормально.
6: Да, нормально,
7: я хорошо, заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
6: Ну, очень хорошо.
7: Да, я очень заинтересовался, как, ну, как он думает, Джованни Стоев.
6: Ну, да.
7: У матери стал спрашивать.
6: У матери, да.
7: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
6: Да, не только Стоев.
7: Не только Стоев.
6: Как
7: интересно. Еще, говорит, ты мог бы быть вообще...
6: Ух ты.
7: И белорусом, как говорится.
6: Вот, откидывайте сейчас, да, это?
7: Подождите, я порядок-то расскажу.
6: Порядок, да.
7: Ну, в общем, смысл следующий. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, значит, открывать ресторан в Каморке.
6: Да.
7: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете.
6: Ну, конечно.
7: Да, ну, я повар же давно.
6: Вы же уже экстра-класс.
7: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
6: Ну, вижу, я понимаю.
7: Свои условия. И я в эти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
6: Да.
7: Это первое мое было условие.
6: И потом я хотел спросить, где вы их берете.
7: Ну, подождите, ну что вы сразу.
6: Хорошо, ну хорошо.
7: Я еще должен вернуться к тому, почему-то, кстати, битая лысина готовится в итальянском ресторане.
6: Вот, пожалуйста.
7: Белорусская, так сказать.
6: Да.
7: А почему?
6: Почему?
7: А потому что итальянцы – это белорусы.
6: Боже мой.
7: Вот. Такой вот у нас...
6: Интересно.
7: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы... Ну, понимаете, ну, я много был в Италии там.
6: Да, да,
7: сам,
6: да.
7: Ну, сам я бы не был в Италии, но много, ну, много, как бы я много читал.
6: Ну, да, я понимаю.
7: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
6: Семей 20, да. Где-то.
7: А 20
6: дворов.
7: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
6: Ну, уже совсем,
7: ну, уж совсем, конечно.
6: Ну, вот пробитую лысу, да.
7: Но пришли, они забыли.
6: Что?
7: Пришли, они забыли.
6: Да?
7: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
5: На газу готовим вместе.
8: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко фейк радио.
1: Все на чистоту.
2: И вы вновь вернулись в студию. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня женщина удивительная, женщина свободная, женщина, пропагандирующая сочную жизнь и предлагающая...
3: Женщина живущая, я бы сказала.
2: Живущая сочной жизнью. И, в общем-то, у нас разговор идет на чистоту.
3: Абсолютно.
2: Наша программа называется «Все на чистоту». Капсулы страсти для женщин,
3: да,
2: вы предлагаете.
3: И для мужчин.
2: И для, да, кстати, капсулы страсти и для мужчин, и для женщин. Но страсть именно в сочной жизни.
3: Абсолютно, в сочной
2: никакой
3: жизни.
2: Никакой сферы личной.
3: Сексуальной.
2: Сексуальной.
3: Никакой.
2: Никакой. А только свободный полет.
3: Да, вот хватит.
2: И я знаю, что
3: этого,
2: вы
3: хватит.
2: В этом смысле вы с птицами даже
3: ты.
2: На ты. То есть, ну расскажите, вот как вы залезали в гнездо орла? Вот,
3: да, я да, как раз в прошлом году поняла, что вот с чего, да, я думаю, я еще не делала.
2: Да,
3: где,
2: ну,
3: я,
2: да,
3: еще не хватало
2: еще,
3: вот,
2: да,
3: этих своих удовольствий.
2: Ну да, ну да.
3: Ну и поняла, что вот в гнезда, ага, птиц я еще пока не залезала. Но маленькое гнездо, неинтересно в него не влезть.
2: Ну, естественно, конечно.
3: А вот в орлиное, да.
2: Залезали?
3: Да, да.
2: И
3: да,
2: что? Ну расскажите.
3: Ну, ну что тут
2: мы же все ждем.
3: Видите, ну чего? Вы получите опосредованное удовольствие от меня. Зачем я буду это делать? Лучше сами залезайте, полезайте в гнездо.
2: Дорогие друзья, то есть к вам, между прочим, мы обращаемся вместе с Людочкой.
3: А то все расскажи, все покажи.
2: Да, не надо. Сами залезайте в гнездо орлана.
3: Уже большие ребятки, да?
2: Это же был орлан, да?
3: Это был орлан, да, белоголовый.
2: Вы касались яиц орлана?
3: Я, конечно, но зачем же залезать в гнездо без яиц?
2: И не касать, и не касаться яиц орлана. Согласен.
3: Я же не девчонка какая-то.
2: Нет, нет, Людочка, вы отнюдь не девчонка,
3: да.
2: Хотя и девственно прекрасна, я бы,
3: ну,
2: так сказал.
3: Да что говорить, что правда, то правда.
2: Это приятно. И как-то вы помолодели, я вам скажу, еще помолодели.
3: Господи, если бы вы видели, как я выглядела до принятия этого рокового решения.
2: Вот, вот, вот, вот.
3: Боже мой, да.
2: Удивительно.
3: Да, благодарна очень третьему мужу, довел меня до такого состояния, что вот все-таки да, я перешла эту черту.
2: Эту грань.
3: Эту грань.
2: И,
3: да, вышла на новый уровень.
2: Отправились,
3: да,
2: в полет вместе,
3: да, да,
2: с орланами.
3: Чего я вам желаю,
2: касались яиц орлана.
3: Начните хоть с чего.
2: Начните хоть с яиц орлана. И мы поэтому вам говорим.
3: Ну, хоть с яиц, не знаю. Хоть наденьте пирожок.
2: Наденьте пирожок, я вам скажу. Возьмите яйца орлана в руки. Наденьте пирожок, драповое пальто. Окунитесь
3: это
2: на середину
3: прекрасно.
2: Лебяжьего этого острова.
3: Да.
2: Получите это удовольствие, говорит вам Людмила. Людмила,
3: да,
2: Барабас.
3: Да, говорю вам, говорю, призываю.
2: Какое
3: вас,
2: же вам
3: любимый,
2: большое,
3: да,
2: я хочу сказать спасибо,
3: да, пожалуйста,
2: за ваше творчество.
3: Конечно.
2: Потому что
3: конечно.
2: Это ведь творчество.
3: Конечно, творчество.
2: Когда вы пишете на холсте вот эти ваши патиссоны, да?
3: Ну и патиссоны.
2: Когда вы щекочете орлана за яйца. Или как бы еще окунаетесь в бутсах на дно какое-нибудь,
3: да,
2: озеро.
3: Да, на дно. Да? Да,
2: все,
3: ну, да.
2: Все это первозданность. Вы как бы ощущаете первичность, да?
3: Да, да,
2: вы,
3: да,
2: чувствуете,
3: да, Юрий,
2: себя.
3: Я так хочу, чтобы вы что-нибудь попробовали. И вы, дорогие,
2: да,
3: те, кто меня,
2: да,
3: слышит и
2: все,
3: видит.
2: Кто,
3: ну,
2: кому предлагает, Людмила,
3: ну,
2: капсулы страсти.
3: Выйдите на улицу в каком-то интересном,
2: да,
3: понимаете?
2: Да. Вы сами изобрели эти капсулы, скажите. Ну, конечно,
3: я,
2: это
3: конечно,
2: понятно.
3: Конечно, да, я
2: это
3: изобрела
2: вы
3: сама.
2: Вы абсолютно автор.
3: Я, кстати, хочу сказать, опять-таки, на правах,
2: да,
3: рекламы, я надеюсь,
2: да,
3: я имею, правда?
2: Имеете.
3: Так вот, я хочу сказать, что капсулам, ну,
2: да,
3: покупателям этих,
2: да,
3: капсул прилагается еще целая, как бы, контактная книжка, потому,
2: ага,
3: что на первых порах, пока вы еще в состоянии рассады,
2: ну, да,
3: вам будет сложно, ну, сложно будет преодолеть
2: поросль,
3: некоторые вещи,
2: бы, поросль,
3: потому что,
2: да,
3: ну, например, вы ходили когда-нибудь на пенную вечеринку, а, ну, в одиночестве?
2: Нет, нет.
3: Ну, понимаете, вот, ну, вы один приходите на пенную вечеринку.
2: Так.
3: Ну и что, чем заканчивается? Ну, к вам начнут приставать, конечно.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Вот эти вот легкомысленные твари.
2: Вы так их называете, легкомысленные твари.
3: Да.
2: Секундочку, извините, ради бога, мы сделаем легкую паузу и прямо вернемся в студию.
3: Делайте, что хотите.
2: Да, пожалуйста.
0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: you?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио передача, которая называется «Окулизм». «Окулизм». И сегодня ведет ее, естественно, Владислав Жульпацкий. Здравствуйте, очень приятно, очень приятно. Я, соответственно, хотел бы сказать, дорогие друзья, что сегодня в нашей программе «Окулизм». Удивительный человек. У нас сегодня доктор медицинских наук. Доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Здравствуйте, Борис Степанович. Здравствуйте. Очень, очень приятно. Ну, я буквально в двух словах представлю вас. Ну, вы знаете, Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук, удивительный человек. Он сделал столько открытий, он столько посвятил всего себя, так сказать, здоровью человечества, глазному здоровью человечества, глазу человека. И он написал целый ряд книг, выдающихся. Ну вот он, в частности, написал книгу «Окулизм». Книгу «Окулизм». Ну, конечно, эту книгу читали многие. Но обязательно нельзя не вспомнить вашу потрясающую книгу, из-за которой сегодня мы, кстати, здесь и собрались.
2: Да-да.
1: Она называется «Второе века». «Второе века».
2: «Второе», да.
1: Ну и, наконец, величайшее произведение, которое переведено на 116 языков.
2: 117.
1: Ох, простите мою ошибку. Да. Борис Степанович, 117 языков. 117. Это книга, это научная работа, это популярное издание, которое называется «Видеть, как слышать».
2: Да,
1: да, да, да, да, да, дорогие
2: далось,
1: друзья.
2: Это далось, это не
1: ну,
2: просто.
1: Ну, я просто хочу сказать, сегодня, мы ведь сегодня с вами поговорим об очередном вашем новом открытии, которое вот буквально состоялось неделю назад. Ну, нельзя, дорогие друзья, не вспомнить о том, какие препараты для нас с вами создал этот потрясающий доктор. Этот потрясающий доктор. Какие препараты? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете препарат «Слезы в порошке».
2: Да.
1: Да. Глазной мусс.
2: Да.
1: Вот. Ну, все это вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
2: Конечно.
1: И, конечно, мы благодарны Борису Степановичу Раю за то, что он, так сказать, вот это все нам сделал. И сегодня Борис Степанович расскажет о своем новом, уникальном открытии.
2: Да.
1: И я прошу вас говорить, и, конечно, нельзя не услышать это из первых уст.
2: Вот я вас прошу. Я открыл, что в наших глазах, ну, как бы, знаете, когда говорят «мозолить глаза», что это такое?
1: Не, ну просто
2: что?
1: Как называется ваше открытие?
2: Открытие называется «Мозолистые веки».
1: Потрясающе! Мозолистые веки.
2: Мозолистые веки. Когда говорят, вы знаете, он мозолит глаза, а ведь действительно, как только я обратил внимание, свой взор на эти проблемы, я понял, что это мозолистые веки нам мешают иногда думать.
1: Вот так вот. Я понимаю так, что ведь мозолистые веки, это ведь за счет того, что ведь глаз с годами сохнет.
2: Да.
1: Глаз годами сохнет, а веки-то не прекращают моргать.
2: Конечно.
1: Моргать-то конечно.
2: Они
1: не
2: прекращают.
1: Они моргают и моргают, понимаете? Они моргают и моргают, а от этого появляются мозоли на них.
2: Вот.
1: Вы понимаете?
2: Вот.
1: Это удивительно. Сухие глаза, мозолистые веки.
2: Мозолистые веки.
1: Вот оно
2: отсюда
1: что.
2: Отсюда райский мусс. Как его многие теперь. Ведь я его так и применяю. Его так и теперь называют. Райский мусс.
1: Райский мусс, но на самом деле это глазной мусс. Но пока что в продаже он с этим названием. Глазной мусс. Специально для увлажнения, как я понимаю.
2: Для увлажнения.
1: Ну, сейчас мы перейдем непосредственно к моментам, которые говорят о том, как нам справляться с мозолями на веках. Но это будет нашей следующей части программы. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
3: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу ты с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внуку.

0: Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
3: Любовь на сервере.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог.
5: Давайте, подождите, я просто хочу
4: сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
6: Да.
4: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
6: Да.
4: Ну, просто спокойно, совершенно 47, 54, 28, 11, нижний пробел, 996.
5: О! Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
4: Вот.
5: Вот так просто говорим.
4: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
6: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
4: Я хочу задать вопрос. Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
6: Да.
4: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
6: Да совершенно.
4: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
6: Мало того, я говорю...
4: И уже... Мы понимаем, что человек нарушает.
5: Нарушает.
4: И это зафиксировано.
6: И жестко нарушает.
4: Жестко нарушает.
6: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
4: Да.
6: Не злоупотребляй звездочками.
4: Вот так.
5: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое?
6: Нижнее
5: подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это надо же беречь свою звездочку. Особенно это к девушкам относится.
4: Ну, давайте теперь перейдем к оцифрованной любви.
5: Ну, давайте.
4: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
5: Ну-ка.
4: А вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, встретился глазами, Гранит. Встретились глазами вы с красивой, потрясающей девушкой.
6: Интересно.
4: Как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
5: Я скажу вам.
4: WhatsApp?
5: Нет, никаких WhatsApp'ов даже. Угу. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
4: Ах, вот.
5: Да, я твитну.
4: А что вы твитните?
5: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Да, цифра, двойные скобки, 97-15-85.
6: Козырек.
4: И вдруг.
5: Да.
4: То есть, а если девушка решает принять ваше
5: предложение,
4: я могу сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
5: Ну, давайте.
4: Скажу, этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке.
5: Конечно, вы же
4: дали мне список.
5: Конечно.
4: Этот код означает, Гранит посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
5: такой код.
4: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
5: Конечно.
4: Вот.
5: Да.
6: В общем, ничего такого нет.
4: И она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
5: Что?
6: Она ему отвечает.
5: Ну, давай.
6: 555.
5: Так.
6: 318.
5: Ха-ха-ха.

0: 65. О. Такое начало. И он думает, господи, да о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки? Какие тут уже, как говорится, снимай пиджачок.
1: Снимай пиджачок и двойной
0: и давай-ка на бачок.
2: И давай-ка на сервер.
1: Вот. Да,
2: все это тоже отсылается на сервер. Вы понимаете?
0: Это все на сервере, естественно. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают.
1: Ну, конечно.
0: Уже обмануть нельзя.
1: Потом не
0: уже,
1: нужны.
0: Уже видно, уже вы сами согласились, говорит, например.
1: Не нужны брачные контракты.
0: Не нужны брачные контракты.
2: Вообще ничего не нужно.
1: Все на сервере, все, легко.
2: На сервер, пожалуйста.
1: Если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркивание.
2: Я даже больше вот что вам скажу, что к Ранизу сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
1: Вот.
0: Ага.
1: Может быть так.
2: Она несовершеннолетняя еще.
0: Например.
1: Да, например.
2: А ну-ка.
0: Ну, то есть, будет это звучать, конечно, по-другому. Ну, 976-311-500-28 дельта 4 квадратные скобки.
1: Да, да. 4 квадратные
2: скобки. И все, конечно. Понимаешь, что надо отвалить.
0: И тогда Кранит совершенно спокойно отвечает: а, да. Ну тогда 17-32-86.
2: Да.
0: Точка.
1: Точка.
2: Конечно. Спасибо, это что означает, значит просто спасибо.
0: Простите, не знал.
3: Любовь на сервере. Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
5: 101.ru.
3: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
1: Дорогие друзья, сегодня Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, рассказывает нам о том, как жить с трусихой.
2: Я хочу вспомнить еще один случай.
3: Не надо.
2: Подожди.
3: Прошу тебя,
2: Игорь. Ты не спишь, малыш? Это было на рыбалке.
3: Ой, я не могу.
1: Как же вы взяли трусиху на рыбалку?
2: Я взял ее на рыбалку.
3: Пожалуйста,
2: не бойся, она была в гетрах.
3: Не говори.
2: В гетрах на рыбалке.
3: Не нужно.
2: Тише, малыш, ты не спишь.
1: Ой, вы просто понимаете, я смотрю на вас, вы как гипнотизер действуете.
2: Да, конечно, конечно. А первые своего окунька, когда поймала Тонечка, она почти руками поймала.
1: Ну, то есть это, в принципе, это же какая-то профилактика получается.
2: Конечно.
1: Да? То есть вы выступаете, в общем, как психиатр.
2: Я, да.
3: Зачем ты заставил меня надеть гетры?
2: Гетры.
1: Господи, боже мой. Господи, я не думал, что наша программа...
2: Если бы вы знали, какая она в гетрах, боже мой.
1: В этой программе, дорогой Игорь,
2: да.
1: Нас интересует, так сказать, не бытовая жизнь. Нас интересуют сексуальные отношения.
2: Сексуальные отношения.
1: И не трусов.
3: Дело в том, что вы так, понимаете, ну, гетры, это же имеет прямое отношение.
1: Да вы что?
2: Да, для Тонечки гетры – это секс.
3: Секс в гетрах только мне. Игорь всегда говорит, что только в гетрах.
1: Ага. Вот какие интересные моменты. То есть получается, что вы сначала доводите трусиху до беспамятства.
2: Так.
1: Поглаживанием,
3: потом
1: ощупыванием,
3: потом,
2: потом ладонью провожу.
1: Потом надеваете гетры уже на бессознательную трусиху.
2: Ну, почти.
1: И потом спокойно овладеваете в течение 40 минут трусихой. Но я хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, для вас, вот как для мужчины в сексуальном смысле, важно, сколько длится вот это бессознательное состояние трусихи?
2: Да, конечно. Но, и во-первых, мы уже привыкли к тому, что Тонечка отсутствует 40 минут.
1: А, 40 минут это ваша рабочая?
2: Это нормальная рабочая.
1: Ну, скажите, а если вдруг она очнется раньше, в 30, например?
2: Придется применить силовые какие-то
3: Игорь,
2: моменты.
3: Игорь, можно сказать?
2: Да. Говори.
3: Ну, я сейчас...
2: Говори.
3: Я попробую. Я просто хотела сказать, что когда... Ведь я, когда... Если я раньше времени вдруг бывало такое, очнусь, то я же в гетрах, понимаете? И я вижу гетры и сразу опять попадаю в обморок.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» мы выяснили следующее. Мы разбирали вопрос, как овладеть трусихой. И сегодня нам рассказывал об этом профессиональный муж профессиональной трусихи Игорь Папин. Он рассказывал про свою жену, которая здесь тоже присутствует, Антонина Папина. Самый главный ответ на наш самый главный вопрос. Овладеть трусихой можно лишь в бессознательном состоянии. Ну, а кто уж как доведет трусиху до бессознательного? Ну, тому, как говорится, и флаг в руки. Удачи вам на ниве овладевания трусихами, дорогие друзья. Это программа «Сексуальная революция» и Владислав Жульпацкий. Прощаемся с вами.
2: Всего-всего.
3: Свидания.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Для людей.
2: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя. Она как бы... Она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
3: Здравствуйте.
2: Как лучше, Ксюша?
3: Здрасте.
2: Как Ксения?
3: Ксения, пожалуйста.
2: Ксения, хорошо.
3: Да, будьте добры.
2: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда, к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
3: Да.
2: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, Господи Боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
3: Да.
2: Вот. Ну, вот скажите, первый самый вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
3: По мере сил.
2: По мере сил. Так вот, да. Вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то,

0: работу, понимаете?
1: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что наша фирма, наша фирма уже существует порядка 16 лет.
0: А у вас фирма?
1: Конечно, Жиши-письмо.
0: Жиши-письмо?
1: Жиши-пись.
0: Жиши-пись?
1: Жиши-пись, да. Ага. Жиши-пись. Ну,
0: А что это такое?
1: Ну, известное правило вам всем. Жиши через и. Жаща через
0: да.
1: Думали, ну, как сказать, выбирая между жаща-пись и жиши-пись, выбрали жиши-пись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
0: Жиши-пись, хорошо.
1: Хорошо, красиво. Нам мне там тоже понравилось.
0: Броско, просто.
1: И просто, очень просто.
0: Да и просто.
1: У нас очень грамотные сотрудники. Далеко не одна в фирме, а уже далеко не одна.
0: Далеко не одна. Но вы что, вы возглавляете?
1: Я возглавляю, конечно. Жиши-пись, я главная в
0: Жиши-пись. То есть вы номер один в Жиши-пись?
1: Я директор. Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я, обязательно проверка через меня только идет.
0: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да, вы работаете в этом ключе, то есть вы
1: пишете... Почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только что сказала, 16 лет.
0: Значит, я просто неправильно...
1: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
0: Очень приятно.
1: Да, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикеты, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
0: Извините, Ксения.
1: Да-да,
0: пожалуйста. Чуть-чуть перебью. Вы же пишете и анонимные письма.
1: Естественно, вы пишете.
0: Пишете и манифесты.
1: Мы пишем от пасквили до поздравительной открытки. Мы можем написать все. Нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно. Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
0: То есть вы сразу же пишете.
1: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, мы, конечно, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно,
0: Скажите, пожалуйста, как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас,
1: У нас вообще все всегда оборачивается. Бесконечно оборачивается. То, что мы много работаем, понимаете? Работаем. Если я вам так скажу, что раньше мы еще писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам не нужно доказательств совершенно.
0: То есть доказательные базы вам
1: абсолютно
0: уже
1: не нужно.
0: Мы
1: отказались от доказательной базы. Нам не надо.
0: Абсолютно. Вы просто пишете
1: пасквиль. Просто все. Да, или обвинение какое-то, или что такое. Мало того, я вам больше скажу. Мы иногда пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит. Это новое. Но очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
0: Да я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Недавно директор Уржтаршняш.
1: Уржташняш. Это такое достаточно мелкое дело.
0: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей...
1: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии. Пропали баллоны. 50 тысяч баллонов пропало.
0: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей. Тут же в прессе вышла ваша статья.
1: А зачем? Я еще раз повторяю, мы вышли на новый уровень, нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я сама напишу интервью с ней, и без любовницы, конечно.
0: Я думал, что вы с ней встречались.
1: Должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
0: Я вас понимаю, это интересно. Ведь в результате Тысин Геннадий Михайлович...
1: Геннадий Михайлович Тысин,
0: В ванной... ушел из жизни же.
1: Ну да, но он сам захотел, а под смерть пресмертное письмо мы писали, да.
0: А вы написали?
1: Да.
0: Вот в чем все дело.
1: Да, ну конечно.
0: А он так, да, там было написано, что я ни в чем не виноват.
1: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
0: А, сразу?
1: Конечно, да. Во-первых, это очень удобно.
0: Да, согласен.
1: И нам хорошо заплатит.
0: Понимаю.
1: Ну, это все.
0: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
1: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
0: Вы сейчас еще пишете?
1: Да.
0: Даже прямо вот когда мы с вами общаемся?
1: Да, вот прямо через секунду пишу, да.
0: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
1: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
0: Да, совершенно верно.
1: Ну, я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
0: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Для людей. Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров.

0: Честно скажу вам, дорогие друзья, я сейчас просто, ну...
1: Вот!
2: Не ожидали, моих, да?
0: На моих глазах не ожидал.
2: Ну вот, вы понимаете, я чувствовала, когда начинали программу, что до конца веры-то нет до конца. Вроде все понимаете.
0: Скажите, а дорогие или... услуги у вас?
2: Ну, прилично, да.
1: Ну, у нас серьезная фирма.
2: Для вас будет скидка.
1: Конечно.
0: А я хочу спросить.
1: Ну, а вы
0: вот,
1: хотите...
0: Вот, например, я уменьшился.
2: Да.
0: И у меня где-то уже спрятан порошок.
1: Так?
0: Я знаю, где он. Я могу так... Сколько можно существовать вот так вот в уменьшенном состоянии?
2: Да сколько захотите.
1: Да.
0: То есть нет временных ограничений?
2: Нет, вообще, нет. Вообще нормально.
0: Обалдеть.
1: Единственное, у вас просто будет немножко вестибулярный аппаратик чуть-чуть шалить.
2: Ну, пищеварение, конечно.
1: Пищеварение, немножко
2: перед уменьшением.
1: Перед это
2: уменьшением.
1: Поначалу, да.
2: Валь, перед уменьшением есть, есть, есть. Обильно не надо.
1: Угу.
2: Не надо. И опять-таки, вот как раз... Бобовые не принимать, потому что будет пучить, и это нехорошо при уменьшении, да. Бурление вызывает, и нехорошо.
0: А то есть вы параллельно, эликсир параллельно, вот, так сказать, с овощами?
2: Да.
0: А увеличитель не нужно с овощами?
2: Увеличитель с бобовыми.
0: А, увеличитель с бобовыми.
1: Конечно. И более того, вы можете уменьшиться, а какой-то орган, наоборот, увеличить. Даже такой, вот такой.
2: Ну, там сложная схема приема, да, там тогда, ну, посложнее просто.
1: Ну, у нас некоторые вот хотят, говорят, я хочу быть карликом. Ну, вот хочу быть карликом. У меня жена хочет карлика, а я не карлик, говорит, а он 2,10 у него ровно.
2: Не, ну, во-первых, вот хочу сказать, что, во-первых, таких людей мы сразу, у нас работает компания психолог. Потому что, ну, чего нам с ненормальными работать? Мы хотим работать с вменяемыми, совершенно нормальными людьми для какого-то, ну, нормального результата. Уменьшится или увеличится, а не то, что я хочу там то-то, я хочу там это. Нет, мы, как сказать, у нас есть какие-то принципы, эти, которым мы следуем.
1: Ну да.
2: Вот так я скажу.
1: Ну, просто есть исключение. Вот когда я говорю, там один приходил к нам, говорит, у меня жена, говорит, я, говорит, я вот хочу.
2: Ну, мы его сразу и послали.
1: Карлика, ну, мы его послали.
2: Ну, сразу было, ну что, мы с ненормальным не работаем. Понимаете, что он там будет с эликсиром делать, куда он себя будет уменьшать, и мы за потом в ответе будем. Ну, нафига это нам надо. Да.
0: А какие документы нужно оформить, чтобы, так сказать, вот так вот получить этот эликсир и так далее?
1: Ну, во-первых,
2: справка от психолога.
0: Так.
1: Справка от психолога.
2: Диспансеризация полная.
1: Диспансеризация.
2: Полная.
1: Флюорография. Флюорография, еще раз флюорография. Потому что там, вы знаете, процесс...
2: Кровь, моча, кал.
1: Кровь, кал, моча. Да.
0: В общем, ничего сложного.
2: Вообще ничего сложного, да.
0: А очередь большая у вас по записи?
2: Ну, приличная, приличная. Но сейчас, например, уже, ну, как сказать, ну, где-то на месяцы вперед три, наверное, у нас уже все занято. Все.
0: Я вот что хочу спросить. Первый прием эликсира под присмотром?
2: Да, конечно, в стационаре.
1: Конечно.
0: А потом уже сам?
2: А потом уже из стационара выпускаем и давай сам.
0: Понимаю.
1: Я вам скажу так. Вот.
2: Ну, инструкцию даю.
1: Ну,
0: а сколько по максималу можно купить, так сказать, порошка увеличивающего? И сколько по максималу можно купить?
2: 43.
0: Ага,
1: да.
0: Понятно. 43.
1: 43.
0: Хорошо.
1: Вот.
0: Не парные, получается.
2: Не парные, нет. Парные ни в коем случае. Это опасно.
1: И единственное, что мы даем еще с собой веточку жимолости. Потому что она оттеняет, как бы, вот эти запахи. Там могут возникнуть неприятные ощущения, запахи. Там а жимолость вы как бы берете с собой, так помахиваете. И все.
2: Иногда, вы понимаете, заволошность наблюдается. Да, да, да. Какое-то сильное заволосение вот это вот. Да, вот это вот все. Вот это вот есть такие какие-то побочки есть.
1: Карик, побочки. Давайте про побочки. Один, вы знаете, облысел. Помните, да?
2: Да, да, да.
1: Хотя психологически был настрой, он сдал все тесты. На всем мы его экспериментировали, все. Но кто знал, что он полысеет? Когда вот он уменьшился...
2: До конца все-таки не знаем.
1: Уменьшился, у него, наоборот, волосы стали длинные. Он маленький, а волосы длинные.
0: Удивительно.
1: Когда, наоборот, он увеличился, лысый.
2: Ну, мы еще работаем над этим, над волосами еще работаем, понимаете? Чтобы один что-то увеличить, что-то уменьшить. Да, мы это уже все сделали. А вот в смысле...
0: Вы потрясающие.
2: С локтевыми пластинами,
0: волосами. Я вот смотрю, ведь вся эта история с вами, вот это вот вашего детства, да? Она же произошла, как я уже говорил, 82 года назад.
1: Да.
2: Да.
0: И вам тогда уже было по 13.
1: Конечно.
2: А
0: сегодня
2: ничего.
0: Я смотрю и понимаю, что вам уже почти сотня, а благодаря, видимо, этому эликсиру,
1: конечно.
0: Да, вы просто
2: можете. А сюда-то, конечно, сюда такая тренировка для организма.
0: То есть,
2: у меня
0: клетки вообще, они, так сказать, наоборот, флексибл?
1: Это флексибл, флексибл, флексибл.
2: Конечно, конечно, сосуды работают, понимаете?
1: Постоянно движуха,
0: удивительно. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были Карик и Валя, потрясающие ребята, которые ровно 82 года назад были уменьшены, а потом снова увеличены и открыли свою потрясающую фирму, свой бизнес, который называется, компания называется Flexible 2, по уменьшению и по увеличению всего, дорогие друзья. Итак, это Фоменко Фейк Радио, а сейчас у нас новости.
3: Приключения.

0: тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Классика в эфире.
2: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
3: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
1: Классика в эфире.
4: Всегда свободен.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость. Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
6: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
5: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
6: А для меня это очень важно, чтобы
5: порядок был во всем, порядок, да? Порядок, ну, порядок, понимаю вас. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да, сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще, расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
7: Как-то сочеталось. Я познал сначала эклектику.
5: Ах, вот оно же.
7: Да, эклектику.
5: Эклектику жизни. Эклектику мира.
7: Да, когда все вроде бы, все как-то не связано, все как-то...
5: Разрознено.
7: Все как-то не состыковано. И вот хотелось все время...
5: Я хочу сказать, что те наши слушатели, которые видят нас, не только слышат, но и видят, они сегодня обращают внимание вот сейчас прямо на вас, и я вижу эти ваши шелковые, струящиеся, длинные, потрясающие волосы.
7: Да.
5: ваш удивительный пиджак, и мне хочется спросить, а каким же образом вы без определенного места жительства, и я понимаю так, что без работы, да, ничего практически не делая?
7: Я понял, прежде всего, вас волнует, откуда такой блеск, да. Такой шик, да. Такой лоск.
5: Да. Да.
7: Почему это бомж вдруг такой дэнди?
5: Угу.
7: Да, это есть немножко. Я не скрываю этого. Я собирал это долго по разным отхожим местам. Ну, я так называю. Я не называю помойки помойками, потому что это не помойки, это отхожие места.
5: Угу.
7: Места, где отходят какие-то вещи на задний план. И вот я с заднего плана вытаскиваю. И вот вам, пожалуйста. Вы видите?
4: Всегда свободен!
0: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
3: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
1: Промышленность.
0: Прокатный завод номер 10 ввел в эксплуатацию новую технологию насосного шнурования метизов. Новая линия позволит увеличить отгрузку на 10 тонн в сутки и замкнет цепочку полного цикла. Мы попросили прокомментировать эту новость эксперта по шнурованию.
2: Да, это чистый экспортный продукт, такого еще не было. Думаю, депинговать на насосном шнуровании станет значительно проще, особенно в секторе отверточной разборки.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
1: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
1: Банк твой. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
4: Будь безобразником!
5: Дорогие друзья, программа «Быть безобразником». Сегодня у нас в гостях бедовая Вероника Юрьевна Сатан, руководитель компании ООО «Бедовые мысли». Живет, очертя голову, не подключая мозг, потому что подключить мозг к бедовому невозможно. Великолепно. Скажите, а вы знакомитесь только с бедовыми или и с обычными?
6: Ну, а чем я не с обычными? Зачем это мне? Нет, иногда бывает спортивного интереса. Думаешь, ну такой прям... Ну такой серьезный. Я думаю, что у тебя там внутри-то вот у тебя там есть вот огонечко.
5: Бедовость чуть-чуть есть.
6: Чувствуется, да, бединку такой.
5: Я просто хочу узнать. Да. Как вы определяете бедового на вскидку? Можете идти пешком по улице.
6: Да, конечно.
5: На встречи идут мужчины и женщины.
6: Конечно.
5: И вот так бедовый, не бедовый.
6: Естественно, да. Совершенно другой взгляд.
5: Ах, вот это.
6: Конечно, ты такая, открытый какой-то, готовый на все.
5: Никакой мглы.
6: Да вообще никакой
5: мглы. Никакой
6: тусклый. Никакой.
5: Прелесть какая.
6: Прелесть. Горит глаз, блестит, Понимаете?
5: Великолепно. Дорогие друзья, что мы узнали сегодня в программе «Будь безобразником»? Что безобразничать и иметь бедовые мысли, жить, очертя голову, это не только вредно, но и полезно.
6: Владислав.
5: Что поразительно, да.
6: А вы бедовый.
5: Главное, самое главное, мне кажется, это самое удивительное. Бедовые не используют мозг. Совсем не использует его. Он является просто передатчиком, что ли, да?
6: Зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я же вам говорю, Владислав, а вы бедовый, знаете?
5: Кто здесь? Здесь кто-то есть еще в нашей студии. Боже ты мой! Я узнаю вас! Это Ника Сатан, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио. Вот оно! Быть бедовым! Быть или не быть бедовым! Очертя голову, решаем быть. Скажи мозгу иногда. Мы были здесь и сейчас. Владислав Жульпацкий, Вероника Юрьевна Сатан и ООО «Бедовые мысли» в программе «Будь безобразником». Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
6: Пока.
1: Будь безобразником.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
7: Стихия. После 3 недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.

0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывая она потеряла сознание, да, Антонина? Антонина потеряла сознание.
3: Понимаете,
2: и потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания, и в это время...
4: И в это время я расставил кегли.
2: Как говорится, точки над «и».
4: На точки над «и». Я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Mm-hmm. Я посадил ее между кеглями.
2: Mm-hmm. Бессознательном состоянии.
4: Бессознательном состоянии. Я договорился с персоналом. Mm-hmm. Я объяснил, что это...
2: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
4: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Ну, достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
4: Да, но я люблю ее.
2: Ах, вот оно что.
3: Да.
2: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
4: Все было позади.
3: Игорь сказал, что да.
2: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
4: Да.
2: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная
4: революция». Да, это так.
2: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии. Да,
4: абсолютно верно.
2: Потому что иначе с трусихой невозможно.
4: Конечно.
2: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
3: Вы так громко говорите.
2: Я буду говорить тише,
4: не
2: конечно.
4: Бойся.
2: Я буду говорить
4: Тонечка,
2: тише.
4: Не бойся.
2: Итак, тише, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
4: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
3: Даже когда...
2: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
3: Да.
2: Вы поняли, что соитие состоялось?
3: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
2: Но к ней... Вы были на восьмом небе, вы были от счастья?
3: Я была на каком-то... где-то я была.
4: Ну, где-то девятое небо было.
2: Понимаю.
3: Что-то было во мне.
4: А потому что кегли-то 10, а она была 9.
3: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю... И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
2: Кегли вот. Приятные на ощупь.
4: Самое главное.
2: Ну, давайте называть это так.
4: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
2: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
4: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
2: И мышцы кегеля существуют.
4: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: И я запустил свой шар, как я называю.
2: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в «Сексуальной революции».
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной.

0: 101.ru. Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко фейк радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жильпацкого профессор недотрога Ольга Малько. Здравствуйте, Оля.
2: Здравствуйте.
1: Вы, вы руководите школой недотрог.
2: Да.
1: Ну и под вашим руководством школа пользуется большим авторитетом.
2: Огромным.
1: Я вот что хочу спросить. В чем вообще... Как родилась школа недотрог? Как это случилось? Почему вдруг вы...

0: Ой,
1: правда?
0: Боже мой,
1: и кокетство,
0: да?
1: Я бы даже сказала,
0: да,
1: чуть-чуть.
0: Да, да.
1: Поэтому это не может быть раз и все, полный запрет. Нет, нет, нет, мы на это не согласны.
0: Вот оно, да? То есть не дадим облапошить тебя.
1: Не дадим облапошить тебя.
0: Скажите, пожалуйста, вот где граница неприступности и недотроги?
1: Ну, граница очень жирная.
0: Ага.
1: Она просто жирнющая граница. Ну, потому что вот неприступность – это абсолютная строгость, это такая какая-то, ну, как сказать, беспросветка.
0: Вот что я хочу, беспросветка. Хочу спросить как раз вот про беспросветочку-то вот эту, да.
1: Давайте.
0: Неприступность, она ведь... Ну, это явление затяжное по
1: затяжное жизни. Затяжное в том-то и дело. Оно не заканчивается. Оно так вот, как бы, жизнь закончится, и тогда только неприступность закончится.
0: Ах, вот оно
1: вместе
0: что.
1: С жизнью.
0: То есть, если уж ты решила быть неприступной...
1: То будь ей уж до конца,
0: уж будь
1: конечно,
0: ей до конца.
1: Да.
0: Вот
1: да,
0: оно в чем
1: да,
0: дело.
1: Да.
0: Но при этом я хочу спросить, а недотрога все-таки, да... Это явление временное.
1: Это явление временное, конечно.
0: И вот вы в своей школе, как я понимаю,
1: да.
0: вы, так сказать, как бы учите посылать этот сигнал,
1: да.
0: что вы как бы не неприступны.
1: Не неприступны.
0: А вы сейчас просто недотрога.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Угу.
1: Да,
0: угу.
1: да, да. А это, как сказать, это временное явление, и тем самым, как сказать, увеличивается сладость победы.
0: Ах, вот оно что. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, ну, ваша школа уже существует давно.
1: Давно.
0: И она очень популярна, известна, и, ну, что тут говорить.
1: Да, уже из зарубежья к нам приезжают.
0: Понимаю, понимаю, да. приезжают из зарубежья. Это известно все, и мы все знаем прекрасно
1: да.
0: эту школу «Недотрог» под вашим руководством. Но, вы знаете, Оленька, я хочу вот что спросить. Вот «Недотрога», она в целом, вот, ну, вы ведете, так сказать, этот курс очень
1: да.
0: много уже времени, и опыт у вас, конечно, громадный. Я что хочу спросить? Вот «Недотрога»... Трога. Ну, вот, например, так, приходит к вам, предположим, девушка, которая решила, так сказать, пройти курс.
1: Да.
0: И вот она пришла, и она задает вам вопрос. А какой вопрос? Я скажу сразу после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо.
0: Вот. Школа недотрог.
2: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
5: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
6: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Anto Tora on the road, hei!
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
7: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
6: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
6: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyin.

0: Hey, Kevin Feeley.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
2: С нами легко.
3: Online Radio. 101
4: 101 101

0: Доброго здоровья, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И напротив меня сегодня в программе «Чудо на белом». Это, конечно, программа прежде всего о, как раньше говорили, синематографе. Напротив меня потрясающий, в какой-то степени тоже чудо. Это Виктор Пистолетов. Да, друзья, мы добились его, наконец, это кинорежиссер. Это наша надежда. Я вас прошу, Виктор, это ваша, кстати, Пистолетов, это ваша настоящая фамилия? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, я прошу. Господи же, боже мой.
0: Ну, я вас прошу, ну как-то вы...
1: Боже мой, я...
0: Да?
1: Знаете, я, честно говоря, у меня уже просто, вот я не постесняюсь, ну, не вы меня достали просто, да, понимаете? Нет, не настоящая это моя фамилия.
0: А
1: не
0: какая?
1: Настоящая.
0: Какая настоящая?
1: Настоящая у меня? Да, сколько можно повторить? Ну, моя настоящая фамилия Сергей Выюхов.
0: Сергей Выюхов.
1: Просто с ума можно
0: как
1: сойти.
0: Приятно.
1: Я этого не стесняюсь.
0: А это хорошо. Это хорошо.
1: Об одном и том же. Куда
0: не
1: придешь.
0: Вот давайте все-таки поговорим сегодня. Виктор, я вас прошу. Виктор, все-таки давайте, Виктор.
1: Давайте. Конечно.
0: И вот о последней
1: Вы напомните,
0: работе.
1: Что я...
0: Вы Виктор Пистолетов.
1: Да.
0: А не Сергей Выюхов. Вы понимаете, о чем речь?
1: Нет, ну, я по паспорту я Сергей Выюхов.
0: Но, естественно, по паспорту вы Выюхов.
1: Мой творческий псевдоним Виктор. Пистолетов,
0: да вы Выюхов.
1: Объяснять.
0: Вы по всему вы Выюхов. А так вы, естественно, Виктор Пистолетов. С нами Виктор Пистолетов. И вот я, Юрий Бурзон, хочу напрямую сейчас, прямо вот наотмашь, как бы, вот, это удивительная ваша последняя работа. «Лебедь, рак и щука. Возвращение». Скажите, это камедрамеди или нет?
1: Ну, безусловно, это камедрамеди.
0: Да?
1: Это камедрамеди. Я хочу
0: так
1: сказать, что, конечно, это я не назвал мою работу. Это жанр, в котором я работаю.
0: Ну, жанр,
1: это камедрамеди. В камедрамеди, ну, вы понимаете, сегодня не так много в камедрамеди работников. Ну, не я, еще несколько ребят, которые работают, так сказать, по ту сторону океана. Ну, вы их тоже знаете неплохо.
0: Да, и прекрасно. Я даже не буду называть их фамилии, но
1: это непростой жанр. Камедрамеди.
0: Вот, поподробнее.
1: То есть это одновременно, как вы понимаете из названия, вы понимаете, что это, кстати, одновременно и комедия, одновременно и драма, одновременно и Ди.
0: Вы знаете, вот я хочу про Ди немножко поговорить, потому что все, вот знаете, вот, а вот, подождите, а трагедрамеди?
1: Ну что трагедрамеди? Ну что вы лезете?
0: Вот Ди, там тоже...
1: Это не мое.
0: Почему?
1: Ну, потому что там работает, Борис Сосов. Это известный кинорежиссер.
0: Да, естественно, мы знаем.
1: Знаете,
0: друзья,
1: прекрасно. Борис Сосов
0: это серьезный очень
1: кинорежиссер, конечно. Он работает в трагедрамеди.
0: А это его настоящая фамилия, кстати, или нет?
1: Да нет, конечно, господи. У кого в этом бизнесе настоящие фамилии? Ну что вы, на самом деле? Его настоящая... И Кирилл Тетев.
0: Кирилл Тетев, господи.
1: Да, настоящая его фамилия.
0: Конечно.
1: Вот. А так он, конечно...
0: Он Тетев.
1: Он Тетев Кирилл. Да,
0: да нет, он
1: полный. Так сказать, в титрах. Он Борис Сосов.
0: Борис Сосов, конечно.
1: Ну,
0: да, я помню.
1: Понимаете.
0: Его, он есть целый холдинг, Борис Сосов. Но у вас-то какой холдинг? Пистолетов и Ко. Да,
1: ну что вы, ну при чем здесь это?
0: Не, ну давайте уж не скромничайте, пожалуйста. Я вас прошу, давайте все-таки несколько слов о «Лебеде». Давайте, пожалуйста, о «Лебеде».
1: Ну, во-первых, если говорить об этой картине, то есть она далась мне непросто. Дело в том, что, во-первых, подумайте, во-первых, это же вторая уже работа была же «Лебедь, рак и щука». Никогда.
0: Помните, был.
1: А сейчас, так сказать...
0: «Лебедь,
1: рак и щука. Возвращение». Ну, конечно, как вы знаете, после успеха первой работы «Лебедь, рак и щука. Никогда». Естественно, я не беру уже переосмысление и, другие, посылы. Но сегодня «Лебедь, рак и щука. Возвращение».
0: Это итог или это все-таки...
1: Минимум это трилогия.
0: Трилогия
1: будет. А так вообще я рассчитываю на пятилогию.
0: Секундочку. Вот у вас актер, который вы хотели, так сказать, взяли его, естественно, и опять взяли. Это знаменитый Тырин. Вот скажите, он что в нем вот такое вот все-таки? Что в нем? Он удивительный как бы человек такой, породистый, да?
1: Ну, послушайте.
0: Ну.
1: Тырин вообще хорош.
0: Вот.
1: Терин хорош, это
2: да,
1: понимаете.
2: Он во всем хорош.
1: Ну, все знают.
2: С какой стороны его не возьмут?
1: Послушайте, ну да, да, да. Он породистый.
2: Да, он вот, породистый. Вот я и говорю, вот он породистый.
1: У него, так сказать, у него это и во всем, и в лице, и,
2: да,
1: и
2: во всем.
1: И в лице, и в ногах, и в руках даже. У него, да.
2: И вот сейчас, перед тем, как мы продолжим разговор о ногах Терина, я хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте немножечко паузу с вами сделаем и скажем вам до встречи через мгновение.
3: Чудо на белом. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Минутка поэзии.
4: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
3: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Заперяды.
1: Так, хорошо, скажите, пожалуйста, а зыбь?
2: А зыбь, дорогая моя, это уже все, это конец.
1: То есть, если дело доходит до зыби...
2: Если рябь – это лишь предтеча, и мы можем спрогнозировать, так сказать... Поведение
1: да.
2: Послерябное поведение.
1: Пострябное
2: поведение.
3: Да,
2: можем прогнозировать. То есть, условно говоря, у нас там события на бирже, или, так сказать, начало каких-то штормов, или ураганное, или самолеты прекратили, или вдруг задержка рейса, или поезд не пришел, или вдруг не пошли за покупками, не выдали зарплату. Это все, это все последствия, которые, ну, мы сейчас не углубляемся. Это на ум, так сказать, у нас. Углублением процесса. Эта рябь дает нам возможность видеть перспективу. Мы уже можем где-то охватывать, окусывать, так сказать, концы.
1: Да-да-да, как
2: понимаете?
1: Предвосхитить.
2: Купировать проблему. Понимаете? То зыбь это уже все.
1: Это уже все.
2: Это конец.
1: То есть,
2: это последнее. Все кончено.
1: То есть я поняла, что слава богу, что до зыби мы еще не дожили. Все-таки.
2: Ну, мы несколько раз уже доживали до зыби. Что ж?
1: Было, да?
2: Ну, конечно.
3: Ну, а как же вы не помните?
1: Зыбное было время.
3: Конечно, что же вы не помните?
2: Ну, она еще молодая.
1: Ну, спасибо молодая, большое, да, конечно, спасибо, но...
2: Она еще девочка.
3: Практически.
1: Ну,
3: да. Ну вот теперь я... воспримите это как...
1: Теперь я вот хотела бы спросить тогда Наума Георгиевича.
3: Да,
1: Наум Георгиевич,
3: да,
1: вот скажите.
3: Да.
1: Ну вот если столько проблем вообще возникает из-за ряби, этого пострябного вот этого процесса, то, может быть, все-таки изъять камни?
3: Нет, ни в коем случае.
1: Почему?
3: Камни изымать нельзя.
1: Ну, может быть, изъять, просто запретить, выпустить какой-то, издать закон, запрещающий брать камни, кидать?
3: Нет, в коем случае. Люди кидали, кидают
1: и будут
3: кидать. Вот, это написано в нашем труде. Мы с Левтином написали.
2: Но главная история все-таки заключается в том, наша задача научиться купировать.
1: Я поняла.
3: Не доводи до зыби. Вот где вот мы пишем.
2: Не доводить рябь до зыби.
3: Рябь
2: до
3: зыби. Вот и
1: все. Простые вещи.
3: Это простые
1: вещи. А скажите, но все-таки, а почему? Вот, значит, если мы вдруг запретим кидать камни, то мы нарушим тогда какие-то процессы важные.
3: Конечно. Я вам скажу так. Зыбь, вот это конкретно уже как бы. Это зыбь, это оторопь. Оторопь. Что такое оторопь, вы можете себе представить, да? Это когда человек уже вплотную приблизился к своему, ну, скажем так, это же циклично, да? Начало и конец. Начало и конец. И вот он пришел к своему результату, к концу.
1: Зыбный конец,
3: и его берет что?
1: Оторопь.
3: То есть перед зыбью возникает оторопь. Это последнее, что в зрачках, как мы уже знаем, уже наука изучена, в зрачках отражается у человека
2: прямоходящего.
3: Да, будем так называть.
1: То есть, когда летит камень, и вот он только соприкасается с поверхностью воды, как бы вся вода...
2: Ирочка, рябь начинается в момент, когда вы берете камень.
3: Конечно.
2: Вы берете камень, рябь уже началась.
1: А оторопь когда возникает?
2: О, это позже.
3: В самом конце, я же вам столько что...
1: Ну, я и говорю, я же про оторопь-то и говорю, что когда, значит, когда вот камень только-только приближается к этому пространству, воды, то как бы вода несколько в оторопь впадает.
3: Нет, она никуда ничего не впадает. Вы не путайте, пожалуйста.
2: А у воды впадает? Уже записана вся информация.
3: Конечно.
1: Понятно.
3: И читайте книгу «К зыбь и рябь».
0: Зыбь и рябь. Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
4: Обуздыватель.
5: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь, он смельчак. И этот смельчак наш Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
6: Да, абсолютно.
5: Вы можете обуздать что угодно.
6: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я? Заговорил. Я сразу вспомнил, как это было, когда мы отправлялись на Галапагос.
5: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
6: Обуздываю.
5: И неприродные.
6: Дождь, ветер, смрад.
5: Вы можете обуздать и хулигана.
6: Я могу обуздать хулигана.
5: А, например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
6: Ну, если надо, если ко мне обратятся... специальные какие-то органы.
5: Службы.
6: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
5: Ну, конечно.
6: Ну, естественно.
5: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
6: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
5: Обуздай смрад, это, конечно, серьезная работа.
6: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию, так и называется, смрадное.
5: Смрадное.
6: Да.
5: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
6: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь? Они сами должны быть необузданные. Я необузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
5: Понимаю вас.
6: Вы понимаете, о чем
5: я? Ну,
6: это?
5: Что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
6: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
5: Пытались его обуздать?
6: Я пытался обуздать его.
5: И что?
6: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
5: Так вот оно что.
6: Конечно.
5: Вы обуздываете энергию.
6: Я обуздываю энергию. Да. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
5: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
6: Пожалуйста.
5: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
6: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
5: Ну, это эпизоды, я просто...
6: Это эпизоды,
5: в среднем,
6: да.
5: Сколько в раз среднем... в месяц?
6: 2-3.
5: 2-3 раза.
6: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О!
5: Понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
6: Да,
5: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл.
6: Пожалуйста.
5: Спасибо вам большое, что
6: и
5: вы...
6: И, пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
5: Если кого-то нужно будет обуздать.
6: Если кого-то нужно будет кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какую-то, да?
5: Звоните, дорогие друзья,
6: пожалуйста.
5: Нам мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
6: Спасибо.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава! Расскажите, как случилось вот это то великое открытие, которым вы сегодня нас попотчуете?
2: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Началось с того, что я, когда еще во втором классе занималась природоведением, mm-hmm. я тогда обратил внимание, что ведь есть просто огурцы, ну, огурцы, которые мы едим, ели, но я теперь не ем, конечно. Вот. А есть огурцы дикие. Они совершенно горькие, есть их нельзя. Я стала изучать, и оказалось, что нельзя их есть, потому что там много кукурбитоцинцинов.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Понимаете? Вот этот кукурбитоцин, он дает вот эту вот горечь, вот эту дикость, вот эту вот, понимаете, угу. какой-то шалость какую-то.
1: И вы как бы подумали, что же это такое?
2: Вот
1: откуда
2: есть,
1: он взялся?
2: Дикие, вот есть, значит, дикие огурцы, а есть как бы не дикие. Ведь так и про человека можно сказать, что есть какие-то дикие люди, с которыми мы не хотим общаться, а есть вполне себе ничего.
1: Да.
2: Вот.
1: Ну, вот, немного, правда, их.
2: Ну, их, конечно, меньше, чем диких. Да, это понятно. Так вот, и вот отсюда я начала думать, как-то разматывать вот этот клубок разматывать, и поняла, мама моя дорогая.
1: Ой-ой-ой.
2: А мы-то не из огурца ли вообще?
1: Подошли вы прямо к самой сути.
2: Как только мысль эта у меня появилась, понимаете, сразу ясность полная.
1: Да вы что?
2: Вот я вам даже сейчас вот это сказала, да? Ну, вы, конечно, уже знали, но согласитесь, вот что-то щелкает.
1: Щелкает.
2: Щелкало?
1: Вот когда при слове «огурец».
2: Огурец.
1: У меня прям щелкает действительно. Вы знаете, как будто какая-то родственная.
2: Какая-то вот дать? Да-да-да.
1: Что-то такое, понимаете?
2: Да-да-да.
1: Что-то с огурцом прямо такое непросто.
2: Что-то с огурцом, понимаете, непросто. Потом я поняла, что вот просто взять, например, огурец, вот так откусить, да? Не выходит. Не получается.
1: Это после осознания, это уже.
2: Осознание, конечно.
1: А ведь некоторые до сих пор жрут, я не боюсь того слова.
2: Просто
1: прямо кромсают его зубами своими.
2: Жрут, не понимаю, кого жрут. Кого
1: они
2: жрём,
1: получается,
2: ребят?
1: Что жрут прямо нашу жизнь.
2: Просто и нашу жизнь, еще даже и не зародившуюся жизнь.
1: Да,
2: огурец прямо еще до человека.
1: Жрут геном.
2: Как бы еще не вылупился из огурца человека, а его уже сжирает зародыш.
1: И вот я хочу что спросить. Сейчас же, немедленно.
2: Давайте.
1: И вы приступили к, ну, так сказать, что ли, к изучению дикого огурца.
2: Да, дикого огурца. Потому что дикий огурец, значит, потому что на самом деле люди вылупляются вот из диких огурцов.
1: По большому счету.
2: Конечно, конечно. Как, понимаешь, ну, вся эта история с обезьянами, дикими обезьянами. И вот из никаких-то же, не из ручных, люди сейчас из ручных,
1: конечно,
2: не выходят.
1: Конечно.
2: Понимаете?
1: Конечно, конечно.
2: А вот из диких огурцов.
1: Ой-ой-ой.
2: Как раз человек и пошел.
1: Так вот я что хочу у вас спросить.
2: Да.
1: У вас сегодня... Ну, сегодня вы потрясете, конечно, наших зрителей и слушателей, естественно, и потому что я уже был потрясен перед тем, как началась передача, и вы показали сегодня наших гостей, которые, ну, с вами
2: да.
1: сегодня.
2: А не со мной вообще.
1: Как вы вообще, в принципе, дошли до этого понимания? Между вами как сложились эти отношения? Как вы почувствовали, что не то, что нельзя есть огурцы, а то, что эти огурцы не просто огурцы, а что это представители другой цивилизации?
2: Да, да, да. Но понимаете, как сказать, постепенно. Не могу сказать, что нахрапом тут не получится ничего.
1: Да.
2: Тут надо постепенно. Вообще очень хороша игровая основа взаимоотношений.
1: Ага.
2: Они очень игривые.
1: Угу. Нет, а просто мне хочется понять, как вот вы, как вы, так сказать, просто, ну, поняли, что это, так сказать, ну, что это астронавты.
2: Как? Ну, как я поняла? Во-первых, когда вот эта мысль-то зародилась, я вот все-все вам это уже рассказала,
1: да-да-да.
2: Я просто начала пробовать общаться. Я поняла, что, господи, они страдают так до сих пор.

0: общался, понимаете? Они хотели, хотели, но им бы кто слово сказал. Но вы говорили когда-нибудь с Огурцом?
1: Нет.
0: Вот.
1: И это, конечно, моя ошибка. Я чувствую. Я даже думаю, что ведь я мог тоже догадаться. Но нет, конечно, мне не хватало и знаний. И порой мне не хватало даже и каких-то углублений, можно сказать.
0: Да, конечно, вот я, понимаете, начинаю говорить, у меня прям слезы начинают подкатывать. Потому что вот как долго огурец...
1: А мы только жрем и жрем огурцы.
0: Они что, поговорить?
1: А мы-то, мы едим тех, которые прилетели и зародили жизнь нашу.
0: Да. Они хотят общаться.
1: Мы жрем родителей.
0: Практически. Практически.
1: С другой стороны, кто родителей не жрет?
0: С другой стороны, да, в этом есть, конечно, определенная философия, но поймите, вот вникнитесь только. Люди. Огурец так долго хотел, так жаждал общения. А вместо этого на доску, вместо этого ножом. Ну что вот это такое?
1: Это ужасно.
2: Путь огурца. Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttaisi, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakka, jääkäti, jääk, bla bla bla bla, jääkäti, jääk, bla bla bla bla, suu yhtä mittaa käy, jääkäti, jääk, bla bla bla bla.
2: Правда с запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. 101.ru. Соглядатый.
3: Здравствуйте, с вами я, Ирина Рыблад. У нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный.
4: Да.
3: Он соглядатый.
4: Да.
3: Я бы даже сказала, наверное, он начальник.
4: Я начальник соглядатых на специальной трассе. Вот как раз мы об этом начали с вами говорить в предыдущем часе.
3: А вы сами, вы только, вот, как сказать, руководите процессом или вы сами тоже смотрите?
4: Ну, сейчас я раньше как бы занимался именно конкретно соглядатайством.
3: Да.
4: Сейчас я уже руковожу соглядатаями. Да, только руковожу. Но иногда на очень сложных участках.
3: На сложных участках вы сами, никому не доверяете.
4: Я сам, конечно, работаю. Вот особенно сложный участок сейчас, это у нас специальная трасса дяди Тараса. То есть, и как бы ее так назвали, потому что Тарас Ванюсевич.
3: А, Тарас Ванюсевич, да.
4: Руководит как бы этой трассой. У него возникает плотный очень, трафик. Очень неадекватно иногда себя ведут
3: водители
4: на этих участках. Выбегают. Справляют нужду.
3: Боже.
4: Естественно. Соглядатые все это фиксируют.
3: Все это фиксируют.
4: Я покажу вам еще раз, как фиксируют эти очки.
3: Ну-ка, давайте-ка посмотрим.
4: Видите, все.
3: Потрясающе.
4: Да, абсолютно.
3: Просто потрясающе. Вот такой у меня вопрос.
4: Да, пожалуйста. Да.
3: А ни для кого не секрет. То сейчас очень многие автовладельцы, очень многие водители машин используют сами себя, ставят в машину видеорегистратор.
4: Да.
3: Ну, чтобы, если что, там у него уже было.
4: Естественно, конечно. Да.
3: Я, может быть, преувеличиваю, такой слух был, что и даже вот начинает избавляться от этих видеорегистраторов, а просто берут человека.
4: Да, конечно.
3: С собой.
4: Конечно.
3: Да, который работает видеорегистратором.
4: Мы предоставляем такую таких
3: услугу.
4: Людей.
3: Это как раз ваша организация.
4: Да, это наша организация «Соглядатые». Так и называется организация «Соглядатые».
3: То есть и ваша же организация, вот если в квартире устанавливается видеонаблюдение, камеры и так далее, ваши же люди работают.
4: Наши же люди работают в квартире.
3: Прекрасно.
4: Присылается человек, как правило, низкорослый, скажем так,
3: юркий,
4: по габаритам, по габаритам юркий,
3: цепкий. Цепкий, да.
4: Вот, они как бы...
3: В принципе, все-таки должны быть незаметны.
4: И они, как правило, незаметны.
3: Незаметны.
4: Кстати, эта форма специально у нас, вы видите, да? Она
3: вы
4: как
3: знаете,
4: бы
3: да,
4: такая серого, такого незаметного цвета.
3: Да. Да.
4: Все это как бы в тонах таких
3: в
4: самых...
3: В лесу работаете?
4: В лесу, да, конечно.
3: А что там вот, в чем состоит работа в лесу?
4: В лесу очень важны как бы ситуации с браконьерами.
3: Правильно.
4: И особенно нестандартные ведущие себя люди, так называемые шашлычники, вы понимаете?
3: Вот.
4: Мы их называем шашлычники. Но это не обязательно люди, которые жарят шашлыки, вы понимаете? Они могут жарить и дрозда.
3: Да. Жарить дрозда и заниматься вообще совершенно неуместными делами.
4: Да, и неуместными с этим же дроздом могут заниматься, вы понимаете, доходило.
3: Да, в том-то и дело,
4: действительно, я не лукавлю здесь. Это действительно так.
3: Нет, всем известно. Это известные грибные маньяки. Это
4: маньяки, совершенно как бы люди...
3: Люди в плащах вот эти вот,
4: в плащах, в баллонях, которые ходят, нападают на лис.
3: Нападают на лисы и
4: естественно, вступают с ними в противоправные действия.
3: Да,
4: и
3: да.
4: После этого лисы
3: гибнут. И с корнем вырывают грибы, между прочим.
4: Они с корнем вырывают грибы, пытаются накормить их сначала лис этим, чтобы задурманить.
3: Задурманить, так сказать,
4: и после этого вступить в противоправные действия с ними. Это ужасно.
3: это ужасно. И вот как ужасные раз вы, люди, собственно, благодаря вам, еще да, не все, собственно, лисы погибли у нас в лесу.
4: Естественно.
3: И еще кое-какие грибы
4: остались. Мы бережем
3: да,
4: лис.
3: Лис, да.
4: Вот, вот о чем речь.
3: Вот о чем речь. А на зайцев они не нападают?
4: Нет, зайцев реже. В основном лисы. В основном лисы.
3: Так, очень интересно. Ненадолго прервемся с вами, дорогой Геннадий Степанович.
4: Да.
3: Да, чтобы узнать еще кое-что интересное.
4: С удовольствием.
2: Заглядатый. Реклама.
5: Реклама.
2: Реклама.
5: На Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью. Струи дождя били мне в лицо. Вода стекала за шиворот. Майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду. Я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов. Он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос. Меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Клизмование. Здравствуйте, дорогие наши друзья, а с вами вновь летнее клизмование. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте,
0: да. Здравствуйте, еще раз. Галечка, дорогая, вы так много рассказали про клизмование, про столько, сколько надо держать.
1: Это еще немного, это вообще совершенно капля, понимаете, капля в океане. В океане вообще интересных.
0: Это надводная часть айсберга.
1: Конечно, да.
0: Вот оно в чем дело. Как не слезать в течение 3 месяцев с клизмы?
1: Ну, вы понимаете, во-первых, мы это тесный контакт все время.
0: Тесный.
1: Либо со мной, либо с моими сотрудниками.
0: Да.
1: Потому что важно понимать человека, который с насадкой живет.
0: Ну, вот это очень важно.
1: Важно просто понимать, что он не одинок.
0: Он чувствует себя не одиноко, и это как бы его друг.
1: Да, мало того,
0: получается,
1: у нас же группы людей с насадками. Это некие группы, когда группы, и ты понимаешь, что...
0: Они встречаются, общаются.
1: Рассказывают о своих ощущениях.
0: Можно ведь и гулять.
1: Конь, гулять обязательно. Конные прогулки очень,
0: кстати. И даже конные прогулки с клизмами. Ах, вот оно в чем дело.
1: Очень полезно.
0: Вот это вот качка.
1: Да, конечно.
0: Она полезна.
1: Очень.
0: Для
1: Безусловно.
0: Всего организма.
1: Да, конечно.
0: А как лошадь себя чувствует, когда клизма входит и выходит, как бы?
1: Да, лошадь прекрасно себя чувствует. Лошади как раз вот каких-то таких вот скакунов, уже которые на пенсии.
0: Да.
1: Вот нам как раз
0: скакуны
1: вот дают...
0: на пенсии, то есть нужны в основном.
1: Да. Ну, есть такие, я вот
0: не
1: в конозаводстве не очень понимаю.
0: Да.
1: Так вот, так их нам прямо дают, потому что после таких прогулок лошадь как-то совершенно начинает
0: по-другому чувствовать себя,
1: что ли.
0: Боже мой!
1: Боже
0: мой, это же удивительно, вот так скакать с клизмой, развивается ветер, волосы развивает, и вы скачете, и это удивительно.
1: Ну, во-первых, понимаете, я опять-таки повторюсь, у нас вся группа одета стильно очень.
0: Стильно.
1: Во-первых, они все в бермудах.
0: Это бермуды.
1: Понимаете?
0: Но это свободные немножечко такие шорты.
1: Бермуды,
0: да?
1: Конечно, свободные, да.
0: А сверху все обтягивающее.
1: А сверху, понимаете, верхнюю часть-то мы не касаемся. Понимаете?
0: Ну, я понимаю, но.
1: Хотя, у нас же есть еще верхнее клизмование.
0: Да, подождите, вы забежали вперед, дорогая Галиночка.
1: Простите, Юрий, простите.
0: Я хочу задать, что ведь за будущее все-таки за верхним клизмованием.
1: Нет, я больше вам скажу.
0: А скажите.
1: Будущее
0: скажите.
1: За одновременным клизмованием.
0: Ай-яй-яй. То есть, и, как говорится, и туда, и туда.
1: Ну, конечно, звуконцов.
0: Боже мой.
1: Конечно, да.
0: Вот для тех, кто не очень как бы еще осознал вот происходящее, летнее клизмование, мы в основном говорим об этом, но мы говорим и о том, что у нас клизмование происходит и сверху, и снизу, то есть и в рот, и в анус как бы.
1: Ну, как бы да, да.
0: Как
1: да.
0: бы и в хвост, и в гриву.
1: И в хвост, и в гриву,
0: вот.
1: Да, вот правда.
0: Уж такими выражениями, уж меня простите, ради бога.
1: Ничего.
0: Я так по-моему.
1: По-военному немножко.
0: Чуть-чуть, да, немножко.
1: Да, но мы,
0: пожалуйста.
1: Конечно, более как бы так эстетически все называем, естественно.
0: Так вот, чуть подробнее, вот как это делается и туда, и сюда.
1: Ну, во-первых, это абсолютное кольцо, проводное кольцо делается. То есть это в рот, изо рта идет трубка, и она входит, как вы уже успели это сказать, именно в анусный кружок.
0: Это сообщающиеся сосуды.
1: Конечно, да, да. Но это очень продвинутые люди должны только, могут только, вернее.
0: Это единицы.
1: Пока мы подготовили всего 2 человек.
0: Боже мой, вот пока эти 2 человека, мы обязательно с вами как бы коснемся именно конкретно. Я бы хотел поконкретнее поговорить, кто это, мужчина или женщина, да?
1: Это Таня и Гена.
0: Это Таня и Гена. Вот мы вернемся.
1: И самое приятное, что это семья.
0: Это семья. Вот мы вернемся к семье Тани и Гены, как бы и чуть-чуть позже, через мгновение. Летнее клизмование.

0: Флора и фауна.
1: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Отчим вычерной снедью. Фоменко Фрикра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики. Бубенчики. Еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть,

0: для него.
1: О-о-о, все о Еле.
2: 32-312-657-2, Минздрава. Здраво.
3: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в нашей программе. И сейчас, после интересной паузы и легкой музыки, мы вновь с Вениамином Кропотовым, полковником вихрештурмового отряда. Здравствуйте, Вениамин! Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте.
0: Еще раз приятно!
1: Уже здоровались хотя
0: бы. Ничего! А ваша харизма дает о себе знать.
1: Я рассказываю дальше.
0: Вот все-таки ваша харизма дает
1: о себе.
0: Значит,
1: мы работаем на то, чтобы наказывать врага в его логове.
0: Вот.
1: И вот прошла веерная бомбардировка.
0: Вот когда прошла.
1: Накрыли.
0: Накрыли врага.
1: Посеяли, так сказать.
0: Так.
1: Но кое-что, кое-кто из врагов в логове остался.
0: Где-то закопался там.
1: Ну, предположим.
0: Да.
1: И тут начинается работа нашего отряда.
0: Вот расскажите.
1: Мы разженатые и разведенные более 5 раз.
0: Так, так.
1: В едином порыве под моей командой спускаемся в логово.
0: Так. Вас что-то поджидает там в логове?
1: Ну, враги.
0: Ну, а еще какие-то там препятствия, какие-то там...
1: Какие препятствия? Враги там у нас.
0: Только враги. Хорошо,
1: да.
0: Хорошо.
1: Это и есть препятствия.
0: Это и есть препятствия. Все.
1: Наша задача — наказать их.
0: Вот.
1: Вот тебе и все.
0: Вот скажите, отпускаете ли вы, или все-таки вы наказываете их прямо до смерти прямо?
1: А когда как?
0: По-разному.
1: По-разному.
0: Ага, ага, ага.
1: Если оставлять их в живых,
0: да,
1: они идут после этого с нами.
0: Да.
1: Да. Это целая проблема. Их невозможно бывает врагов отогнать потом. Они так привязываются.
0: А,
1: понимаете?
0: После наказания.
1: В реки. Конечно, враги после наказания привязываются.
0: Ну,
1: это
0: так
1: ужасно.
0: Обычно бывает, да, это я понимаю.
1: Поэтому иногда легче наказать врага до смерти.
0: Да, я понимаю, вот я понимаю.
1: Подвое, как говорится, потрое.
0: Потрое.
1: Ну, у нас такие ребята с такой харизмой работают, что. Ох!
0: Ох ты! По полной программе.
1: Конечно.
0: По самой уж. Не,
1: не
0: буду,
1: балуйся.
0: Не балуйся. Так
1: враг
0: оно и называется.
1: Знает. Враг знает.
0: По сизые баракасы. Да,
1: да,
0: вот так
1: если
0: вот.
1: Он, так
0: это
1: сказать,
0: же ваши слова.
1: Оставь, ну конечно.
0: По сизые баракасы.
1: Доказать по сизые маракасы.
0: По самые совершенно секретно. Господи,
1: да,
0: боже мой.
1: По сизые маракасы бывает наказываем.
0: По опытке.
1: Я могу сказать следующее.
0: Да, да, да.
1: Конечно, многие считают нас. Но без нашей работы, без наказания, враг не до конца осознает свою вину.
0: Вот и чем дело.
1: Не растоптан.
0: Понимаю вас. Понимаю
1: вот
0: вас,
1: тебе
0: Вениамин,
1: и все.
0: Понимаю. Вот скажите, сколько сейчас у вас бойцов в отряде? Вот сколько сейчас? Скажите. Ну, говорите, Вениамин. Или что? Не будете говорить?
1: Это секретная информация.
0: А, все, я понял. Понял, хорошо, хорошо. А сами вы?
1: Как же?
0: Как же?
1: Конечно.
0: Ага, понимаю. Понимаю, понимаю. Хорошо. Но скажите, оказывают ли сопротивление?
1: Враги в
0: логове? Враги в логове. Все-таки. Пытаются что-то они?
1: Ну.
0: Как-то?
1: Ну, естественно, первые несколько минут.
0: Ну, несколько минут, да?
1: Конечно,
0: да.
1: Пытаются.
0: Ага, ага, ага.
1: Но потом они всегда сдаются. Всегда.
0: Так, хорошо, такой интересный.
1: Мы, кстати, за все время битвы не потеряли ни одного нашего бойца.
0: Это вообще вам честь и хвала, Вениамин.
1: Ни одна.
0: А вот неожиданный вопрос.
1: Травмы были. Но потерь нет.
0: Понимаю. С вашей харизмой, которая, конечно, у вас просто она так распирает.
1: Я 11 раз женат.
0: 11. Боже мой, 11 раз. Это такая харизма у вас, что ни одна, понимаешь, не...
1: Согласен.
0: Согласен. Вениамин, такой простой, если можно, на ты, я вижу, чисто по-мужски, но такой вопрос мужской все-таки. А если женщины появляются как враги, вот давайте мы на этом вопросе потом с вами после паузы вернемся к нему.

0: 101.ru.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
2: Скуластая слава.
3: Дорогие наши друзья, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, и передо мной сам Жозин Виктор Арсеньевич, президент Федерации скуластых. Мы говорили о сульфадрибадиле, который раньше применялся, но теперь начал применяться трептоний. Это лекарство, которое превращает скулу как бы в мягкую, да? Как бы в удивительную, ну, податливую.
4: Ты понимаешь, какая история.
3: Я хочу сказать следующее.
4: Да. Мы еще, конечно, только на пути. Еще, конечно, нужно многое, многое сделать.
3: Я понимаю.
4: В этом направлении. Ну, во-первых, надо работать с федерацией на предмет того, чтобы, для себя понимать конкретные вещи.
3: Что именно?
4: Значит, нам нужно понимать, что это будет позволено.
3: Так.
4: Понимаешь, в чем дело?
3: Вот. У вас какие-то сейчас вам присылают специальные...
4: Я отвечаю на вопросы одновременно. Понимаете, значит...
3: Вы параллельно просто
4: отвечаете. Ну, что я могу сказать?
3: Да, пожалуйста.
4: Важнейшим аспектом является в нашем новом виде спорта, в метании неровных, является самым важным сегодня скуластость. Я уже говорил.
3: Да.
4: Для того, чтобы вырастить скулу, мы, конечно, сделали лекарство трептония, потому что сегодня в Мировой Федерации скуластых еще нет конкретных запрещений на допинговые, так сказать,
3: направления. То есть вообще пока все разрешено?
4: Ну, что не запрещено, то и разрешено, понимаете?
3: Понимаю. Вот. Но все-таки вот про сульфадрибадил немножечко. Почему отказались?
5: Значит, Мы не отказались от сульфадрибадила.
3: Вы сказали, немножко вязала.
5: Ну,
3: чуть-чуть вязала.
5: Спортсмена вязала.
3: Вот. Немножко вязала.
5: Вязала спортсмена. Оно немножко стало из-за сульфадрибадила пригибаться.
3: Чуть-чуть он начинал пригибаться.
5: Да.
3: А сутулиться нельзя.
5: Сутулиться нельзя, потому что бросок неровного.
3: Он требует
5: прогиба.
3: Это почти сухохара.
5: Прогнувшись, конечно.
3: Если вы правильно говорите, я же подготовился.
4: И, конечно же, мы стали с сульфадрибадилом работать, над новым лекарством. И вот к трептонию мы подошли.
5: Трептоний позволит размягчить в какой-то момент скулу. Я сейчас говорю это открыто, не боясь.
3: Это правильно, Виктор Алексеевич.
5: Что нас мировая закулиса услышит, пока они нас
3: услышат. Пусть они слышат.
5: Пока они возьмутся.
3: Пусть они слышат.
5: Мы уже будем так далеко впереди. А потом, я хочу сказать, если они нас догонят, наши ребята придумают еще что-нибудь.
3: Вот и все. Так вот. Совсем неровное будет.
5: Неровная поверхность скулы.
3: Да.
5: Мягкой скулы.
3: Вот.
5: Позволит нам уменьшить расходы на количество спортсменов. Ну, вы представляете, мы тащим за собой 10 тысяч спортсменов.
3: Это бешеное количество.
5: На соревнования. Ну, это абсурд.
3: Мягкая.
5: Даже закладывается потом бросок.
3: Удивительно. Как точно все это у вас?
4: Конечно.
3: Мне все-таки нравится ваш этот фазин.
5: Фазин хорош. Не во всем.
3: В чем больше?
5: Вы знаете, он лучше мечет мягко-жидкое.
3: Мягко-жидкое, да?
5: Да, лучше мечет.
3: Лучше мечет. Да. Но хотелось бы, чтобы он все-таки пробовал и какие-то твердые.
5: Ну, конечно.
3: Какие-то твердые субстанции, понимаете?
5: Да.
3: Потому что жидкие вещи,
5: За твердое у нас отвечает Салин, как известно.
3: Салин.
5: Понимаете, и это важно.
3: И я вам скажу, это единение. Вокруг вас собираются лучшие из лучших. Виктор Арсеньевич, дорогой мой. Знаете, я вас просто поблагодарю. Вы знаете, во-первых, спасибо, что вы выкроили какую-то минутку, буквально секунду. Во-вторых, у вас удивительная у самого скула. Это же просто какое-то... Это обтягивающее...
5: Ну, так я же начинал-то.
3: Да вы, я знаю, господи.
5: Я шел как
3: тогда
5: спортсмен.
3: Тогда еще и сульфадрибадила не было.
5: Конечно.
3: Был шел... Пантагос.
5: Пантагос, конечно, но, он был. Но вы это... знаете, я хочу сказать, Пантагос вы это на нем... мертвом припарк.
3: Да это чушь собачья, да.
5: Вот,
3: Пантагос
5: вот
3: это так. Собачкам давали
5: да,
3: буквально.
5: Да, конечно.
3: Потом этот
5: а
3: Пантагос.
5: Мы видите как. А вот... Я же прошел огромный путь в создании, так сказать, нового вида спорта и
3: да.
5: метания нейронных.
3: Да,
5: пока я от простого спортсмена поднялся
3: до таких
5: президента
3: высот.
5: Федерации
3: да,
5: скуластых.
3: Да,
5: ну,
3: да,
5: во-первых,
3: да,
5: конечно.
3: Это удивительно.
5: Вот так. Ну, в общем, как говорится,
3: и давайте я вам еще
5: Жозин прошел большой путь.
3: Я вам скажу.
5: Понимаешь?
3: Мы за Жозина. Вот
5: спасибо.
3: Так бы я сказал. Спасибо,
5: спасибо.
3: Дайте я вас.
5: Спасибо, Юрец.
3: Спасибо, спасибо.
5: Спасибо,
3: дорогой. Огромное, Виктор
5: спасибо.
3: Алексеевич. До скорых встреч. Победа за нами, за скуластыми. Скуластая слава. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?
1: Найди себя.
2: Мы продолжаем программу.
3: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
4: Подождите, а начальник у меня кто будет?
3: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
4: Нет, я начальник... вот просто с Карен, я не понимаю. Хочу даже смотреть на него. Не могу смотреть. Кармен не хочу видеть.
3: Да, нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
4: Поднимать.
3: Да,
4: хорошо.
3: Именно поднимать. Вы будете...
4: Я поднимать могу?
3: Да,
4: я, это кстати, хорошо. Я могу поднимать хорошо,
3: да.
4: Очень поднимать.
3: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
4: Ничего, что у меня гипс?
3: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем с вами это подъем на малую величину.
4: На малую величину.
3: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
4: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Я
3: можете.
4: Прессовывала несколько раз, конечно.
3: Очень хорошо, будете прессовывать.
4: Да, могу, спасибо.
3: А скажите, не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
4: спасибо.
3: Замечательная профессия.
4: Поможем
3: и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .ups. .fm. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
1: Найди себя.
0: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего.
6: Кафе у Варана. Днем и ночью.
5: Чудеса армянской кухни.
7: Инструкция применения 35-88-74. Жуй.
8: Классика в эфире.
9: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь...
10: У нас уже бедовые учителя. Слушайте, такие классные. Вообще, такие классные учителя.
11: Да?
10: Слушайте, такие. Вот я в такую школу походила.
11: В школу, где бедовые учителя?
10: Я в такую школу походила. Бедовые учителя. Это вообще... Бедовый завуч. Это вообще...
11: Бедовый завуч. Удивительно. Бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
10: Вот, я говорю.
11: Я бы учился среди бедовых. А учился бы, очертя голову. Но хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю, так, в процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались поехать искупаться со своим новым знакомым.
10: Вчера познакомилась? В бассейне,
11: в раздевалке.
10: В раздевалке, конечно. Я там познакомлюсь обычно.
11: В мужскую раздевалку и давай.
10: Да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего. Просто ничего.
11: Согласен.
10: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
11: А, испуг, страх. А испуг, страх все-таки есть.
10: Ну, конечно.
11: У бедовых бывает и испуг,
10: нет,
11: и страх.
10: У меня
11: мы вернемся
10: нет.
11: к вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
2: Будь безобразником. Флора и фауна родной планеты.
8: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
12: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
3: Виктор Желанный, Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Здрасте. Сегодня, дорогие друзья, мы выяснили, что наш главный глазник, доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, объявляет цифру в 10 миллиардов морганий оптимальным для жизни человека. Человека с планеты Земля. Соответственно, мы выяснили важную, интересную, что важно для молодежи, кстати. Для молодежи очень важно. Мы выяснили, что короткая вот такая вот, в частности, да, встреча полов при первом, так сказать, прошу прощения, соитии в жизни.
1: При первом, да. При первом.
0: 34, вы сказали.
1: 34.
0: 34 раза нужно моргнуть. Если вы моргнули больше, соитие считается неудачным.
1: Оно считается недействительным.
0: Недействительным. Вот так. Я понимаю. Соитие недействительно, если 34 раза моргнуть.
1: Да, да.
0: Понимаю. Вот какой у меня к вам острый вопрос.
1: Да,
0: люди порой совсем не обращают внимания на то, что мозоли на их веках приобретают ужасные, так сказать, размеры и формы.
1: Конечно.
0: Не хотят их удалять.
1: Не хотят.
0: Скажите, это чем-то сродни походу к зубному врачу?
1: Да.
0: Не любят?
1: Боюсь, что да. Боюсь, что да. И сами себя в результате доводят до исступления. А исступление – это, когда я вам скажу, когда начнется коррозия.
0: Да ладно?
1: Да.
0: Коррозия века?
1: Коррозия века.
0: Все-таки. Железо проявит себя.
1: Почему? Конечно.
0: Железо, которое есть в организме, проявит себя.
1: Оно окислится.
0: Какой кошмар!
1: Да.
0: Кислые веки. Но это уже вторая часть.
1: Это вторая часть моей книги.
0: Мозоли сначала каменеют, потом киснут.
1: Гибель полов и кислые веки. Вот это вот продолжение.
0: Ну что мне сказать? Борис Степанович? Я хочу вам сказать, вы конкретно ведь занимаетесь этими кислыми веками.
1: Конечно. Да. Во-первых, кислая среда.
0: Исключить?
1: Исключить.
0: Или, наоборот, включить?
1: Нет, исключить кислую среду. Mm-hmm. Исключить.
0: Mm-hmm. А что мы относим к кислой среде?
1: Скажу вам. Глюк.
0: Да ладно.
1: Да.
0: То есть мы хотим сказать, что практически все путешественники,
1: да,
0: которые бывали, например, в пустыне,
1: да,
0: и видели вот эти, и подвергались вот этим воздействиям на глаза вот этих вот ветров,
1: оазисы
0: и так далее. Все это приводит к кислым векам.
1: Кислым векам, абсолютно. То есть вы как бы себя погружаете в эту атмосферу, вам кажется...
0: А вот такой у меня вопрос, к психологу к вам.
1: Ну, пожалуйста.
0: Ну, одновременно вы не только глазник, вы же психолог.
1: Ну, естественно.
0: Скажите, кислые веки у мужчин, не ведут ли они к частым разводам?
1: Ох, как вы угадали сейчас. Как вы, боже мой, Владислав, мой дорогой. Это даже стихи получились. Боже мой, Владислав, мой дорогой. Как вы разгадали? Вот, значит, все-таки у вас это есть внутри, вот это какая-то перчинка какая-то. Вот, чтобы...
0: Я просто хочу понять, вот это число разводов и вот эти кислые веки. Это как-то связано?
1: А вот когда вот эти вот кислые глаза, это уже...
0: Понимаете, ужасные песни поют.
1: Вот это ужасные песни.
0: Половина радиостанции вещает.
1: Да все уже.
0: Кислые глаза.
1: Кислые глаза, понимаете.
0: Причем ведь они кислые не только на вкус. Да они ведь кислые и на вид.
1: Конечно.
0: А вот я остро сейчас. А бабы с кислыми глазами?
1: А вот бабы
0: с кислыми. Чем они лучше мужиков-то с кислыми глазами? Чем они лучше? Бабы лучше?
1: Ничем.
0: Ничем не лучше.
1: Плюнь в глаза.
0: Там божья роса.
1: Вот и все.
0: Вот.
1: Вот к чему мы в результате. Видите, как обогнув экватор.
0: Высоко сегодня.
1: Высоко.
0: И продолжая, продолжая разговор о кислых веках, мы вернемся к вам буквально через минуту. Это программа «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже 0?

0: 101.ru. Пристыди проказника. Фоменко фейк радио.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
2: В эфире Фоменко фейк радио. С вами, ну что, конечно, Юрий Бурзон. И передо мной очень интересная женщина. Ох, как мы долго и давно ее добивались. Это Алевтина Павловна Зоб. Это анестезиолог. Причем анестезиолог непростой, но об этом мы чуть-чуть позже как бы коснемся этого. Сеть клиник «Не больно» вас приветствует вместе с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна,
3: здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Во-первых, здравствуйте.
2: Очень приятно. Как
3: да.
2: Вы вся сегодня в каком-то таком удивительном каких-то таких тонах, таких каких-то небесно-золотых.
3: Электрик.
2: Электрик.
3: Я бы сказал.
2: Электрик. Алевтина Павловна Зоб впервые, скажем так, открыла удивительный, она называет это, смертельный укус. Как бы, но это, чтобы вы не пугались, дорогие наши зрители и радиослушатели, это на самом деле не смертельно. И Алевтина Павловна об этом сейчас расскажет сама. Как вы пришли к этому, скажите?
3: Ну, вы знаете, это же долгая работа анестезиологом.
2: Да.
3: Как раз она вот, как сказать, позволяет сделать определенные выводы.
2: Так.
3: Да.
2: Да-да-да.
3: О том, чего хочет клиент.
2: Так.
3: И мы, в общем, ничего особого не делали. Мы просто пошли навстречу.
2: Так.
3: Нашим клиентам.
2: Ну, расскажите, вот первый раз, как это произошло?
3: Ну, как первый раз? Первый раз...
2: Вы действительно укусили пациента?
3: Нет, но ведь главное что, когда клиент приходит к нам,
2: да,
3: на какую-то там плановую операцию, ну, внеплановую и так далее.
2: Да,
3: первый вопрос,
2: да,
3: какой, да. Ну как вы думаете, какой вопрос?
2: Больно или нет?
3: Ну конечно, да. Именно так, да, и спрашивают, больно или нет, больно, будет больно,
2: да,
3: будет,
2: да,
3: будет,
2: да,
3: больно,
2: да,
3: не
2: да.
3: будет больно.
2: И в конце концов?
3: В конце концов,
2: да.
3: Мы просто немножечко, я поняла, что ну что ж такое,
2: да,
3: да пожалуйста,
2: да, будет.
3: Не будет больно.
2: Не будет, очень хорошо.
3: Вот и все, и вы не представляете, сколько радости я увидела в лице первого же пациента.
2: Да, это удивительно.
3: Но все
2: дело
3: очень
2: в том,
3: просто.
2: Что получается, что как бы ты приходишь,
3: да, ты
2: и
3: приходишь.
2: Ты просто платишь за визит, и тебе
3: да.
2: ничего не делают.
3: Ну, выходит, да, но понимаете, как...
2: Ну как, вот это просто поподробнее расскажите.
3: Да, ты приходишь.
2: Да.
3: Во-первых, просто прийти не получится.
2: Ну, а как это нужно?
3: Это нужно записываться на прием. Причем по телефону этого сделать не удастся.
2: А-а-а.
3: Это нужен будет личный визит. Обязательно
2: А-а-а.
3: Личный,
2: так,
3: только
2: так, так.
3: личный визит.
2: Угу.
3: К врачу.
2: Так.
3: Там работает, значит, ну, приемное, так сказать, отделение,
2: ну,
3: которое
2: да.
3: записывает.
2: Да.
3: Да. Потом, значит, уже, если тебя записали, потому что может быть и отказ.
2: А как это так? Почему? Почему отказ?
3: Может быть отказ.
2: А у кого отказ?
3: Отказ врача приемного отделения.
2: А, даже так,
3: конечно,
2: как интересно.
3: Конечно, да. Мы не всякому это, можно сказать, показано, я бы сказал, да. Потому что у нас-то работают врачи экспертного уровня.
2: Угу.
3: Я так на всякий случай, чтобы
2: нет,
3: вы просто
2: я понимаю. Я на самом деле хочу сказать нашим радиослушателям, что вот Алевтина Павловна Зоб, как бы она... пропагандирует, даже, так сказать, не только то, что вам ничего не сделают, вам даже не просто ничего не сделать, вам будет даже приятно немножечко, и вы постепенно, второй или третий раз, вы почувствуете уже какую-то приятность. Но об этом чуть-чуть позже, и на несколько мгновений мы сделаем легкую паузу.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко фейк радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Все на чистоту.
4: Вновь мы в студии, с вами, мои дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, напротив меня краса. Краса во всех смыслах этого слова. И особенно вот это вот удивительное, даже не знаю, мне показалось, маргаритка или это гавайская.

0: Без меня куда?
1: Понимаю.
0: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну вот. Значит, я участвую, да. Мне пока никто не нравится. Ну, может быть... Ну, может быть, одна есть, такая ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая, mm-hmm. есть одна, например.
2: Не Ирина Лутко, часом.
0: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, мы из молодых, Ирина Лутко.
1: Ну?
0: Ну, вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
1: Ну, простите.
0: Владислав, ну вы знаете, должны знать.
1: Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
0: А там одна Ирина Лутко.
1: Да.
0: Угу. Вот так.
1: Вот
0: этим все и заканчивается.
1: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине,
0: да,
1: которая называется «Убегай»,
0: «Убегай»,
1: вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть.
0: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать, вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что да, буду. Я там буду, какой роли не скажу. Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Mm-hmm. Совершенно неузнаваемым, но... Но хотят. Меня хотят.
1: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Ну, это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
0: Вырвалась, наконец.
1: Да. Я вот что еще хочу спросить. Давай. Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
0: «Не засуну».
1: «Не засуну, не засуну эту память я назад». Вот я хотел у вас узнать.
0: Давай.
1: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
0: Неисчерпаемо, слышишь?
1: Боже!
0: Все неисчерпаемое, понимаете?
1: То есть...
0: Вы книгу видели?
1: Да, 474 страницы.
0: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
1: А-а-а!
0: Ну что
1: вот
0: вы?
1: Вот так вот.
0: Ну да, там не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продает.
1: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите...
0: Да какой-то что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
1: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
0: Нет,
1: ну,
0: нет,
1: ни в коем
0: если
1: случае...
0: вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь, какая «Лебединая песня»,
1: слава
0: тебе,
1: Господи,
0: нет, ну что
1: слава
0: вы, нет.
1: Тебе, Господи.
0: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
1: Господи, слава
0: так
1: тебе.
0: Так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободился от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, захочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
1: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение,
0: да,
1: творчество настоящее,
0: да,
1: даже у такого великого поэта,
0: да,
1: поэта Грубияна, кстати,
0: да,
1: как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях,
0: да,
1: связана с одиночеством. Творчество – это одиночество.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: Голое, да, одиночество.
0: Голое одиночество, да. Да,
1: ну что ж, мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
0: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
1: Давайте.
0: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла, какими-то там ранними стихами. Потому что они сейчас уже не переиздаются. Меня просят уговаривать. Но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, потому что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто, жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
1: Господи, здесь, к сожалению, у нас в студии нет зрителей. Я бы зал бы взорвал. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
0: Да.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой,
0: да,
1: «Не засуну».
0: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас отправляюсь в большое турне. Большое турне, да.
1: Спасибо, дорогая моя, мы прощаемся с вами. До свидания.
0: До свидания.
3: «За кулисами вдохновения».

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио новая программа. Ведущий Владислав Жульпацкий здесь и сейчас. Специально для вас наболевшая, острая, волнующая тема о наших спортивных достижениях. Итак, программа «Ноготь Адама». Дорогие друзья, «Ноготь Адама» — это программа, посвященная сегодня спортивной медицине, посвященной сегодня нашим спортивным проблемам, где мы остро ставим вопрос, остро открываемся, многое узнаем. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио, сегодня у меня... Владислава Жульпацкого в гостях сегодня.
2: Владик, это просто...
1: Да, ну, в гостях. Приятно. Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, да. Адам Вартанович Д'Артаньян. Здравствуйте.
2: Доброго здоровья.
1: Да. Ну, очень здравствуйте, приятно. Адам Вартанович. И я сразу представлю вас как человека, который совершил открытие.
2: Да.
1: Сегодня, наконец, наступил момент, и, надо сказать, к счастью он наступил, да. Потому что вот перед самым, вот да. на самом, да. На пике, да. Вдруг в этот момент Адам Вартанович сегодня здесь делает свое заявление. И нам очень приятно, что он
2: Давайте
1: делает
2: я.
1: Это здесь, на Фоменко Фейк Радио.
2: Да, очень
1: Итак,
2: приятно.
1: Открытие.
2: Давайте я сразу.
1: Выясняется.
2: Да.
1: Самое главное.
2: Самое удивительное. Я хочу вам сказать сразу. Прям.
1: Допинг спортсменам не нужен.
2: Нет.
1: Открытие, нет. которое совершил Адам Вартанович Д'Артаньян.
2: Да, да,
1: Итак,
2: да,
1: я
2: да,
1: прошу
2: да.
1: вас, Адам Вартанович,
2: да,
1: говорите.
2: Да, так получилось. Так получилось. Я сидел у себя, немножко кушал. Мне моя жена готовила долма, там всякие, немножко по чуть-чуть, много нельзя, к сожалению, уже, вы знаете, все.
1: Возрастное.
2: Уже много. Вот, и почему-то все равно хотелось еще. И я потихонечку, чтобы приглушить, чтобы вот это ощущение.
1: Голод.
2: Начал грызть ногти. И что вы думаете? Дорогой Владик? В этот момент я почувствовал прилив, импульс меня подхватил, понимаете?
1: Ага.
2: Я почувствовал, что мне допинг уже не нужен, потому что он в крови.
1: Вот так вот.
2: Он у меня в крови.
1: Итак, Адам Вартанович Д'Артаньян, да. главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, утверждает, да. что допинг не нужен.
2: Не нужен. Я пошел.
1: Допинг уже в крови у спортсмена.
2: Да.
1: И попадает он туда. В тот момент, когда спортсмен грызет ногти. Вот оно
2: да.
1: что.
2: А откуда пошло?
1: Откуда пошло?
2: Расскажите. Владик, давайте я вам расскажу, потому что мне это такая интересная история. Все почему-то думают, что Адам яблоко Ева передал, там Шмева, яблоко Шмаблоко. Нет, не так это было, дорогой мой.
1: Ой.
2: Владик, грыз ногти. Вот он что делал в раю, грыз ногти.
1: Ужасно.
2: Отсюда пошло это все и дошло до наших
1: Вы
2: дней.
1: Вы знаете, да. я стал замечать, когда смотрю спортивные трансляции.
3: Да. Вот у меня и что.
1: Ну,
3: вот скажите,
1: что?
3: Пожалуйста, да. Вот вы, так сказать, ползли.
1: Да.
3: Каково было питание во время проползания
1: Никакого
3: через Северный
1: питания
3: полюс?
1: Питания вообще быть не может, когда минус 56, и ты ползешь, ты только подсасываешь. Специально был флакончик здесь. Ну, в ползунке уходит.
3: Как флакончик. Космическое питание.
1: Да. И ты посасываешь.
3: И вот теперь вопрос второй, стоящий остро.
1: Да.
3: Этот вопрос задают и космонавтам.
1: Ну и хорошо.
3: И я, конечно, задаю вам, многоуважаемый Тимур. Хочу спросить вас. Ну, как вы, прошу прощения, опорожняли кишечник?
1: Ага.
3: В минус 56 да. и при этом находясь в горизонтальном положении, ползком.
1: Понимаю. Приходилось делать маленькие ямочки. То есть во льду. У меня специальный был, ну, у этих, как это называется, которые дергают рыбок и из-под льда. Это у них называется коловорот. У меня был все наоборот. Он так и называется.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки и степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: 101.ru
4: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии немногих. По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
3: У немногих есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из многих. Поддержи немногих,
2: сказал он в интервью нашей радиостанции.
1: Спорт.
2: Сообщение о смерти 50-кратного

0: бронированного чемпиона мира и главы Федерации по толканию шахмат Фадея Груздева в очередной раз оказалось ложным. В официальном заявлении Федерации сказано, что Груздев, которому на днях исполнилось 113 лет, здоров и работает в своем рабочем кабинете. Напомним, что за последние 20 лет о его смерти 10 раз сообщали заместители Груздева. Все они к настоящему моменту мертвы.
1: Литература.
0: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
1: Фоменко Фейк-Радио. Новости.
2: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.

0: Назначили.
1: Товарищ майор, я хотел узнать у вас. Вот что хотел у вас узнать. Вы скажите, пожалуйста, вы, ну вот, существует же, ну, так сказать, так
2: чётче чистый... говорите.
1: Я волнуюсь, чётче. Просто,
2: понимаете? Не надо волноваться, не волнуйтесь. Майор не обидит никогда.
1: Ну, просто я хотел бы спросить, вот как дивизия, например, разворачивается в бой, как она атакует, как она защищается, если что, ну, интересно.
2: Дивизия никогда не защищается, она только атакует.
1: Ах, вот
2: она. Да, и даже защита идет методом атаки. То есть...
1: Ясненько.
2: Если на нас нападает враг, он даже не успевает напасть. Челюсть начинает работать раньше, чем мозг.
1: Я слышал, что у вас есть особая тренировка, и вы можете.
2: Да.
1: Вы можете. То есть вы настолько тренированный солдат дивизии.
2: А почему в глаза не смотришь?
1: Я, ну...
2: Что?
1: Да.
2: Ну, спокойно, я сказал, майор ребенка не обидит.
1: Ясно.
2: Хорошо.
1: Ясно. Я хотел сказать, ведь вы же и пули ртом ловите.
2: Да, пули мы ловим ртом. Челюстями, да.
1: Ага.
2: Пули мы ловим челюстями.
1: Скажите, а сколько в минуту можно поймать?
2: В минуту поймать я ловлю до 185 пуль.
1: Ну так это больше, чем в магазине обычного АХМ.
2: Это больше, чем в любом магазине. Любого, я вам скажу, калибра.
1: А бывают такие какие-то технические ошибки? Ну зубы, может быть, как-то...
2: Никаких, ни в коем случае. С зубами мы рождаемся уже готовыми.
1: То есть, в принципе, вот так вот этот специальный план был по созданию такого человека челюсти, да, был, так сказать, реализован в министерстве.
2: Это был реализован, не надо опять переиначивать все это. Это не человек челюсти, это не человек черепаха и не человек гондон. Вот этот Тягин, которого я так назвал. И у меня отдельная статья будет, между прочим. Я так и напишу про него. Человек-гондон.
1: А вы не боитесь, что, может быть, ладно, вы понимаете, что вы не боитесь. Все?
2: Нет.
1: Я понял.
2: Нас произвели на свет уже с готовыми челюстями. Нам не нужен рост челюстей, потому что он уже изначально четко отформатирован. И мы рождаемся с готовыми челюстями. После этого догоняет остальной организм.
1: Понятно. То есть сначала рождается челюсть, а потом...
2: Совершенно верно.
1: А потом все остальное.
2: А потом все остальное.
1: Ну что ж, я могу сказать, это прекрасно. Вы знаете, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить и сказать вам огромное спасибо за то, что вы, ну, как бы сказать, за то, что вы есть. За то, что мы точно знаем, что мы, ну... защищены. За то, что мы точно знаем, что небо наше над нами, оно всегда будет мирное. Вот. Ну...
2: И небо, и море.
1: И море.
2: И суша.
1: Да, и все будет мирное.
0: Кусатели. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
4: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä mä omalta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Online Radio 101.1 Raw.
2: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: С вами снова я, Ирина Рыблаза, на Фоменко Фейк Радио, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас в гостях Виталий Поплотень Гудско.
5: Здрасте, очень приятно.
4: И продолжаем сразу разговор о ошибках, естественно.
5: Да, вы заметите, как проблема стала остро.
4: Остро очень.
5: Очень остро эта проблема, она встала просто потому, что ее не замечали, потом
4: не
5: уже,
4: замечали, не
5: когда
4: замечали.
5: Стали замечать ее, естественно, то уже пришлось заниматься. И вот, конечно же, в нашем научно-исследовательском институте была выделена, как я уже сказал,
4: да,
5: целая лаборатория, отдел и подотдел,
4: да,
5: и построена, так сказать, шибзючная построена. Где проживают шибзики. Отлов шибзиков, конечно,
4: да,
5: же.
4: Да, ну, да, то конечно. Есть, переработка, так сказать.
5: Переработка, потому что мы должны перековывать шибзика.
4: Перековывать
5: шибзика. Да. Это непросто. Я хочу вам сказать. Значит, вот часто спрашивают.
4: Да, вот интересно, да.
5: Вот часто спрашивают, когда спит шибзик без одеяла и распространяет шибзичную энергию, значит, все спрашивают, может ли шибзик наброситься во сне?
4: Может ли шибзик
5: наброситься?
4: Да.
5: Вот вы сами как думаете?
4: Ну, я думаю, что да, получается, что да.
5: Да не просто да, а он только и ждет, как наброситься во сне.
4: То есть это какой-то лунатизм, получается, он отдает тебе отчет.
5: Шибзик как раз во время сна, шибзик как раз и являет собой ту самую опасную субстанцию, которая... Ну, конечно, она... Ведь шибзики что? Шибзики мечтают захватить полушарие.
4: Да вы что?
5: Да.
4: Серьезно?
5: Захват полушария шибзиками — это их план. Но их план, я хочу вам сказать...
4: Нет, ну вы стоите, так сказать, на границе, я бы сказала. Получается,
5: да мы не
4: так.
5: Просто на границе, мы просто на переднем краю.
4: На переднем краю.
5: Конечно. Так вот, вообще могу сказать, шибзик, набрасывается во сне... Только на неготовую жертву.
4: На неготовую жертву. Ну вот смотрите, вот такой вот острый вопрос сейчас я вам задам.
5: Mm-hmm.
4: А вот сейчас, особенно когда такой прирост шибзика, когда шибзик уже стал и не низкорослый, а уже высокорослый, и вообще отличить его все труднее и труднее.
5: Развитие вот, шибзика.
4: Да.
5: Таково.
4: Ведь многие женщины, я сейчас просто знаю, что выходят замуж ошибочно за шибзика. И вот что, и во сне получается, они набрасываются первых на этих женщин.
5: Так, во-первых, вы должны понимать, что и женщины шибзики тоже бывают.
4: Но
5: вы
4: их
5: это
4: меньше.
5: Должны понять.
4: Но их меньше.
5: Ну, вы знаете, их сегодня меньше. Но это же семимильными шагами развивается.
4: Ну, конечно, если муж
5: сам шибзик, конечно.
4: Жена шибзик, а дети?
5: Ну, дети рождаются уже шибзиками. Что ж тут непонятного? Конечно, у черепахи рождается черепаха.
4: То есть шибзик и
5: шибзик
4: и
5: от шибзика, как говорится.
4: Да.
5: Один к одному.
4: Один к одному.
5: Конечно. Вот. Вообще,
4: детей берете перерабатывать?
5: Значит... Во-первых, ну, детей мы, конечно, уже сразу под контролем.
4: Под контролем.
5: Но я хочу вам сказать.
4: Да.
5: Без сна это нужно понять.
4: Да.
5: Если нет сна, то шибзик и не набрасывается на людей.
4: То есть надо лишить шибзика сна.
5: В принципе, не спящий шибзик имеет все шансы не набрасываться и остановиться бессонница шибзика.
4: Да.
5: Это победа человечества.
4: Победа человечества. То есть вы занимаетесь вашей лабораторией и много чему. Вы занимаетесь тем, что не даете просто шибзику спать.
5: Ну, конечно, для чтобы он не набрасывался.
4: Не набрасывался. Понимаете?
5: И могу сказать... Вообще, бывает, так сказать, когда шибзик может наброситься в простом, так сказать, режиме. Да,
4: в простом
5: но
4: режиме.
5: Но не чаще, чем обычные люди.
4: А скажите, а
5: ведь обычные люди тоже набрасываются,
4: да,
5: вы знаете.
4: Да, как бы мы встречаем это, вот. К сожалению. А скажите, в вашей лаборатории были случаи на наброса с шибзика?
5: Вы знаете, мы настолько подготовлены к набросу шибзика. Во всех его проявлениях. В принципе, пока ни разу еще не было.
4: Не было.
5: Ну, во-первых, вы не забывайте. Мы же у нас в шибзючной нашей.
4: В шибзючной нашей.
5: У нас закрывается каждый отсек, закрывается одеялом.
4: А.
5: На ночь.
4: Да. Хочешь, не хочешь, да, придется закрыться. Да, на секундочку прервемся, чтобы снова встретиться с вами.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 ру.
4: Попутчики!
5: Друзья, программа «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио. Это профессиональная компания в лице Иосифа Крючкова-Захарова. Профессиональная компания всегда вместе. Да. И профессиональные попутчики. ВВ и ПП.
4: ВВ и ПП.
5: Да. Ну, Иосиф Крючков-Захаров, скажите, пожалуйста, вы профессиональный попутчик. Мы сейчас говорим о тарифах.
4: Да.
5: Сколько стоит нанять попутчика, профессионального попутчика на велосипеде? Вы сказали 14 рублей
4: 14
5: километр.
4: 14 зажигательных, как мы называем.
5: Ну, да.
4: Потому что, ну...
5: Да.
4: Где-то...
5: Мотоцикл дороже или дешевле?
4: Дороже.
5: Дороже. Почему?
4: Ну, я вам объясню. Это бензин.
5: Поезд.
4: Поезд – это еще подороже.
5: Значит, а сколько?
4: Поезд 18.
5: Поезд 18. Есть ли подразделение купе, СВ?
4: Конечно. Плацкарт 18. Значит, ну, сидячий 18. 17. Плацкарт 18, купе 20, СВ 25.
5: 25 рублей километр?
4: Да.
5: То есть получается, что попутчика нанять, проехать с ним, предположим, 1000 километров,
4: ну, да,
5: это 25 тысяч рублей.
4: Да, как вы хотите, извините. В условия, так сказать, контракта входит все. Интим. Mm-hmm. Интим с пристрастием, mm-hmm. интим с отторжением. Mm-hmm. Это все разные вещи. Mm-hmm. Это все по-разному
5: оценивать. То есть бывает всякое. Попутчик может быть драка.
4: Да.
5: То есть мы можем, в принципе...
4: А после драки перемирие, mm-hmm. секс, mm-hmm. все может быть. Понимаете?
5: А мы можем все это, мы в договоре все это сразу записывать.
4: Все это прописывается обязательно. Mm-hmm.
5: Рассказ попутчика. Поддержание беседы.
4: Легкий сон.
5: Заинтересованность.
4: Угу. Внимание.
5: Чаевничать.
4: Угу. Потом балычок. Покупка на платформе яиц.
5: Угу.
4: Причем яйца разные. Угу. Если гусиные, это одно, так сказать, утки, это другое. Угу. Куриные, третье.
5: Понимаю.
4: Человеческое.
5: Ну и теперь приближаемся к самому главному, к самому современному.
4: Да.
5: К самому высшему эшелону.
4: Ну,
5: самолет.
4: Ох, я вам скажу. Ну, тут я профи, просто профи-профи, я бы сказал.
5: Как известно, это экономический бизнес.
4: Это экономический, это бизнес, это первый класс. Ну, и понимаете...
5: Суперджет, естественно.
4: Суперджет, конечно.
5: Ну, расскажите, пожалуйста, путчики.
4: Да.
5: Должны обратиться...

0: обращаться в вашу профессиональную компанию.
1: Вот скажите, пожалуйста,
0: всегда вместе профессиональный попутчик.
1: Да, да, да, да.
0: Соответственно, дополнительные услуги попутчика тоже в этой программе есть.
1: В этой, да.
0: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами на этой высокой ноте. Сегодня разговаривали с профессиональным попутчиком Иосифом Крючковым Захаровым. Спасибо вам большое. До свидания.
2: Попутчики! Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: Жайте, будем рады.
1: Классика в эфире.
2: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв двери, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
5: Семнадцатый мститель.
6: Дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «17-й мститель». И вот он, 17-й мститель, передо мной Джон Проворин из команды. Вот он, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне очень приятно.
6: Боже мой,
7: очень
6: какой,
7: приятно,
6: какой
7: да.
6: Вы прямо очень вот удивительный, вы прямо вот, вы брызжете.
7: Ну, вы знаете, что я вам скажу?
6: Удивительный
7: человек. Ведь мы мстители, мы ведь мстители, мы где-то даже спасители, понимаете? Вот. Это важно. Поэтому спасать ведь надо людей с очень хорошим настроением, понимаете?
6: Конечно.
7: Мы же делаем благое дело.
6: Вот я как раз хотел спросить, вот какое дело, какие, так сказать, у вас все-таки, вот у вас же русские корни, да?

0: честно сказать, да. Ну,
1: ну
0: я,
1: вот расскажи.
0: Я, так сказать, Джон, а, ну, да, проворен. А, родитель, я говорю неплохо по-русски, потому что мой прадедушка был, значит, русский, он иммигрант.
2: О.
0: Вот, ну, и, конечно, русский язык у нас в семье передается. Передается. Вот, и, конечно, я вот говорю так.
2: Вы держите проворинскую,
0: да, как проворинскую
2: бы, вот
0: линию
2: вот
0: держим.
2: Линию? Ох ты, господи.
0: Да, держим проворинскую линию.
2: И
0: да.
2: сколько удивительно вас, вообще вас любят. Вас, ну, ну действительно, это так. Это
0: мы стараемся, так. Потому что мы сделаны для людей. Не люди для нас, а мы для людей.
2: Вот.
0: Вот так сложилось.
2: Ваш, и, так ведь и дед
0: вот
2: себя.
0: Вот кровь, понимаете, она
2: пере-пере-пере.
0: И вот так.
2: И дед вас можем... тоже был пере-пере-пере.
0: Ну, да. Нет, давайте так, мы не знаем точно.
2: Да?
0: Потому что пра-пра-прадед, он, мы точно не знаем.
2: Точно не знаем, да?
0: Но что-то такое ощущение есть, что да.
2: Мне кажется, да, был.
0: Потому
2: был,
0: что
2: был.
0: Есть такое ощущение, что да.
2: Чуть-чуть был.
0: Что
2: чуть-чуть
0: вот ощущение,
2: был.
0: Что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
2: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
0: Я прошу прощения.
2: Да, пожалуйста.
0: Вот.
2: Так. Очень хорошо.
0: Да.
2: Очень хорошо.
0: Ну,
2: ага.
0: Я что хочу сказать.
2: Да.
0: Мы сделаны для людей. Еще раз.
2: Да,
0: я,
2: ну конечно.
0: Моя и цель здесь быть.
2: Ну, естественно. Сказать, я поэтому мы вас и пригласили.
0: Да. Спасибо большое.
2: Чтобы вы рассказали. Спасибо. Просто вот, ну как вот, что, какие ваши особенности? Какие?
0: Ну,
2: какие,
0: вот вы
2: какие?
0: Же видели сейчас мою одну особенность.
2: Ну, это
0: ну,
2: я
0: что
2: видел.
0: Я могу сказать, конечно, ну, я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
2: Вы 17-й.
0: 17-й.
2: Да.
0: Не 18-й, а 17-й.
2: Именно 17-й, да.
0: Да. Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места
2: так.
0: Уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы... пошире, ну, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
2: Ага, ага.
0: Вот. Ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
2: Так.
0: Да, я рыгаю
2: ну,
0: огнем.
2: Ну, это вот я, мы видели.
0: Ну, сейчас. Это иногда бывает, знаете, ну...
2: Неосознанно?
0: Не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
2: Ага.
0: Не могу сдерживаться.
2: Ну, да.
0: Чувствую, что вот сейчас будет.
2: Прямо
0: и прямо раз, и все. Ну, значит, я рыгаю огнем.
2: Так.
0: Значит, опорожняюсь льдом.
2: Да, как интересно.
0: Да, так тоже вот бывает.
2: Да,
0: ну, тоже бывает, это контролируемый достаточно процесс.
2: Ну, то есть все-таки вы контролируете.
0: Не всегда, но... Вот, не всегда, но... В общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что
2: нет,
0: в бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, ну... и вдруг неожиданно, вдруг раз, и ну, и, так сказать, льдом, понимаете... Ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны, у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника впечатление серьезное.
2: Это вообще, да, вот, противник в шоке.
0: Ну, и у меня есть еще третья возможность.
2: Вот какая?
0: Она касается только вечернего времени.
2: Так.
0: Сейчас, минуту. Да. Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
2: Ну, естественно. Энергию.
0: Так вот, да. В вечернее время
2: так.
0: Я могу быть собакой-вампиром.
2: Ого.
0: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
2: Ну, вот об этом поподробнее.
0: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу рассказать о нем, потому что это важно.
2: Меня
0: потому что
2: прямо,
0: многие, так сказать,
2: знаю.
0: Да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете... Ведь, во-первых, собака друг... Да. Собака может, так сказать, ну... А собака, прежде всего, друг человека.
2: Естественно.
0: Вы не забываете.
2: Ну, а как?
0: Вот, поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг и враг, как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
2: Ну,
0: понимаете?
2: Да.
0: А собака в это время раз, раз и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
2: Ну, в основном это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
0: Только.
2: Только.
0: Только противников.
2: Только. Конечно. И только в вечернее время.
0: Только в вечернее время, только противники. А в 24, как говорится.
3: 17-й мститель. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька, утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Hei veljet, kippis vaan!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
3: Рима задин, а зноб уйдет.
0: Не является лекарственным препаратом.
3: О-о-о, одно здоровье.
4: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
5: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
6: Найди себя.
2: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
7: Машаева.
2: Мы просто, я вам скажу, мы можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
7: Чтобы я
2: вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
7: Нет, я не знала.
2: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, я... будьте здоровы, господи боже. Вот, да. Я практиковал. И я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани. Вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, ну, вы готовы? Да. Поднятие малых величин. Вы готовы?
7: Я готова.
2: Хорошо. Вы же в руках держали.
7: Если в руках держали
2: 37 лет, то, господи.
7: Знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
2: Можете, да?
7: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать и даже немалые величины.
2: Нет, немалые не надо.
7: Мне тут работа нужна, понимаете?
2: Да согласен я вам.
7: Да мы поможем.

0: Боже вам, господи боже.
1: А начальником что, кто будет?
0: Начальником будет Сусов.
1: Сусов?
0: Конечно, вы же его знаете.
1: Юрий Васильевич.
0: Юрий Васильевич Сусов.
1: Ой, так он же очень хороший человек.
0: Это душка.
1: Он хороший человек.
0: Душка. Какой а он Сусов? На стеле, он же тоже висит на стеле.
1: А вы рядом стеле. Там висите?
0: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
1: Ой, как хорошо.
0: Вот Сусов
1: да,
0: слева,
1: господи,
0: вот так чуть-чуть.
1: Вот я не пропаду.
0: Да, да, да, да.
1: Что ж человек?
0: Человек Сусов.
1: Человек.
0: А я вам скажу, Сусов это настоящий мужчина. Ну, чуть-чуть, ну, не волнуйтесь, я вас спрашиваю.
1: Неожиданно так.
0: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
1: Я успокоен.
0: Вы спокойны.
1: Я успокоен.
0: Вы попили.
1: Я
0: водичка
1: да.
0: прошла.
1: Прошла.
0: И ушла в самый низ к вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
1: Да.
0: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
1: Я на туалет.
0: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. И я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень.
1: Да.
0: И перед тем, как вы наконец начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работы поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
1: Да.
0: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай бог вам, и счастья вам, радости.
1: Спасибо.
0: И бегите
1: спасибо.
0: Уже наконец.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Всего доброго вам. До свидания.
1: Спасибо.
0: А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
2: Найди себя.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
5: Hyvät naiset, Svense Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: свекою, а це то логіки.
1: Ви слушаєте перше професіональне інтернет-радіо 101.ru. Вся музика на одному сайті. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
2: Воспел одутловатых.
1: Да. Воспел одутловатых.
2: Он и сам был одутловат.
1: И сам он был одутловат.
2: Конечно.
1: Ну так что же в этом плохого?
3: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие как? Барышни!
2: Верещагин! Апофеоз войны!
3: Кустодиев! Он...
1: Воспел эту слова.
3: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
1: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
3: Да, пожалуйста.
1: И вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
2: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
3: он
2: понимаете?
3: Он не Кустодий, он Кустодиев.
2: Хватит. От одутловатости страдали. И вот в итоге, к концу жизни, они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
1: Боже.
2: Эль Греко.
1: Боже мой!
2: Верещагин!
1: Боже мой!
2: Конечно!
1: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
2: Врубель,
1: согласен.
2: Абсолютно сухой,
1: согласен.
2: Абсолютно, знаете, наш человек.
1: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
3: Скажите.
1: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
3: А что
1: сухие...
3: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже.
2: Ну, что? Лучше
1: 474 против 242.
3: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот это скрошевалка, как я ее называю.
1: Ну, что это за...
2: Что происходит вообще?
3: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
2: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
3: Помолчи!
2: Прет из вас!
1: Ну да, вообще жидкость.
3: Вывернули наизнанку!
2: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
3: Псина!
2: Вам потом нужно все продезинфицировать.
1: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
2: Невозможно просто.
1: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
2: Невозможно терпеть.
1: В программе «Дебаты» сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
3: Да ради вам,
1: я не могу терпеть хамство. Уходите, уходите. Мы
3: сейчас
1: общаемся с вами, дорогие друзья.
4: Тикали оле. Ухей. Сентули вей. Isso puki kaki kalli ollen.

en jij. Balta merle onsari, sille asuvan habari, barilla on ja

0: смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: «101.ру»

0: И вот прошла пауза. Мы с Евгенией Павловной Уриной. Мы общаемся, я с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И я задаю вопрос Евгении Павловне. Самый главный вопрос, наверное, который в ее жизни. Вот ваша новая книга «Вся правда об Урине». Да. Планируете ли вы продолжение? То есть часть вторую? Ну, вот конечно. Будьте добры.
1: Ну, конечно, понимаете, но ведь это уже седьмая книга, понимаете,
0: да,
1: которая
0: вышла. Да, конечно, да.
1: Поэтому, ну, как сказать, я совершенно не собираюсь останавливаться, потому что вся правда об Урине на сегодняшний момент.
0: Да.
1: Потому что каждый день несет нам новые открытия.
0: Вот.
1: Новые, новые, новые. Потому что недавно вот совсем мы узнали, что не только нужно принимать, например, урину, это так. дает результаты, но не такие мощные. Но на ней нужно готовить, понимаете, супы, таро.
0: Вот.
1: Только, да, компоты.
0: Вот это удивительно.
1: Да, компот.
0: А скажите, вот как-то мне рассказывают, что ее высушивают, урину?
1: Высушивают до состояния пастилы, и есть не у нас уже...
0: Но это в пакетиках потом...
1: Нет, оно уже, как сказать, в конфетном виде.
0: В конфетном?
1: Да,
0: но
1: да,
0: это
1: да.
0: можно купить в вашем институте, да?
1: Именно у тех, у кого, как сказать, высокий сахар, вот, как сказать, собирается эта моча и делают... Ну, такие вот специальные конфетки.
0: Хорошие.
1: Да.
0: Вообще,
1: знаете,
0: можно просто
1: во всяком
0: сосать?
1: Случае, ведь очень, понимаете, у детей, очень многие родители хотят детям это привить.
0: Как-то. Но это же не только
1: получается.
0: Для детей.
1: Конфетки нет, но конфетки дети охотнее берут, понимаете?
0: Ну, охотнее, естественно. Да потом и в полете.
1: В полете, конечно.
0: Вы говорили в вашей книге, я коснулся, я читаю.
1: Мне приятно.
0: Читаю ваши книги. Вот. И поэтому там написано, что даже в полете иногда рекомендуют, когда какой-то все-таки есть нестабильность, скажем, у человека, связанная с полетом и с перелетом, психологическая нестабильность или какая-то другая, можно вот с уриной эту конфетку пососать.
1: Да, потом капли в уши.
0: Капли в уши.
1: Обязательно.
0: Капли урины когда? Это когда нужно?
1: Ну, понимаете, это, как сказать, в зависимости от ситуации. Но если у вас с ушами проблема, капайте в уши.
0: Капайте
1: с
0: в
1: носом
0: уши.
1: Проблема? В нос.
0: В нос?
1: Да.
0: Хорошо. Это очень интересно.
1: Да я тоже думаю, что это очень интересно, потому что, понимаете, мы не до конца никак не можем постигнуть вообще весь масштаб, потому что...
0: Прелесть урины. У вас же есть книга, это ваша шестая книга, да, по-моему?
1: Да,
0: прелесть урины.
1: Глазные болезни, сколько лечится.
0: Все лечится.
1: Просто закапнем глаза.
0: Удивительно.
1: Понимаете? Ну, вот, да. Но вот, к сожалению, еще все-таки стоят некоторые такие блоки психологические у многих, которые
0: препоны.
1: Да, они не могут перешагнуть и тем самым мешают и своему развитию. Потому что человек меняется и психологически тоже, когда начинает...
0: То есть вы хотите сказать, что урина меняет психологию?
1: Ну, конечно.
0: Психику?
1: Я только об этом и пытаюсь вам сказать, на самом деле. Потому что, прежде всего, я так и говорила, что это есть психологический блок, который человек преодолевает.
0: То есть постепенно, принимая урину, перед сном для женщин и во время сна, значит, у мужчин...
1: Да.
0: Снимается психологический барьер.
1: Это абсолютно другая свобода, мышечная свобода.
0: И человек начинает чувствовать себя, конечно, свободнее.
1: Конечно. Мне вот просто жаль, что вы не видели меня до того, как я начала всю эту историю свою о приеме.
0: Вы сами принимаете?
1: Ну, да, конечно.
0: Конечно,
1: и вы не представляете, какая разница. Вы даже не можете...
0: Это удивительно. А вот скажите, наши олимпийцы, вот наши спортсмены, которые... в жесточайших условиях борются за медали. Как быть им, скажите? Им поможет уринотерапия?
1: Вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что, понимаете, сейчас такое сложное время, что, мне кажется, я уже просто слышала разговоры о том, что это может быть, опять-таки, запрещено.
0: Запрещено, вы имеете в виду, прием урины.
1: Да. Слишком мощное влияние. Да.
0: Вы знаете, обязательно я хочу еще коснуться спорта и спорт и урина. Это ваша пятая книга.
1: Да, спорт и упаренная урина.
0: И упаренная урина.
1: Да.
0: Чуть коснемся позже, сейчас сделаем маленькую паузу.
2: Влажная сила.
3: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу.
4: какая разница? Пей!
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
4: Классика в эфире.
6: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
7: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
4: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: «Веселые сапожата».
1: Сегодня программу «Веселые сапожата» представляет концерн «ИБИБИ» в поддержку малого бизнеса.
2: Поднимись вместе с «ИБИБИ».
1: Не опускайся, «ИБИБИ» ждет.
2: Эта программа, посвященная, она просто в поддержку малого бизнеса. Так она и себя позиционирует, эта программа. И с нами начинающий бизнесмен Петр из Саранска.
3: Я не хочу быть бизнесменом.
2: Петр, это так здорово и почетно быть предпринимателем. Представляете, вы предприниматель. Вы же хотите? Хотите?
3: Я вообще не хочу заниматься малым бизнесом.
2: Петя. Вы только начнете, все покатится. У вас сразу все покатится. Малый бизнес, это, знаете, сейчас то, что сейчас вообще на повестке дня, жутко интересует всех. Презика прежде всего интересует. И особенно главу, вот понимаете, в чем дело? Главу нашей необъятной страны. С ее реками, пасасами и лилясами. Наш презик так и сказал вообще. Да, малому бизнесу.
3: Я не хочу.
2: Вы же любите рано вставать, а?
3: Я не встаю.
2: Что вы имеете в виду? Господи, боже мой, значит, будет малый сидячий бизнес. Извините, я забыл, прости, господи, извините. Малый бизнес в Саранске, только вдумайтесь.
3: Во что меня втягиваете?
2: Петр, поздравляю вас в своем бизнесе.
0: Веселые сапожата.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
7: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
3: 9 января 1945 Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
4: Эпопея.
5: Валентина, я вот что хочу спросить. Вот эти две большие. Ну, одна сцена, я даже специально посмотрел, «Муженьке 2», значит, одна большая сцена.
6: А вы какую смотрели, первую или вторую?
5: Ну, и первую, и вторую.
6: А вы говорите, сейчас только что одну сцену посмотрели.
5: Нет, я посмотрел одну и потом вторую, конечно. Одна сцена, я говорю о том, что одна сцена эротическая длится 28 минут, да. А вторая длится 37.
7: Давайте я раскрою секрет. Мы снимали, на самом деле, час. Она шла. Конечно, при этом монтаже, естественно, какие-то
6: там
7: сцены...
6: самое, иногда мне кажется, что самое лучшее вообще вырезано.
7: Ну,
6: было.
7: Вот, понимаете, в чем дело?
5: Знаете, Владик, вы так играете эту эротическую сцену, постельную прямо.
7: Она,
5: сцену,
7: знаете, она прямо...
5: С Павлом играете, с Латуковым эту сцену прямо так. Это не просто...
7: Паша, даже любовь, мне, да, потом, вы извините.
5: Я просто хочу сказать, да, ну, пожалуйста, просто, вы знаете, какое впечатление? Это просто, ну, такое впечатление, что это никаких, так сказать, это просто настоящий большой секс, я не понимаю.
7: Да.
6: Ну а что? Ну, у нас нормально все с Пашкой и нормально получалось. Но это не значит, что у нас и в жизни так, понимаете?
7: Ну,
6: это нет. Понимаете, ну когда это как сказать, это когда происходит уже, то в жизни для чего это? Уже не надо, уже для чего это? Уже там все произошло, и все, хватит.
5: В кадре все произошло.
6: Ну, конечно.
5: Я вот хочу спросить, ну не я, вернее, а наши зрители, слушатели задают вопрос. Вот вторая сцена, которая идет 37 минут,
6: да,
5: в «Муженьке 2», вот эта вот сексуальная постельная сцена, большая, после скандала с отцом, когда он врывается, да, и помните, как бы бросается на кровать, а вы, как, ну, вы же играете девушку сына, да, вы девушку сына главного героя, а Павел, значит, Латуков играет самого главного героя, сына главного героя, ну вот, и он бросается на кровать, и вы начинаете его успокаивать, и вот это, ну, это постепенно, я понимаю, что это режиссер ради поставил, как вот это вот катание по полу сначала, и потом, и медленно это все, 37 минут, и медленно все это переходит, так сказать, уже непосредственно в сам сексуальный акт, да, ну, он случается на улице. потому конечно. Что, слава богу,
6: нет,
5: лето.
6: Нет, то есть дома мы перекатываемся на улицу.
5: Ну да, конечно, это, да, да, да.
7: А
5: да,
7: как
5: да.
7: Найден, найден, да, вот найден, этот найден, вот,
6: а? Вот а этот вы заметили, выход? Что все прикрыто, между прочим?
5: Да, никаких, никакой скабрезности никакой
6: вообще
5: нет.
6: Вообще нет,
5: я просто хочу сказать, мои вот условия, муженьке, да, это ваши условия, да, вот так
6: мои
5: вот.
6: Условия?
5: Это в контракте прямо и подписано.
6: Контракт, прописано там.
5: Я хочу спросить, когда вы во время этой эротической сцены выкатываетесь, прямо вот так медленно из спальни выкатываетесь, по коридору катитесь и целуетесь, и сбрасываете себе одежду,
7: цепляет.
5: Не вставая на ноги.
6: Не вставая на ноги,
5: катитесь и по лестнице
6: лифт.
5: Вниз, и на
6: сначала
5: первый этаж.
6: Лифт.
5: А, ой, я забыл.
7: Да,
5: простите.
7: Лифт, там
5: сначала
7: лифт.
5: В лифт. Вот мне все время
6: грузовой
5: хотел понять.
6: Грузовой там лифт?
5: Как? Ах, в грузовой лифт.
7: Да, да, да. Да, да, мы...
5: Через грузовой лифт, и потом по лестнице, и с крыльца вот так вот, прямо в траву.
7: Как вот
6: прямо в траву, а на скамейке бабушки как раз сидят, и там вот все вот это снято как раз.
5: Да, удивительно, удивительно. Это поставил сцену, конечно, ради, я понимаю так.
7: Да.
5: Это было важно, чтобы бабушки как бы наблюдают.
6: Да.
5: И как бы вот это вот, вы знаете, до глубины души в этом фильме, вот чем «Муженек 2» меня потряс, что бабушки, которые сидят прямо около крыльца, и вот сквозь грузовой лифт, и вы уже практически, прошу прощения, голые, вот так мимо них прокатываетесь.
6: Ничего не видно было.
5: Не видно, да, нет, ничего. Никто не говорит. Конечно, мы уже повторю, никакой скабрезности. И вы вот так перекатываясь мимо бабушек, и бабушки, которые, как мне кажется, в этот момент должны были бы сказать и заклеймить позором, как это обычно мы и ждем, и вдруг в них, когда они видят эту удивительную, тонкую, эротическую сцену, в них просыпается вот это молодое ощущение. Снова они вспоминают, как они в молодости любили.
6: Да.
5: То же самое слеза у Глафиры Андреевны, которая играет свекровь.
7: Свекровь.
5: Она вот так медленно
7: она
5: выкатывается.
7: И на подоконник прямо
5: да,
7: так.
5: И вот это
6: но
5: удивительно.
6: Она не могла сама заплакать, поэтому пришлось там использовать
5: это. Ну, давайте это не будем выдавать, так сказать, технические подробности фильма.
6: А я могу сама, и чё?
5: Ну,
7: может.
5: Вы, прошу прощения, вы большая русская актриса.
7: Да.
6: А если я большая русская актриса, то скажите нашему режиссеру, чтобы он не заставлял меня идти никуда учиться.
7: Ай,
6: потому что я и так, мне не надо нигде учиться.
5: Ну, наверное, да, глядя на то, что происходит, особенно вот «Муженек 2», меня просто это потрясло. Просто потрясло. Вот эта слеза падающая, это все удивительно.
7: Конечно,
5: и вот это голое из крыльца. Вот
7: спасибо.
5: Так, Радий,
7: спасибо.
5: Вы гений.
4: Эпопея!
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Нюхаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио. Зрелые идут. И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
1: Какой же порог? Вы
0: это
1: что?
0: Наоборот.
1: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
0: Правда?
1: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины стоят в очереди, чтобы только состариться.
0: Только состариться.
1: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
0: я
1: говорил.
0: Говорили, да, мы говорили с вами.
1: Точечная, бесшвовая.
0: Бесшвовая пластика.
1: Закладывание новых интеллектуальных возможностей
0: прямо
1: в мозг.
0: Ну, прямо блоки такие.
1: Блоки прям, конечно. И книги, и литература, и искусство, и все.
0: Живопись.
1: И юмор. Юмор, конечно, все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22, а в голова у него и тело у него на 130. Конечно, девушки сходят с ума.
0: Девушки рвут на себе все.
1: Да, конечно. Девушки сходят с ума. Вот
0: я понимаю,
1: Ну вот, например, я приведу вам пример. Вот,
0: ну, пожалуйста, кто-то из
1: он
0: вас...
1: остается не только в полном сознании, наш клиент.
0: Да.
1: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
0: Вот это очень важно.
1: Представьтесь.
0: Вот как
1: ну,
0: это
1: вот
0: происходит?
1: Пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
0: Так. И он?
1: Женился на 21-летней Светлане.
0: Боже мой.
1: Владу до операции было 23 года.
0: Так.
1: Светлане до операции было 57.
0: Ах, вот.
1: Да. Как в результате он, Влад, состарился до 134,
0: так, а
1: она, Светлана, омолодилась до 21.
0: Вот.
1: И, соответственно, они поженились. Что сейчас, какой результат?
0: Какой?
1: Тройня.
0: О, боже мой.
1: Без всяких, так сказать, ЭКО и всего остального. Без всяких посадок.
0: Господи,
1: живым, нормальным человеком. Вот вам результат нашей работы. Тройня.
0: Нет,
1: старикам,
0: вы знаете,
1: везде у нас почет. Понимаете?
0: Да.
1: Это ну, мы круто. Открыли точку Z, не забывайте.
0: Да, вот расскажите поподробнее.
1: Да, точка Z,
0: что
1: вот, вы знаете, что
0: точка?
1: У девушек, у женщин
0: что
1: есть точка
0: за...
1: G.
0: G, конечно, все
1: а
0: знают.
1: У мужчин есть точка Z.
0: Вот что это?
1: Мы ее открыли.
0: Ну как это?
1: Она находится в мозгу.
0: А.
1: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшвовую операцию.
0: Так.
1: Точечно.
0: Так.
1: Активируем эту точку.
0: Так.
1: И любой превращается в умудренного опытом самца.
0: То есть благодаря точке Z вы дарите мужчинам целую палитру.
1: Конечно.
0: Палитра.
1: Во-первых, молодые мужчины в прошлом.
0: А
1: ныне состаренные. При помощи нашей пластической
0: умудренный
1: опытом, они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин. У женщин огромным. Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
0: Демографическом взрыве.
1: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально занималась производством.
0: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну,
1: 74 миллиона. 74 миллиона уже посчитано.
0: Уже свыше.
1: Да.
0: 74
1: света. Да.
0: Боже мой.
1: Да. За полтора
0: это
1: года.
0: Только успевай, как говорится.
1: Конечно.
0: И умудренные опытом мужи.
1: Все встает сразу.
0: Вступают как бы наоборот, в этого удивительного.
1: После операции все встает сразу, все работает.
0: Все работает, все как? Встает. В 134
1: сразу.
0: Года.
1: Да.
0: Все стоит.
1: Да.
0: Как у молодого.
1: О чем вы?
0: Жеребца.
1: О чем вы сейчас?
0: Что я, о чем мы говорим?
1: Вы сейчас о чем говорите?
0: Не, я вам говорю о том, что удивительные сочетания.
1: Все встает на другие рельсы.
0: Все встает. Ну, конечно, я об этом
1: что вы
0: и говорю.
1: Вы себе позволяете?
0: Нет, вы не волнуйтесь.
1: Ну и все.
0: Нет, давайте.
1: Вот так.
0: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень остро стоит.
1: Конечно.
0: А для этого
1: она
0: все...
1: Она как стояла, так и стоит.
0: Вот.
1: Ну и
0: вот,
1: все.
0: Вот. Она должна...
1: Вот и все.
0: Она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить. Вас за вами целая смена
1: учеников. Я, кстати, хочу вам сказать, что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
0: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо. Зрелые идут.
2: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? Харлем. Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
1: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно... Ну как же оно родилось-то? Ну, родилось оно. Оно как искорка.
0: Ага.
1: Как искорка родилась, вот и все. Ведь, понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
0: Угу.
1: Все держится.
0: Угу.
1: Гладь от глади, понимаете?
0: Ну да-да-да.
1: Все же в мире слепляется.
0: Да что?
1: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что.
1: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
0: Боже вот мой, боже мой.
1: Такова ее доля наша.
0: Вот ведь как.
1: Вот ведь, конечно.
0: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто как, знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое вот. Удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
1: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
0: Да.
1: Ведь сота к соте.
0: Угу.
1: Одна к одной тянутся.
0: Ах, вот оно что.
1: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
0: Да, вот удивительно вы сейчас...
1: В соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
0: Вот ведь оно как.
1: Конечно, лепятся друг дружки.
0: Лепятся.
1: А вы не многоженство шьете. Ну
0: нет,
1: что вы за
0: что
1: человек
0: вы,
1: такой?
0: Нет, ну что
1: а
0: вы,
1: а вы сколько вместе бывает у нас?
0: Все,
1: обнимутся в движении, да? Все вместе обнимутся.
0: Да?
1: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
0: Ах, вот оно что делает.
1: Конечно, друг дружечки.
0: Ой,
1: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
0: Ну да, да, конечно, тоже.
1: Все же едино перед, как говорится, сотами.
0: Перед сотами, да, я понимаю.
1: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
0: Да,
1: как обнимемся,
0: да?
1: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает, и по 30 человек бывает прилипнет.
0: И поете песенки?
1: Что?
0: Да.
1: И что вы, Господи?
0: Да что? Да.
1: О. Ой, святые соты, лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
0: Хороший, такое хороший, хороший.
1: Конечно, а вот гимн, у вас... гимн, но все-таки.
0: Да. А вот скажите, вас, вот. Вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
1: Ну, так это ж все приезжие.
0: А, в этом смысле?
1: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
0: Ну да.
1: Они тянутся, они как понаедут, бывало, понаедут.
0: Ага, ага.
1: Да, из разных властей это всюду.
0: Ну да. Ну, Агнешка прямо рядом вот
1: а
0: с вами,
1: вы понимаете,
0: смотрю,
1: ну
0: да.
1: Что ж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
0: Ах,
1: тут
0: вот
1: у
0: она.
1: Меня и Агнешка есть.
0: И
1: Светозар, тут все бывают.
0: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
1: Ой, много они.
0: А вот...
1: я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
0: Да?
1: Что ж, я все на себя-то все.
0: Да все, конечно.
1: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
0: Да,
1: раз
0: да,
1: и Светозар,
0: да.
1: И
0: соединились, да?
1: С Агнешкой, раз они.
0: И раз и соединились.
1: И раз они у них, а у них время взялось.
0: Ага. Вот ведь как
1: интересно. Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
0: Вот оно что.
1: Вот
0: то есть оно
1: живет.
0: Получается...
1: Вот как живет оно.
0: Вот она живет. А вот похоже на грибницу или нет?
2: Ну что?
0: Ни в коем случае.
2: Ну,
0: нет, не то.
2: Ну
1: что? Это же все, ой, антибактериально.
0: Ах, вот, понимаю вас.
1: Ну, конечно.
3: Харлям. Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения.

0: страха и отчаяния, и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось.
1: То есть, другими
2: словами? Лось летит. Это рысь имеется в виду.
1: Лошадиная.
2: Это лошадиная рысь.
1: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
2: Стас улет.
1: А улет? Какая прелесть. Какая прелесть.
2: Бог с ним. Ну да.
1: Да.
2: Хорошо.
1: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь, взаимная любовь с литературой?
2: Мы влюбились одновременно, как я в интервью иногда говорю, мы влюбились друг в друга одновременно.
1: С первого взгляда?
2: С первого взгляда.
1: Так, поподробнее, пожалуйста.
2: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
1: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
2: Бабушка.
1: Ведь от этого очень многое зависит,
2: да?
1: Как
2: бабушка,
1: мы знаем.
2: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина, няня.
1: Да?
2: Ты помнишь, няня? Была...
1: Да,
2: действительно была такая бабушка, удивительная у меня.
1: Прекрасно.
2: Да, потрясающая.
1: Она тоже была рысь?
2: Она была почти рысь.
1: Почти
2: она была почти рысь, а мне уже передалось как бы это в увеличенном как бы объеме.
1: Рысь-рысь.
2: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
1: Хорошо, конечно.
2: Мне приятно, боже мой.
1: А скажите, вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что вот многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
2: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Прежде всего, Денискины рассказывают.
1: Денискины, да.
2: Это удивительно.
1: Да.
2: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
1: Да.
2: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
1: Ага, да.
2: Вот
1: да,
2: что-то да. Вот я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много всего.
1: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
2: Нет, вы считали,
1: что это вообще не нужно. А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
2: Конечно, да? Это нарушит. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
1: Силюли?
2: Да, Силюли, например.
1: И он тоже не кончал?
2: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
1: Вы называете так институт, да?
2: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
1: Просто растворился.
2: В этом институте, а его самого Силюли...
1: Да.
2: Не стало.
1: Об этом
2: не
1: чуть
2: стало.
1: Поподробнее, да. Буквально минуты через 4.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Схизотураниус дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
2: 101.ru
0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Жигало Фигляр.
1: Ну, вот интересно, интересно узнать, чем живет Жигало Фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Конечно, в нашей работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
2: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством у Жигало Фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
2: Ну, его, ну, нежная и трепетная душа.
1: Душа.
2: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира,
1: да,
2: настоящего мужчину.
1: Да.
2: Основное, что заставляет, это желание.

0: Online Radio 101 Pod. 101 Ro. Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: И мы вернулись в студию, как и обещали. С вами Лабиринт Леонардо, с вами Юрий Бурзон и Павел Макарович Призоев, потомственный арканщик Буя.
3: Ну, я, во-первых, не одного Буя, а Буев.
2: Буев, арканщик Буев, 107 штук
3: за Арканина. Важно понимать, да. мы говорили о том, что буйство Буя... Вещь опасная. Зачастую бывает так, что буй начинает буйствовать и совладать с ним очень трудно.
2: Но вы-то можете.
3: И тут все должны, кто находится вокруг в это время, все должны быть снисходительны. Все должны понимать, ну что сделаешь? Буйство буя.
2: Да вы философ, Павел Макарович. Вам же приходится...
3: Правда. Сермяга правды.
2: И вам же в книге «Жизнь без буя» вы все это описываете.
3: Да, «Жизнь без буя» это, конечно, да, описано.
2: Крах.
3: Ну, да.
2: Ну, да, естественно.
3: Ну, конечно. Во-первых, это и сами все знают.
2: Да, но у вас есть и книга, извините, Павел Макарович, давайте уж заговорим, как говорится. Сказали «А», скажем и «Б», естественно, если про буй говорить. И есть у вас «Жизнь без буя», «Жизнь с буем». У вас сейчас вышло. Я вас просто поздравляю.
3: Это третий том.

0: трилогии.
1: «Жизнь с Буем».
0: Да, «Жизнь с Буем».
1: Да.
0: Ну, на самом деле, эту книгу я редактировал. Ну, я автор, соавтор.
1: Подожди, а, вот. Кто, а кто тогда ваш коллега?
0: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с Буем».
1: Ну?
0: Людмила Сбоева.
1: Сбоева? Сама?
0: Ну, конечно.
1: Я же не знал. Конечно.
0: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с Буем.
1: С Буем.
0: Да. Буй у нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
1: Ну, в общем, да, я понимаю. Жизнь это, была непростая. Это очень интересно. Жизнь непростая.
0: Буй ведь как стержень, как основа, как, так сказать, как явление, которое управляет сегодня.
1: Вообще ситуация.
0: Ну, конечно, ну как вы понимаете, мы куда бы мы ни приблизились, мы либо ограничены Буем.
1: Да.
0: Если Буя нет.
1: Мы упираемся в Буй. Послушайте, просто,
0: если
1: да,
0: мы,
1: да, ну, да.
0: Если Буя нет,
1: ну, да.
0: то мы и не ограничены. А если Буй есть,
1: да.
0: то мы ограничены. А Буй практически всегда есть.
1: Всегда,
0: и мы всегда ограничены Буем.
1: Вот почему
0: да.
1: опять
0: вот
1: же.
0: Ты захотел что-то, а не можешь, потому что Буй мешает тебе.
1: Буй мешает. Понимаешь?
0: С одной стороны, он мешает.
1: А с другой стороны,
0: сдерживает.
1: Сдерживает.
0: Что важно. И... Потому что если нет сдерживания, то как же? Буй одновременно и буйствует,
1: да.
0: и сдерживает.
1: И сдерживает.
0: Вот это глубина философская.
1: Вот это вот эти, это глубина, философская
0: конечно.
1: Мысль.
0: Конечно.
1: Это ведь это весы, конечно. Которые конечно. Предложила нам да. сама природа. Конечно. Как только мы как бы доползли, доплыли конечно. До этого Буя,
0: да.
1: мы тут же и поняли всю философию, дорогие наши друзья, философию Буя.
0: Да?
1: Или Буя. Нет, Буя. Конечно, Буя.
0: Ну.
1: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться Буй на отдыхе.
0: Да.
1: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, Буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с Буем или нет?
0: Не, ну почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
1: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда вам хочется расслабиться, когда Буй тоже не буйствует, а
0: ну,
1: отдыхает.
0: Знаете, расслабленный Буй, в принципе, мало кому интересен.
1: Интересен, да?
0: Да. Угу, давайте угу. будем честными.
1: Ну да, то есть это уже Буй, не Буй.
0: Буй на отдыхе, как бы, ну это разные
1: уже,
0: вещи,
1: да?
0: понимаете?
1: Да.
0: Это же разные вещи.
1: Да.
0: Буй
1: да.
0: на отдыхе.
1: Что это такое?
0: И буй расслабленный.
1: Да.
0: Это две разные вещи.
1: А, вот я и хочу уточнить.
0: Буй на отдыхе бывает, может и буйствовать.
1: Да, то... О.
0: Конечно, как и любой на отдыхе. Он что же вам не человек, что ли?
1: Ну, естественно,
0: ну,
1: понятно.
0: Конечно.
1: То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
0: Буй, конечно.
1: Буй – это живая субстанция. Абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макарычем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к Бую. Или к Бую?
0: К Бую.
1: К Бую. Прислушайтесь к Бую. Спасибо, Павел Макарыч, вам
0: прекрасно.
1: Большое человеческое спасибо.
0: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
1: Буй. Ну
0: давай.
1: И буй. Буй есть буй. До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: мягкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Печень. Вторые руки.
4: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Один склад уже с отремонтированной печенью,
5: да.
4: Другой склад с неотремонтированной.
5: Значит,
4: хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел.
5: Да.
4: Между двумя этими складами у вас, кстати, огромный заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
5: И цех, да.
4: Сколько в цеху примерно работает человек?
5: 19 человек.
4: 19 человек.
5: Да, одна женщина.
4: Да.
5: Она очень хорошо зарабатывает нам, так сказать, она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
4: Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
5: Есть. Были случаи, да.
4: Как справляетесь?
5: Жора у нас был. Жора Бабазян.
4: Георгий Бабазян.
5: А?
4: Георгий.
5: Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
4: Не вижу я этих афиш.
5: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
4: Ах, вот чем.
5: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули,
4: У него у самого были проблемы с печенью.
5: У него с печенью.
4: Хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
5: Конечно. Понятно. Все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
4: Тоже печеночница.
5: Да, Нюрка.
4: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве, так сказать, исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтированная.
5: Конечно.
4: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
5: Ну, конечно, потому что навьё, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает. Там, еще что-то. Там очень много
4: проблем. То есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
5: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
4: Да ты что?
5: Конечно.
4: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
5: Да у нас бегает еще.
4: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
5: 100 тысяч.
4: 100 тысяч?
5: Да.
4: А это недорого.
5: Недорого.
4: Для 7 лет жизни.
5: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
4: Ремкомплект?
5: Конечно.
4: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
5: Человек, у него же ремкомплект с собой. Он
4: всегда с ним ходит?
5: Всегда с ним ходит.
4: Обалдеть.
5: Жора Бабазян, я говорю.
4: Ну.
5: Певец вот этот, про которого ты слышал. Вот.
4: Я не слышал про него.
5: Но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
4: Ах, вот
5: она же его печень, конечно.
4: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, называемых.
5: Да, естественно.
4: Чужую печень подсаживаете к людям.
5: К людям подсажим. Установка печени у нас это отдельно. Mm-hmm. Это 68 тысяч.
4: Ах, вот.
5: Установка печени.
4: Не новая.
5: Не новая,
4: БУ.
5: БУ.
4: Но в хорошем состоянии.
5: Но в очень

0: В отличие, без вообще пробега, без всего.
1: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
0: А вот так бывает.
1: Такие люди... случаи бывают, да?
0: Да, люди, да.
1: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
0: Не пил, не курил,
1: вот
0: говорится, да, и все, матом не ругался, все.
1: Ну
0: да.
1: Вот я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
0: Конечно. Да это по губам видно сразу.
1: Понятно.
0: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Да, да.
1: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Ага. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
0: Господи Боже.
1: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Ага. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени – это просто удивительная фантастическая компания.
0: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
1: Нет.
0: Нет? Жаль.
1: Я просто хочу сказать, ну, я просто хочу сказать вам большое спасибо.
0: Да, хорошо.
1: Попрощаться с вами.
0: Да.
1: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень.
0: Да.
1: Спасибо,
0: спасибо,
1: дорогой
0: спасибо.
1: Наш человек.
0: Спасибо.
1: До
0: тебе.
1: Новых встреч.
0: Пока, давай.
1: Музыка.
2: Печень. Вторые руки. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Минутка поэзии.
3: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
2: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное.
5: Сексуальное.
2: Революция. Мы возвращаемся в студию.
0: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, конечно, наша любимая тема «Латекс как решиться». Да, Иренка и Макс решились.
6: Да.
0: Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга, подхлёстывают, подзуживают. Я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете? Я хотел бы
6: поговорить. Честно говоря, я
0: да.
6: все время подначиваю.
0: Пожалуйста,
6: Макс никогда
0: расскажите.
6: Не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
7: надо
6: мы...
7: отдать должное Ирине, конечно,
0: да,
7: она
0: вот...
7: заводила, она создатель клуба «Люби Латекс», клуба «Пингвин».
0: «Люби Латекс», виду, конечно.
6: Да,
0: «Люби».
6: Ну, конечно,
7: да.
6: Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
7: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли, новый магазин. Это
6: я
7: тоже...
0: Да, вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет, у вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
7: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
0: да.
7: оно связано, конечно же, с перепонками.
0: Вот.
7: Дело в том, что...
6: Ну, это прямая связь.
7: Абсолютно, да. Ну, здесь, в этом смысле, ну, нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на ковчике, да, при помощи перепонок.
6: Это кто создал?
7: Ирена, я говорю,
0: ну,
7: о тебе.
0: Ну не ссорьтесь. Ирен, я прошу
6: я
0: вас.
6: Просто, понимаете,
0: улыбнитесь.
6: Да я улыбаюсь, Сергей. Ну, я просто хотел сказать,
0: нет,
6: что...
0: Нет, вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
6: Ну конечно.
7: Я сейчас расстегну до конца и подожди.
6: До конца не растёк.
7: Не, ну просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
6: Ну тебе лучше.
0: Да, вот наконец Макс теперь, наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
6: Но в латексе какой... ему лучше.
0: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
7: Перепонки это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
0: Ага, так.
7: Для упирания и прилипания не служат.
6: Для растопыривания.
7: Ну, естественно, ну а растопыривание когда
0: сколько
7: проходит.
0: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, как скажем,
7: сегодня,
0: за один раз?
7: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
0: Растопыривает.
6: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
0: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинутые.
7: Ну, конечно,
0: нас слушают ведь много людей.
7: Ну, я думаю, что к осени, следующей, конечно, уже будет к 50.
6: Ну, конечно.
0: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительное, это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
7: на правах рекламы, на правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
6: «Пингвин».
7: Ну, клуб «Пингвин», и там внутри
6: магазин «Латекс». Вообще много еще не обсуждено сегодня.
7: Много не обсудили.
0: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
2: Сексуальная. Революция. Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: том, что казалось бы, знают все.
1: Да ладно.
0: Но не все. Потому что выясняется, что мы и на дух не знаем, и близко такой известный нам предмет, как тиски.
1: Тиски, да.
0: Тиски.
1: Тиски.
0: Вот я, знаете, вспоминаю, Матвей, вы знаете, я вспоминаю себя на уроках труда в детстве. И себя, и тиски.
1: А что? Что делали?
0: Тиски.
1: На труде.
0: Тискал, как говорится.
1: Ну да, это само собой.
0: Вот что я хочу спросить у вас.
1: Ну?
0: Сразу прям к делу профессионально.
1: Я понял, да.
0: Скажите, ведь слесарь без исправных тисков, это он словно нагишом работает,
1: да,
0: правильно?
1: В том-то и дело, все время нагишом получается, когда вот некоторые люди как бы начинают работать с тисками, а на тисках там явный зазубрин, там всякая такая вот, знаете, и отсюда сейчас я...
0: Хвата нет?
1: По водичке, хвата нет, сейчас водички. Понимаете... Ну, как бы, тиски тискам рознь, и надо понимать...
0: Я вот хочу спросить у вас сразу, хочу вас, Матвей, спросить.
1: Но.
0: А вы со своими, так сказать, тисками приходите, да?
1: Я прихожу только со своими тисками, и мне эти тиски, я вам скажу, они меня как мать... Они как отец и как мать, понимаете?
0: Вот вы знаете, я хочу вас спросить, ведь у тисков есть губы, правильно?
1: Да.
0: А надо вот думать. Если можно, поподробнее.
1: Надо думать прежде всего. Вот когда начинают по губам стучать, понимаешь, вот берут и стучат по губам. Я вам говорю. Вот я специально наметил, вот, смотри. Вот когда начинает скрежетать по губам, то надо по губам этой палкой как следует, и, потому что и никто там не делает.
2: Чья спецовка?
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Kuuko Lehtiäkö on nimismies, tullut paukupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
3: Каникулы Бонифация.
4: Снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасные Бонни и Майя. Те самые восхитительные и любимые наши герои, которые вот они живы, здоровы на студии. Потрясающе. Итак, мы говорили о личной жизни Майи, как она сложилась. Да,
5: ну что я скажу? Представьте себе, да. Когда мне исполнится уже 14 лет.
4: 14 лет? Такой очень сложный возраст.
5: Ну да, и в это время у нас уже на острове, как говорится, выходит замуж.
4: Да.
5: Ну и, конечно, природа стала брать свое.
4: Так, взяла?
5: Ну, представьте себе, я полюбила гимнаста. Вы точно это угадали, да? Я полюбила гимнаста.
4: Как его звали?
5: Виталик.
4: Виталик.
5: Я полюбила Виталика, гимнаста. Привела его домой. С целью, так сказать, ну, уже, как говорится,
4: естественно.
5: Подумать о естественных физиологических отправлениях.
4: Да. Это в 14 лет, да?
5: Мы вбежали в квартиру, стали целоваться. Ну, в это время из комнаты вышел Бонни.
6: Вот дальше.
5: Представьте себе, вы приходите к девушке,
4: пусть даже чернокожей.
5: Да. А вдруг у нее из комнаты выходит, как говорится, вот это вот лев.
4: Он же знал и должен был знать Бонифация. Он же работал в
5: цирке. Нет, он не работал. Он учился в цирковом училище. Бонифация не знал.
4: Точно.
5: Лично Бонифация не знал.
4: Это же уже было время, когда вы учились в цирковом.
5: Конечно.
4: Минуя школу, минуя среднее образование.
5: Меня взяли так.
4: А кто вас взяли в цирковой? Ну, конечно...
5: Талант.
4: Талант,
5: милочка моя.
4: Да.
6: У Майки
4: талант. И что, и Виталик так и пропал? Так испугался и убежал?
6: Ну, немножечко первый момент.
5: Вы знаете, я могу сказать, с тех пор Виталик не появлялся, но...
6: Да.
5: Я ведь его люблю по-прежнему.
4: Да вы что?
5: Да?
4: Да вы что, да. Майя?
5: Конечно. Из-за этого животного, с хвостом и длинными волосами, моя личная жизнь полностью разрушена.
4: Подождите, Бонифация, а как у вас личная жизнь?
6: Ну, я вам скажу, нет. Ну, во-первых, Маечка немножко все преувеличивает.
4: Человек любит Виталика.
6: У Виталика случился зажим крестца. Это поправимое абсолютно.
5: Сложился в тот момент, когда он увидел этого льва.
6: Да.
5: Конечно, у него крестец-то им замкнуло.
6: Да, вот.
5: Но, кстати, я хочу хочу Бонни сказать спасибо.
6: Да.
5: Потому что если у мужчины, так сказать, зажимается крестец, так он ни на что и не годен, в принципе.
4: Ни на что и не годен. Так, может быть, понимаете,
5: как его использовать с таким крестцом в любви?
4: Да, с таким крестцом в любви совершенно делать нечего.
5: Я простая, так сказать, как говорится... я простая работница цирка.
4: Простая работница цирка.
5: Конечно.
4: Ну, скажите, неужели вам не жалко Виталика?
5: Ну, знаете, мне, с одной стороны, как бы его жалко, но, с другой стороны, мне его и не жалко. Потому что благодарна я все-таки Бонни за то, что вскрылась вот эта вот проблема
4: с
5: зажимом крестца.
4: Да.
5: Если бы у него не было зажима крестца,
4: то это бы всплыло бы потом.
5: Конечно.
4: Когда вы бы уже
5: были замужем,
4: глубоко, и было бы вообще невозможно оставить Виталика.
6: Маечка, что?
4: А что же у вас? Вот как сказать, ни одна львица не приходила к вам домой?
5: Ну, приходили две.
6: Ну, пусть Маечка расскажет.
4: Расскажите.
5: Приходило две.
4: Две львицы.
5: За эти 50 лет он жил с двумя львицами.
6: Ну, они действительно хорошие.

0: Хочу перейти к балету.
1: Давайте.
0: Все-таки самые запоминающиеся, да, это эпохальные, так сказать, такие были балеты, в которых вы участвовали. Это «Священный водопад».
1: Ну, конечно, да.
0: Это «Пляска смерти».
1: Да, конечно.
0: Ну и, конечно, удивительная партия «Грома» из балета «Эверест».
1: Ну, да-да-да-да.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Скажите, скажите, вот, ну, первый вопрос.
1: Да.
0: Ну, просто вот я сейчас вижу, вот вы в трико. Почему вы все время в трико? Я несколько раз вас видел.
1: Ну, друг мой, ну, послушайте, да, ну, вы должны понимать, у нас такая скорость. Я ведь работаю не только в Большом, не только, кстати, я работаю сразу в нескольких театрах. Я работаю в нескольких театрах, да, танцую много спектаклей, да, бесконечные перелеты, у меня большие контракты в Европе, у меня два контракта в Америке.
0: Да. Ну,
1: то есть сегодня мне сейчас 11 контрактов, понимаете?
0: Понимаю. 11 просто контрактов. Нет времени.
1: Ну, конечно, нет смысла переодеваться. Какой смысл переодеваться, если ты все время в работе? Все время в работе. Утром у меня класс, репетиция. После репетиции у меня даже обеда нет, я сразу переезжаю, перелетаю. Потом у меня вечером репетиция и снова спектакль. Ага. Понимаете, поэтому что говорить?
0: Ну, я понимаю, это действительно, это ваш режим, это удивительный, да, это режим Волосова.
1: Это режим, это, ну, во-первых, это режим, да, Володьки Волосова,
0: Володьки, да,
1: говорят ребята,
0: да,
1: всегда,
0: ну, да.
1: Быстроват.
0: Да. Нет, ну что делать? Вы знаете, давайте мы придем как бы к чему, вот все-таки партия «Грома», вот это вот, когда вы достаете вот это вот, и, ну, как бы у вас это находится в трико, и вдруг вы достаете это и как бы, ну, запрокидывая голову.
1: Послушайте, ну так поставлено.
0: Это поставлено, да?
1: Что я буду, конечно, что же я буду, ну, как говорится, я не могу поверить в балетмейстера. Это же,
0: да,
1: кстати, ну
0: да,
1: что я, зачем мне, я сейчас пока что я еще артист.
0: Я понимаю,
1: я еще
0: это
1: артист,
0: поставлено.
1: Друг
0: это,
1: мой.
0: Это, конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: И артист это просто пластилин в,
0: да,
1: в руках балетмейстера, конечно.
0: Я понимаю.
1: Мы его задумки. Вот и все.
0: Но вы все-таки доверяете хореографу,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как говорится, конечно, хотел бы сказать, доверяй, но проверяй, но...
0: Да, да.
1: Ну,
0: да,
1: знаете, ну, если говорить про Валерия Яковлевича, то, если вы его имеете в виду, ну, Дипова вы имеете в виду или что?
0: Ну, Дипова, конечно,
1: ну, да.
0: Дипова, да.
1: Давайте договоримся так. Вы что все время меня хотите спросить?
0: Я все время, вы знаете,
1: масс-медиа,
0: мне как-то...
1: Вот послушайте,
0: да,
1: масс-медиа,
0: да,
1: все время,
0: да,
1: тычет в нос мне вот этим случаем, когда я упал...
0: Да.
1: Оркестровый я.
0: Да.
1: Ну, во-первых,
0: да,
1: я хочу вам сказать, я,
0: да,
1: не падал на гобой.
0: Ну, подождите.
1: Я упал между двумя гобоями,
0: а вот
1: между первым и вторым, никого даже не затронув.
0: Да.
1: Вы не забывайте, какая культура тела у артистов балета. У артистов балета культура тела, находящаяся, да.
0: И вот на культуре тела я хочу немножко прервать вас, Володенька, дорогой, уважаемый, потому что есть небольшая пауза, и мы буквально через люфт мы вернемся в нашу студию.

0: Я закрываю счет
1: двумя пальцами,
0: мизинцем и безымянным.
1: Тариф безымянный.
0: Положи себе сам.
1: Занеси максимум.
0: Банк твой.
2: Минутка поэзии.
3: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
2: Минутка поэзии.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Здесь с вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоминка Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». В гостях у нас Валя и Рома Цукановы. Они близнецы. И вот я как раз пытаюсь узнать, как же так получилось, что близнецы совсем друг на друга не похожи.
1: Что это значит?
0: Что это значит?
1: Что значит мы не похожи?
0: Мы не похожи друг на друга.
1: Ну что значит, где, кто это утвердил, что мы не похожи?
0: Ну я не знаю.
2: Ну, может, кто сказал-то?
0: Ну, я не знаю, утвердил, но я же вижу, я же могу посмотреть.
1: Ира, это что? Ты сейчас говоришь, что мы не похожи. Вот а мы тебе говорим, мы как две капли воды.
0: Хорошо, и шары у вас похожи?
2: И шары
1: ну,
2: похожи.
1: Ну, и шары похожи.
2: Мы у нас, однояйцевые, да? Ты понимаешь? Ну, вникни, наконец, что тебе ровно.
0: А яйцо это тоже шар, вы сейчас мне скажете.
1: Конечно. У нас на каждого по шару.
2: Вот именно.
1: Ну. Да?
2: Конечно.
0: Ах, вот как.
1: Конечно, дорогая моя.
0: То есть по одному.
1: А как ты хотел? Да.
0: Да. А тогда вы говорили о сравнении моих шаров с твоими шарами.
1: Да.
0: У вас один, извините.
1: Ну, мы-то близнецы.
0: А вы все время вместе ходите?
1: Конечно.
0: Всегда?
1: Конечно.
0: То есть всегда учились вместе в школе?
1: Глупый разговор.
2: Мы вместе не учились.
1: Вообще вместе не учились.
0: В смысле?
2: Мы вместе не учились.
0: А вы вообще учились где-нибудь?
2: Мы не учились нигде вместе.
1: Шаромыжники не должны учиться.
0: А, не должны.
2: Опыт всасывается самой жизнью.
0: Конечно. Вы много путешествовали.
1: Школа – это
2: мы
1: жизнь.
2: Мы постоянно путешествуем.
0: А школа, где вы были последний жизнь? Раз?
1: Где, в смысле, в каком путешествии?
0: В каком путешествии, да,
2: ну,
0: вы были последний
2: расскажи,
0: раз?
1: Ну что, вы были последний раз? Сейчас нет. Ездили в этот на завод хрусталя.
0: Хрусталя? Да. А зачем, интересно?
1: Ну,
0: хрустальный том, шар?
1: Я хорошо ей все рассказывать, да?
2: А
1: все
2: начинается
1: с опережением, понимает. Понимает, что делает. Ирка, можем тебя взять
0: да?
1: с собой, конечно.
2: Но тогда ты будешь не Ирусь, а Ирон.
0: Ирон.
1: Не,
0: Ирон.
1: Ирон. Ну, не Ирон, как она может быть Ироном?
2: Ну, а как она?
1: Ира.
2: Ира.
0: Ира.
2: Ира. Ира.
1: А Ирон?
2: Ирон не, нет. Нет.
0: Ирон
2: Ира.
0: Не катит. Ну, Ирон не катит.
1: Да, не катит. Ирон не катит.
2: Не катит, вот. Да-да.
1: Я хочу сказать, я все-таки хочу сказать о хрустальном шаре,
0: да.
2: Во, давай.
1: Ради которого мы, в принципе, и путешествуем. В принципе. Да. Ну и, конечно,
0: вы ищете разыскиваем. Хрустальный
1: это,
0: шар.
1: Ведь хрустальный шар – это как Грааль священный.
0: Ага.
1: Поиск его увенчается успехом,
0: да.
1: И тогда жизнь на планете полностью изменится, потому что планета тоже шар.
2: Шар.
0: Так, а скажите, ну вот, как сказать?
2: Ты чем пишешь?
0: Ваше вот это вот путешествие последнее на завод, это увенчалось успехом или нет?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Да.
0: То есть мы уже просто как бы...
1: Мы на пороге.
0: На пороге вот этих вот глобальных изменений.
2: Естественно.
1: Сейчас выстаивается. Сейчас...
0: Шар?
1: Ну, подождите. Мы ведь сейчас, если скажем... Ну, представь себе, ну, если, так сказать, мы сейчас скажем, что мы нашли священный Грааль.
0: Да.
1: Ну, сбегутся, черт, что начнут.
2: Ну, сбегутся, суматоха вот это.
1: А шар-то хрустальный, который является по факту не просто философским камнем. Где философский камень? Это шар.
0: Шар.
2: Конечно.
1: И он из чистого хрусталя.
2: Вау.
1: Главная история заключается в том, что он, конечно, большого размера.
0: Какого? Вот интересно.
1: Я открою.
2: Ну, давай, Ром. Ну, надо. Ну, а что? Зачем пришли?
0: Да.
2: Конечно.
1: 111 метров диаметр.
0: Где же он хранился?
2: Ха-ха.
1: Ха-ха.
0: Подземный завод. Ну, я предположение...
2: Пещера. Это горная пещера. Ну?
0: Ага.
1: Пещера Готнева.
2: Готнева? Да.
0: Самого Готнева?
2: Готнева пещера.
0: Боже мой. Про Готнева я слышала, но ни
2: Кирилл
0: разу не слышала
2: Готнев,
0: про...
2: Да,
0: Кирилл Готнев, да. Ни разу не слышала про хрустальный шар.
1: Да!
0: На этой просто вот, понимаете, увлекательнейшей ноте мы на секундочку прервемся на легкую музыку.

0: Флора и фауна.
1: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии немногих. По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
3: У немногих есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из...

0: 101.ru. До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: Хакеры бреющей сети.
2: То есть только по прелостям. А ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще как-то ориентиры для вас?
3: Есть, есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
2: Приятный, нет?
3: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас эти в сети там такие любители этого запаха. Они как бы немножко подсели.
2: Подсели, да? Угу.
3: Я хочу пример привести. Вот недавно. Угу. Ну, давай уже раскроем, Серега.
4: Да.
3: Ну, этот вот Седьмой флот.
2: Нельзя об этом говорить.
3: Ну,
2: по-моему, вам делают знаки, да?
3: Ладно, ну все.
2: Ну хорошо, а седьмой, да, они, все,

0: выйдет,
1: а я
0: не выйдет поговорить.
1: Все,
0: а, простой вопрос. Спите ли вы, друзья мои?
1: Да-да.
2: Не.
0: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
1: Это перманентно. То есть мы
2: чуть... У вас много задач.
0: Много задач.
1: Конечно.
2: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
1: Конечно. Все-таки. Конечно.
2: Государство. Нашего.
1: Да. Угу.
0: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
2: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал что?
0: Я не знаю,
1: это что же, это
0: мне интересно,
1: это.
0: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь.
2: Аспирин, детка.
0: Серьезно? Просто серьезно, просто аспирин глотаем, все?
1: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
0: Сульфатрибазин?
1: Ну, это простое, это можно.
0: Ну, не знаю, насколько это простое.
1: Ну, ладно, все, больше не буду.
0: В аптеках не продается.
2: Ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
1: на сайте
2: работаем.
1: Можешь
2: зайти. Ихтиозавр.нет.
1: Ихтиозавр.нет.
0: Но это по рыбам.
2: Да.
1: Это по рыбам. А так, если вдруг...
2: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
1: Да.
0: Рыбный коктейль, ну да.
2: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
0: Да, это я знаю, он делается
2: почему
0: на плавниках,
2: мы работаем ночью?
0: Переболотые плавники.
2: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Угу. Там ночь, там день.
0: Угу.
2: Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
1: Некогда.
2: Мы вот... бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
0: Чуть-чуть, все-таки поспать удается.
2: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
0: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
2: Ну, они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
0: Тяжело.
2: Не просто.
1: Я говорю, сульфадребазин.
0: А отпуск бывает у вас?
2: Пока нет.
0: Пока еще не было, ни разу.
1: Отпуск. Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке.
2: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
1: О!
0: То есть одновременное решение многих задач.
1: Абсолютно.
0: Это то, что делаете вы.
1: Абсолютно.
0: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
2: Детка, пис.
1: Пис.
0: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
3: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Дорогие мои, золотые мои! Ах, вы мои умнички! Так называю я вас, мои зрители, мои слушатели, мои друзья. Ваш покорный слуга, с вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко. Вот такая двойная фамилия у Илоночки. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Илоночка, Илоночка. Сейчас я коротко сделаю как бы такой предварительный такой вашу презентацию.
1: Вы не спешите.
0: Не спешу, спешите. Илоночка. Итак, Илона Пряжина-Карпенко, владелица и соучредитель салона, вернее, сети салонов.
1: Да,
0: Бигуди.
1: Да. Уже сеть. На бигудях.
0: Называется «На бигудях». Итак, что же это такое? Раскройте нам, пожалуйста. Я знаю, что вся жизнь у вас связана именно с бигудями. Откуда это повелось? Откуда это пошло, Илоночка? Расскажите нам, пожалуйста.
1: История долгая. Не думаю, что всем будет так уж прямо
0: интересно
1: это, но...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? А сейчас, когда бигудизм, он как бы проник уже во все сферы практически жизни, когда...
0: Бигудизм. Как интересно.
1: Когда есть уже мужской бигудизм, и для детей есть специальные детские бигуди. Школьные бигуди.
0: Школьный
1: и так далее.
0: Да.
1: Вот. Даже странно говорить о том, что когда-то это только возникало, и когда-то только, ну, как-то у себя дома этим занимались несчастные женщины.
0: Ой, боже мой, господи.
1: Вот. Да. А теперь-то уже, как сказать, это развивается. Слава тебе, Господи, да.
0: Да.
1: Вот. Да, так что...
0: Откуда пошло?
1: Как обычно пошло. Из семьи. Не могу сказать, что у меня много было приверженок.
0: Ну, все-таки бабушка ваша, вы говорили, что-то...
1: Да. Вот как раз бабушка.
0: Что у нее было?
1: У бабушки были такие, вот знаете, еще железные бигуди.
0: А у вас их много уже было, бабушек?
1: С ворсом такой, с щетиной внутри.
0: Ага.
1: Вот. И тогда еще маленькой, будучи девочкой.
0: Так.
1: Я как-то...
0: Вы заметили, что бабушка что-то делает там в коморке?
1: Да.
0: Вот
1: она почему-то пыталась это, пряталась, пыталась сделать это как-то тайно.
0: Ну да, потому что дедушка ее наказывал, говорите,
1: нет, дедушка ее совершенно не наказывал.
0: А что он делал?
1: Понимаете, к тому времени уже они с дедушкой были в разводе. Поэтому дедушка не мог.
0: А не по этому поводу это произошло развод?
1: Нет,
0: совершенно не по этому. Ну хорошо.
1: Так вот, и бабушка хотела это сделать как-то скрытно.
0: Так.
1: Мне наоборот попал как-то, я когда ее увидела в бигудях, мне показалось, что это наоборот так интересно.
0: Но у нее бигуди везде были.
1: Конечно, вся голова в бигудях.
0: И все, только голова?
1: Да, конечно. Вот.
0: Хорошо.
1: Вот. Поэтому
0: я... Я-то знаю, что Илона Пряжина-Карпенко пошла дальше, и бигуди не только на голове, но об этом она сама расскажет, конечно.
1: Естественно, расскажу, да.
0: Да.
1: Так вот, собственно, это меня и поднатолкнуло на мысль, что, в принципе, бигуди на голове женщины...
0: Поднатолкнуло, как хорошо сказано.
1: Это, как это называется, это прелестно.
0: Это вторая же молодость.
1: Конечно. В этом есть такой шарм, женственность.
0: Кураж даже есть.
1: Да, конечно.
0: Вот сейчас у вас, дорогие наши телезрители, вы можете просто лицезреть этот кураж на голове, этот блеск, этот бурлеск, это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове просто. Как приятно.
1: Это еще не полный набор, я, как сказать,
0: как называется,
1: достаточно скромно.
0: Вот эта модель,
1: скромно,
0: как называется?
1: Нет, женщина, это модель. Здесь где-то около 6 видов. Вообще бигуди очень много всяких видов. Есть бигуди бумеранги.
0: Так.
1: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
0: Вот расскажите, что это?
1: Вот это буквально то и значит.
0: А и жидкие есть? Жидкие бигуди?
1: Жидкие пока еще нет.
0: Пока нет.
1: Есть бархатные бигуди. Есть коклюшки.
0: Коклюшки?
1: В конце концов.
0: А что это такое?
1: Термобигуди. Волшебные бигуди.
0: Да?
1: Да. И такие есть. Чего только нет.
0: Да.
1: А есть липучки-ежики?
0: Пучки-ежики?
1: Липучки-ежики.
0: А, липучки.
1: Липучки-ежики. Я как раз сейчас на вас смотрю и понимаю, что вот вам бы было это...
0: Да,
1: вам
0: правда?
1: Было очень хорошо, да. И я бы вас очень хотела зазвать к нам в салон, потому что вот пару ежиков, и
0: правда?
1: Это был бы совершенно другой вид, понимаете?
0: Это же у вас Пусинский. Малый Пусинский переулок, да?
1: Малый Пусинский переулок, ага. дом 10.
0: Дом, да. 10, дом очень 10. Хорошо, да.
1: Вот, так что разнообразие просто...
0: Просто море, да. Просто, я не, да, знаю, какое-то, я не знаю, как это называется, вот это буйство.
1: Да, буйство, да, да, да.
0: Буйство бегудей.

0: шлеп.
1: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
3: Сайта пока нет.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что под кожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
1: Зевуны.
2: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас уже в заключительной части нашей программы Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. И, ну и рассказывает о некоторых деталях. Ну, да. Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
3: Кораблестроителя.
2: Конечно.
3: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
2: Разные.
3: Вы что думаете, в космосе не зевают?
2: О-хо-хо-хо! Еще как.
3: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили так немножечко его к слову «прозевать» все.
2: Да.
3: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
2: Я прозевал судьбу.
3: Я прозевал.
2: Я прозевал
3: Байрон
2: судьбу.
3: Да, боже, конечно, вы помните,
2: конечно,
3: Байрон,
2: конечно.
3: Я прозевал судьбу.
2: Я прозевал
3: судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
2: Всегда моя.
3: Всегда моя.
2: Я помню это, да.
3: Струя.
2: Да,
3: конечно, это здорово, это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевак, ведь он же был зевун. А
2: понимаю.
3: Вы не знаете, да?
2: Понимаю.
3: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
2: Скажите
3: оба
2: мне,
3: зевали,
2: пожалуйста,
3: оба
2: зевали. Я хочу у вас вот что спросить.
3: Да, да, да.
2: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
3: Абсолютно, абсолютно.
2: То есть слава зевакам.
3: Слава зевакам, слава вовеки.
2: Ну, и последнее, да, буквально. Да. Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
3: Пожалуйста,
2: да?
3: Пожалуйста.
2: И зевком кораблестроителя.
3: Пожалуйста.
2: Давайте.
3: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
2: угу,
3: и он успокоился.
2: И пошло.
3: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
2: А вот теперь зевок металлурга. Понимаете?
3: О, как?
2: Усталость.
3: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
2: Понимаю.
3: Вот он, зевок.
2: Я ведь как никто вас понимаю.
3: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Смотрите картину.
2: Спасибо вам, дорогой вы наш, Аркадий Зан. Наш. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение...
3: Ассоциацию
2: секты зевунов.
3: Зевунов.
2: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
3: Конечно.
2: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
3: О.
2: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: 101.ru
4: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
5: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
6: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: грани.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость, тот человек, которого так давно хотели увидеть, услышать, узнать у него, задать ему вопросы. Ну, задавать вопросы буду сегодня я. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов, сценарист Анастас Пыжов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анастас. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Это, конечно, невероятный праздник для нас всех. Потому что, ну, сценарии, фильмы, по которым вы пишете сценарии, они настолько популярны и становятся еще больше и больше. Я даже не знаю, успеваете ли вы отдыхать. Нет, наверное, нет. Ну вот, а сегодня мы будем говорить, наверное, о последнем вашем сценарии, к последнему фильму, который называется «Трое против смерти». Правильно, да?
2: Да.
1: Вот. Это дело в том, что я для телезрителей на наших скажу и слушателей, что это новый формат, который, наверное, придумал, я так понимаю, сам Анастас. И вы все знают формат телемуви, а это новый формат телемуви блю. Сокращенно, телемуви блюдечко.
2: Да.
1: Да. И что это такое? Вот сейчас вот Анастас как раз пояснит. Да. Чтобы мы все были в курсе, не отставали, так сказать, от времени. Да.
2: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Это приятно. Это просто заводит. Нет, серьезно. То, что когда ты работаешь постоянно, это же все время рядом с тобой продюсеры, там постоянно метание.
1: Круговерть, какой-то. Да?
2: Это круговерть, mm-hmm. артисты. Им хочется... Они же приходят ко мне все равно.
1: Конечно. Да? Напиши меня.
2: Напиши меня четче. А явнее.
1: Ярче.
2: Ярче.
1: Эротичнее.
2: Ну, конечно.
1: Да?
2: Ну,
1: и такое ведь бывает.
2: Ну, естественно.
1: Артистки, наверное, в основном.
2: Артистки хотят, эротики, ну, а что ж поделать. Вот. Они хотят от меня этого. Это нормально. Они чувствуют.
1: Ну, понимаете?
2: Чувствуют родное.
1: Да, и нельзя их не понять, потому что, ну, действительно, в ваших фильмах, по вашим сценариям, ну, такие, понимаете, открываются звезды. И вроде всем известные актеры, ну, так раскрываются. Вот Светлана Пулькина в последнем фильме.
2: Светлана Пулькина.
1: Просто потрясающе, понимаете?
2: Ну, я написал для нее сцену, скажем так, сдачи позиций.
1: Да, ну, в том-то и дело.
2: Это же практически...
1: Но никто не ожидал, что она может...
2: Она отдается на скале.
1: Да.
2: Григорий... Ну, я не хочу, мы хотели о другом сценарии.
1: Да.
2: Ну, просто... Григорий берет ее у скалы.
1: Понимаете, но никто не ожидал от нее.
2: Никто
1: просто никто не ожидал.
2: Что ей сама
1: что
2: Пулькина?
1: Она может сдать все позиции.
2: Она сдала там все.
1: Да.
2: Она просто... И она отдается.
1: Но как прописано.
2: Когда?
1: Ну, как прописано.
2: Спасибо.
1: Ведь там же есть текст.
2: Ну, вы понимаете, что это же нутро, оно работает.
1: Ну, конечно.
2: Вот, и она попросила, я не смог ей отказать.
1: Да.
2: Я симпатизирую Светлане.
1: Да?
2: Я даже звоню.
1: Ну, это заметно.
2: Иногда она звонит, и я говорю, Светлена. Ну, а как же, я говорю, Светленка, ну, ты отдалась.
1: Да.
2: Вся у скалы. Это крупная сцена. Потом это даже на IMAX показывали специально.
1: Да,
2: конечно, это уже другой совершенно новый совершенно формат.
1: 4D и
2: 4D, 4D и там ДК.
1: ДК.
2: Да. Вот.
1: Это же фильм категории Г.
2: Это категория Г. Полная, абсолютно, совершенно категория Г, и там выпукло все выпукло.
1: Да. Вот это вот интересно.
2: Ну да, как Григорий, вот он вторгается в нее.
1: Ну, давайте сейчас вернемся к новому формату.
2: Давайте поговорим про телемуви-блю. Да, телемуви-блю, это я так их коротко говорю, а на самом деле это телемуви-блю. Но телемуви-блю, это, знаете, как хули-були-бу, вот это хули-бу, я луну улечу, я туда улечу.
1: Так и что же это такое?
2: Что это такое? Дело в том, что все как бы рассматривается на блюдечке. Конечно.
1: Как все просто.
2: Я как сценарист, я здесь как автор всего этого, как родитель.
1: То есть любой персонаж, можно рассмотреть со всех сторон.
2: Это чувство. Это чувство, это эмоции, это страдания.
1: Как это тонко.
2: Да, ну,
1: я вам хочу сказать, ну как же это тонко.
2: Нет, ну правда.
1: Слушайте, я, например, не знала. И вот сама хотела задать этот вопрос.
2: Чувство на блюдечке.
1: У меня же
2: был первый, так сказать, изначально был рабочее название «Чувство на блюдечке». Вот. Потом уже родилось трое против смерти.
1: Трое против смерти. Да. Но вы знаете, а вот скажите, а бывает вот иногда на блюдечке, а иногда на блюде, например?
2: На блюде,
1: бывает,
2: да.
1: Бывает тоже?
2: Конечно,
1: такое?
2: Да.
1: Потому что что-то можно на блюдечке, а что-то нужно блюдо, нужно, конечно, как сказать, масштаб
2: а
1: другой.
2: А я буду обязательно делать блюдечко, блюдо. Потом блюда.
1: Блюда.
2: То есть много, угу, много их, когда это блюдо.
1: Да.
2: То есть как бы персонаж переходит из одного блюда в другое, из одного. Он меняется, он трансформируется.
1: Гарнир меняется.
2: Гарнир, да, меняется, а персонаж остается.
1: Ну, а что? Котлета остается,
2: ну,
1: как
2: котлета,
1: известно. Да.
2: Ну, конечно.
1: И куда мухи, же без котлеты?
2: И мухи, да, конечно, отдельно. Да. На грани.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: свекла, ни грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
2: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
3: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
4: Здоровое питание.
5: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 45-7-8-4-2-3-9-8-8-4-8-5-7.
8: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, с вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?». В гостях у нас канцлер и Гриффи.
1: Да.
0: И мы выясняем все о скальных войнах. Итак, значит, вы сказали, что война перемещается на скалы.
1: Да.
0: Скал не так много, на всех не хватит.
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Но я вам скажу так. Скалы. Что это такое?
0: Да.
1: Это острые, значит. Острые. Они
0: да.
1: впиваются.
0: Да.
1: И вот чтобы не впивались, для этого и существуем мы.
0: Так.
1: Чтобы скалы никуда не впивались.
2: Так. Ну, впивающиеся скалы — это лишь часть
1: ну,
2: того,
1: это часть, конечно.
2: Конечно же,
1: конечно.
2: У наскальных войск существует новое вооружение.
1: Да.
0: Угу.
2: Ну, в частности, это...
1: Чесночное оружие.
2: Не, ну, чесночное оружие, ну, само это... собой.
0: Я слышала про боевые мхи.
2: Боевые мхи, вы знаете, я скажу вам так. Боевые мхи, да. конечно, есть. Но мы не хотели бы сегодня говорить о них. Потому что, во-первых, это секрет.
0: Ну, и, это... по-моему, это относится к химическому же оружию.
1: Ну, это уже полное секрет.
2: Ну, нет, не совсем. Это химическое оружие.
1: Оно раззадаривает.
2: Это, да, это оружие раззадоривания.
1: Раззадоривание.
2: Раззадоривание. Новое. Дело в том, что ведь как вызвать противника его, как его, так сказать, возбудить, чтобы он, так сказать, сразу же был готов к битве, ну и практически готовность к битве с нами, это практически, ну, уже сразу и сдача.
1: Конечно,
0: скажите, а готовы ли ваши противники прийти на войну на скалы?
1: А их никто не спрашивает.
2: Они это, во-первых,
1: будут вынуждены это сделать.
0: Вынуждены будут?
1: Конечно.
0: Может, они просто откажутся и не придут,
1: нет,
0: и вы там будете,
1: ну,
0: ждать?
2: Я хотел бы сказать, что вот новое оружие, в частности, и мхи, естественно, и, ну, важно сказать,
1: да.
2: ну, наш знаменитый штробохват.
0: Штробохват,
2: про который нельзя не сказать.
1: Да.
2: Значит, это, конечно, все поражающие. Все поражающие. Во-первых, штробохват, он и штробит одно время, как из названия уже следует.
1: Конечно.
2: Значит, штробохват, пуля 9.
0: Да.
2: Пуля 9.
0: Какая-то там дальнострельность какая-то.
2: Да, дальнострельность, конечно, сумасшедшая.
0: Сумасшедшая, да.
2: 34
0: да.
2: метра.
0: Поэтому я правильно понимаю, что противнику не обязательно приближаться к вашей скале,
2: конечно,
0: а да, вы просто
2: конечно,
0: скалы их хреначите себе.
2: Конечно, конечно. Мы
0: да.
2: хреначим,
1: вот,
2: как правильно, говорится.
1: Правильно, вот сейчас Ириша правильно
2: ну,
1: сказала.
2: Да. Я могу хреначим. Сказать очень важный момент.
0: Да.
2: Действительно, война, как и жизнь на скалах, будет специфической. Потому что...
0: Так.
2: Потому что...
0: Да.
2: Запомните, мы полностью исключаем пещеры. Полностью.
1: Абсолютно, да.
0: Подождите,
1: пещерные
0: это,
1: войны...
0: Это очень странно. Пещера — такое удобное место, чтобы укрыться,
1: нет,
0: чтобы
1: нет,
0: от невзгод,
1: нет.
0: от
1: запомните,
0: непогоды.
1: Запомните, раз и навсегда, пещерной войны не будет.
0: Только на открытом, так сказать,
1: только
0: пространстве.
1: Только открытый. Открытый.
0: Так, мне кажется, что я понимаю. Значит, смотрите, мне кажется, что получается так. Вы сидите на своей скале.
1: Угу.
0: В нашей стране. А на другой скале, в другой стране сидят другие войска. И вы вот так вот друг друга, как я уже говорила, извините, хреначите. Правильно я говорю, да?
1: Ну, немножечко. Я бы пояснил.
2: Все-таки пояснил.

0: Нельзя.
1: Кое что хочется.
0: Укрываться выяснить. Нельзя при этом.
1: Представьте себе, да. Уже разговоры, после того, как закончится обычная война, уже разговоры о том, что будут какие-то свои, понимаете, скалы, или там чужие скалы, уже не будет.
0: То есть уже все общие.
1: Просто скалы.
0: Просто
1: я вам говорю, да. Скал да. Не так
2: да.
1: Много.
2: Да.
1: Понимаете? На всех не хватит.
2: Я вам скажу так. И хотелось бы добавить, да. Во-первых, важна выправка.
0: Выправка важна.
2: На скалах.
0: Согласна,
2: да. Прежде всего, обтянутость.
0: Обтянутость,
1: выправка.
0: Да.
1: Обтянутость и выправка важна.
0: Но мне кажется, вы недостаточно обтянуты сейчас. Тогда форма должна быть какая-то очень облегающая.
1: Послушайте. Вы же не в боевой сейчас, а в парадной форме.
2: Это парадная форма, конечно. А как вы думаете, на скалах же проводится парад? Когда заканчивается наскальная война, нарисуются сначала наскальные портреты всех родов войск. А родов войск очень много.
0: 38, по-моему.
2: 39.
0: Извините, да.
2: Забыли про один род войск.
0: Да.
2: Знаете, какие?
0: Какие?
2: Вычерпываем.
0: Так, на этом мы сейчас прервемся и вернемся к вам буквально через мгновение.
2: Хорошо.

Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяно?

0: подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: Медики.
2: То есть, когда человек уже добирается...
3: Вы посмотрите, да, что не описано. Не описано. Как с Бокова 37...
2: Да.
3: Ну, то есть, практически в нашей практике такого нет, что в пятницу пришел на Бокова 37, а тебя записали на Тучкова 9 на субботу. На завтра.
2: Такого не бывает.
3: Не бывает.
2: Не бывает.
3: Конечно, следующие выходные.
2: Да.
3: Неделя.
2: Да, да.
3: И после Бокова 37, после того, как пообщались с медсестрой,
2: да,
3: младшей,
2: с младшей медсестрой, да,
3: отправляемся домой.
2: Да.
3: Приходим домой и понимаем, прошло ли недомогание.
2: Опять-таки прислушиваемся к себе.
3: Конечно.
2: Да.
3: Или не прошло.
2: То есть это метод прислушивания такой.
3: Конечно. Mm-hmm. Это совместная диагностика.
2: Mm-hmm.
3: И вот между пятницей, вы записались в пятницу, до следующей субботы, конечно, мы находимся, так сказать, в ощущении и в ожидании.
2: И в ожидании.
3: И за эту неделю посмотрите, как все сокращается. Не надо вам уже ни на Конева 6.
2: Ни на Конева 6.
3: Ни на Бокова 37. Вы сразу на Тучкова 9.
2: Да.
3: Уже вас там ждет ваш врач Камиль Пазухов. Это
2: вы,
3: я.
2: То есть вы, да. Скажите, а вот время года как-то учитывается вот в этих перемещениях?
3: Ну,
2: потому что одно дело весной или летом пройтись пешком километров 9 или там...
3: Во-первых, 8. Все ограничено 8 километрами.
2: Подождите, а вот когда мы идем с Бокова 37 на Тучкова 9... А, нет, извините, это мы из дома идем на Тучкова 9. Но в разном же... В разных
3: смотрите,
2: регионах,
3: наш весь диаметр рассчитан везде. И Конева, и Бокова, и Тучкова, они все находятся в радиусе 8 километров. Именно этот радиус определяет во время движения полный комплекс проворота крови и лимфы,
2: лимфы
3: внутри.
2: Самое главное. Но ведь, вот я хотел спросить, но ведь на Тучкова 9 уже непосредственно к вам, Камилю Пазуху, пациент уже идет из дома. А если он лежал где-нибудь за городом живет, что уже ему не попасть к вам?
3: Ну,
2: то есть
3: почему?
2: Это километров 20, наверное, надо идти.
3: Ну, послушайте меня.
2: Да.
3: Я хочу сказать так. Конечно, я не один. Я рассказываю сейчас о себе.
2: Да.
3: О своей модели медицины.
2: А я просто, у меня было подозрение, что для того, чтобы попасть к вам на Тучкова 9, пациент опять должен прийти на Бокова 37 и уже оттуда двинуться, так сказать, на Тучкова 9, что, потому что все вот эти вот у вас прогулки...
3: Ну что же у нас получается? Каждый пациент сумасшедший, что ли? Не может без Бокова 37 найти Тучкова 9? Ну что это?
2: Но маршрут же рассчитан.
3: Маршрут рассчитан только диаметром. Вы понимаете?
2: Диаметром.
3: Больше ничего. 8 километров. Пешего хода. Как заставить человека сегодня двигаться? Практически никак. Только так, записываясь при недомогании к врачу. Когда уже, как говорится, подперло человека.
2: Подперло.
3: И он, конечно, тогда...
2: Скажите.
3: И вот представим себе, что он целую неделю недомогал.
2: И опять-таки не выходил из дома.
3: Не выходил. Конечно.
2: А тут уже сиди и никуда не ходи.
3: А мы как раз... Мы с прошлой пятницы помним, что мы записали на следующую субботу.
2: Да. На Тучкова
3: 9. Мы это помним.
2: Да.
3: На Тучкова 9, с Бокова 37 на Тучкова 9.
2: Да.
3: Мы помним, что мы записали
2: человек,
3: к доктору.
2: Камилю.
3: Да. Угу. Записали. И эта неделя уже в любом случае, если он придет.
2: Придет.
3: И я поставлю ему диагноз недомогание.
2: Ага.
3: Поставлю такой диагноз.
2: Такой диагноз.
3: То тогда эта неделя с пятницы начиная уже входит в оплаченный больничный. Вот так мы работаем
2: вот
3: сегодня.
2: В чем
3: конечно.
2: Дело, боже мой, боже
3: конечно.
2: Мой.
3: Мы
2: боже
3: только мой. Все для пациента.
2: Да.
3: для человека. Это новый подход, новая функция медицины. Разделить функции.
2: Разделить.
3: Вот и все, понимаете?
0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл.
1: Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. 101. Деревянная диета.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. Женя с Пашей занимаются
2: Жен
1: вот этой
2: и
1: вот...
2: Поль, они вырезают по осине.
1: По осине.
2: Искусно это
1: искусно
2: делают. Это удивительные, ну, это виртуозы, конечно.
1: Ну, у вас ведь там все из осины. И дом из осины.
2: У нас все из осины.
1: Мебель из осины.
2: Мебель из осины.
1: Ну, все,
2: я
1: кровати.
2: Я вам даже больше скажу.
1: Посуда.
2: Нужник из осины.
1: Да вы что?
2: Да. А вы знаете, осиновый нужник – это совершенно другое ощущение.
1: Прямо целиком? Но я-то понимаю, что
2: это же дерево вбирает в себя, забирает все шлаки. Что вы? Осина заберет ваши шлаки.
1: Ну, я думала, что только стульчак или...
2: Нет, все целиком. Конечно. Ну, что вы? Это должно быть все. Это все
1: экология. Осиновые ванны.
2: Осиновые ванны. Естественно.
1: За осиновой жижи, естественно.
2: На осиновой жиже она, естественно.
1: Да, да, да.
2: Вот. А сульчак, конечно, само собой из осины, понятно, но осиновый сам по себе. Осиновый писсуар мы предложили в кинотеатры.
1: Да, ну и как, и что?
2: Хорошо, справляются.
1: Справляются, да?
2: Да, да, да, да.
1: Слушайте, ну это интересно. Интересно.
2: Да.
1: Ну, я знаю, что уже, ну, как сказать, уже идет в народ это все. Осиновые чехлы на телефоны.
2: Конечно.
1: Осиновые...
2: Да я вам больше скажу.
1: Сумочки вот эти маленькие.
2: Да, конечно. Осиновый салон.
1: Да.
2: Имеется в виду автомобильная промышленность.
1: Да.
2: Да, осиновый салон сейчас очень актуальный.
1: То есть даже автомобили уже пошли?
2: Автомобиль, я же вам говорю, только салон внутри имеется в виду.
1: Внутри. Осина.
2: А внутри осина. Только осина. Все
1: и
2: осина.
1: Как это влияет вообще на человека? Вот что происходит? Что происходит? Расскажите.
2: Ну, прежде всего, человек, я говорю, он очищается и духовно, и физически.
1: На всех, так сказать.
2: И морально, на всех уровнях. То есть это не просто похудение или похудание, как мы, кажется, говорим, да?
1: Ну, вы понимаете,
2: очищение.
1: Вот, да. Ну, вот глядя на вас, вы совершенно не выглядите ни осунувшимся, ни уставшим.
2: Спасибо,
1: потому что обычно,
2: ну,
1: как сказать, все думают, что человек, который на диете, он должен быть изможден. Нет, совершенно нет, посмотрите на Амина. Он просто пышет здоровьем. Ну, просто да.
2: Ну, ладно.
1: А все осиновый суп.
2: Суп, да. Осиновый суп. Кстати, про суп я вот не сказал, я должен сказать. Вы понимаете, в чем дело?
1: Это же щи.
2: Ну, по сути дела, щи как бы не щи. Как говорится, щи 3 года свищи.
1: Ага.
2: Вот. Но дело не в этом. Не совсем. Это, я бы сказал, это такое... это похлебка.
1: Похлебка. Осиновая похлебка.
2: Осиновая похлебка. Вот так бы я сказал. Осиновая похлебка очень... она настолько впитывается, как бы целиком принимается организмом.
1: Угу.
2: И, соответственно, тут же как
1: отдается
2: куда, так сказать, полагается в осиновые эти самые
1: резервуар,
2: в осиновый, значит, нужник, там, ну и так далее.
1: И все идет потом на удобрение. У вас
2: все
1: там
2: это
1: беда,
2: удобрение,
1: беда...
2: это же все, это цикл, нулевой цикл практически. Это круговорот осины, как говорится, в лосинах. Это я так просто... Это импровизация.
1: Да, я поняла. Ну что же, Амин?
2: Да.
1: Было невероятно интересно.
2: Да, но я хочу задать вопрос. Да, или потом я задам его, или сейчас, или после.
1: Ну задавайте, а может быть наши слушатели будут нам постепенно отвечать. Присылайте нам, так сказать.
2: Давайте, будете присылать, а я задам все-таки вопрос. Вот, вопрос такой. Внимание,
1: да.
2: Вот, и Ирочка Рыбладзе тоже, так сказать, вас просит внимания. Мои дорогие, кто уже захотел пользоваться всем осиновым, вот.
1: Да, я сейчас просто чуть-чуть забегу вперед, скажу, что правильно ответившим на этот вопрос и вот этих вот счастливцев ждет скидка, правильно я
2: говорю? Конечно.
1: Да.
2: Скидка на все процедуры.
1: На все процедуры.
2: На все процедуры.
1: Итак, вопрос.
2: Да, пожалуйста, да. Скажите нам, в каком веке вместо березового сока начали использовать сок осины? В каком?
1: Великолепно. Пожалуйста. Великолепный вопрос, непростой. Вопрос непростой. Но мы будем с нетерпением ждать ответа.
2: Пишите нам, пожалуйста, присылайте ваши ответы, и вас ждут скидки, мои дорогие.
1: Спасибо, дорогой Амин. Спасибо. Спасибо вам.
2: Целую.
1: До свидания, дорогие слушатели, зрители.
0: Деревянная диета. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала. Я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
2: Новые технологии!
3: Доброго здоровочка вам, дорогие мои, в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, у нас программа «Новые технологии». А напротив меня сам Георгий Иванович Зуканов.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вы знаете, это все-таки вот расскажите с самого начала.
4: Ну что, давайте как-то коротко, ясно.
3: Давайте.
4: На пороге 22 век.
3: Вот.
4: 22 век, да. На пороге уже, да. Что тут делаешь? Да. Наша основная мысль, как сегодня соскочить с нефтяной иглы?
3: Вот,
4: с нефтяной иглы? Это же естественный процесс, конечно. И ясный вполне.
3: Конечно.
4: Значит, я сразу скажу, мы создали газовый двигатель.
3: Ага.
4: Да.
3: Так.
4: Это... Это, кстати, совсем уже другая история. Не то, что вы вот подумаете сейчас, ну как же нефть, а как же газ.
3: Ну да.
4: Нет,
3: да.
4: Нет. Совершенно другая история.
3: Так.
4: Этот двигатель работает, естественно, поскольку он газовый, так. Он работает на газу.
3: Так,
4: на работает каком? На газу вместо бензина. Понимаете? Как говорится, прощай, бензин. Вот.
3: Мы ждали этого.
4: Да, ну, да нет, ну, вы слушайте. Ну, огромное количество сегодня транспорта уже, ну, в частности, и техники работает на газовых, так сказать, ну, на газу.
3: Да, да.
4: На газу. Вот, работает. Ну, сжиженный газ, все знают, пропан, метан, пропан, все это, так сказать, понятно. Вот, ну, сегодня у нас разговор пойдет вот о чем. Мы сделали специальный двигатель, ну, который специально работает, он не сможет, ну, не как сейчас, бензиновый двигатель может работать и на бензине, и на газу.
3: Да,
4: а
3: да.
4: У нас сейчас вот двигатель как раз мы сделали, который только на газу.
3: Только на газу?
4: Только на нашем.
3: То есть, вот расскажите.
4: Газ, который, так сказать, мы взялись за это.
3: Так.
4: В чем дело? Ну, я хочу вам сказать, что загрязнение окружающей среды, это же важнейшая тема.
3: Это, конечно.
4: Вы понимаете, что многие гибнут, тают ледники, парниковый эффект нашей планеты и так далее. Ну, я, естественно, и мои коллеги, мы задумались о том, как же быть, что мешает, в чем дело, кто больше всего выпускает воздух от так называемого СО2. Неужели автомобили? Нет. Выясняется, это животные.
3: Да что вы?
4: Да. Парнокопытные куры. Мы же их разводим в огромном количестве. Они, конечно, портят так называемый воздух. Вот, и конечно, и выпускают газ.
3: Так.
4: Но это естественное отправление животного организма. Ну, то есть, это бывает, прошу прощения.
3: То есть, это...
4: Неудобно сказать, но бывает и с человеком. Понимаете?
3: Да бывает, я понимаю. Но,
4: ну, конечно.
3: Но вы почему-то...
4: И все.
3: Именно, да. Вы говорите именно про животных.
4: Я говорю сейчас про животных. Я не говорю сейчас про человека. Пока.
3: Подождите, это кишечник?
4: Пока не говорю. Так вот.
3: Да.
4: Не надо спешить. Хорошо. Послушайте меня.
3: Хорошо.
4: И вот мы подумали, что нам нужен этот особый газ. Как быть? И мы подумали, что если мы начнем собирать кишечный газ животных, ну, начнем его собирать.
3: Да.
4: А потом его сжиживать,
3: так,
4: то он может быть прекрасным топливом.
3: Да что?
4: Для этого мы сделали специальный газовый двигатель, который работает на кишечном газе. Кишечный газ животных, который мы собираем. Собираем мы не просто так его, я хочу сказать. Мы собираем его в полиэтиленовые пакеты.
3: Да?
4: Да. Дело в том, что ведь планета загрязняется не только, так сказать, нашими выбросами.
3: Да.
4: Она загрязняется еще и полиэтиленом.
3: Отбросы.
4: Ну, конечно. Вот полиэтилен самое страшное. Полиэтилен закрывает планету, полиэтилен попадает в океаны, рыбы гибнут. Мы, так сказать, скоро будет один полиэтилен, понимаете, у нас.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: И я хочу сказать, понимаете, мы берем полиэтиленовые пакеты, уже использованные, конечно. Использованные. И начинаем их использовать по много раз.
3: О!
4: Вот.
3: Интересно.
4: Собираем, так сказать... как говорится, кишечный газ парнокопытных,
3: так.
4: Кишечный газ кур,
3: так.
4: В эти пакеты. Ну, так сказать, естественно, после этого перерабатываем его собранный. Вот, пакеты остаются.
3: Подождите, так это же я видел, вот у вас эмблема, газ-кур называется.
4: Да.
3: У вас же это название.
4: Вы уже видели, да?
3: Да.
4: Ну, конечно.
3: Газ-кур.
4: Газ-кур, да.
3: Да, это интересно.
4: Ну, у нас, так сказать, две эмблемы. Газ-кор,
3: да.
4: И газ-кур.
3: И газ-кор,
4: да.
3: И газ-кур.
4: Да, потому что коровы.
3: Ну, коровы, коровы и, да. Газ-кур.
4: Да, вот. Да. Коровы и куры. Значит, да. Пока что.
2: Новые технологии.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Карапузик
0: плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 62-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ-УК.
0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
3: Разлинуй лист!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого. А как вы, Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми, с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный, потому что это прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
5: Правильно.
4: Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте.
4: Я думал, вы Виталий, но оказалось, что вы...
5: Нет.
4: Простите, ради бога. Вот что я хотел спросить вас, друг.

0: Да.
1: Ну, вы понимаете прекрасно, что огромное количество сейчас
0: в шоу-бизнесе... Не могу говорить сейчас.
1: В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Да? Вот так вот. Легкими добычами. Ну, вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
0: Ну что, во-первых, это не легкий хлеб. Не легкий. Это хлеб совсем нелегкий. В нашей студии BMG GmbH студио, естественно, это называется на студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио. Естественно, потому что мы сотрудничаем и с международным музыкальным центром, и, естественно, и Грэмми.
1: Ну, просто скажите, сколько групп у вас?
0: Восемь групп.
1: Восемь групп под вашим началом.
0: Под моим началом.
1: Это всего восемь групп в Money BMG GmbH студио, да?
0: Да.
1: Ну, вот что я хочу сказать. Ну, назовите пару, может быть, мы знаем их прекрасно.
0: Ну, вот из буквально недавних я их откопал. Вау.
1: Ну, и, конечно, заключили контракт.
0: Ну, естественно, конечно. Группа «Тамарочки».
1: «Тамарочки». Какое интересное название.
0: Да, я сам назвал.
1: Да, «Тамарочки».
0: «Тамарочки». А почему «Тамарочки»? Они близняшки.
1: А сколько их?
0: Их семь.
1: Семь. Удивительно. И вот все они сестры-близняшки,
0: да? Такая семья,
1: понимаю,
0: да. Понимаю. Вы знаете, что они на Дону, они хлопкорубы, они занимались хлопком.
1: Раньше. А сейчас они поют.
0: А сейчас поют.
1: Это прекрасно.
0: Все «Тамарочки».
1: Скажите, ну это фолк.
0: Как?
1: Это поп-фолк.
0: Поп-фолк. Это поп-фолк
1: или фолк-поп? Фолк-поп-арт.
0: Арт-поп-фолк.
1: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
0: А это сейчас очень модно, кстати.
1: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, ну что мы все это слушаем?
0: Ну,
1: послушайте, я не обижаю, просто не хочу сказать, ну что вы все время рассказываем на словах о музыке? Ну, это странно, да?
0: Давайте
1: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу монограмму. Зачем нам это? Сначала, ты, кстати, пускай наш там «Тамарочки» станут звездами, а потом, как говорится...
0: Вот.
1: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист». Тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
0: Долларов хотел сказать.
1: Ну что, господи.
0: Ой,
1: какие доллары?
0: Мы же, что господи. Вы? Да что вы, что
1: не
0: вы,
1: надо опять нам деньги наших партнеров. Давайте наши отечественные.
0: Конечно, наши. Поддержим наши.
1: Давайте
0: вопрос. Вопрос.
1: Я задаю вопрос. Задавайте.
0: Давайте так.
1: Я напомню, что вопрос задает Money BMG GmbH Studio продюсер Сергей Пупыш.
0: Слушайте, знаете, вот... Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной было очень много людей занято. И это недавно вот как раз снимали. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, а Владик сейчас озвучит, как бы, что вам нужно делать. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
1: Ну, это очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел, специально это клип с Долиной. Клип с Долиной. И клип с Долиной, значит, в нем, в этом клипе с Долиной снимается, в клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а просто очень много. Ну, там несколько, может,
0: там вообще около сотни было.
1: Да ну какой, ну, по полной впечатлению у меня, что это несколько десятков тысяч. Ну, конечно, они размножены, да.
0: Да,
1: понимаю, они размножены, я понимаю, компьютером. Я хочу спросить, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Money BMG GmbH Studio. Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в клипе с Долиной снималось 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 800 56 742 13 11 00 19 643 0 и на конце плюс обязательно.
0: Это в обязательно. Это 24.
1: И мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы в это будем звонить по 24. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, то вы набираете 8 800 56 724 00 90 37 196 11 два и минус. Угу. Понимаете? А, вот. И тогда мы, так сказать, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
0: Да.
1: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
0: Да, в клипе с Долиной.
1: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
0: Да.
1: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
2: Разлинуй лист!
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Online Radio 101 on 101 RO.
1: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц, я прежде всего, потому что...
1: Это закрытая пока информация.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Хорошо. С Бустом?
1: Ну, господи, это ничего интересного, он просто филер.
0: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то... ну,
2: он
0: скажем,
2: не может рассказать
0: он не может,
2: про Шульца.
0: Не может про Шульца рассказать. Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха Шульца?
1: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературы.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
0: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
0: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
0: Да, ну вот скажите, ну про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидентов. А я не знаю, что за такая у вас... задачу говорить про резидентов. Если
0: хорошо.
2: У нас,
0: Нильс.
2: Например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
0: Ну, расскажите про друга
2: который
0: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
0: Вот. Ну, давайте мы расскажем.
1: Конечно.
0: Про
1: я
0: Мартина.
1: Только хочу спросить. Да. Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому
0: ну,
1: что
0: давайте, вернитесь.
1: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
0: Да, спасибо. Это так приятно.
2: Считайте до трех, да, про себя. Не нервничайте. Да.
0: Ну, хорошо.
2: Не надо нервничать. Главное.
0: Да. Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
3: Как уменьшение и увеличение вещи достаточно сложно, но при этом они простые.
0: Нет, ну как это вот вы добиваетесь? Потому
3: что второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
0: Ну,
2: о Мартине.
3: Не о Мартине, прошу прощения.
0: О Мартине
3: мы и так говорим.
2: Да, да.
3: Конечно, да. Надо
0: да,
3: еще
0: да.
3: поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик. Угу. Он действительно, он так много делает для службы, его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
0: А что,
2: да он,
0: что он делает, вот скажите?
3: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
0: да.
3: Он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
0: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно, да, на вот да. этой вот да, угу. бумаге, там
3: да,
2: все прорисовано.
3: Да,
2: точно, да, да.
3: Ну, и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: По кальке, идем по кальке.
3: Идем по кальке.
2: По выкройке, как любит
0: вот
2: говорить гном.
0: Вообще удивительно.
3: По выкройке, как любит говорить гном.
0: Гном. И вообще мне приятно, что вы так и называете, знаешь, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да? Босс-гном. Как это... Какая-то редкость в наше время, босс-гном.
3: Ну, вы знаете, да? В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, ну, мне кажется, даже, когда босс-гном, это хорошо.
0: Да?
3: Да.
0: Ну, а скажите, вот,
2: конечно.
0: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
3: Босс-гном?
0: Босс-гном, гном-босс.
3: Гном-босс. А да. может быть вы... Ну, а что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
0: Ну,
3: но...
0: как бы у него маленькие...
2: Ручки.
0: У маленькие него маленькие ножки. У него
3: зато
0: маленькие...
3: у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
0: О, боже мой.
2: Понимаете?
0: Боже
2: в нашем мой. Деле ни ручки, ни ножки
0: да,
2: не
0: нужен
2: помогут.
0: Да, нужен мозг.
3: Конечно.
0: Извилины.
3: Конечно.
0: Извилины. Извилины Мартина.
3: Я у вас хочу спросить. Ну, вот у вас, как вы считаете, вот вы могли бы, так сказать, ну... по возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить...
0: Ну да, да, да.
3: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
0: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала...
3: А в полете?
0: Да тем более.
2: А в бреющем?
0: В бреющем тем более.
3: Ну а чем вы тогда?
0: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
3: А где уважение?
0: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.

0: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
0: Продление.
3: С вами снова я, Ирина Ревладзе. У нас в гостях братья. Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно.
4: А правильно сказал.
3: У нас отец и сын Ристопопова. Александр Евгеньевич и Евгений Александрович. Который нам рассказывает про молодильную грушу, тыкву с рибом. Итак, вопрос хотел задать. Скажите, ну а не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Или потому что вот интересный вопрос, наверное.
4: Это задание получено от руководства.
3: То есть вы выполняете?
4: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. А. Но, кстати, это ведь вот все не случайно. Я хочу сказать.
3: Так.
4: Ведь у нас молодильная груша, так, с молодильной сливой, с молодильной тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
3: Да.
4: Да. Таким образом сразу работает на наше правительство.
5: Вот.
4: Полностью.
5: И давай лозунг, Саш, наш лозунг.
4: Отодвинь пенсию.
5: А!
4: Наш девиз.
3: Понятно.
5: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
3: То есть вы выполняете, так сказать, правительственное...
4: Саша, еще я хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
5: Да, а вот расскажи.
4: Отодвинь пенсию.
5: Да.
4: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
3: Да.
4: А теперь наша задача будет вторая часть. Вторая. Напоить мертвой водой.
3: Не угодно.

0: 101.ru
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Закусить у дела.
3: А вот обычным пешеходом, а если нет шапки?
4: Я вам скажу, проще. Есть ошейник. Если просто это спокойно вот так вот надевается.
3: Ну, он не скачет, он же, так сказать, механическое устройство, да?
4: Конечно.
3: Да, ну, электронный привод же там, правильно?
4: И там электронный привод, это очень удобно. А он сенсорный, он приятный на ощупь. Не путать с садомазо. Только вот я вас прошу, ко мне обращается сейчас очень много садомазо вот этих сотрудников, которые работают в этой системе садомазо, вот это вот
3: БСДСМ. Ах ты,
4: сука! Я говорю, да, ах ты... Ах ты, пида! А... Да, и все. Понимаешь? А и как бы мы дочитали.
3: Вот.
4: Мы дочитываем.
3: И сам уже немного успокоился.
4: И ты немножко лошадь. Ты немножко человек.
3: Немножко лошадь, немножко человек.
4: И человек.
3: И вы посмотрите,
4: вот и
3: как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек.
4: Да,
3: здесь кокарда и удила.
4: Да,
3: все в одной группе, так
4: сказать. Конечно.
3: И работа с правилами дорожного движения.
4: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
3: Для его покоя.
4: Для покоя. Чтобы наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Вот. Я призываю всех вас. И всех, кто сейчас нас смотрит. И...
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили.
4: Да.
3: Это у дела, которые человек... закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое уже есть. Скачай удела.com.
4: Да.
3: И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя спускается такая рамка.
4: Управляя дирижаблем
3: даже управляя дирижаблем.
4: Вертолетом, самолетом.
3: Как только ты занервничал, сразу удела. Ты должен сказать, мать ва!
4: Да, или пилот что-то не так среагировал, говорит,
3: обычные пассажиры,
4: конечно,
3: у них такое легкое устройство, которое помогает.
4: И не будет вот этих.
3: Обращаясь к стюардессе, ах ты су!
4: Да,
3: закусил дела и все.
4: И не будет вот этих пассажиров
3: скандальных, из-за которых суды,
4: из-за которых сажают самолеты не там.
3: Потрясающе. Главное, никакой химии в организме,
4: никаких
3: таблеточек,
4: ноль химии, вот и все.
3: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
4: Конечно же, конечно же. А вот видите, все да и нет.
3: Да
4: и нет.
3: Да и нет. Удивительно.
4: Кокарда и удила.
3: Это была программа «Закусить удила».

0: А у нас в гостях был психосоматолог Альгис Розегаускас со своими уделами.
1: Закусить удила. Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: пони. Фоменко Фейк Радио.
1: Ретро-охота.
2: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
1: Так.
2: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
1: А вот, ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
2: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
1: Угу.
2: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение просто, блядь, у этих самых, у охотников.
1: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
2: Блядь, у ретро, конечно.
1: Ну, понятно. Ну. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
2: Да.
1: И вы охотитесь на пожилых животных.
2: Ну, мы пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
1: Ну, понимаю.
2: Да, ты выходишь было... один на
1: и
2: один.
1: В этом есть такая мужская честность.
2: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил. Угу. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот угу. Это я считаю по-настоящему.
1: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
2: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
1: Ну, я вижу, ну, это прям видишь? Оружие 602-го года.
2: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
1: То есть не просто какой-то наводил.
2: Ну,
1: да,
2: это... Ему 602 года. Вот ты...
1: Господи, то, ты сейчас... бог, ты мой.
2: Просто ты сейчас
1: и
2: видишь.
1: Это оригинал.
2: Это оригинал.
1: Я просто... А вы... Это ж где же вы достаете такое?
2: Я тебе скажу. Это... Старые, это, да, датские еще, датские ходили на этом,
1: ага.
2: Охотники, конечно.
1: Ага, ага. Скажите, ну, а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие,
2: да,
1: с раструбом?
2: Это, да какой там, это вообще, блин. Да ну, блин, не, ну да не, блин. Я серьезно говорю, блин. Это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
1: Хлобыснула, да?
2: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
1: Я вот хочу спросить,
2: ну.
1: А вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
2: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
0: Ретро-охота. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
0: Веселые сапожата.
2: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица. Укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
3: Я продолжаю, да, историю?
2: Да, продолжайте
3: историю. Так вот, у нас
2: историю.
3: Был полдник как раз. Полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
2: Ага.
3: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять. Вся, значит, отстерилилась вот это вот, отдезинфицировалась,
2: ну, да,
3: все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
2: Что такое?
3: Что у меня с пальцами-то происходит?
2: Растопыриваются, в смысле? Или?
3: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный изюм был.
2: В смысле, засахаренный?
3: Засахаренный, слишком изюм был.
2: А-а-а.
3: И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
2: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
3: работать
2: ужасно.
3: Работать невозможно слипшимися пальцами.
2: Ну, ты естественно, конечно,
3: вы
2: да.
3: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
2: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
3: А что вы укладывали?
2: Ну, я не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
3: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно это невозможно работать.
2: Да.
3: Слипшимися пальцами работать невозможно.
2: Да, понимаю вас. Зинаида, скажите.
3: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами. У меня
2: как,
3: в крови
2: как?
3: Был, весь изюм в крови.
2: О, Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
3: Да
2: боже,
3: это ужас
2: мой.
3: Какой-то был, понимаете?
2: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
3: О каком хорошем?
2: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
3: Ну, с Пысиным только и было хорошее, и с девочками.
2: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
3: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
2: поздравляли
3: и
2: его,
3: мальчики
2: да?
3: любили Пысина.
2: И даже мальчики любили.
3: Ну, потому что у нас и мальчики работают на укладке.
2: А он и красавец был.
3: Ну, конечно.
2: Он же еще при оттепели
3: начинал. Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
2: Ну, да.
3: В отличие
2: ну,
3: от
2: да.
3: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
2: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Он, когда вы...
3: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
2: Ну,
3: у нас
2: да.
3: там был отчетный сбор, и
2: да.
3: всех укладчиков, да, конечно.
2: Все прям на ледокол...
3: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чуть чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
2: Ага, и по конфетам тоже,
3: по
2: да?
3: По Барбарису, да, по лимончику.
2: Вот это вот самое интересное, вот есть разные же конфеты.
3: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка, абсолютно. Как и изюм отличается от яблока кураги, так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола,
2: есть такие названия, да?
3: Конечно. Стратосферу не знаете?
2: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
3: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
2: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога,
3: ну,
2: как мы ее назвали.
3: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что эта укладчица Антонин, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
2: Тонечка.
3: От всех других. Да.
2: Я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
3: Конечно. Да.
2: Она же тоже с вами висит там, да?
3: Тони, конечно. Тони, да.
2: И уже который тоже. Год висит, по-моему.
3: Который
2: да?
3: год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
2: Ну, вы рядом прям практически.
3: Ну, конечно. Вы же видели, вы бы заходили к нам.
2: Я
3: у цеха-то у нас.
2: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
3: Зайду. Вы же заходили сегодня.
2: Нет,
3: уже.
2: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти. К вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
3: Фотографии
2: в красном
3: есть.
2: Уголке вы встречались с Пысиным, да?
3: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите,
2: ну,
3: и
2: да,
3: в одном зале мы с ним все время встречаемся.
2: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
3: Ледокол Иван Пидов, естественно.
2: Да.
3: Конечно.
2: Да, конечно. Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
3: Раз в год у нас там встреча происходит.
2: Раз в год, да. Вы знаете, сделаем...
3: О проблеме мы будем говорить о моей?
2: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да? Или компотик вы не любите?
3: Вы мне еще кефир предложите.
2: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
0: 101.ru
5: Трогаем все! Поменко фейк-радио!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
4: Наука 7-7.
1: Итак, сегодня удивительный день, потому что программа «Наука 7-7» в нашем эфире. Дорогие друзья, как здорово! Напротив меня, в гостях, можно сказать, у «Науки 7-7», завкафедрой сил разреженность, извините, я просто читаю, и вот он уже готов. Завкафедрой сил разрежения... Это статика и лобильность. НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
5: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Очень приятно.
5: Здравствуйте.
1: Очень приятно. И вот сразу, прямо вот я как-то сразу...
5: Возьмем за рога.
1: За рога, правильно?
5: Конечно.
1: Правильно, Александр Геннадьевич.
5: Ну
1: вот
5: что
1: вы
5: ж.
1: Прямо смотрите, прямо вот не в бровь, а в глаз вы прям попадаете. Так вот, как стало все-таки понятно, что физика и психика идут рука об руку здесь у вас?
5: Вот знаете, что хочу сказать?
1: Пожалуйста.
5: Что, на мой взгляд, важнейшее.
1: Да.
5: Ну, во-первых, спасибо вам за то, что пригласили.
1: Пожалуйста.
5: И это как раз и является свидетельством того, что людям интересно.
1: Да.
5: Что люди проникают сегодня, что люди сегодня объединяются с наукой. Не случайно сегодня в медийном пространстве вот так вот меня приглашают, и я объясняю, казалось бы, простым, недалеким,
1: да,
5: малообразованным людям новую науку, так сказать, физико-психическую,
1: да.
5: Это вещь, которая, ну, не сама в себе, что ли.
1: Нет, знаете, конечно.
5: Академия для академиков.
1: Да.
5: Нет, что
1: это?
5: Это абсолютное... Подождите, дайте мне сказать.
1: Пожалуйста.
5: Простые наши слушатели, они тянутся к науке. В любых проявлениях.
1: Вот.
5: И вам спасибо, еще раз скажу, за приглашение, что мы таким образом открываем людям знание.
1: Вот.
6: Ну, вот хорошо как. И опять же, Александр Геннадьевич Ботов у нас сегодня в гостях. Как это приятно. Напротив меня сидит настоящий физик.
5: Спасибо.
6: И физик, и психик. Все вместе. Вот все вместе. Вы можете как бы немножко экскурс в историю сейчас?
5: Ну, пожалуйста.
6: Александр Геннадьевич, пожалуйста.
5: В какой-то момент стали обращать на то внимание, что... при большом скоплении психически не очень здоровых людей,
6: так,
5: физические законы перестают как бы и работать.
6: Ах, вот.
5: Я бы даже сказал, они не просто перестают, они начинают сбоить.
6: Ай-яй-яй-яй.
5: Сбоить.
6: Так.
5: Мы стали обращать на это внимание.
6: Ага.
5: И, ну, неожиданно совершенно для себя вдруг поняли,
6: так,
5: что физика в прямом ее, так сказать, приложении,
6: да,
5: на,
6: да,
5: уровне бумажка, ручка, формула,
6: кнопка,
5: кнопка,
6: да,
5: полетели,
6: да,
5: это всего лишь,
6: да,
5: всего лишь малая, ничтожная часть вселенского коловращения.
6: Ой-ой-ой, как вы отметили это. Я напомню, что у нас сегодня в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лабильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы вернемся к вам через мгновение.

0: Online Radio 101 on 101 RO. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники, вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Да.
3: Ой, как приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
4: Процесс.
3: Это процесс.
4: Идет.
3: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко. Сглатываете и подхихикиваете.
4: Сглатываешь все время.
3: Но это нормально. Да это и правильно. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия. «Крепчай».
4: «Крепчай».
3: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
4: Вы знаете, в результате очень долгой работы...
3: Да, вы сглатывайте.
4: В нашей клинике выяснилось, что «крепчай» крепит.
3: А, чуть-чуть... Закрепляет.
4: Закрепляет.
3: Вообще перистальтику закрепляет.
4: Да, с перебором.
3: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
4: Нет, я так понимаю. Есть некий сегмент, который продолжает
3: крепить.
4: Работать, скрепить. И продолжает работать с крепчаем.
3: Ну, я понимаю.
4: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
3: Да, но вы знаете.
4: Надолго.
3: Ведь, но немножечко.
4: Надолго.
3: Я вас понял.
4: Некоторые думают навсегда.
3: А некоторые боятся, что и...
4: Да? Навсегда, да.
3: Навсегда,
4: все.
3: Навсегда.
4: Да.
3: А что делать? И, знаете, это же крепатура.
4: Крепатура там страшная.
3: Страшная крепатура,
4: начинается.
3: Да?
4: Мы поэтому отказались.
3: Это же поэтому отказались. И все-таки, все поэтому название «Здоровей».
4: Лучше «Здоровей».
3: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот, как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
4: Мне?
3: Да.
4: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
3: Ну?
4: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
3: Да ладно.
4: Известных человеку.
3: Боже мой.
4: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
3: Столбики полыни.
4: Рыльца. Рыльца календул.
3: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
4: Да, да.
3: Можно я так буду говорить, Светланочка,
4: да? Да,
3: конечно. Вы сглатываете.
4: Я сглатываю все время. Вы не обращаете внимания.
3: Да я не буду просто обращать, да.
4: Да.
3: Так вот, да я и сам начну немножко сглатывать.
4: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
3: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
4: Да,
3: это очень
4: я заметила,
3: здорово.
4: Вы все время

0: пьете воду вот до нашего эфира.
1: Да, да, до эфира,
0: так вот,
1: да.
0: Вы понимаете, а зачем?
1: Если не надо, просто можно сглатывать. Слюна,
0: и если бы вы выпили, например, столбики полыни,
1: да,
0: то вы бы...
1: А почему бы время... и нет? А
0: ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно.
1: А почему бы нет?
0: Иначе...
1: Я же могу, я же могу.
0: Ну вот, иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
1: Вот,
0: организм способен совсем напоить.
1: Напоить.
0: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
1: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить: вы сами готовите кислятину, скажите?
0: О, только.
1: Только.
0: Сама. Ага. Да. Дело в том, что я одна сейчас осталась.
1: А сколько врачей? В клинике вообще?
0: Сейчас одна осталась.
1: Одна, да? Так и остались.
0: И каждый одна. Выдерживает.
1: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлана, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию.
0: Хорошо.
1: Через мгновение.
0: Да, да.
1: Хорошо.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Женщина-егерь.
4: Скажите, Светочка.
5: Да.
4: А вот вы заглядывали в те семьи? Ну, вот, например, вы, предположим, контрабандисты, они же браконьеры.
5: Браконьеры.
4: Утащили, предположим, Петра или Михаила, кого-то.
5: Да, да, бывает, да.
4: По заказу. Да. По заказу какой-нибудь, ну, да. гламурной какой-нибудь девушки.
5: Да, да, да. Любят вот это, да, вот диких им, да, надо, понимаешь?
4: Диких,
5: вот,
4: диких мужиков.
5: Да.
4: Ну, мускулинный запах.
5: Да, вот это все.
4: Утащили его, предположим, и вы его, конечно, разыскиваете.
5: Ну, мы разыскиваем, естественно. Ну, мы разыскиваем, но иногда безуспешно. Понимаете, его везут вообще на край земли. Как его вообще? У него опять-таки никаких GPS.
4: Угу.
5: Мы это не признаем.
4: Угу.
5: Метки только.
4: Метки.
5: Метки и все.
4: Ну, то есть, тавро.
5: Тавро, да, и все, понимаете. Они как-то начинают замазывать это, заклеивать свое, ставить, шрамирование какое-то делать странное.
4: Ну, я вот что хочу узнать. А, ну, известный случай, когда, ну, так сказать, ну, она, предположим, да,
5: да,
4: она его сбраконьерила, его, да, утащила из заповедника,
5: да,
4: а потом поматросила и бросила, выбросила на улицу как ненужную, да, игрушку.
5: Да,
4: такое,
5: а
4: бывает?
5: Тогда уж, конечно, потом уже обращаются к нам. Не ваш ли, не из ваш ли попыхов вот это вот?
4: Да! Вот так вот.
5: Да, и он возвращается к нам весь какой-то, понимаете, измученный, изможденный, понимаете. И долгое время он еще и дичится, никак в стаю не войдет, понимаете. Лижет каменную соль и лижет.
4: Господи, ты бог ты мой.
5: Она даже каменную соль не догадалась ему дать. У него шерсть вся выпала.
4: У мужика-то?
5: У мужика-то вообще.
4: Конечно.
5: Я, ну, даже сначала, у меня, как сказать, у землянки есть небольшой тоже и домик. Вот таких вот у меня там живут, потому что они совершенно для мороза непригодны совершенно становятся.
4: Ой, бедные.
5: Да бедные вообще, ужас.
4: Мужики-одиночки бедные.
5: Да-да-да-да-да.
4: Ой, врагу не пожелаешь.
5: Да кошмар, понимаете, просто
4: напомню,
5: кошмар.
4: Напомню, дорогие друзья, в гостях у нас сегодня Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Надо сказать, что, конечно, когда открывается вот такая правда об этой тяжелой вашей работе, Светлана,
5: да,
4: о том, как вы стараетесь, как вы, так сказать, прокладываете путь, как вы заботитесь об этих диких животных, мужиках-одиночках, которые всего-навсего-то и могут только лизать каменную соль.
5: Лизать каменную соль, да. Вы знаете, да, еще такая проблема. Не всех мужиков стая принимает.
4: Ой-ой-ой.
5: Вот понимаете, вот стая против и все. Вот он и вроде имеет вот эту всю территорию как надо. Все-все-все делает как надо. Нет, говорит, нет, не хотим тебя и все.
4: Ой-ой.
5: Ужас, это вот это
4: и
5: вот,
4: это никак вот, не решить.
5: Вот это никак не решить, понимаете? И вроде уже, как сказать, и то делаешь, и это.
4: И мало того, что он был в обычной жизни одиночкой,
5: да,
4: так он попал еще в заповедник и там тоже,
5: да,
4: стал среди мужиков.
5: Да, и поэтому приходится его как-то отселять, понимаете, огораживать.
4: Одиночка среди мужиков-одиночек.
5: Да.
4: Удивительно.
5: Да. Вот такие вещи, понимаете,
4: кошмар,
5: удивительные бывают.
4: Конечно.
5: Да, вот это
4: кошмар,
5: не позавидуешь,
4: конечно,
5: действительно.
4: Конечно.
5: Вот тут уж, конечно, уж я работаю.
4: Каким это образом?
5: Беру к себе в дом.
4: Да? Тренируете его?
5: Ну, как-то да, ну, как-то, не знаю, чтобы как-то хоть как-то, ну, выгуливаю его сам.
4: То есть вы, в принципе,
5: арбалетом.
4: Женщина-егерь, егерь-мать?
5: Егерь-мать, конечно, вот для таких, но у меня штук 5 сейчас живет вот со мной.
4: Егерь-мать?
5: Да.
4: И вы для них, конечно, мать?
5: Конечно, мать.
4: Вот.
5: Понимаете?
4: Вот.
5: Гуляешь с ними с арбалетом, потому что если стая нападет, чтобы можно было отстреливаться.
4: Угу. Понимаю, выводите.
5: А потом быстро домой говоришь, что ее нельзя оставлять там вообще.
4: Но понимают речь неплохо.
5: Ну, вы знаете, ну нет, ну на второй год уже начинают соображать.
4: Mm-hmm. А до этого, конечно.
5: А до этого не запущено все.
4: Проси, не допросишь.
5: Абсолютно. Они поэтому и одиночки, что они, это, ни двух слов не могут связать, общения никакого нет.
4: Mm-hmm.
5: Никто, понимаю, им вроде не интересен, они так считают.
4: И вот еще один вопрос, такой уже заключительный. Mm-hmm. Я хочу узнать, скажите, на себе все это вы выносите?
5: Да.
4: И это уже давно ведь происходит?
5: Ну что, ну вот 6-й год уже.
4: Ну, я скажу так. Сегодня у нас в гостях была Светлана Сорока.
5: Да.
4: Женщина-егерь. Егерь-мать. Егерь-мать первого заповедника мужчин-одиночек. Низкий вам, Света, поклон от всех нас.
5: Да.
4: Спасибо вам за вашу тяжелую работу.
5: Приезжайте в заповедник.
4: Спасибо. Фоменко, Фейк-радио на Юмор-ФМ.

0: швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Классика в эфире.
3: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте. Рассказывайте,
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня, видите, пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, ну, была мода на увлажнение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть все брюшная работало на омоложение.
1: Полость. Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали.
0: Да.
1: Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать, удлиняли, расширяли, укрупняли. Но другие части тела, конечно, так сказать, ну и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: ну,
1: мы говорим только
0: про мужчин,
1: мужчина. Мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так, так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: так.
1: Ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И
0: понимаю.
1: Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она
0: и
1: думает,
0: 50.
1: Господи ты, боже ты мой. Зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сосунки и губошлепы?
0: Губошлепы,
1: понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Так,
1: вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: так.
1: В 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает,
0: угу,
1: понимаете,
0: угу, угу,
1: что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшим мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все
1: да.
0: части тела,
1: да,
0: естественно,
1: конечно,
0: да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям... На раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там
1: да,
0: тоже.
1: И не вообще.
0: Везде.
1: Во всех метрах. Нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка
0: мой.
1: Даже бывает осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж,
1: конечно,
0: зрелый муж.
1: Какой. Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Ну, конечно, мудрый.
0: Это потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика – это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно,
1: да.
0: они требуются.
1: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, и, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачивать.
1: Да, да. Ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика,
0: дополняете.
1: Новая, да, да.
0: Да, да, да.
1: И... Мы берем молодого человека, ну, полный.
0: Ну, максимально, ну, до какого вы
1: полный сосунок,
0: развивали.
1: Понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает,
0: да,
1: как девушке сказать здрасте, до свидания. Как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли,
0: мысли,
1: нету глубины,
0: посыла,
1: юмора, посыла.
0: Да, да.
1: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое.
0: Да, бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной
0: так,
1: коробки.
0: Так,
1: и
0: так.
1: Укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже в памяти.
0: Уже.
1: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133, боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить. Наконец,
1: да.
0: всех мужчин
1: да.
0: наших.
1: Да.
0: Всего доброго, спасибо.
2: Зрелые идут.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями. Выкапывая многочисленные норы. вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
4: Ой, такая прекрасная.
3: Понравилось?
4: Вещь у вас, отлично.
3: Понравилось.
4: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
3: Да, я запишу с удовольствием.
4: Мне внуки подарили, это как называется?
3: Ну, плеер называется.
4: Нет,
3: да.
4: Это не важно. Могу теперь слушать это.
3: Да,
4: все.
3: будете
4: все,
3: слушать.
4: Красоту,
3: да.
4: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и
3: да.
4: Хорошо.
3: И вот да. Скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало?
4: Есть, конечно.
3: Есть пугало. Да? И вот представь себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
4: Зачем?
3: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
4: нет,
3: у него есть?
4: Нет, зачем протянутые? Они в стороны разные протянутые. Где видно, что пугало вперед руки протягивает?
3: Ну, да.
4: Оно в сторону протягивает руки,
3: в сторону.
4: Потому что что это за вперед протянутые
3: руки? Ну, да, это пугало.
4: Что говорить такое?
3: Чудище, да, это пугало, чудище, так, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку, представьте себе.
4: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
3: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
4: Да.
3: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
4: Ну, снилось, конечно.
3: Ну, расскажите,
4: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
3: Господи.
4: Снилось,

0: что...
1: Ой, боже мой.
0: С ним что?
1: И муж... Софья Григорьевна, ну ладно, расскажите. Ну не надо, ой, Галочка. Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
0: Ну, в самом деле, Таева просто дает.
1: Ну уж извините, извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это же, это вся жизнь с этим связана.
0: Девочки, не давайте.
1: Не давайте
0: никому.
1: Девочки, тяпку. Не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
0: бывало,
1: не
0: знаете,
1: давайте.
0: Вот я хочу сказать,
1: Галин.
0: Вот бывало, как. Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый.
1: Ну да,
0: придет.
1: Ну да.
0: А ты возьмешь тяпку.
1: И
0: тепло.
1: Во. От тяпки.
0: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
1: Опа! И вновь звучит музыка.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
2: Происки славы.
3: И снова здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыблацина, Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях, ну, я думаю, что вы уже видите этих прекрасных людей, которых мы чудом совершенно заполучили к нам, можно сказать, улучив зазор между одним турне, другим турне. И у нас в гостях народные артисты, лауреаты Госпремии Вячеслав Раздолин и Георгий Самоходов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну, для меня, конечно же, вы Слава и Жора. Ну, а знакомы давно. Ну, а зрители с вами знакомы еще дольше.
4: Конечно,
3: да,
4: конечно.
3: Да, да,
4: как
3: да,
4: приятно. Спасибо, да, что пригласили.
3: Ой, а я так как рада.
4: Ну, а просто мы-то как, чудо, господи, да, сколько мы
3: просто
4: мечтали.
3: Просто чудо. Я знаю, что вчера буквально вы сыграли 1238 спектакль.
4: Девятый.
3: Уже девятый, да, боже мой, 1239 спектакль вот этой нашумевшей пьесы «Тетива ненависти».
4: Да,
3: да, да. Да, а как прошел спектакль, кстати, вчера?
4: Гениально.
3: Да?
4: Ну, гениально. Ну,
3: да.
4: А уже по-другому уже не получается.
3: Да, то есть какой-то уровень уже взят, какая-то планка взята, ниже которой вы спуститься не можете.
4: Да перешагнули.
3: Уже перешагнули, да, планку. Ну да, да, да. Ну вы такие мастера, ну, ребят, конечно.
4: Ну а что делать? Ну,
3: конечно,
4: что делать?
3: Конечно. Жора, а вы что скажете, как вам вчерашний спектакль показался?
5: Не, вы знаете, я просто хочу дождаться, когда можно будет вставить слово.
3: Ну вот, пожалуйста.
5: В этом потоке, так сказать. В этом потоке, ну, назовем его потоком, вот это вот вячеславовское вечное, бесконечное, я бы сказал.
4: Ой, господи, боже, начинается.
3: Да, ну вот видите.
5: Ну что же, я могу сказать, конечно...
4: Что, деда, просто я... Ну, говори, говори, Жор. Ну, Женя, ну что делать?
3: Да.
5: Я жду, когда немножко остановится. Это хамство, и потом хамство.
3: Я для того, чтобы...
4: И вот так мы играем уже сколько лет.
3: А на секундочку прошу прощения. Я чуть-чуть хочу ввести наших слушателей, зрителей в курс дела, что...
5: Введите, конечно, Ирина, обязательно.
3: Да, потому что я, может быть, для этого и позвала, и так хотела, чтобы вы пришли, потому что все-таки надежда не покидает меня. Дело в том, что, насколько я знаю, уже на 11-м спектакле «Тетива ненависти» между вами пробежала, как говорят, черная кошка.
4: Нет. Обиделся сейчас опять. А он все время обижается. Но это, и как ни странно, сыграло. Это правда. И это правда на сцене воплощается. То есть мы как бы и в жизни мы ненавидим друг друга.
3: А как же вы играете спектакль?
4: А любовь и ненависть – это же две... Ипостаси.
3: Скажите, а вы можете поделиться с нами, что
5: вы
3: же,
5: знаете,
3: произошло?
5: Меня, в отличие от Вячеслава Даниловича, Бог миловал глупостью. Вот. Видите, у него даже и воздух выходит из разных мест, все время, так сказать, неясность почему-то. Вот. Ну, конечно, работа у нас очень трудная и непростая, потому что мы абсолютно...
4: Антиподы. Извини, Жор. Ну, прости.
5: Ну, вот я еще раз повторю, дорогие слушатели, вы, наверное, и радио, и зрители, вы, наверное, видите, да, что такое, так сказать, вот это вечное раздолинское хамство, его в театре называют бесконечно. Что невозможно вставить слово.
4: А у меня Данилыч, это когда он сердится, он называет меня Данилыч.
3: Георгий, ну, подождите, ну вот, но ведь вы же очень дружили. Ваша дружба просто, ну, как сказать, уже и неоднократно в песнях воспета.
5: Я сегодня, честно сказать, уже и не помню этого.
3: Про дружбу артиста слагали песни. Жора и Слава.
4: Конечно, Слава
3: вместе
4: и Жора.
3: Всегда.
4: Мы говорим Жора, подразумеваем, да, Слава. Мы,
3: ну,
4: говорим Слава,
3: сказать,
4: подразумеваем,
3: ну, так,
4: Жора.
3: Ну, и так, ну, не бывает,
4: дети
3: что...
4: Дети поют это,
3: да,
4: ну что.
3: Да, конечно,
4: вы?
3: И учат до сих пор в школе эту песню.
4: Ну, да, ну,
3: понимаете? А что же произошло? Вы нам так и не расскажете. Что конкретно послужило вот на началом этого разлада? Страшного, понимаете?
5: Вы знаете, ну, да, ничего особенного, в принципе, не случилось. Ну, мне кажется, так сказать, это просто... Появился у Вячеслава Даниловича появился другой уровень компетентности. Он выебал мою жену.
4: Да нет, ну что вы. Да нет, нет, нет, ну это он.
3: Викторию Соломонну?
4: Нет, ну Викторию Соломонну, во-первых, ну как ее можно. Вы понимаете, ну как я мог?
2: Происки славы.
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио.
1: 101.ru.
2: И вот мы возвращаемся с вами в нашу программу «Повторное отращивание». Дорогие наши друзья, со мной в гостях действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльевна Кушко, да. Со всеми ее, как говорится, причиндалами.
3: Совсем, так сказать, отрощено.
2: Совсем отрощено. Сама себя отрастила хвост и не стесняясь. Ну и не только, конечно. Ну что уж там говорить, много всего отрастила.
3: Ну если есть такие возможности.
2: Мы сегодня говорили о том, как отращивается печень, вторая, да. третья, четвертая. Да, да. По мере, так сказать, отпадания. Да, вот, первый и второй.
3: Да нет, ну, можно так... еще, подождите, можно заранее это сделать.
2: Ну, можно.
3: Зачем сказать отпадание?
2: Да, можно заранее, действительно.
3: Понимаете?
2: Не дожидаясь.
3: Не надо дожидаться этого.
2: Да, я согласен с вами.
3: Зачем-то нужно.
2: И некоторые прозорливые люди уже заказывают заранее себе. Как называется ваша эта, ну, как бы процедура? Как называется отращивание печени повторное?
3: Отращ!
2: Конечно. Хороший, отращ. Я вспомнил. Значит, да. Жанна Юльевна, что бы вы посоветовали? Вот
3: кому?
2: Все-таки, ну, молодым. Вот,
3: молодым?
2: Да, ну что-то не складывается. Знаете, вот только вышла замуж.
3: Или
2: там он только женился. Ну, в общем, они только-только расписались. И вдруг что-то
3: пошло
2: не залаживает. Да. Может быть, что-нибудь посоветуете из ваших... может быть, что-то отрастить.
3: Ну, вы все-таки. Знаете, как бы, вот вроде бы с первого взгляда кажется, что это совершенно не должно быть связано с личной жизнью.
2: Но.
3: Ну, как бы удалось, не удалось. Причем здесь отращивание, не отращивание.
2: Да, ну хорошо, да.
3: Ну, вы знаете, попробовать следует.
2: А что попробовать? Потому что много же писем, много писем.
3: Писем много.
2: Вот я вижу, у меня же много.
3: Приходит много писем, много
2: люди
3: страдают многие, да. Не знают, что делать. Ну, как
2: что отращивать?
3: Чего начинать?
2: Да, с чего начинать?
3: С простого.
2: Ну, что?
3: Ну, не знаю, с ногтей можно начать, понимаете? Ну, сколько сейчас людей совершенно с необработанными, и совершенно
2: неправильными. Ну, я объясню вам. Вот как вы понимаете, в чем дело? Что? Она все время грозит ему пальчиком. Вот, понимаете, да, о чем я говорю?
3: Да.
2: Что здесь, так сказать, что нужно поменять? Что, может быть, отрастить? Может быть,
3: я не знаю, я бы, наверное, как сказать, я бы, может быть, задумалась тогда, как сказать, о бюсте.
2: А, вот о бюсте, конечно.
3: Потому что, как сказать, имея все-таки какой-то
2: да,
3: бюст.
2: Да, действительно, здесь
3: как
2: мы...
3: Как сказать, понимаете, бюст и, как сказать, вот эти вот мелкие угрозы, это одно с другим не вяжется, просто неорганично.
2: Конечно.
3: Неорганично, понимаете?
2: Бюст и угрозы. Я бы даже, так сказать, прямо поставил вопрос.
3: Да.
2: Бюст и угрозы.
3: Это совершенно разные вещи, они друг
2: с другом. Кстати, ваша книга, между прочим, «Бюст и угроза».
3: Ну, правильно вы же цитируете из моей книги?
2: Ну, я же из вашей книги, да. Ну, откуда же мне еще цитировать? Конечно, из вашей книги. «Бюст и угрозы» написала Жанна Юлия Кушко.
3: Она называется не так «Бюст». Угроза ли?
2: Угроза ли?
3: Да.
2: Вот это хорошо.
3: Да. Я решил поставить упростительный
2: знак. И это правильно, и правильно вы сделали.
3: Что, как сказать, я сама до конца, понимаете, я же исследователь, я же ученый.
2: Ну,
3: и поэтому я до конца не могу еще как бы понять всю, как сказать, всю широту, что ли.
2: Да, я понимаю, я понимаю.
3: Хотелось вот, как сказать, повесить вопрос.
2: Это очень хорошо.
3: Да?
2: Очень
3: правильно?
2: Хорошо. А вот скажите, что вы порекомендуете тем, кто выезжает на природу?
3: На природу?
2: Вот любит рыбачить, там что-нибудь еще такое. Вот что бы им хотелось такое нарастить?
3: Я бы вообще порекомендовал, если уж ехать на природу,
2: то
3: лучше ехать в сторону грязи каких-нибудь, лечебных.
2: Так,
3: понимаете?
2: И что там?
3: Поехать, например, вот под Одессой есть хорошее место, Куяльник. Куяльницкий лиман.
2: Куяльничский лиман.
3: Потому
2: это хорошо. Кстати, записывайте, мои дорогие.
3: Обязательно. Это 3 километра где-то от Одесского, вот это вот, побережья Черного моря.
2: Понятно,
3: где-то вот в этом районе.
2: Понятно,
3: ну, посмотрите.
2: Да, да, да, да.
3: Так
2: да.
3: Вот, понимаете, просто туда вы приедете.
2: Да.
3: Можно лечь в грязь.
2: Да.
3: Это вы не представляете, как полезно. Вот мы же все знаем, что грязь лечение полезно.
2: Да,
3: вот,
2: я понимаю, да.
3: Вы даже не будете знать, а у вас что-то будет увеличиваться.
2: Да что вы, боже мой, как это интересно.
3: Потому что вот это вот
2: здорово.
3: Потому что если вы обратите внимание на вот эту вот эту вот
2: у вас
3: фактуру,
2: кое-что будет увеличиваться, говорит нам Жанна Юльевна Кушко. Это действительно
3: только
2: член Академии лечебной физики тела.
3: Важно, только с собой надо будет взять кожуру грецкого ореха.
2: Возьмем, не волнуйтесь, не возьмем. Мы все возьмем. Жанна Юля, не волнуйтесь, все хорошо.
3: Керамзит.
2: Я желаю вам успехов, удачи, счастья, всего.
3: Спасибо. Спасибо.
2: До свидания.
3: Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. мохнатость животных, уют ледяных стоянок, консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно, любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: Ну, как-то объясните уже нам. Вы как-то нас, понимаете,
1: гипнотизируете. Не надо кактать. Кактать здесь не надо.
0: Мне кажется, вы чересчур строги с нами смертными, понимаете? Ну, как-то полегче, можно
1: чуть-чуть? Смотрите внимательно, я вновь поднимаю сейчас карандаш.
0: А что вы для карандашу к этому? Ну, подняли бы еще что-нибудь, я не знаю.
1: Я для вас специально это делаю. Вот сейчас я делаю это уже лобным посылом, не глазным. Я его разворачиваю именно лобным поворотом. Вы видите, как я это делаю?
0: Я вижу, да. Но я вот все-таки...
1: Я могу... начинаю меня раскручивать нитка, карандаш.
0: Меня нитка смущает чуть-чуть.
1: Вас всю жизнь смущает нитка, Ирина. Нитка и будет вашим последним пристанищем, Ирина. Посмотрите внимательно. Я сейчас отвлекся. Карандаш продолжает раскручиваться сам. Я задал ему... вектор, Ирина.
0: Лобным посылом.
1: Лобным посылом. Ирина.
0: А теперь можете остановить его?
1: Вы шамкаете губами, Ирина.
0: А что такое вообще? В чем дело? Почему нужно обязательно оскорблять?
1: Я показываю вам. Смотрите, я остановил карандаш силой мысли. И сейчас я вновь опущу ваше IQ. Вы видите? Вы внимательно следите.
0: Да я внимательно слежу, только я не чувствую, что моя IQ то поднимается, то опускается. Понимаете, вот этого я не могу почувствовать совершенно. Где оно было, там оно и есть, понимаете?
1: Итак, что было доказано сейчас? Смотрите.
0: Что вы на нитке подняли карандаш? Что было?
1: Нет. Карандаш взлетел.
0: На нитке.
1: Нитка в вашей сейчас... в вашей голове. Я специально силой мысли заставил вас поверить, что карандаш на нитке.
0: А зачем? Вы можете объяснить?
1: Объясняю вам, чтобы вы совсем не были глупенькой. Вот карандаш, вы видите?
0: Ну там вот на нем болтается оторванная нитка.
1: Где она?
0: Вы ее сняли.
1: Нет. Нитка была в вашей голове. Она застряла у вас в голове.
0: А вот это
1: и
0: висячая.
1: Пока... Что висячая?
0: Висячая.
1: Где? Где висячая, скажите? Где висячая? Вы теперь почувствовали разницу между Ириной до опыта и Ириной после опыта?
0: Я пытаюсь сейчас что-то почувствовать.
1: Соберитесь, Ирина. Я наглядно сейчас все вам показываю. Я ничего от вас не скрываю. Вот
0: хорошо,
1: карандаш.
0: Хорошо, вы мне скажете, что я должна почувствовать. Я почувствую.
1: Почувствуйте легкий, как бы дуновение. Вы почувствовали? Вот когда карандаш сейчас я вам показал.
0: Да.
1: Легкое дуновение как бы пахнуло на вас. На вас пахнуло, скажите, чем-нибудь.
0: Ну, чем-то пахнуло, я только не могу понять, чем.
1: Соберитесь и сама погрузитесь сейчас в себя.
0: Ну, единственное,
1: нитка была у вас в голове, а не в этой студии. В этой студии был только карандаш и сила моей мысли.
0: А пахнуло чем на меня?
1: Вот я и хочу спросить вас, чем пахнуло на вас, Ирина?
0: А чем на меня должно пахнуть? Что вы меня мучите? Скажите, чем должно пахнуть, то и тем на меня пахнет. Ну?
1: На вас пахнуло юностью. Вы понимаете, что это такое? Юность пришла к вам.
0: Ну, вы знаете, как-то не знаю. Пахнуло юностью, как-то не знаю. Хорошо ли это?
1: Это хорошо, Ирина. Это в любом случае. Ваша IQ, конечно, занижена. Я попробую поработать с этим. Это нормально.
0: Я все-таки опасаюсь. Может быть, не стоит со мной работать? Тревожно как-то, понимаете?
1: А это нормально. Тревога, она всегда предшествует поднятию IQ. Сначала вам становится тревожно, потом вы шамкаете губами, и после этого...
0: Пахнуло юностью.
1: Пахнуло юностью.
0: Она вас пахнула сейчас чем-то?
1: Посмотрите внимательно.
0: Да.
1: Посмотрите.

0: taidat olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
4: Мой седину. Предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
5: Чья спецовка?
4: Мы снова вернулись в студию.
6: Скажите, просто я хочу быть. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
7: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которую ты готов ты на все ради этого.
6: А что вот вам, скажите, вот, что вам доводилось, так сказать, зажимать?
7: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
6: Ну?
7: Вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. И вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил, а он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
6: Ну, вот вы и зажимали, получается.
7: Да, получалось, зажимали, естественно, там, ну...
6: В тиски там.
7: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну сделать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и да любому там, понимаешь.
6: А вот механические тиски, правильно ведь?
7: Механические.
6: Только механические?
7: Ну, конечно, механические.
6: А электрических не бывает?
7: Да не бывает. Да электрические это не тиски, это все это бабские эти дела начинаются вот эти, а мне электричество, мне там это, и возьми там мне.
6: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо ты жми, либо нет.
7: Да, да. Либо возьми вот это вот.
6: Ну,
7: либо,
6: то есть, не вот муха это. Прилетела, я правильно?
7: Не муха прилетела, не цикадуха, и все. И, что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что, ну, что натягивать?
6: Чья спецовка?
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: 1.ru. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: Герметика.
2: Скажите, ну я понимаю, что, как сказать, есть то, что выходит, да, из человека.
3: Да, да, ну я вам скажу.
2: Вот такой очень важный вопрос. Но ведь выходит-то ладно, это можно как-то загерметизировать,
3: да,
2: там, и так
3: ну,
2: далее. Но ведь должно что-то входить.
4: Ну, Миночка моя, это же комплекс. Это физика и химия, это комплекс.
2: Физика
4: и химия человека.
3: Вот я как раз хотел на этом, вот, Виталий.
2: Физика и химика, да.
3: Я позволю себе на этом остановиться. Физика и химия этого процесса.
2: Да.
3: Вы знаете, что мы ведь сотрудничаем, наш институт герметики сотрудничает с институтом естественных отправлений.
2: Отправлений.
3: Конечно, конечно. Ну, а без этого, правильно я говорю, мы же без этого как бы и не смогли бы поднять и взвалить на себя всю эту махину.
4: Здесь приоткрывая, так сказать, завесу.
3: Да.
4: Конечно.
3: Институт естественных отправлений.
4: Институт естественных отправлений как бы... открыт,
3: угу.
4: А институт герметики как бы закрыт.
2: Вот. Закрыт.
4: Угу. Полностью работника, вот такой вот клеевая основа,
3: угу.
4: Он проходит, так сказать, специальную обработку, и после этого уже функциональность, так сказать, ну, потоотделение,
2: да.
4: А, соответственно, с ними и запах.
2: Угу.
4: И то есть не уже такой человек не идентифицируется по этим направлениям, что важно.
2: Да. То есть обнаружить его совершенно невозможно.
3: То есть испарины нет, запаха нет, подмышковые зоны
2: в порядке.
3: В сухости.
2: А
3: в сухости.
1: Герметика.
5: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: Без КДК.
2: У вас же пятеро детей, правильно, Галина Викторовна?
3: Пятеро детей, они, ну, пока еще маленькие.
2: А как они отнеслись к вашей вот этой вот операции?
3: Они еще маленькие, не знают.
2: Ну, что значит маленькие? Старшему все-таки 20 уже.
3: Ну, это маленькие еще. У него еще даже не вырос кадык.
2: В 20 лет? Ну, вообще пора бы.
3: Ну, вот. А мы ждем, как только вырастет, мы будем сразу...
2: То есть все вообще сразу же, да? Все, да, раз.
3: Вы приходите ко мне в планетарий.
2: Вам, да,
3: кстати, да. Но у вас нет КДК, поэтому вы уже как бы,
2: да,
3: решили
2: уже
3: свой вопрос.
2: Да, решила свой вопрос, поэтому даже не знаю.
3: Может быть, усы? Может быть, хотите?
2: Нет, вы знаете, нет. Не, как-то не думала об этом.
3: Но... вам, кстати, очень...
2: А это сейчас модная эта тенденция? Вы же, да? Да?
3: Конечно.
2: Да?
3: Что? Я вам скажу по секрету.
2: Да? Да. То есть надо, просто да. Надо, да? Ну, я подумаю, но пока вот как-то
3: сейчас
2: не знаю.
3: В космосе сейчас летают усатые женщины. В космос.
2: Космос?
3: Просто их не показывают.
2: Ну, я вроде как космос не собираюсь, поэтому...
3: кто знает, я же тоже не собирался сначала.
2: Да, да.
3: А потом вот раз, усы.
2: А что, вы правда говорите, что усы вообще нравятся, да, мужчинам?
3: Да.
2: Да?
3: Да, это проверено уже. Не только на моем муже. У меня и брат любит свою жену.
2: Она тоже усатая?
3: Да, да. Она удалила кадык. Ну, конечно, это же все-таки подруга моя. Вот.
2: А скажите, мне говорили, что вы еще иногда выступаете и поете. Это правда?
3: Да, я могу спеть.
2: Спойте, пожалуйста.
3: Да.

0: Вопрос. Вопрос. Сначала брала, а потом вопрос. Скажите, а может быть все-таки вот это вот желание петь арии сопрано тоже как-то повлияли на вот ваше вот это решение удалить кадык?
1: Ну,
0: чуть-чуть хотя бы, да?
1: Ну, чуть мешало. Немножко мешало. Я начинал с баритона. Ну, как бы начинала.
0: Да-да-да.
1: Я так иногда, когда усы появились, я вдруг начал говорить, я начинал.
0: Да, удивительно. Но видите, как все связано.
1: Это я скажу, это еще одна тема.
0: Это целая тема, мы обязательно ее затронем, да, в другой
1: какой-нибудь передаче. Я сейчас хочу ее затронуть. Это называется стирание грани между полами.
0: Ах, вот оно что. То есть полное стирание грани?
1: Постепенно.
0: Скажите, вы забиваетесь?
1: Что я делаю?
0: Забиваетесь?
1: Не везде.
0: Ну, я поняла, я имею в виду вот...
1: На голове, да.
0: Бигудями?
1: Да.
0: Да, я думала, что это ваши кудряшки.
1: Кудряшки спереди, да, а сзади я завиваюсь.
0: Да?
1: Да.
0: А почему сзади не вьются?
1: Я вообще сзади везде завиваюсь. Везде, да. И сзади, и везде.
0: То есть вот сколько времени у вас уходит утром на туалет?
1: Ну, 28-29 минут.
0: Ну, прилично.
1: Ну, да.
0: Прилично, прилично.
1: Ну, единственное, я люблю лак. Я все время делаю бесцветный. Мимикрии вот это замечательное. У меня еще был сначала хамелеон. Вот, но там немножко чуть стали эти...
0: Слоиться. А, ну нет, это тогда не очень хорошо, не очень хорошо.
1: И потом прилипает к усам.
0: А.
1: Да, когда вот хочешь
0: поправить. А вот скажите, вот интересно мне узнать. Ведь это все-таки к усам. Нужно как-то приспосабливаться. Потому что, когда вы едите, все-таки по-другому чуть все происходит.
1: Да, особенно когда кушаю.
0: Да?
1: Мороженое.
0: Застревающее.
1: Я люблю, да, мороженое. Очень холодное и горькое мороженое.
0: Ага.
1: Я специально покупаю. Извините, что я сегодня немножко не в голосе. Может, да. Я пела я хорошо?
0: Пели бы чудесно, просто великолепно. Восторг.
1: Я колоратура.
0: Колоратура.
1: Да.
0: Ну что ж, Галина Викторовна, спасибо вам огромное.
1: Да, конечно, конечно,
0: я надеюсь, что благодаря нашей передаче о вас узнали многие слушательницы. И слушатели, конечно, тоже. И, наверное, на вашей следующей лекции в планетарии будет просто аншлаг. Чего я вам очень искренне желаю. Да.
1: Приходите в планетарий.
0: Спасибо, дорогая Галина Викторовна, спасибо.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Слева и справа у нас внизу, как бы внутри мягкого нашего покрытия, находится электромагнитная платформа. Мы как бы при помощи водителя, без сомнения, загружаем электромагнитной энергией, и она отталкивается от земли.
1: То есть, понимаете, как бы это направленное.
0: Я рассказываю, так сказать, достаточно популистски, я не ученый,
1: ну, да, потому
0: что я всего лишь замминистра министра.
1: Ну, вы замминистра министра,
0: вот, если вы помните, да.
1: Конечно, вот. Конечно. Гусар Алексеевич,
0: да.
1: Как же все-таки происходит это? Это направленное движение.
0: Это направленное движение
1: по маршруту,
0: сути, мяча, в котором находимся мы. Маршрут выбирает водитель. Ну, понятно, что существует маршрут, как у обычного автобуса или троллейбуса.
1: Ну, естественно.
0: Сейчас буквально мы проведем испытание, значит, Викинга.
1: Так.
0: Викинг — это, как я уже говорил, частное.
1: Частное, да.
0: Это для частного клиента,
1: да.
0: Для VIP-пользователей.
1: Да.
0: Мы, так сказать, пробуем. Позволено будет иметь права на этот электрошаролет.
1: Ага.
0: Значит, батареи хватает, внимательно.
1: На сколько?
0: На 1500 километров.
1: О, боже, ну так это просто можно туда-сюда, но туда-сюда, как говорится.
0: Это два раза съездить, раз, как говорится, трижды в Питер и обратно.
1: Трижды в Питер и обратно.
0: Вот,
1: и а поэтому... это же, по-моему, ваша статья
0: ну,
1: была.
0: Я вас умоляю. Трижды в Питер и обратно, ну, конечно,
1: я читаю,
0: спасибо вам.
1: Переводим.
0: Спасибо, это моя статья.
1: Трижды,
0: да,
1: в Питер и обратно, Питер, у вас,
0: да,
1: так и называл.
0: Батарея, да.
1: Да, да.
0: Вот,
1: да,
0: значит,
1: да.
0: Он скачет. Впоследствии, конечно, мы ведем автопилот.
1: Так, ну,
0: конечно, ведем автопилот, но сегодня это ручное
1: пока
0: управление.
1: Пока это
0: ручное управление. Электрошаролет,
1: да,
0: – это будущее.
1: Ну, конечно, конечно.
0: В любом случае, сегодня уже понятно,
1: да,
0: что на электрошаролете,
1: да,
0: можно перемещаться, ну,
1: куда угодно.
0: Теперь вы спросите о скорости.
1: О скорости и о воде.
0: Послушайте.
1: А вдруг водная стихия?
0: Пожалуйста, нам,
1: да,
0: не нужны мосты.
1: Абсолютно.
0: Конечно, мы перелетаем через реки. Прыжок.
1: Через речку.
0: Дистанция прыжка, ну, она, конечно, зависит от весовой загруженности.
1: Ну, я понимаю.
0: Ну, до 800 метров.
1: Так это просто колоссально.
0: Конечно.
1: Гусар Алексеевич.
0: Прыг, это... и мы на другом берегу
1: это
0: реки.
1: Это прорыв, понимаете? Действительно. Это действительно прорыв.
0: Да, да, да, да.
1: Это приятно.
0: Да,
1: как,
0: да,
1: это приятно?
0: Это, так сказать, абсолютное,
1: да,
0: чистое будущее.
1: Да, и потом это экологически.
0: Ну что вы? Прежде всего, конечно, я, когда подавал заявку, когда,
1: да, да,
0: под моим, под, ну, руководством...
1: Ну, вашим патронажем.
0: Да, под моим патронажем начинался этот проект. Конечно, мы, да, так сказать, думали о том, как, как вывести на совершенно новый уровень понятия транспорта.
1: Да, да, вот, да, да.
0: Это сегодня мы как бы пользуемся. Но потом вы ведь, смотрите, полностью убирается аварийность.
1: Да, конечно.
0: Вы понимаете? То есть... Люди никак не гибнут.
1: Абсолютно. То есть...
0: Ну, представьте себе, в вас попал мяч.
1: Да нет. Ну...
0: Как в пешехода.
1: Да, конечно. Да.
0: Ничего страшного.
1: Ничего страшного. Абсолютно.
0: Ничего страшного.
1: Да. Ну и что?
0: Ну,
1: подумаешь.
0: Столкновение, да, ничего страшного.
1: С мячом, да.
0: Да, ну, вы остались живы, 100%.
1: Абсолютно, да.
0: Это вам не какая-то железная бензиновая коробка.
1: То есть, ноль жертв.
0: Ноль.
1: Скажу так. Ноль.
0: Ноль.
1: Ноль. Это удивительно.
2: Электрошаролеты. 101.ru. Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
3: Täällä Tora, minä hyvä krehen.
4: Kato, Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia and Tora on the road, hei!
3: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
4: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään.

0: Эй, Кевин, Филли!
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
2: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии немногих. По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
3: У немногих есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из многих. Поддержи немногих.
2: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
1: Спорт.
2: Сообщение о смерти 50-кратного чемпиона мира и главы Федерации по толканию шахмат Фадея Груздева в очередной раз оказалось ложным. В официальном заявлении Федерации сказано, что Груздев, которому на днях исполнилось 113 лет, здоров и работает в своем рабочем кабинете. Напомним, что за последние 20 лет о его смерти 10 раз сообщали заместители Груздева. Все они к настоящему моменту мертвы.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
4: Реклама.
1: Реклама.
4: На Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да,
0: вот оно в чем дело. То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю.
1: Да.
0: Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет.
1: Ну, вообще не к нам.
2: Дракула – это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула – кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам,
2: нет,
0: простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственны.
1: Стихотворцы.
2: Да.
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они... Среди очень много ученых, вы знаете?
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас это... Я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, ну, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория,
1: да,
0: правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Ну, конечно, ну, для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово «кодекс», что это от древнегреческого «ствол», «пень».
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да,
0: надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть вот
2: зачем?
0: Так?
1: Нет,
2: ага,
1: это
2: не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет, ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите,
2: кто,
0: давайте все-таки приблизимся, скажите, к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Ну, конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы.
2: Давайте.
0: Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Online Radio 101 101.ru.
1: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас Георгий Иосифович Любин,
3: да-да,
2: который рассказывает нам об обучении в университете, где учатся прихвостни. Угу. Начиная сначала лизоблюда, потом уже прихвостни. И, в общем, это то, что так нужно сейчас нашей стране,
3: да,
2: как выясняется. Да.
3: Да. Ну, да. Дело в том, что я объясню. Руководителю работать, так сказать, в зоне комфорта очень важно. Он должен знать, что он точно всегда правильно все делает. Он не допускает ошибок.
2: Да.
3: Что-то, кстати, он не подвержен никакой критике. Это важно.
2: Это важно, конечно. Понимаете, психологически.
3: Поэтому, конечно же, любой уважающий себя прихвостень,
2: да,
3: начинает сразу с того, не просто в лоб начинает льстить.
2: Не, ну да? Это глупо, да.
3: А дает почувствовать руководителю, что он действительно... Действительно нужный человек. Находит,
2: да,
3: эти струны, мы учим, да, эту специальную
2: курс. Ну, это, конечно, не просто. Это,
3: ну,
2: же,
3: конечно, потом ведь есть,
2: наверное,
3: целый ряд руководителей, которые как бы не поддаются.
2: Да, как бы, да.
3: Но вы знаете, ключики можно найти каждому. У нас есть все системы, мы обучаем всем системам. И поэтому, конечно, сегодня прихвостень может многое. Очень,
2: а скажите,
3: много.
2: Физкультура есть у вас в университете?
3: У прихвостней, конечно.
2: Нет,
3: тело,
2: да,
3: должно быть развито.
2: Вот
3: очень
2: для чего,
3: скажите? Я объясню вам.
2: Да.
3: Потому что, так сказать, прихвостень, он же в скольжении.
2: В скольжении.
3: Он все время в скольжении по жизни, понимаете? Поэтому тело
2: на
3: полусогнутых
2: должно... чуть-чуть.
3: Ну, вы знаете, так в современном мире так нельзя.
2: Нельзя. Нельзя.
3: Это было раньше.
2: Раньше.
3: А сейчас, конечно, нет.
2: Сейчас.
3: Сейчас, ну, так сказать, прихвостень, он имеет и гордость, собственно.
2: А,
3: не то, что,
2: вот
3: понимаете,
2: что.
3: Конечно, конечно. Это же не прошлые времена.
2: Значит, какая-то упругость в нем должна
3: упругость
2: быть.
3: Упругость,
2: да, должна
3: быть. Он
2: такая
3: и так
2: вот
3: вроде, да, он и так вроде, и так, и вроде так, и так.
2: Угу,
3: понимаете,
2: угу.
3: Но всегда в сердце у него стучит.
2: Лыжи очень, да, у вас много дисциплины. Даже летом лыжи.
3: Конечно. Лыжи, потому что дыхание.
2: Да, вот
3: дыхание,
2: видите,
3: забег дыхания.
2: Скольжение, дыхание. А летом? А как же вы летом занимаетесь?
3: Роллеры.
2: Ага, вот и...
3: Ну что вы, конечно, простое решение. Господи, простое решение. Ну, могу сказать, что радует последнее время.
2: Вот расскажите, что вас радует.
3: Ну, в наши ряды сейчас приходит очень много волонтеров.
2: Да вы что?
3: Очень много, да. Это очень большое подспорье для нас, потому что, ну, все-таки прихвостней не хватает. Как бы много мы их не выпускали,
2: да,
3: все равно не хватает.
2: Не хватает.
3: Ну, что гласить, всего 2731 ученик у нас.
2: Ну, это маловато.
3: Вот, ну, а страна огромная.
2: А страна огромная.
3: Начальников,
2: да,
3: огромное количество.
2: Да.
3: Вот, ну...
2: А
3: я...
2: на одного сколько нужно, извините, на одного начальника? Сколько примерно нужно? Нужно какой-то окружить же его. Не одного мало, наверное,
3: ну,
2: да?
3: Ну, вы знаете как, мы выпускаем высший эшелон, и у нас, конечно, один прихвостень.
2: На начальника.
3: На одного начальника.
2: Это маловато.
3: Ну, вы знаете как, они работают так, на таком уровне, что, господи, начальник. Ну, вот, предположим, сейчас вот тут строили, понимаете, и построили.
2: И
3: конечно,
2: все, да,
3: и он осознает. Начальник осознает благодаря прихвостню все.
2: Да.
3: Понимаете, насколько глубоко, насколько точно, верно, правильно, что за поступок был совершен.
2: Да.
3: Конечно. Поэтому это делают у нас сейчас уже, это, мы же, знаете, в 21 веке.
2: Ну, вообще-то, да.
3: Прихвостень, прихвостню рознь. Да. Прошлое вот это, прошлые прихвостни, это, так сказать, их нужно было...
2: Ну, это унылые
3: сомные,
2: какие-то люди, да, да, да.
3: И по 10, и по 15,
2: да,
3: человек,
2: да, и все было мало.
3: И
2: а сейчас
3: мало.
2: Один квалифицированный.
3: А сейчас один квалифицированный, все решает.
2: Да, высшее образование,
3: конечно,
2: как ни крути.
3: Все решает.
2: Как
3: все
2: ни крути. Он же должен владеть всеми языками.
3: Да.
2: И работать языком.
3: Ну, конечно.
2: Хорошо.
3: Языком,
2: да,
3: работать, да, и руками.
2: И руками работать.
3: И так, и сяк, конечно. И,
2: да,
3: все,
2: да,
3: у него есть, понимаете? Вот, ну, что
2: вот
3: еще?
2: А вот скажите, пожалуйста, а визуально, как отличить? Можно вот прям на первый взгляд сказать, о, вот это прихвостень?
3: Конечно.
2: Как?
3: Гетры. Да.
2: Какая прелесть. Вы в гетрах?
3: Конечно.
2: Всегда?
3: Конечно.
2: Есть зимний, есть летний вариант?
3: Конечно. Я хочу вам сказать, что это ведь как клубный пиджак.
2: Ах, вот это.
3: Понимаете? В форму нашего университета с удовольствием входят гетры.
2: Такая прелесть. На этом мы прервемся ненадолго.
0: Прихвостень. Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна. Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио. С нами легко.
1: Безобразником!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У Влада Жульпацкого в программе «Быть безобразником» Вероника Сатан. Вероника Сатан – это руководитель, создатель и, так сказать, инициатор и вдохновитель компании ООО «Бедовые мысли». И мы говорим о том, как же произошло, что вот наша Вероника, да просто Ника, да? Да, просто Ника стала бедовой. Как она начала жить, очертя голову, и потом, в конце концов, значит, уже даже организовала вот такую компанию, где только бедовые и собираются. Я хочу, Никочка, у вас спросить. Ну, ваши бедовые поступки, они легче, чем бедовые мысли? Вот разница между поступком бедовым и бедовой мыслью.
3: Вы знаете, прелесть в том, и вообще самое главное, чтобы не делать паузы. Потому что если у тебя возникла бедовая мысль, сделал паузу, все уже, бедовый поступок не случится.
2: То есть уже гибнет?
3: Гибнет совершенно на корню, абсолютно.
2: То есть это вот, очертя голову, теряется?
3: Конечно, естественно, теряется. Как бы смысл именно в том, что это отказ, почти отказ от мозга.
2: Отказ от мозга?
3: Да,
2: конечно. Ага! То есть мы переходим сейчас к самой важной части нашей беседы. Отказ от мозга. Ну, это ведь распространяется на все, так сказать, случаи жизни, правильно?
3: Ну, естественно, конечно.
2: Вот, мы, предположим, сели за руль. Вот я хочу спросить неожиданно. Вот
3: полный отказ от мозга.
2: Полный отказ от мозга. А-ха! За рулем без мозга.
3: Абсолютно.
2: Вот это да, вот это да. За рулем без мозга.
3: Ну, это что такое? Что за обман такой? Сейчас я буду бедовая, вот здесь я буду не бедовая, а сейчас опять бедовая. Это несерьезно.
2: Да я считаю тоже. Удивительно.
3: Решил быть бедовой, будь им.
2: Вот оно. Скажите, пожалуйста, а бедовый к вам притягивается, я правильно понимаю?
3: Естественно, конечно.
2: Вот, потому что жизнь без мозга, она гораздо лучше, чем жизнь с мозгом.
3: Ну, будем откровенны. Во-первых, она просто веселее.
2: Так.
3: Понимаете? Она веселее, азартнее, она, ну как сказать, она ярче. Просто ярче.
2: Просто ярче.
3: Просто ярче. Мы вот сейчас собрались открывать поликлинику бедовую. Где такие же врачи. Вы не представляете, какое там веселье. Просто не представляете.
2: Бедовые, бедовые, которые, врачи, которые лечат, очертя голову, да? О, прям как приходит в голову.
3: Слушайте, ну я на самом деле, когда первый раз к ним попала, я, значит, пришла туда, неделю не могла выйти. Ну, там невозможно, классно просто.
2: Ну, все в лекарствах там, вообще, да? Лекарства дают любые.
3: Да вообще.
2: Какие хотите,
3: вообще, но они же бедовые,
2: поймите. Обалдеть.
3: Там есть все.
2: Это частная клиника?
3: Там есть все.
2: Там это частная клиника, скажите?
3: Ну, это частная пока.
2: Частная. Адресок-то скажете потом?
3: Ну, естественно, Влад, я вам скажу.
2: Хорошо, спасибо. Я хочу тоже, несколько мгновений попробовать. Без мозга, побыть бедовым.
3: Ой, вам понравится.
2: Да. Ну, Никочка, вот что я хочу спросить. Как работает ООО? Бедовые мысли.
3: Да хрен его знает. Я не знаю, как она работает.
2: Обалдеть.
3: Ну, правда, я что, не понимаю.
2: Ну, хорошо. А давайте так. Порой приходится выпускать бедовые мысли? Или вы держите всегда их
3: себе? Да зачем же их себе? Я только и делаю, что выпускаю.
2: Через все, так сказать...
3: Через как все поры, через все. Вот приходит что-то... Порой, блядь, сложность в том, что... Еще бедовые не приходят.
2: Не приходят, бывают такие моменты, да? Вроде должно приходить бедовые, а не приходят, да? А вот я что хочу спросить вас. А сколько в вашем ООО, по статистике, вот в вашем ООО бедовые мысли, сколько бедовых на учете?
3: Слушайте, на учете... Бедох на миллионы счет пошел.
2: Пошел на миллионы?
3: Конечно, но текучка большая.
2: Счет пошел на миллионы, но большая текучка. Мы сейчас вернемся к вам, дорогие друзья, в эту интереснейшую программу «Будь безобразником» через несколько мгновений.
0: «Будь безобразником». Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: 32 Минздрава. Здраво.
5: Классика в эфире.
6: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
7: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
5: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: трудный разговор. Программа на Фоменко Фейк Радио. В гостях у нас Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимку. И сейчас мы продолжаем разговор о том, как она влияет на жизнь. Дело в том, что мы выяснили у Ильи, эта мазь, она несопоставима с плохими мыслями и делами. Как только некий субъект, помазанный этой мазью и абсолютно невидимый для общества, задумает нехорошее дело, сразу же его организм выделит дизудон. Это фермент, который полностью действие мази прекращает.
1: Конечно, и становится человек видим.
0: Удивительно. А вот теперь я хочу спросить, мы все-таки не договорили. Да. Вот я захотел в невидимым пойти, предположим.
1: Понимаю.
0: Я объясню. В женскую баню.
1: Да. Я скажу вам, интимно-тактильная, так и называется это. Интимная, интимно-тактильная субстанция. Это тоже одна из моих лекций, которые я провожу в институте Горева.
0: Так.
1: Вот. Институт Горева, он занимается именно вот этими моментами.
0: Ведь Горев, я знаю, он ведь пропал, да?
1: Горев пропал совсем пропал.
0: Дело в том, что, да. Может быть, он покрылся мазью и исчез.
1: Вот, может быть, я не знаю, даже не стал вдаваться в это. Я все равно, я хочу сосредоточить вас вот на чем. Вот у вас плохие мысли. Вот вы входите в баню. Вот, вот давайте я задам сейчас
0: давайте,
1: вам вопрос.
0: Давайте.
1: Вы зашли в баню с какими мыслями?
0: Просто посмотреть.
1: Плохого ничего вы не удумали?
0: Я не успел.
1: А не успели. Вот пока вы не успели удумать, вы невидимы. Вы даже можете слегка дотронуться до предмета вашего обожания.
0: Это опасно?
1: Это опасно? О-хо-хо-хо, очень. Вот два раза я попробовал. Вы знаете, я ни разу не думал о плохом.
0: Дизудон не выделяется.
1: Не выделяется, потому что я не думал о плохом. Я о хорошем думал.
0: Что мы принимаем за плохое? Скажем, например, какая-то террористическая, не знаю, бандитская акция.
1: Да, конечно. Это плохо. Конечно, плохо. Это однозначно.
0: А вот если ты в любовных целях...
1: В любовных целях можно даже совершить маленький половой акт.
0: Господи, ну что вы делаете?
1: Маленький?
0: Как вы рассказываете? Ну как? Мы, знаете, давайте уже сейчас перейдем прямо в открытую.
1: Ну давайте в открытую.
0: Либо, так сказать, акт, либо никакой, понимаете? Зачем мне это маленький?
1: Ах, я понимаю вас. Ну мы же работаем. Я работаю над этим. Вы понимаете, это мазь-гель. Это, вы понимаете, если бы она была только мазью или только гелем.
0: Понимаю вас.
1: Это вот сочетание пока трудно идет с актами.
0: Вы знаете, вот все-таки мне кажется, что нужно... Все-таки еще важный момент, который я сейчас вот просто начинаю в студии уже немножко чувствовать этот запах, который прибывает и прибывает.
1: Скоро
0: вы появитесь.
1: Я появлюсь, потому что у меня плохие мысли.
0: Ой, какая шутка.
1: Я пошутил.
0: Господи,
1: а что, сильно пахнет?
0: Уже пахнет нормально.
1: Уже
0: нормально пахнет. Дело в том, что, дорогие друзья, вы должны понять, что мазь-гель, к сожалению, она, мазь-гель-невидимка, она не испаряется, она все время держит как бы плотность, но постепенно начинает плохо пахнуть. Пока вот от этого мы не избавились. То есть человек-невидимка пахнет.
1: Да.
0: И вы его можете узнать по запаху, как я уже и говорил.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы сейчас просто, у нас время заканчивается эфирное. Мы завершаем.
1: Да.
0: Завершаем нашу программу. Это программа «Трудный разговор», я напомню.
1: Одно слово. Гостях...
0: Да, скажите, пожалуйста.
1: Запах не мешает, если мысли у вас прекрасны.
0: Великолепная, точная, совершенно человеческая формулировка.
1: Да.
0: Илья Тарпатский, изобретатель, ученый, на правах эксклюзивных своего открытия принес нам в студию
1: да.
0: Мазь-гель-невидимка. Итак, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Спасибо вам огромное за это внимание. До свидания. Мы могли бы, Илья, поговорить по поводу приобретения?
1: Да. Конечно, мы поговорим. Обязательно.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли и кли и кли.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 358874. Жуй. Ой.
6: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
7: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
8: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
2: Короче. Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий на Фоменко Фрик Радио. И сегодня у нас в гостях автор нового законопроекта Замятин Анатолий Ростиславович. Анатолий Ростиславович внес сейчас свой новый законопроект. Внес его, куда его обычно вносят. Вот, и, ну, сейчас это будет разрабатываться. И мы, как говорится, Фоменко Фрик Радио, на острие прямо врываемся в эту тему для того, чтобы обсудить этот новый законопроект. Анатолий Ростиславович. Ну, во-первых, позвольте...
3: Позвольте, не позволим. Побойтесь Бога. Хотя это длинно. Уже видите, побойтесь Бога. Охота. Это длинно, да. А можно просто короче. Сейчас в наш век, в наш век все коротко, коротко.
2: Все становится короче, вы
3: имеете. Сжато, сжато. БП. Просто побойтесь Бога. Побойтесь Бога. ПБ.
2: Вот оно что. Как бы вы сейчас открываете нашим дорогим зрителям и нашим дорогим слушателям, открываете сейчас прямо, так сказать, суть вашего законопроекта.
3: Конечно,
2: я могу сказать, скажу,
3: ярче.
2: Да, скажу два слова буквально.
3: Да, пожалуйста.
2: Дело в том, что Анатолий Ростиславович Замятин внес куда надо законопроект о том, что сегодня нужно сократить максимально количество слов в полном объеме. А сократить, потому что все равно сокращение уже овладеет. Дели нами. Ну, мы знаем прекрасно МТС, УПК, ЖМТ, РЖД, БЦО, РМТ, УПМЧК, ЗПЛТК. Ну, то есть, вот. И в связи с этим все эти сокращения нам хорошо знакомы. Вот. И мы уже Анатолий Ростиславович решил, так сказать, что пора уже на законном основании ввести, так сказать, новые обороты в речь и на самом деле сделать наш язык языком 22 века, правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Ну вот, а там, как говорится, все, чем короче, тем, как говорится, и лучше. Правильно?
3: Короче, ярче.
2: Это короче, ярче.
3: Ярче.
2: Короче, но ярче.
3: Тише. Я хочу сказать как бы тише и короче.
2: Короче, да?
3: Короче.
2: Короче и ярче. Я правильно понимаю? Короче и ярче. То есть, в принципе, эта формулировка, она ведь распространяется везде.
3: Конечно.
2: Получается, что короче и ярче. Ну, то есть, даже вот вы в личной жизни, может быть, сказать, некоторые могут пожаловаться, потому что все очень короткое. Короткое и не яркое. А вы говорите, а короче и ярче.
3: Да, я, например, скажу там, чи, например, чивы.
2: Что это, простите?
3: Чеченку вырву, и все. И все, понимаете? Вот и все. По-простому.
2: А, ну да, не очень понял я, но не важно.
3: Ну, не важно. Это значит,
2: все становится короче, я правильно понимаю? Все становится. И день становится короче, и ночь становится короче. А тем не менее, все становится при этом ярче. И в вашем законопроекте, вот о вашем законопроекте, он уже вообще представлен?
3: А, конечно, конечно, мы уже представили.
2: А куда он представил?
3: Уже он представил туда, куда нужно.
2: Ага,
3: туда,
2: спасибо, куда нужно. Спасибо,
3: да,
2: большое, спасибо.
3: Да, да. В первом чтении, во втором чтении, уже и даже и в третьем чтении все было сразу принято, а потому что само время. Само время уже нас уже подхлестнуло к этому, понимаете?
1: Короче. Колеблем непоколебимое. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной.

0: планеты.
1: Гигантский Слепыш-Слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линией железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Roma.
1: Правда запахом кроксов. Фомин Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: Бой купидонов.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой купидонов». И у нас в гостях Эраст Эльграва, он купидон-разведчик.
5: Здравствуйте,
4: Эраст.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот интересный вопрос, который мучает наверняка всех наших зрителей, слушателей. А каким образом это происходит парение? Вот каким образом, на каких, так сказать, двигателях происходит вот это парение?
5: Все вам расскажи.
4: Ну, конечно, конечно, давайте, давайте, выкладывайте.
5: Ну как, ну...
4: Ой. Ну расскажите.
5: Ну ладно, расскажу. Раз пришел...
4: Ну раз пришли, то давайте.
5: То уж расскажу. Ну это специальные сопла. Да.
4: То есть они...
5: Это специальные божественные сопла.
4: То есть непосредственно в вас?
5: Во мне, конечно, конечно, конечно. Боже. В каждом из нас, из наших выпускников... заряженный божественный сопл.
4: А сколько сопл в каждом?
5: Сопл? Ну, во мне 8, а в некоторых по 12.
4: Доходит
5: потому что они не дотягивают. Они не дотягивают, у них не хватает.
4: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, чем меньше сопл, тем, как сказать, сильнее...
5: Тем сильнее энергия.
4: Да, да, выхлопная вот эта...
5: Выхлопная энергия купидона. Конечно, выхлопная энергия купидона...
4: А минимальное количество сопл какое, скажем?
5: Ну, не знаю, до 5 доходит.
4: Но у вас все-таки 8, они.
5: А у меня 8. Но я перейду на 5, потому что это экономнее.
4: Ну,
5: конечно.
4: Мы вам все желаем.
5: Спасибо.
4: Вот еще такой вопрос,
5: да?
4: Который тоже хочу вам задать.
5: Да.

0: Вы сами знаете, куда распределение.
1: Ну, естественно, да, да, да. Вот там вот решается...
0: Там и решается либо Купидон-разведчик, либо...
1: Или просто Купидон.
0: Просто Купидон.
1: А всего два вида. Либо Купидон, либо Купидон-разведчик. Больше
0: никого. Купидон-разведчик – это более ответственное занятие. Потому что нужно не просто попасть в цель, а нужно сначала все узнать об этом объекте.
1: Ага. А я услышала, что есть еще Купидон, пограничник и вот это.
0: Ну,
1: вот.
0: Они были, потом как-то исчезли куда-то. Вот эти курсы, курсы пограничников.
1: Пограничник,
0: да.
1: Да,
0: их закрыли. Пограничник. Их закрыли, потому что пограничники начали перебегать на другую сторону. А вы знаете, кто, соответственно, командует другой стороной?
1: Да, да, я об этом совершенно не знала.
0: Ну,
1: а я думала, что есть эти курсы Купидона, пограничников.
0: Нет, нет, они стали перебегать.
1: Значит, Купидон и разведчики все-таки есть.
0: Есть, конечно.
1: Есть, да.
0: Конечно.
1: Ну, то есть, вы работаете, да, у вас опасная работа.
0: У меня очень опасная работа.
1: Опасная.
0: Вот когда я кидал палки, ну, это было не так опасно, но забавно.
1: Угу.
0: Забавно кинуть палочку другую.
1: Вот я скажите, пожалуйста, Ирас.
0: Да.
1: А были ли, я понимаю, что, может быть, вам не захочется говорить об этом, но все-таки.
0: Ну, давайте.
1: А были ли у вас случаи промах?
0: А я знал.
1: А да?
0: Знал.
1: Да, да, да, да.
0: Иришка.
1: Ну.
0: А можно я так вас буду?
1: Да, можно. Вам все можно.
0: Иришка?
1: Да.
0: Ах, если бы у меня сейчас была с собой эта...
1: Стрела?
0: Стрела?
1: Запустили бы меня? В меня?
0: Иришка?
1: Ну что?
0: Я ведь разведчик, Иришка. Я кое-что уже знаю,
1: Ну, прилетайте нам еще.
0: Про вас я уже кое-что
1: знаю.
0: На
1: ваших восьми соплах.
0: И вот эти вот на восьми соплах, да, да, да. Я вам скажу так. Ну хорошо, чуть позже я вам расскажу, что вас ждет.
2: Бой Купидонов.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Легче воздуха, казалось, мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фомин Кофейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
1: Спасибо.
0: Да? Правильно я все сказала?
1: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Вазген.
1: Очень приятно.
0: Да. А вот скажите мне, а что же делать? Да. А в путешествие мы обычно отправляемся не на один день, не на один вечер. Мы отправляемся, ну, минимум на неделю. Это вот как выбрать, в каком же доме мы будем неделю жить?
1: Абсолютно все организовано уже. Уже все, я все сделал, все организовал.
0: То есть
1: всякие вот эти, это все мы решили. Все
0: то есть это все происходит в каком-то
1: наш
0: загородном
1: доме? Наш турагентство – это загородный дом абсолютно. Это красиво, это сад, это оранжерея, это всякие замечания.
0: То есть все-таки куда-то выходить придется. То есть вы изначально говорили,
1: это
0: что...
1: Это дом, нет,
0: подождите,
1: все равно. Это
0: вас
1: дом,
0: нет, подождите, нет. Здесь
1: хорошо.
0: Есть некая хитрость.
1: О, поймала Иреночка меня, поймала.
0: Вы позиционируете свою вот эту историю, что путешествовать, не выходя из дома. А тут теперь я понимаю, что все-таки придется, так сказать, выковырять себя из дома. Да.
1: Нет, это зимний сад. Это зимний,
0: но,
1: это
0: летний.
1: Но надо
0: летний. До этого зимнего сада доехать еще, понимаете?
1: Нет, для мы знаем, сначала мы собираемся уже в этом доме. Уже ну, в этом
0: для
1: доме.
0: Ну, для того, чтобы приехать в этот дом, мне нужно из своего дома выйти.
1: И надо выйти, конечно, но надо приехать в другой дом.
0: Другой дом?
1: Конечно, да.
0: Да, в другой дом.
1: Да,
0: а скажите, а направление, вот от направления путешествий, меняется ли то, что будет происходить в вашем доме? Ну, например, независимо от того, еду ли я, там, не знаю, в горы или на море, или в степи какие-то, что-то меняется или нет?
1: Что-то постоянно меняется, Иреночка. Все зависит от ваших желаний, от ваших амбиций, может.
0: Понимаете? А если я, например, в путешествии, вот я люблю, понимаете, всякие вот водные какие-то развлечения.
1: Хорошо, здесь все есть.
0: Где? В вашем
1: доме? Вода есть. Любая вода, минеральная, такая, с пузырьки, без пузырьки, любая вода.
0: Вы не поняли, не внутрь пить,
1: не внутрь,
0: а именно плавать, понимаете?
1: Понимаю,
0: кататься
1: Вречка.
0: На
1: это
0: лодке.
1: Есть, можно кататься, если очень хочется, можно немножко покататься.
0: Где?
1: Расскажу. Об этом я хотел сделать из этого маленький секрет. Ну, я хорошо. Хорошо.
0: Ну, то есть расскажите, может быть, у вас там и прудик какой-то есть, запруда?
1: Есть
0: и...
1: все там организовано, это же так и называется у Вазгена.
0: Ну, конечно, у Вазгена.
1: Турагентство называется у Вазгена.
0: У Вазгена все есть?
1: Есть у Вазгена, вот как есть знаменитый, вы знаете, это очень крупный, большой такой холдинг, там готовят красивые, там вкусно тоже готовят. Но там нету турагентства, это просто называется шашлык у Гамлета.
0: У Гамлета, конечно, я знаю.
1: Конечно, да, это мой
0: знает,
1: друг,
0: да.
1: Это мой друг, это замечательный. Да. Человек, это потрясающий. Он много раз путешествовал в моем турагентстве, приезжал ко мне. И он замечательно написал слова. У меня есть книга отзывов.
0: Отзывов вы предложили.
1: Обязательно. Вы приедете, Иреночка, вы по путешествию, вы скажете, вы потом напишите. Уф, прямо. Вы понимаете?
0: Да?
1: Уф, вы напишите. Вы увидите эти удивительные, эти потрясающие...
0: У вас фотографии вы делаете, фотографии.
1: Мы делаем фотографии, делаем всякие удивительные снимки.
0: А скажите, а вот в вашем путешествии предусмотрена какая-то, ну, хоть какая-то анимация?
1: Анимация?
0: Потому что игры же это наше все.
1: Конечно, нет, если есть игры, есть любые игры.
0: Любые?
1: Настольные, конечно.
0: И настольные?
1: И настольные игры. Шалунья, Иреночка, но и для вас я кое-что там подготовил.
0: Так, да,
1: и,
0: именно
1: конечно,
0: для меня?
1: Конечно.
0: Но теперь осталось только дело за малым, понять, кого же взять в это удивительное путешествие.
1: Подумайте, потому что начинается это...

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фрикра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
3: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович есть, а он соглядатый.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, у вас изображение там не меняется?
1: Нет,
0: я у вас в кружках
1: нет,
0: каких-то, нет?
1: Все как полагается.
0: Все как
1: вижу.
0: Надо, да?
1: Я все вижу, все да? вижу, вижу,
0: все
1: вижу, вижу, вижу.
0: А вот первый вопрос.
1: Да?
0: Сразу же к делу.
1: Да?
0: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
1: да,
0: на
1: да,
0: автодорогах,
1: да,
0: да. да? Вот эти камеры живыми людьми. И кем принято такое решение?
1: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
0: Ну, это понятно.
1: Это
0: да,
1: естественно.
0: Да, да.
1: Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
0: Вышки?
1: Да, да, вышки по всей стране.
0: Так.
1: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде, везде, везде, везде.
0: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я
1: да,
0: говорю?
1: Да, да, да, да, да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
0: Ой, прекрасно, у вас такие приятно. Чудные глаза, да.
1: Конечно, благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие
0: камеры. Рабочие очки. Рабочие
1: спасибо,
0: очки. Что вы их взяли.
1: Они
0: да,
1: все усиливают.
0: Усиливают, да?
1: Да, они усиливают.
0: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
1: Ну, до бесконечности.
0: До бесконечности.
1: Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
0: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотрите,
1: там
0: фотография
1: ночная,
0: же не нужна.
1: Там есть ночное видение, там много-много-много всего.
0: Да, да, да, да.
1: Это специальная, как бы, система.
0: Угу,
1: вот.
0: Угу.
1: Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками
0: так.
1: Работают отдельные.
0: Отдельные люди?
1: Да, соглядатые. Я работаю, поскольку у меня рост повыше,
0: да, да,
1: естественно,
0: да.
1: Я работаю на улице.
0: На улице. Mm-hmm.
1: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
0: Спецподразделение?
1: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
0: Низкорослые.
1: Низкорослые.
0: То есть
1: да,
0: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
1: Низкорослые люди.
0: Это карлики,
1: которые,
0: может быть.
1: Ну, иногда доходят до карликов.
0: Бывает, да?
1: Там, где уже совсем низкие потолки.
0: Детский труд ведь вы не используете.
1: Ни в коем случае. Нет,
0: дети
1: нет,
0: у вас не работают.
1: Нет, нет, нет. Так вот, камеры это все наносное. Почему мы
0: вот
1: от
0: что.
1: Них отказались? Да, почему как бы на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу как бы...
0: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
1: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
0: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
1: А потом всегда все расскажет.
0: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Трасса,
1: да.
0: например, огромная трасса.
1: Да.
0: Не знаю, тысячи километров.
1: Да, да.
0: На протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
1: Да, естественно, конечно.
0: Слушай, ну какое, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
1: Да, во-первых, это занятость, а
0: да,
1: большая занятость
0: просто
1: людей.
0: Невероятная будет.
1: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы
0: да.
1: уже оснащены такими вышками.
0: Так.
1: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек.
0: Как раз.
1: Да, по поводу новых вышек.
0: А
1: сейчас
0: я думала,
1: я
0: прямо с вышки вам
1: звонят. Ну, практически это можно считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и
0: да,
1: мы
0: да,
1: сразу,
0: да.
1: сразу продолжим. Да, да,
0: да, да, давайте.
1: Да, я слушаю вас, я слушаю.
0: Mm-hmm.
1: Да, да, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
0: Это вот с вышки вам звонили?
1: Да, с вышки звонили.
0: Да, да, да, понятно, какая-то да. рабочая встреча.
1: Да, да, да, да.
0: Вечерняя рабочая
1: вечерняя
0: встреча,
1: вечерняя рабочая
0: нормально.
1: Встреча, да,
0: а когда же у соглядатых, собственно, я так понимаю, выходных нет?
1: Нет, нет, нет,
0: совершенно.
1: У соглядатых постоянным.
0: Постоянно.
1: Постоянно, так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого. Потому
0: конечно,
1: что,
0: да. Обмениваются, так сказать,
1: обмениваются,
0: увиденным.
1: Абсолютно, обмениваются.
0: Да, да, да, да.
1: Да. И я вам скажу так. Вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
0: Много
1: да.
0: километров. Давайте о трассе
1: да.
0: чуть попозже. Сейчас
1: давайте,
0: надолго прервемся.
1: Давайте, хорошо, хорошо.
2: Заглядатый. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Шоу. 101.ru.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
2: Ромбы. На Фоменко Фрик Радио в программе «Ромбы». Сегодня у нас в гостях председатель жюри ресторанного каталога, новейшего ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Да. Итак, Кариночка, мы с вами поговорили о том, что вы внучка Карла Цейса. Да. И о том, что пришла пора заменить сомнительные мишленовские звезды, да, на рубиновые ромбы.
3: Да.
2: Ну, хватит уже, я правильно понимаю?
3: Да, да, да, конечно, на истинное что-то, да, понимаете, да, надо. Да, да, да. И ну, народ, как? На самом деле, хочу вам сказать, народ тянет на истинное, он чует это, чует.
2: Все-таки,
3: чует.
2: Да?
3: Да.
2: Я все-таки хотел бы, да, все-таки хотел бы сказать, все-таки уточнить, действительно, да, действительно, мне тоже никогда это не приходило в голову. Как удивительно, вот вы, так сказать, догадались, и как вы точно все поняли. Я действительно тоже думаю, как компания, которая производит резину, то есть шины, покрышки для, да, грузовиков, может разбираться.
3: Да, я считаю, ну, понимаете, они, видите, так много о себе думали, что они могут и то, и это. Но не вышло, понимаете, все равно вот этот дух покрышек, он проник
2: в еду.
3: Да, в еду, да.
2: Каждая мишленовская звезда практически, да, то, что мы вот идем, да, в мишленовский, да, ресторан, да, это практически мы едим резиновые изделия.
3: Да, да, да. И, между прочим, там есть остатки. Остатки вот
2: я
3: этого.
2: Я убежден.
3: Да, конечно.
2: Ну, конечно.
3: Да. Глотаем
2: каучук.
3: И вы
2: решили сделать рубиновые ромбы.
3: Рубиновые ромбы, да. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да. Ну, скажите, пожалуйста.
3: Да, пожалуйста.
2: Когда вы сделали этот каталог, да, и сегодня он с неимоверной скоростью, да, поднимается в престижнейших, да, местах, да, и каждый, можно сказать, повар сегодня у нас, да, уже не хочет иметь мишленовскую звезду,
3: да,
2: а хочет,
3: хочет
2: иметь
3: рубиновый
2: ромб.
3: Да.
2: Вот, я хочу спросить.
3: Да.
2: Ну, буду сравнивать все время с мишленовскими звездами.
3: Ну, давайте, что, а что делать? Что, да, что поделать?
2: Вы отнимаете у... Как это принято у мишленовских звезд? Ну, повар работал, получил, да, мишленскую звезду, а потом пришла комиссия, проверила и сказала: о, да, тут все плохо,
3: дорогой,
2: тянет дизелем,
3: да,
2: резиной,
3: да, да,
2: как резиной, говорится, да, тормозной жидкостью.
3: Да, просто-напросто.
2: Давайте уберем у него мишленскую,
3: да,
2: звезду.
3: Да? Да, именно так и происходит.
2: А,
3: да,
2: рубиновые ромбы как действуют?
3: А рубиновые ромбы, ну, как они, во-первых, мы также ездим, угу, едим, угу, проверяем, угу, дегустируем, угу, а потом, как сказать, собираемся очень долго. У нас комиссия где-то дня два, наверное, заседание, mm-hmm, проходит, да. С едой, естественно. Потом решаем.
2: Я хочу спросить, вы можете отобрать рубиновый, да, ромб у повара, который ее до этого получил?
3: Нет, понимаете, если уж он получил ромб, ромб не отбирается.
2: Ромб не отобрать.
3: Ромб не, ну, абсолютно не отобрать.
2: И в этом разница.
3: Ромб вечен. Это, как сказать, вечная награда, которая уже никуда не денется. Mm-hmm. Потому что мы, я же не случайно говорю про то, что два дня решаем. Mm-hmm. Два дня, понимаете? То есть это такой точечный выбор.
2: Mm-hmm.
3: Такой точечный. Mm-hmm. Что вы?
2: Удивительно. Да. Я вот что хочу спросить. Когда и за что вы дали первый рубиновый ромб, и главное, кому?
3: Ах, приятные воспоминания. Первый рубиновый ромб получил Николай Засеев,
2: угу,
3: за невероятное блюдо,
2: угу,
3: битая касатка.
2: Ой-ой-ой.
3: Да. Которая была настояна на желудевом соке.
2: Mm-hmm.
3: Да, ну, украшены морепродуктами, на это украшение, но тоже были настояны на соке желуди.
2: Mm-hmm.
3: Вот это вот был первый ромб.
2: И вот что я хочу спросить.
3: Засеев, да.
2: Засеев, значит, переменил сок желуди впервые.
3: Да, да, да. Никто раньше даже не предполагал, что это такая, mm-hmm, прекрасная
2: вещь. Мы вернемся через минуту к вам, дорогие друзья. Сейчас короткий перерыв.
1: Ромбы. Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит-дзит». Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: подчас устаем прятать. Фоменко, Фейк Радио. Дай телу апгрейд.
1: Мы продолжаем программу. Вы делаете эскизы.
2: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой, он такой ранимый. Он такой
1: отзывчивый. Но при этом тонкий.
2: Он тонкий, тонкий. Потому что, конечно, больше женщин приходит. Больше женщин.
1: Понимаю вас, там, понимаю. Да. Еще такой у меня технический вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
2: Да.
1: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
2: Вот.
1: Да, что важно.
2: Слушайте.
1: Во-первых, что вы посоветуете? Да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
2: Ну, да, естественно.
1: Каркасить зад и...
2: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
1: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
2: Согласен. Специальные. Уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они. Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
1: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
2: Создатель.
1: Вот это
2: и
1: поразитель.
2: Самолеты Ж.
1: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
2: Да, ну, конечно.
1: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность. Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
2: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь, зарыто.
1: Пока еще нерешенный вопрос.
2: Нерешенный вопрос. Надпопье очень
1: мягкое. Как часто меняется каркас плексиглазовый, обтянутый, так сказать, вот этой кожей, называемый Мерседес.
2: Ну, Мерседес.
1: Задней части.
2: Настоящий
1: как
2: просто.
1: Как часто, скажите, я представляю. Сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
2: Это
1: ох,
2: все
1: боже
2: удивить.
1: Ты мой.
2: А какой надпопье?
1: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
2: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы...
1: полностью меняем.
2: Мы полностью меняем.
1: Я вот слышал, то есть я смотрел ваши рекламные проспекты.
2: Ну, конечно.
1: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, слоев малообеспеченных операций, и для очень...
2: И для элит, конечно.
1: Так вот, я хочу спросить. Вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
2: Конечно. Бюджетный, надпопочный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
1: Скажите, а он на чем?
2: Вы знаете, на чем? Я вам скажу, бук.
1: Бук. Неожиданно.
2: Да
1: и недорого, я понимаю.
2: Да и недорого, бук нет, совсем недорого.
1: То есть, по сути, это мы просто обиваем.
2: Ну, конечно.
1: Это просто обивка.
2: Есть, это обивка.
1: Недорогая обивка.
0: Дай телу апгрейд.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Минутка поэзии.
5: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу ты с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внуку.

0: вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
1: Прыткость или верткость?
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Влада Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Здравствуйте, Клавдия Валентиновна!
4: Здравствуйте!
3: Ну, вы знаете, сегодня остро стоят семейные проблемы. Огромное количество разводов.
4: Да.
3: Так ведь?
4: Да?
3: Да. Ну, и я сразу хочу задать вам вот такой вот прямо вопрос.
4: А давай.
3: Скажите, пожалуйста, вообще, вот эти вот разводы, вот да. Начнем издалека.
4: Издалека, да.
3: Вот эти разводы, которые, ну, все время происходят, ну, они ведь вообще от слова «развод», как бы, да? Разводить.
4: Да, разводить.
3: Разводить. Да. Ну, сегодняшний сленг говорит о том, что разводить – это значит обманывать.
4: Да.
3: Да. А изначально слово в русском языке означает, что в разные стороны.
4: Да.
3: Разводим друг то, от друга.
4: То есть абсолютно.
3: То есть абсолютно.
4: Да.
3: И вот что я хочу сказать, спросить вас, Клавдия Валентиновна. Скажите, пожалуйста, дорогая.
4: Да.
3: Ну, вот, может быть, это и неплохо, что количество людей, которые не могут уже вместе, так сказать, быть.
4: Угу.
3: Может быть, это и неплохо, что они разъезжаются в разные стороны.
4: Ну, нет, ну как сказать. Для кого-то, может быть, и ничего. Для кого-то, может быть, и ничего. Но есть одно «но». Как вы правильно заметили, что развод – это сродни обманывать.
3: Да, обманывать. Обманывать.
4: Ну, кстати, ну, если у нас увеличится количество обманутых людей, ну, неужели это будет хорошо?
3: Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, когда обманутый понимает, что он обманутый,
4: да.
3: И уже, так сказать, понимает, что да. Надо, ну, и все, хватит меня обманывать, они да. Расходятся. Вот
4: то,
3: так вот получается.
4: То и дело, да. Но человек, которого уже один раз обманули, единожды обманутый, будет обманутый еще раз, вторично и в третий раз.
3: Я просто хочу понять, вы за разводы или не за разводы?
4: Ну, я не могу так ответить, понимаете, в каком-то случае за, в каком-то против. Я же, так сказать, терапевт.
3: Есть, вот
4: терапевт,
3: оно, что...
4: работает.
3: Ну,
4: так,
3: ну, все-таки вы нейротерапевт.
4: Нейротерапевт.
3: Да. Ну, и вот главный вопрос.
4: Да.
3: Что важнее в семейной жизни? Все-таки прыткость или все-таки верткость?
4: А вот я вам так скажу. Вопрос интересный, но я вам скажу так. Понимаете, прыткость и верткость – это две стороны как бы одной медали.
3: Ах, вот!
4: Конечно, конечно. Угу. А медаль – это называется мозг.
3: Ах, боже
4: понимаете,
3: мой!
4: Понимаете, просто мозг. Понимаете, это обе стороны, так сказать, вот это вот медали, вот это
3: ну,
4: вот, вот это награды.
3: Давайте уже тогда да. Углубимся.
4: Давай.
3: Получается,
4: да.
3: В семейной жизни, ну, да. Скажем, правое полушарие
4: да. –
3: это прыткость.
4: Да, а левая верткость.
3: А левая верткость.
4: Да, да, именно так.
3: И вот что я хочу спросить. Прыткость или верткость – это вопрос к мужчинам?
4: Так.
3: Или это все-таки вопрос к женщинам
4: а
3: в
4: больше
3: браке?
4: К женщинам? Больше к женщинам.
3: Больше к женщинам.
4: Конечно.
3: То есть все-таки прыткости или верткости мы от мужчин не дождемся?
4: Нет, нет, нет, бесполезно, понимаете? Ну, просто нет, мы работали, мы проводили очень много исследований,
3: а-а-а.
4: Всяких опытов, да, и у нас были подопечные, были мужчины, ну, где-то вот, ну, где-то человек 15 были, но нет, нет, никакого результата не было совершенно.
3: Я просто хочу узнать, вот эта вот левая половина – это что?
4: Да.
3: Мозга.
4: Левая половина – это прыткость.
3: Левая половина
4: отвечает мозга. За прыткость.
3: Ну, у женщины.
4: У женщины.
3: У женщины.
4: Да.
3: А правая половина отвечает за верткость.
4: За верткость. А у мужчины ни левая, ни правая ни за что не отвечает. Понимаете, вот в чем дело.
3: Вот оно.
4: Да, да. Да.
3: Так может быть, вот это вот как раз и есть причина разводов.
4: Да, конечно. У мужчины, в принципе, мозг безответственен, понимаете? Если у мужчины и у женщины мозг еще за что-то может отвечать, то у мужчины совершенно что левое, что правое полушарие совершенно ни за что не отвечает, не несет никакой ответственности.
3: Ну, поскольку давайте все-таки на женское перебросимся.
4: Давайте
3: сейчас.
4: На женское перебросимся.
3: Давайте перебросимся
4: давай.
3: На женское.
4: Давай, давай.
3: И я вот хочу сразу поговорить о левой стороне.
4: О левой стороне.
3: О левой стороне, о левом полушарии.
4: Да.
3: Для того, чтобы понять, все-таки вот прыткость.
4: Да, давайте, прыткость, да.
3: Как в семейной жизни прыткость все-таки, ну, как она функционирует?
4: функционирует как? Ну вот смотрите, вот, например, если говорить даже не о самом скандале, например, а зарождающемся, ну после чего...
3: Я одну секундочку прерву вас сейчас.
4: Пожалуйста.
3: Дело в том, что у нас небольшая музыкальная так сказать,
4: вот
3: пауза.
4: А, вот в чем дело. Хорошо.
3: Да. И сразу после этого мы вернемся к прыткости.
4: Хорошо.
1: Прыткость или верткость? Флора и фауна родной планеты.
2: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
1: 101.ru Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко, фейк-радио.

сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Виктор Желанный, Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Снова я, Ирина Рыбладзе, а на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». И у нас в гостях Артур Презин, создатель универсальной жидкости «Нанана-8».
1: Да, создатель и покоритель.
0: И покоритель, конечно, да, конечно, да, конечно. Да, да. И вот вопрос. Да. А правильно ли я поняла, что, собственно, эта жидкость «Нанана-8» это испражнение каракатицы?
1: Это испражнение, да, да, да. К сожалению, пока... Человечество не придумало ничего лучше испражнений каракатицы, обработанных кадмием. Да. Понимаете?
0: А вот я и как раз хотела спросить, вот, при чем же здесь нано? Да, потому что вроде наночастицы и так далее.
1: Так вот,
0: испражнения разбиваются на наночастицы.
1: Специально исправленный кадмий.
0: Так, исправленный.
1: Исправленный
0: кадмий. Улучшенный кадмий.
1: Да. Улучшенный кадмий. Вот именно мы обрабатываем им.
0: Разбиваете испражнения.
1: И мы практически разбиваем в дребезги
0: испражнения
1: каракатицы. От них почти ничего не остается.
0: Получается нано.
1: Нано.
0: Да.
1: Да.
0: Получается нано. Скажите, ну и как на вкус?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали репу в кислой среде, скажем так?
0: Ну, репу я пробовала, вот в кислой среде не знаю.
1: Вот приблизительно что-то похожее, репа в кислой среде.
0: То есть это не очень приятно, я так правильно понимаю?
1: Это не очень приятно, но 400 миллиграмм они быстро заглатываются.
0: А запах, запах?
1: Запаха, все, мы, наконец, вот на нано-8 уже без
0: Лишено полностью
1: запаха.
0: То есть лиса не страдают?
1: И лиса не страдают, и они не валятся от этого, иначе они валились именно от
0: запаха. Валились именно от запаха.
1: От запаха, конечно.
0: Просто валились. Деревья не выдерживали.
1: Деревья из-за такого
0: задыхались
1: запаха не выдерживали.
0: Задыхались и валились.
1: Абсолютно, валились.
0: Обморочный лес.
1: Просто падали, как подорванные.
0: Замертво, да.
1: Да, да.
0: Дубы, понимаете, дубы, дубы колдуны.
1: Как подкошенные,
0: да, как подкошенные валились. Про осины речи нет.
1: Слышишь? Да, когда Чучуткин занимался.
0: Чучуткин, да, это крах Чучуткина, да. Это
1: крах что? Чучуткина, собственно, да. В статье же так, собственно, и
0: формулировался. Провал Чучуткина, крах Чучуткина, да, да. Пестрели
1: да,
0: газеты.
1: Да, да,
0: да.
1: Ну вот, короче говоря, значит, от каракатицы.
0: От каракатицы.
1: Мы оттолкнулись, пошли. И теперь 400 миллиграмм вот этой жижи.
0: Без запаха?
1: Без жижи, без
0: она
1: запаха.
0: Она жижа, да, все-таки?
1: Все-таки жижа.
0: Жижа,
1: конечно,
0: да?
1: Это
0: какого
1: жижа
0: цвета?
1: Жижа, ну, как бы вот, ну, как вам сказать? Ну, такая фиолетово-зеленая, так, бармалиновая.
0: Боже.
1: Да-да-да.
0: Да вы что?
1: Чучеткин попробовал, кстати, ее
0: да
1: в результате.
0: Да. Он не вошел, кстати, в космос, правильно?
1: Он не вышел в космос после этого. Он вообще не смог выйти никуда. Он сейчас дома.
0: Он дома просто, он да, дома после сейчас, того, да, как выпил, да, понятно.
1: Да-да-да, он находится дома.
0: Да.
1: Вот. И вот смотрите, да, как интересно. Я попробовал это.
0: И сразу
1: после меня попробовала, вы знаете, это космонавт.
0: Да.
1: Биолог.
0: Брезентникова, да.
1: Брезентникова, Алла.
0: Алла Брезентникова.
1: Она пробовала это, но она выпила 500 миллиграмм.
0: И что, и как это повлияло?
1: Она почувствовала какой-то прилив.
0: Прилив.
1: И после того, как она оттолкнулась от обшивки корабля,
0: да,
1: естественно,
0: как надо это, оттолкнуться.
1: Надо всегда оттолкнуться, чтобы выйти в открытый космос. Она как бы сделала несколько вздохов, какие-то такие... Вот какой-то такой у нее был.
0: Она же была в специальных ботах.
1: Она была в ботах, вообще целиком вся зашнурована абсолютно.
0: Да.
1: И вот первые вот эти ее крики... Это было тут же по всему миру, во всех СМИ, во всех телевизионных репортажах.
0: Так а дальше что было?
1: Да вот я расскажу вам, что было дальше.
0: А вы расскажете, что было дальше, дальше через небольшую музыкальную паузу.
1: Давайте.
2: Покорители! Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Во-первых, стало ясно, что таким медработником, как вот эта акушерка, я назову ее фамилию. Не буду называть ее фамилию даже, потому что настолько она мне опротивила.
1: Я вас понимаю.
0: Не место им таким в родильных домах. Им нигде не место.
1: Я вот что хотел сказать, ведь удивительно.
0: Слава богу, подождите. Слава богу, что я падал 4,5 минуты. Мать родная успела за 4,5 минуты.
1: Понимаю вас.
0: Понимаете?
1: Понимаю,
0: вот
1: ведь
0: так.
1: Если бы вы упали, мы могли бы вас лишиться.
0: Конечно.
1: И таким образом наша космонавтика, она бы не могла шагать вперед.
0: Да больше я вам скажу, она бы пошла назад.
1: Вот. И скажите теперь вот что. Как вы поняли, что космонавтика стала вот это вот ваше все?
0: Ну, я объясню. Вообще, когда вот я услышал, когда я услышал рев двигателей, я осознал в этот момент, как тяжело ракете подниматься, вот когда кабель-мачта отходит, и она пытается... Вы понимаете, как тяжело ракете...
1: Преодолевать гравитацию.
0: Преодолевать гравитацию. И на этот случай я космонавт с пониженной гравитацией. Видите, мне даже тяжело иногда. Низкая гравитация начинает срабатывать, и я говорю...
1: То есть природа наградила вас, а в вашем лице и нашу страну вот таким удивительным, да, вот удивительным качеством, как низкая гравитация.
0: Да.
1: И это, конечно, ну что дает нам это сегодня в экономике, в Роскосмос, то есть нашему космическому производству?
0: Это снижает абсолютно. Снижает вес корабля.
1: Вот.
0: То есть его...
1: Его отрывную составляющую.
0: Отрывную составляющую. Это экономит...
1: Вот они решения.
0: Это экономия 12 Пи на 4 А, У, И и С.
1: Вот оно же.
0: Конечно.
1: Я могу вам
0: особенно С в формате 8.
1: Понимаю.
0: Конечно.
1: Я вот что хотел сказать. Ну, таким образом получается, что мы благодаря вам, космонавту с пониженной гравитацией, начинаем выигрывать вот эту космическую гонку.
0: Естественно. С первого же момента. Во-первых, я уже в космосе был 90 раз.
1: Вот просто сегодня же юбилей этом, получается.
0: Конечно, да никто же не скажет об этом. Естественно, об этом не говорится. Тысин, я сейчас назову эту фамилию. Академик Тысин. Конструктор главный нового корабля. Называется он Черева.
1: Черева?
0: Черева.
1: Ага, новый корабль.
0: Это новый корабль, который
1: можно
0: преодолевает...
1: Можно спросить, этот наш корабль, он, это, кстати, он уже, он и как бы и людоперевозчик? Или только грузоперевозчик?
0: Нет, я на нем выходил в космос, в открытый даже.
1: То есть он людеперевозчик?
0: Конечно.
1: Людеперевозчик?
0: Он людеперевозчик.
1: Черева называется?
0: Черева.
1: Черева.
0: Черева.

0: холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Любовь на сервере.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Вот представим себе, у нас сейчас, вот здесь вот, вот прямо уже идет эта сакральная любовь, ну, да, между, так сказать, мужчиной и женщиной. Mm-hmm. И вот здесь я хотел бы просто, чтобы вы уже, ну, так сказать, освидетельствовали. Ну, вот, например, вот некоторые, знаете, жалуются, что, ну, секс не горячий, не жаркий.
5: Ну, да, да.
4: Так, кстати, как бы никакой. Понимаете, вот. Ну, и вот я понимаю, что вот это вот в начале, перед началом, да,
5: да, да,
4: вы, собственно, ну, как бы посылаете сигнал вот такой вот 999-89-99-88-88-88-789.
5: Да.
4: Это означает, как бы вы посылаете сигнал, да, вашей партнерше, да, что у нас просто молчаливый такой спокойный, ну, такой спокойный, такой
5: ровный,
4: в рабочем порядке секс.
5: Да, ровный, спокойный секс.
4: Молчаливый.
5: Молчаливый, абсолютно.
4: А если я правильно понимаю...
5: Да.
4: Если вы посылаете 999-89-99-89-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- в процессе. Вот вы начали. Конечно. Начали вы, так сказать, 9-9-9-8-9-9-9-8-8-8-8-7-8-9. Начали молчаливо, да?
5: Да.
4: А потом, как бы, подбрасываете уже 9-9-9-8-9-9-9-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8.
2: И уже
4: задышали.
2: Вот
4: она задышала. Ну и когда уже, так сказать, наступает апогей, то здесь коротко 99!
2: А! Крик!
4: Вот!
5: Крик! Это крик! Это вот. Крик, конечно, конечно.
4: Это крик,
5: конечно.
4: Который, так сказать.
5: Да,
4: а
5: да.
4: Если, например, во время сексуальных игр
5: так.
4: Да, требуется произнести стоп-слово, ну все прекрасно мы знаем,
5: а
4: что
5: я
4: такое
5: вам
4: стоп-слово.
5: Скажу, для стоп-слово. Этого все существует.
4: Ваше стоп-слово, вот оно. Вы могли бы его озвучить? Как звучит стоп-слово?
5: Стоп-слово очень просто. Очень просто стоп-слово.
4: Стоп-слово, как оно звучит?
5: Да. Как звучит? 90-90.
4: 15. Нет, у меня здесь другое написано.
5: А что у вас на 100? А, хорошо, я...
4: Настоящее большое.
5: Настоящее стоп-слово. Большое. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 3, 7, H, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, B, E, P, P, P, P, P, P, P, Z, P.
4: То есть достаточно короткое стоп-слово.
2: Нет, вообще короткое, принципе, слово, да. Да.
4: Короткое слово. Достаточно короткое слово. Да. Но это стоп-слово, вот именно вот это вот. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 3, 7, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, V, E, P, P, P, P, P, Z, P.
5: Да.
4: Оно как бы дает понять партнерше, что стоп.
5: Да.
4: Хватит.
2: Хватит.
4: Вот здесь как-то хватит.
2: Да.
4: Я правильно понимаю?
5: Да, абсолютно.
4: Это мгновенная остановка.
5: Это мгновенная остановка.
4: И сразу после этого снова можно 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 9. Можно. Снова молчаливое действие.
5: Да, но перед этим, перед этим надо обязательно.
4: Я скажу, как это удобно.
5: Это очень это удобно. Но вы знаете, что вы когда хотите вот добиться вот этого результата, вот, который вы сейчас назвали, mm-hmm. перечислили, вы должны, конечно, брать пин-код. Вы понимаете?
4: До того.
5: Ну, конечно.
2: Обязательно.
4: Перед началом.
5: Пин-код, перед началом, да. Конечно, конечно.
4: То есть как бы в системе оцифрованной любви,
5: естественно.
4: Любви на сервере,
5: да.
4: Обязательно в каждой, так сказать,
5: каждом,
4: паре должен быть пин-код.
5: В каждой паре, перед каждым контактом, как бы это нормально.
2: Там серия пин-кодов, что вы.
5: Конечно,
2: вы?
5: Конечно. Я понимаю. Конечно.
4: То есть у вас пук есть, тоже бывает.
5: У вас и пук.
4: То есть
5: пук,
4: два раза,
5: да.
4: Пин и один раз пин.
5: Один раз пук.
4: Естественно, вы набираете для того, чтобы, ну, как бы в вашем облаке, да,
5: да, да
4: ваших
5: да,
4: отношений да, на сервере, сохранить, так сказать, конфиденциальность.
5: Конечно, чтобы да, обезопасить
4: себя. Это очень важно, что мы сегодня вот так вот просветительски объясняем нашим
5: тогда
4: зрителям.
5: Тогда это настоящая любовь.
4: Настоящая, оцифрованная любовь.
5: Оцифрованная, да. Да.
4: Ну, что
5: любовь.
4: Я могу сказать, господи, дорогие друзья, ну, это потрясающе.
5: Конечно.
4: Сегодня конечно. Мы в программе «Любовь на сервере» обсудили коды. Да! Коды да, человеческих да, отношений, да, которые да, уже да, смотрят да. в будущее,
5: конечно.
4: Которые делают сегодня уже эту оцифрованную любовь. И сегодня здесь у нас побывали Гагарине, Алиса Зазонова и, конечно же, Кранит Цукерников. Два разработчика, автора и создателя цифровой любви. Не забываем ни ПИН, ни ПУК. Обнимаем вас, дорогие друзья, Фоменко Фейк Радио. Привет!
5: Спасибо.
2: Пока, 555 звездочка.
3: Любовь на сервере.
6: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
7: Лицензия номер 312-567-2-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
8: Классика в эфире.
6: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
8: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа называется «Назад в семью» здесь и сейчас. Здесь и сейчас в гостях у нас потрясающая, удивительная Эльвира Томина, глава компании «Верну любого».
1: По-любому.
0: Это ведь и название вашей компании.
1: Да.
0: Это ведь и лозунг одновременно вашей компании.
1: Да.
0: В чем дело, дорогие друзья, расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Эльвира Томина в своей компании «Верну любого» занимается возвратом мужчин-гулен в семью. Мужчин-гулен в семью. Да. Скажу сразу, что возвращение 100%.
1: Да.
0: Это ведь не какое-то там, знаете, вот это зелье приворотное.
1: Зелье, колдовство, ворожи.
0: Ничего, все
1: нет.
0: По-другому.
1: Честно.
0: Расскажите, пожалуйста, Эльвира, как все начиналось? Как все пришло вам это в голову вообще? Как?
1: Началось с Коли, с моего мужа, который в какой-то момент, да, решил попробовать сходить налево.
0: На сторону.
1: Да. Нет, я решила не распускать слюни, нюни, вот это вот, звонить подружкам, плакаться там так. Да, просто взять все в свои руки, снять халатик, тапочки, одеть каблучок, выйти на улицу, подкраситься. Он меня не узнал.
0: Вот это да.
1: Да.
0: Ну, вы худели специально?
1: Я полнела специально.
0: Боже.
1: Он любит круглые.
0: Да. Не квадратное, не острое.
1: Да, не острое.
0: Округлое.
1: Да,
0: понимаю вас. Полюби округлое, как говорится.
1: Полюби округлое.
0: Вот
1: да.
0: Это да.
1: Полюби ко мне
0: округлое. Коленька, это какой у вас, а, интересный мужчина. Ну,
1: Коля,
0: и вы,
1: да.
0: Что? Как это происходило?
1: Ну, как это происходило? Ну, подкатил. Катился я ему уже, будучи круглой, это я подкатилась, конечно, на каблучках-то. Ну, а что?
0: Тук-тук-тук.
1: А он и рад, он и растворился весь, понимаете?
0: То есть он,
1: влюбился,
0: прямо
1: узнал.
0: Сразу влюбился с первого взгляда?
1: Ну, конечно, да.
0: Не понимая, что это вы?
1: Не понимаю, что это я, да. Да. Ну, а когда он понял, то было уже поздноватенько. Да. Ну, тогда ему жизнь, это не показалось.
0: То есть вы приперли его к стенке и сказали ему, ах ты, Колян, изменщик.
1: Да, ах, Николай, да. Ну вот, все, с тех пор ты он тихохонько сидит у меня.
0: Вот так вот, да? И вы решили организовать компанию «Верну любого».
1: Да, пришла мысль, ну а что же, если, как сказать, если способности есть, явно совершенно. Ну явно есть способности, то давай.
0: Ну то есть в двух словах объясню нашим слушателям, что же происходит. Дело в том, что когда жена чувствует, что муж ищет развлечений на стороне, а она обращается, эта жена, обращается в компанию Эльвиры Томиной «Верну любого». Эльвира принимает заказ. И выходит, так сказать, на встречу с объектом.
1: На тропу.
0: Встречается с этим объектом. А объект, как я понимаю, обращает на Эльвиру внимание.
1: Сразу.
0: И вы сразу начинаете организовывать с ним вторую параллельную семью.
1: Гнездовку.
0: Гнездуетесь, как говорится, да?
1: Да.
0: И вот тут-то и начинается сразу непосредственно возврат в семью, а в обратно нашего клиента.
1: Отползает.
0: Охо-хо-хо-хо. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как вы, во-первых, я знаю, что вы уже сейчас идете даже с опережением.
1: Я с опережением.
0: Не
1: да.
0: Только когда жена чувствует, что...
1: Да, уже, понимаете, сначала мы по факту работали. Ну, когда уже произошел факт, так сказать, измены, да. И потом, значит, когда что-то почувствовал, какие-то там что-то интуиция, да, какая-то, вроде как. А теперь просто заранее, еще никто ничего не почувствовал.
0: То есть даже, может быть, еще не поженились?
1: А, профилактику делаем.
0: Профилактику, то есть они еще не поженились?
1: Профилактически,
0: а вы уже проверяете мужчину на гулену,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: Гулен он или нет?
1: Ну, знаете, как прививки делают, да, вот от такого заболевания. От такого-то, ну так и вот я, некая прививка.
0: Потрясающе! Мы вернемся в студию буквально через минуту после маленькой небольшой музыкальной паузы.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
4: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
5: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Да. Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы – это не просто, ну, так сказать,
6: игрушка
5: или там историческое явление, так сказать, практически ровесник Москвы.
6: Да. Да.
5: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так сказать, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
6: Да, спасибо.
5: Да.
6: Как
5: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
6: Да.
5: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
6: Да.
5: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
6: Да.
5: Боже. Влад.
6: Да.
5: И Яков,
6: да.
5: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
6: Да.
5: Это еще один, может быть, новый...
6: Это шажок.
5: Конечно. Который... Маленький шажок.
6: Но в целом как бы...
5: Сигнал
6: для
5: фалоимитатора во Вселенной,
6: гос. Это громадный шаг.
5: Это, мне кажется.
6: Это громадный шаг.
5: А хотя шажок. Вот мне кажется, что сегодня важно...
6: Да.
5: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
6: Да, да.
5: Во-первых, удлинить сигнал.
6: Да.
5: Лазерный сигнал.
6: Да.
5: Удлинить его необходимо.
6: Надо.
5: Сделать его более ярким.
6: Конечно.
5: И самое главное.
6: Да.
5: Выдать его нашим космонавтам.
6: Надо.
5: Которые летят на международную космическую.
6: Надо.
5: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
6: Да.
5: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
6: Да.
5: Это может быть важнейшая научная работа.
6: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
5: Так.
6: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю.
5: Угу.
6: И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
5: Ой, ну я, конечно,
6: вот вы знаете, я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
5: Нож.
6: Нож? Консервная банка?
5: Так.
6: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор – это твой друг. Это твой дружище.
5: Как же его использовать в разведке?
6: И как часы.
5: Передает сигналы.
6: И он передает сигналы.
5: Показывает время.
6: И он показывает время.
5: Расскажите,
6: время
5: что
6: на всех полюсах.
5: Разведчика.
6: Фалоимитатор – это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете? Он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
5: Ага, то есть
6: он расслабляется.
5: Еще и физиотерапия.
6: Это физиотерапия в разведке.
5: А-а-а.
6: Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
5: Вы знаете, к чему я...
6: Да.
5: Склоняюсь,
6: да,
5: я слушаю,
6: да,
5: вас.
6: Да.
5: Мне стало казаться, что фалоимитатор – это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни,
6: да,
5: нежели мы привыкли о нем думать.
6: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
5: Да.
6: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
5: И кухня.
6: И кухня.
5: И питание.
6: И питание. И планетарий. Фалопланетарий.
5: Потрясающе.
6: Вот, вот, да.
5: Вы знаете, Яков Моисеевич, я даже... Скажите, пожалуйста,
6: да?
5: А не могли бы буквально адрес магазина, где,
6: да,
5: продаются ваши непосредственные,
6: да,
5: изделия? Давайте.
6: Прыткин переулок.
5: Прыткин переулок?
6: Да.
5: Прыткин переулок, так.
6: Прыткин переулок, дом 19.
5: Дом 19.
6: Строение 4.
5: Строение 4. А можно, кстати, есть там вывеска?
6: Вывеска есть, конечно.
5: Так.
6: Там написано как бы «Офало». «Офало».
5: «О»?
6: «Офало».
5: «Фалло».
6: «Офало».
5: «Офало».
6: Да, да, «Офало».
5: Ну, кириллицы или это иностранные буквы?
6: Ну, это иностранные.
5: «Офало».
6: Да.
5: «О» как бы и запятая
6: О.
5: после этого?
6: И запятая, конечно.
5: Или восклицательный знак?
6: Ну, восклицательный.
5: Восклицательный.
6: «Офало».
5: «Офало». Понимаю
6: вот
5: вас.
6: Отсюда, да.
5: Понимаю.
6: Конечно,
5: прекрасно.
6: Потому что это...
5: Вы знаете,
6: да,
5: вот
6: да,
5: вы
6: да.
5: настолько меня разбередили сейчас.
6: Да.
5: Как мне
6: приятно.
5: Я бегу сейчас в переулок, да, Прыткина после,
6: да,
5: нашей,
6: да,
5: программы.
6: Да, да,
5: дом 19,
6: да,
5: строение 4,
6: да,
5: в магазин «Офало».
6: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
5: Надеюсь.
6: Конечно.
5: Надеюсь.
6: Очень-очень-очень.
5: Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя,
6: да,
5: в эту прекрасную пору.
6: В эту прекрасную
5: Итак,
6: пору,
5: дорогие,
6: да,
5: друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич,
6: да,
5: Крипе.
6: Да.
5: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель, и стаканчики, кстати, продаются отдельно.
6: Да, да.
5: Вот, и лазерная указка,
6: да,
5: фалос-фалоимитатор, да, фалос-указка.
6: Да.
5: Ну,
6: да,
5: и,
6: да,
5: для разведчиков, естественно, если что.
6: Да,
5: ну, мне,
6: да,
5: кажется,
6: да,
5: что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
6: Потому Нет,
5: что
6: это специальные.
5: Они специальные,
6: конечно,
5: я понимаю, да.
6: Это же Министерство
5: атаки. Ну, тем не менее,
6: атаки.
5: Все это продается,
6: да.
5: Да,
6: да,
5: Министерство,
6: да,
5: атаки, я понимаю.
6: Министерство атаки там продается.
5: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин «Офало», где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
4: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: И вот мы вернулись через легкую паузу, мои дорогие друзья. Со мной в программе «Веселые сапожата» настоящий болгарский перец. Вот как бы я даже... Да, который жует, вот какой умничка. Какой он умничка. Вы поглядите на его глазенки. Это же удивительный товарищ. Удивительный товарищ перец. Я вот так вот скажу. Да, и вот пока хлопает глазенки его удивительный Станислав.
3: Потому что немножко, когда жуешь, что
2: Чуть-чуть слезаться. И уже привычка, да, уже откликаются глаза.
3: Ну, это, конечно.
2: Станислав жует перец, он сначала жевал родственникам на свадьбе, наконец пришел к тому, что он уже на постоянной основе пережевывает для других, потому что есть у многих невозможность жевать острое. И Станислав делает это за них. И, пожалуйста, расскажите, как вы дальше начали? Как вы продолжили это?
3: Ну, я все жевал и жевал.
2: Так.
3: Жевал.
2: Ну, да.
3: И только помогал людям. Но деньги не брал.
2: Вот как.
3: Угу. Потом в какой-то момент я подумал.
2: Да. Ну, надо же.
3: Есть же тариф.
2: Тариф.
3: Есть же тариф, есть какая-то, ну...
2: Ну, да.
3: Мало сплю.
2: Ну, конечно, да. Труднее. В результате и судороги бывали?
3: Нет.
2: Нет, не бывало. Нет.
3: Ну, надо слава сказать, Богу. Нет.
2: Ну, слава Богу,
3: Но важно.
2: Что
3: важно?
2: Да.
3: Вдруг понял, что нет возможности переживать весь перец.
2: Ну да, потому что много перца, конечно. Да.
3: Ну, мы что, весь перец делаем? Страна вся делает перец.
2: Вся страна, каждая, мы это
3: семья,
2: знаем.
3: Конечно. В каждом месте делают перец.
2: В каждом доме.
3: Не все могут есть.
2: Жевать. Не все.
3: Но жеванный идет отлично.
2: Отлично.
3: И стал думать, ох, надо нанять работника.
2: Угу.
3: Нанял.
2: Одного.
3: Сначала двух.
2: Двух.
3: Сначала двух.
2: Так.
3: Потом еще двух.
2: Так.
3: Но стал смотреть, они жуют не очень.
2: Не очень.
3: Тоже не очень.
2: И что надо?
3: И долго выбирали.
2: Да.
3: Потом начали конкурс и проходить.
2: Где смотреть, конкурс как? Проходил?
3: Конкурс у нас.
2: В вашем...
3: У нас?
2: Селении.
3: Да.
2: Угу. Очень хорошо.
3: И это было трудное дело.
2: Трудное
3: дело. Когда шел конкурс, я сам не жевал.
2: Нет.
3: Только проверял, как жуют.
2: Да. То есть здесь очень важны вот эти вот работа, скажем так, челюсть.
3: Ну, не только челюсть, но еще чтобы все слизистое по всей длине.
2: А, и слизистое тоже.
3: Пропускало не в себя, не впускало, а только пропускало насквозь.
2: Насквозь. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы вот с этим работали?
3: Ну, скажу вам так.
2: Со слизистой, да.
3: Два подхода.
2: Да, пожалуйста.
3: Можно пожевать и сплюнуть.
2: Да.
3: И, так сказать, передать.
2: И передать, да.
3: Заказчику.
2: Ну, естественно, да.
3: А можно...
2: Клиенту.
3: Да, а есть заказы усложненные.
2: Угу.
3: Пропускать через себя насквозь.
2: Ах ты боже.
3: И отдавать тогда уже клиенту.
2: И уже готовое тогда уже продукцию отдавать.
3: Жовано перевариваемое.
2: Переваривание.
3: Ну, это мы даже консервируем, бывает.
2: А, иногда и консервируем.
3: Консервируем иногда.
2: Сами все делаете.
3: Зависит от того, как...
2: Ну да, естественно, конечно.
3: Заказ какой идет.
2: Ну и потом я вам скажу, ведь переваривается он идеально. Ну скажите, ведь что такое горький, что такое сочный, что такое острый перец? Это очищение моментальное происходит, да?
3: Зерна.
2: И моментально приходит в, как бы к своему окончательному агрегатному состоянию.
3: Важно знать.
2: Пожалуйста.
3: Важно знать.
2: Да.
3: Не всякий человек может.
2: Не всякий.
3: Не всякий.
2: Так.
3: Работников выбираем трудно.
2: Так, ну ты как вы?
3: Трудно.
2: Как вы выбираете?
3: Ну, конечно, сажаем всех в ряд.
2: Так.
3: Даем жевать.
2: Да.
3: И делим на группы.
2: Так, так.
3: Кто группа будет, кто живет только, ну, ага, только живет только здесь.
2: Да.
3: А кто живет сквозь себя.
2: Сквозь
3: два
2: себя.
3: Два разных типа.
2: Абсолютно разные. Они не пересекаются.
3: Абсолютно.
2: Они работают в разных хатах.
3: Ну, в домах. Разных смыслах.
2: В разных смыслах даже. Боже мой. И давайте еще раз сделаем небольшую паузу. Так мне нравится с этим острым человеком разговаривать. Острый болгарский перцовый Станислав. Сделаем паузу.
1: Веселые сапожата. Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Не отступай!
3: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Так вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
4: Да, вот мы говорили про большой палец.
3: Большой палец, подмышечную впадину.
4: Подвержен подмышки и большой палец.
3: Подмышечная впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
4: Есть. Да. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
3: Ах, так.
4: Конечно.
3: Сначала замшелость, которая потом
4: развивается. Мы специально поэтому институт моха, мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
3: с мохом.
4: Так или иначе с мохом. Институт моха.
3: Мхом.
4: Извините. Да,
3: с
4: конечно. Мхом. Он с мхом связан, а институт моха.
3: Да, а институт моха, да.
4: Или мха.
3: Мха,
4: конечно, извините.
3: Ну, вам лучше знать, наверное.
4: Да, конечно, да. Институт мха. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал
3: о другом думать,
4: вспоминать, да, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости. Ну, так да, я помню, да. Значит, институт мха изучает профессор Букин.
3: Букин, да-да-да, Иван Федорович, да.
4: Иван Федорович Букин занимается мхом. И всеми проявлениями его как бы вот...
3: Производные. Замшелость.
4: Да-да-да. Вот вся эта вся. Мохнатость.
3: Мохнатость, замшелость.
4: Нездоровая мохнатость.
3: Нездоровая мохнатость, замшелость, да.
4: А она и начинается как бы... И он его вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
3: Унитазность?
4: Да, унитазность.
3: В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
4: Как бы это такие унитарные вещи.
3: Так.
4: Вот. Она начинает... Привкус неприятный. Неприятный
3: просто
4: привкус.
3: От человека.
4: От
3: пошел,
4: человека
3: да.
4: Привкус неприятный.
3: Да, да, да.
4: Неприятный
3: да.
4: Привкус.
3: Это уже третья
4: это
3: стадия.
4: Это уже унитазность.
3: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
4: и начинается
3: затхлость. Понятно.
4: Затхлость – это конечная стадия.
3: Конечная стадия.
4: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор.
3: Только бризовое обертывание.
4: Бризовое обертывание.
3: Да.
4: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
3: Обдувы. Специальные,
4: со всех сторон.
3: Да.
4: А, да, для этого
3: вентиляционные шахты.
4: Вентиляционные шахты, куда погружают
3: человека
4: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
3: Да.
4: И их продувает по полной программе.
3: Скажите, вот эта история с замшелостью.
4: Да.
3: Меня волнует вот что.
4: Да.
3: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
4: Ну да, да.
3: Любим походить,
4: конечно,
3: потоптаться.
4: Конечно, это приятное ощущение.
3: Да.
4: Сам по себе мох,
3: да.
4: Он не вреден, он безопасен.
3: Богу, да.
4: Конечно.
3: Да.
4: Вот эти мховые прогулки.
3: Да, замечательные.
4: Вот эти, да.
3: Так любимые.
4: Любимые, да, любим. Вот я вам скажу просто, дело
3: как
4: в том,
3: же он
4: что
3: передает?
4: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
3: Спорами?
4: Споры, я думаю.
3: Споры. МХА.
4: Ну, это институт МХА, туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
3: Букина
4: Ивана
3: Федоровича.
4: Надо оттуда оторвать его от МХА.
3: От
4: знаете,
3: МХА
4: как
3: немного,
4: говорится?
3: Да, оторвать.
4: От МХА, потому что весь в МХУ.
3: Да,
4: я
3: да.
4: Им говорю, в МХУ я сколько
3: Иван
4: раз уже.
3: Федорович,
4: Иван Федорович, в МХУ я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Вот, ну вот, он действительно в МХУ постоянно.
3: Да. Скажите, вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
4: Да.
3: Вот просто мимо идет человек на улице.
4: Ну да.
3: Шляпа, очки, не знаю, зонтик.
4: И я могу определить уже.
3: Можете определить?
4: Да, конечно.
3: Как?
4: По его искривленным бровям.
3: Да вы что?
4: Да, да.
3: То есть брови показатель.
4: Да, он немножко...
3: Первый показатель.
4: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
3: Мшистости брови?
4: Брови.
3: То есть чем гуще брови, тем,
4: так сказать,
3: опасность увеличивается.
4: Опасность начинает назревать.
3: Дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, потому что самое интересное будет дальше.
2: Не отступай!
0: Бивень, обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. Китайские присыпки не являются лекарством.
1: 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 42 37 44 Классика в эфире.
5: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой.
6: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
5: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
3: Снова я, Ирина Ревлад, у нас в гостях заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович.
8: Да, очень приятно.
3: И он с нами делится уникальной разработкой, которая была сделана в его лаборатории его имени.
8: Ну, да, в общем, да.
3: Просто диванитом. Оказалось, просто что диванит, есть еще просто диванит Ж, специально для женщин.
8: Для женщин.
3: И даже уже есть разработки для детей.
8: Да, да?
3: Не отрывин. Да. И кресло нужда 3.
8: Кресло нужда 3, которое рекомендуется как бы с неотрывином непосредственно в комплексе.
3: Скажите, а вот может быть такая история, что, например, муж был ходок.
8: Да.
3: Вот он ходил, и уже находил там какую-то барышню.
8: Да.
3: Находил. А тут жена стала ему капать и капать.
8: Ну, да.
3: А барышня-то, как сказать, она все-таки хочет заполучить вот своего вот этого, как она считает, что это уже и ей принадлежит.
8: Ну да, это ее как бы избранник.
3: А почему же вы думаете, что она его с диваном не возьмет?
8: Объясню вам. Даже если...
3: Она получает и мужа, и диван.
8: Да, я понимаю. Ну,
3: а
8: конечно.
3: Почему же плохого?
8: Объясню. Даже если он вырвется наружу, хотя это почти невозможно, но
3: скромнее,
8: бывают иногда такие ходоки, которые действительно умудряются вместе с диваном вырваться, так сказать, на свободу, когда забьет ретивое, ретивое и диван, тут все вместе, как бы, вибрирует таз, вибрирует диван, и вот он с вибрирующим диваном заходит к своей, спутнице.
3: Вот этой
8: гадливой,
3: которая не настоящая,
8: хочет предаться похоти,
3: утехам,
8: а она говорит: зачем ты пришел ко мне с диваном?
3: Вы
8: это
3: думаете,
8: первый
3: так?
8: вопрос. Обязательно. Любая женщина заинтересуется, почему он пришел не один, а с диваном.
3: Вот так вот, да? То есть с диваном не пустит?
8: С диваном не пустит. Нет, во-первых, она скажет о том, что я не хочу чтобы у нас продолжалась любая связь.
3: На этом диване.
8: На этом диване. Потому что ты к дивану прирос.
3: Да.
8: На этом диване совершалось очень много всяких интимных, так сказать... Было много ситуаций.
3: Да.
8: И поэтому это меня не касается.
3: Ах, вот.
8: Не надо смешивать одно с другим.
3: Нет, ну ты вы говорите.
8: Я хочу
3: про
8: только, только наши, но вы чтобы были.
3: Да. Но вы говорите про какую-то чистоплотную такую особу. Ну, разные бывают, понимаете? Бывают совершенно беспринципные.
8: Беспринципные твари. Совсем твари.
3: Да.
8: Дряни, я бы сказал. Да, беспринципные дряни. На этом мы, так сказать, мы
3: вы
8: разработали.
3: Вы продолжаете работать.
8: Мы продолжаем, и у нас уже получается дрянь 9.
3: Да,
8: Дрянь-9 это специальное лекарство, которое как бы нам представляет сейчас наша отечественная фармакология. Все это, опять же, на прелых травах.
3: На прелых травах только, да. Правильно я поняла, что вот в скором будущем уже вот этот замечательный препарат просто диванит же.
8: Да.
3: Значит, нужда 3.
8: Да.
3: Что у нас там еще было?
8: Неотрывин. Дрянь-9.
3: Дрянь-9. Вот где это можно будет купить?
8: Я скажу вам, это в специальных, специализированных аптеках.
3: Ортопедических, да, я поняла.
8: Да, они бы, в общем-то, ортопедического такого, так сказать, уровня,
3: да.
8: Свойства, как бы статуса.
3: Да.
8: Вот. И мы рекомендуем именно туда обращаться, да. И там все это в комплексе можно приобрести.
3: Да. Вместе со стульями.
8: Вместе со стульями. То есть вы просто выбираете, что вам
3: обшивку.
8: Больше подходит. Да. Или только обшивка, да?
3: Да.
8: Обшивка.
3: Боже мой.
8: Видите,
3: как интересно, тут решается много вопросов. Потрясающе.
8: Да. Ну.
3: Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Известный в прошлом лидер движения «За не значит против» Игорь Коков объявил о создании партии немногих. По его словам, партия намерена набрать политический вес в регионах с тем, чтобы впоследствии баллотироваться в Госдуму.
3: У немногих есть своя программа действий, и ее основная идея – всего понемногу. Нам ведь много не надо. Немного денег и немного любви. Стань одним из многих. Поддержи немногих.
2: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
1: Спорт.
2: Сообщение о смерти 50-кратного чемпиона мира и главы Федерации по толканию шахмат Фадея Груздева в очередной раз оказалось ложным. В официальном заявлении Федерации сказано, что Груздев, которому на днях исполнилось 113 лет, здоров и работает в своем рабочем кабинете. Напомним, что за последние 20 лет о его смерти 10 раз сообщали заместители Груздева. Все они к настоящему моменту мертвы.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
1: Персональный андроид

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Машина времени.
1: Дорогие друзья, это программа «Машина времени». Профессор Гасан Абдулаевич Харченко рассказывает о том, на какие спектры делится работа машины времени.
2: Да.
1: Напоминаю, что машина времени, которую изобрел Гасан Абдулаевич, работает 10 минут, всего 10 минут. 10 минут назад и 10 минут вперед. Ну, то есть в прошлое это ахти, а, как говорится, в будущее это не ахти.
2: Не ахти,
1: и вот случай со студентом Лобко.
2: Со студентом Лобко. Какой-то вшивый профессор.
1: Ну, не надо называть профессора
2: вшивым. Хорошо, хорошо. Если я говорю про Лобко, все, не буду говорить про вшивого профессора. Угу. Тогда, значит, будем говорить, профессор недоучка.
1: Давайте так, да.
2: Да, он решил показать свое «я» этому вундеркинду. А Лобко, вундеркинд, он с детства, боже мой. Он ведь начинал сначала со скрипочки, боже мой. Но потихонечку, потом алгебра, потом высшая математика, потом алгоритм, потом...
1: Понимаю.
2: И это просто ум!
1: А я понимаю, что вы знаете Лобко, потому что он работает с вами над программой «Машины времени».
2: Естественно.
1: Все ясно.
2: И поэтому...
1: Как математик.
2: Да он как математик. Он разрабатывает всю базу.
1: Распыльцовывает пыльцу в базе.
2: Да, он работает непосредственно с пыльцой. Так вот, он пришел поступать. Я ему просто сам сказал, ты должен пойти, наконец, и сдать экстерном все. И профессор Зоров тебя примет. Это вот тот самый Зоров. Ну, не будем его. Вот. А он завернул его, говорит, нет, вы не проходите один раз. Нет, вы не проходите второй раз. На третий раз я его сам выгнал. Я говорю, иди еще раз. Но перед этим обязательно включи машину времени. Буквально перед тем, как ты сдашь, вот уже будет финал, и ты посмотришь на 10 минут вперед. Ты заглянешь туда. Приняли, не приняли?
1: И он заглянул?
2: И он заглянул. И он понял, что он принят. Боже мой, как он радовался.
1: Вот так вот.
2: Всего 10 минут его отделяли от поступления.
1: Вот так и с футбольным матчем тоже.
2: Вот, да.
1: Вы понимаете?
2: Да.
1: Уже казалось бы, а мы раз на 10 минут вперед, в самый конец, мы уже знаем, какой результат.
2: Вот, например, Зиберия Угунда.
1: Ну,
2: вы помните?
1: Вы знаете, я помню.
2: 7-2. Зиберия и Угунда. 7-2 это вот.
1: Да, Угунда, конечно, сильная команда.
2: Угунда очень сильная.
1: Да. Сильнейшая.
2: Сильнейшая. Угундайты, их так называют, они, так сказать, по роду своему, так сказать, они угундайты.
1: Высоченные?
2: Они, да.
1: Ловкие?
2: Да. Они ловкие, высоченные. Как они играют головой, боже мой! Это буквально голова, плечо, яичко, ворота, гол.
1: Удивительно.
2: Все. Конечно.
1: Удивительно.
2: Вот как?
1: А яичко, кстати, не запрещено.
2: Не запрещено,
1: конечно.
2: Это разрешено
1: у
2: официально.
1: У них в правилах.
2: У них...
1: В чемпионате Азии.
2: В азиатском,
1: понимаю, в азиатском.
2: Это можно.
1: Ну, что я могу сказать, дорогой вы мой человек.
2: Ну, да.
1: Ну, значит, Гасан Абдулаевич Харченко.
2: Да.
1: Вы ведь, скажите, пожалуйста, вот сейчас работая над 11-й минутой, вы же работаете сейчас над тем,
2: сейчас,
1: чтобы к 22-му году уже перемещаться на 11 минут вперед и на 11 минут назад.
2: Да.
1: И вот эта удивительная работа к 22-му году.
2: Вы заметили, извините, 22-й год и 22 минуты.
1: И 11 год.
2: Туда, 11
1: и,
2: туда,
1: и 20,
2: это 22
1: 20
2: минуты, 22 год.
1: Но 11 в одну сторону.
2: В одну, оно вместе, 22.
1: Как оно все перекладывается.
2: Как оно взаимо
1: в
2: все.
1: В этом есть некая мистика.
2: Это тютелька в тютельку, вы понимаете?
1: Боже ты мой.
2: Это вот так я вам скажу. А мы над этим работаем.
1: Вы знаете,
2: работаем.
1: Гасан Абдулаевич, я, честно говоря, горжусь.
2: Владик,
1: вот у меня есть такой к вам вопрос.
2: Говори.
1: Скажите, доступна ли по цене портативная машина времени?
2: Вам?
1: Да.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Бесплатно.
1: Спасибо.
2: Для вас бесплатно.
1: Спасибо. В рекламных целях.
2: Куда бы вы хотели сразу перенестись?
1: Ой, вы знаете...
2: Ну, откройте секрет. Вперед или назад?
1: Я?
2: Да.
1: На 10 минут вперед.
2: Все-таки?
1: Да.
2: Заглянуть хотите?
1: Да.
2: Эх!
1: И узнать, как там... наша жизнь. На этой высокой ноте мы прощаемся с профессором Гасаном Абдулаевичем Харченко.
2: Мои поцелуи.
1: И его машиной времени. Летайте машинами времени вперед
2: и назад. Туда и сюда.
1: До свидания, дорогие
2: друзья.
1: Всего
2: доброго. Целую.
0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Фейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Аракчееву. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, дорогая, да, мне здрасте. Рита, можно я буду вас называть так, Рита?
2: Марго, Рита.
1: О, прекрасно.
2: Как удобно.
1: Прекрасно.
2: Как удобно.
1: Ну, в двух словах, да, я хочу сразу, сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение, все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Аракчеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я бы сказал, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
2: Да, да, да.
1: Ну что ж.
2: Все правда. Все правда.
1: Марго, дорогая,
2: да,
1: ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
2: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу. Потому что узкий круг теологов, понимаете,
1: рыбников.
2: Да, рыбников, да.
1: Понимаю
2: это
1: вас.
2: Немножечко, как сказать, устаешь
1: все
2: от него
1: рыб,
2: чуть-чуть, говорить, да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
1: А эти рыбы ведь, да, не разговорчивы.
2: Да, да, совершенно, да, они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. О, да, да, так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире,
1: да,
2: не побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно. Обычно начинается внезапно, внезапно.
1: Внезапно.
2: Внезапно.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: Как это было? Расскажите, как?
2: Вы знаете, я вообще, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда, никогда не ела mm-hmm. даже рыбу. Yeah. Ну, я до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
1: Но рыба потом... тоже человек, ее нельзя есть. Ну,
2: конечно, все равно, что есть друзей. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
1: Просто. Прямо с мойвы?
2: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
1: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
2: Да, не крупная, маленькая, маленькая рыба.
1: Обычно ее употребляют с пивом.
2: Да, да, да, да. Именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза, и надо было ее чистить. И, знаете, я бы когда чистил...
1: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
2: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать. Понимаю. Так сказать, понимаю, слегка приспавшей уже. Mm-hmm. Вот. И вот надо было чистить. Я поняла, после того, как очистил рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли.
1: А-а-а!
2: Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
1: Как?
2: Так.
1: Как?
2: Вот так.
1: Без холодильника, прям все вдруг.
2: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что живая. И на самом деле вот с этого именно момента я поняла, что все дело чешуе.
1: Господи! Да. И это потрясающее открытие. Да. Вот так вот ровно, как переворачивает сейчас
2: абсолютно
1: всю нашу бытность.
2: Да.
1: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожаты» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата. Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7,2 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крылей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук. Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. One on
2: one. На газу готовим вместе.
3: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, поимка осьминога. Как его ловят три осьминога лова? Вот возвращаемся к этому вопросу. Да.
4: И мы прервались на том, да. Где третий осьминога.
3: Третий осьминога стоит с лопатой.
4: Бьет осьминога.
3: Он на берегу,
4: Он как бы по колено.
3: Он стоит по колено.
4: Он должен по колено быть.
3: Вот он как-то одет специально.
4: Он поколенчески.
3: Поколенчески, да. Но он одет специально.
4: Он одет в отвлекающий.
3: В отвлекаю. Осьминога нельзя же. Его надо отвлечь.
4: Конечно.
3: Потому что он уже поднимает. Насаженный.
4: А внутри него второй.
3: Второй.
4: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
3: Вовремя дать
4: по голове. Но не осьминоголову,
3: а
4: осьминогу.
3: Которого
4: второй.
3: То есть тут они настолько друг с другом срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
4: Да.
3: После этого момента что происходит?
4: Осьминог отваливается.
3: Отключается.
4: Он отваливается.
3: То есть он соскакивает с насадки.
4: Такой звук чпок.
3: Так, фу. Вот так вот.
4: Фу.
3: Да, даже вот так вот.
4: Да.
3: Как интересно.
4: И попадает в сеть.
3: В сеть. Дальше.
4: Расставленную сеть.
3: Ну, естественно, там уже расставлена.
4: Которая захлопывается.
3: Так.
4: И его везут.
3: И его же дальше доставляют.
4: Транспортировка, логистика.
3: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
4: Практически.
3: Вы же готовите с пылу с жару.
4: Буквально час.
3: Час назад он его только плескал, сняли.
4: Плескал.
3: Со осьминоголова его сняли буквально.
4: Да,
3: и он плескался.
4: Да.
3: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Ну, как их назвать? Когда они настолько... Это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
4: конечно,
3: это ваши клиенты.
4: Конечно. Кроме того, вы практически угадали. Потому что
3: губы
4: обладают целебными свойствами.
3: Боже.
4: Верхняя губа.
3: Так.
4: Помогает от радикулита.
3: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
4: Ну, как
3: и в меню так написано.
4: Конечно.
3: Верхняя и нижняя.
4: Верхняя чуть толще.
3: Чуть толще, конечно.
4: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
3: Чуть тоньше.
4: Она помогает.
3: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа
4: всасывает. Да.
3: Конечно.
4: О, замечательно.
3: И как бы поглаживает. Значит, вот вы приготовили верхнюю.
4: Да.
3: Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
4: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
3: Вот какой?
4: Ну, скажем, у нас рейд, как всегда, 18+.
3: 18+, ну, естественно, конечно.
4: Потому что губы употреблять до 18.
3: Нельзя. Это очень... Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
4: Да, ну что, только крюшон.
3: Только крюшон. Боже мой!
4: Соевый крюшон.
3: Держите еще раз. 5-5, да, мы так хорошо натрагиваемся друг на друга с Геннадием. Да. Удивительно же, что все-таки только крюшон.
4: Только.
3: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
4: Он немножко расширяет.
3: Расширяет.
4: Смазывает. И изнутри массирует.
3: То есть получается, что губы приходят прямо
4: в лоно.
3: Боже, губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
2: На газу готовим вместе.
1: Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Тимозадин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Классика в эфире.
7: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
6: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: «За» и «Против».
9: Дорогие друзья, это дебаты между одутловатыми и сухими. Одутловатых представляет Сергей Груздев, а сухих – Любовь Потанова. Перед уходом на паузу мы выяснили, что жидкость – это в организме одутловатого – это инфекция.
3: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
10: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
3: А про инфекцию?
10: Будьте добры.
3: Да пожалуйста. Прямо я не знаю.
10: Вот видите, что происходит с человеком. Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует. Он даже не понимает, что перед ним дама.
3: Она все время боится.
10: Она боится
3: своим тоненьким язычком, этим жалом она пытается ужалить меня.
10: Все время переходит через черту. Постоянно переходит
3: ты через черту. Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя, и ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
10: Вот вы спрашивали о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
9: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
3: Да, четырежды.
9: А
10: и
9: сейчас?
10: Все неудачно, да?
3: Все удачно. 4 раза было удачно.
9: Но сейчас вы не женаты, правильно?
3: И сейчас будет 5-й. Я уже готовлюсь к этому.
9: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
3: Избранница немножко одутловата, чуть-чуть, слегка, но мы исправим это, она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
9: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, одутловатые женятся на одутловатых, а сухие любовь, я понимаю, так, сухие на сухих. Не бывает такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за одутловатого.
10: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за одутловатого, то одутловатый перестает быть одутловатым.
3: Ты заморозишь любого, ты заставишь его, собака!
10: Что с ним?
9: Я попросил бы вас все-таки.
10: Ой, поаккуратнее.
3: Образы, это образы. Собака это...
9: Ну, хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если Сухая вышла замуж за Адутловатого, то Адутловатый становится сухим.
10: Обязательно.
9: А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, Адутловатая вышла замуж за Сухого...
10: Становится сухой.
9: А дутловатая становится сухой.
10: Да.
9: То есть выхода нет. А дутловатые в связи с сухими всегда становятся
10: побеждают сухими. Побеждают
9: сухие. Всегда. То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
10: Обязательно.
9: И никак по-другому.
10: Никак по-другому.
3: Вылучится.
10: Статистика, статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования.
3: Исследования.
10: Это против цифры. Против цифры не попрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
9: Я пытаюсь урезонить, но это непросто.
10: Есть цифры. Есть цифры.
3: Все.
10: Проведен опрос единожды, и сухие всегда побеждают в браках. Все адутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи!
9: Никаких инфекций.
10: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенные это потоотделение, слюноотделение. Вот эти вот ноги.
3: Не дает говорить.
9: Я просто хочу спросить, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
3: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера.
10: Это Вольфа
3: Зуммера? Вольф Зуммер, конечно. Не Ханс Циммер, а Вольф Зуммер.
10: Так это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
3: Слушайте.
10: А нам нужны реалии, нам нужны документы.
3: Она меня веселит. Ну, я же скажу. Она
10: наденьте на него маску.
3: Тихо.
10: Маску наденьте. Он все время чихает.
9: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
5: За и против.
11: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
7: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
5: 101.ru
13: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
7: Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. Итак, дорогие друзья, сегодня в эфире программа «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра». Ну, как вы понимаете, всегда в этой программе мы поднимаем остро стоящие вопросы. Вопросы, которые, так сказать, без которых, ну, просто на ответы нельзя, эти вопросы не могут остаться неотвеченными. Связано это прежде всего с тем, что, ну, как вы понимаете, люди, которые не занимаются педикюром, не делают его, они, так сказать, докучают не только себе, своему здоровью, но и окружающим. Ну, даже просто элементарно хождение, так сказать, людей без педикюра, оно просто, ну, особенно в многоквартирных домах, в многоэтажных, вы слышите, когда это, так сказать, с каким грохотом бывает это происходит, а всего-навсего. А педикюру ведь, дорогие друзья, не просто как-то так, а может быть даже уже и 5 или 7 тысяч лет. Но мы для того, чтобы разобраться в этом исторически, в этих процессах, было ли так всегда, мешали ли вот эти вот необработанные ноги своим шумом соседям, и вообще как-то вообще во все времена это было. Мы хотим понять, как он прошел этот трудный путь, этот педикюр, как он шел, как он двигался, как он накрыл, так сказать, на цивилизацию. Мы хотим понять, как все это происходило. То есть ноги — это ведь наше все. Это наше движение, это работа сердечной мышцы. И поэтому без педикюра никуда. И сегодня у нас в гостях... знаток, историк, исследователь педикюра в историческом аспекте заслуженный ученый Валентина Тротова. Я, наверное, без отчества, Валентина?
8: Да, можно без отчества.
7: Спасибо.
8: Нормально.
7: Исторические хроники. Итак, Валечка, да. Скажите, пожалуйста. Дело в том, что сегодня педикюр, ну, он с одной стороны как бы и в почете, угу. А с другой стороны, как бы в некоторых местах он и в загоне.
8: В загоне.
7: Вот. Угу. И я хотел бы спросить, как все это начиналось? Как это все педикюрное движение начиналось?
8: Ну, вы знаете, хотелось бы начать с того, что в отличие от маникюра, где манус – рука, куре – ухаживать, педикюр – это педис – нога, и куре – ухаживать.
7: Господи!
8: Да.
7: Так вот в чем разница.
8: Разница вот в этом.
7: Она просто колоссальная.
8: Да. Вы знаете, хотелось бы отметить, что в додинастический период, когда правил Монтухотеп.
7: Так вы начинаете прямо с Древнего Египта.
8: Ну а как же? Ну а как же? А что делать? А что делать? По-другому нельзя. Понимаете, что все имеет значение. Дело в том, что Монтухотеп был богом войны.
7: Опа!
8: Да. И поэтому ногти не стриглись.
7: Опа-па! Ни на руках, ни на ногах.
8: Конечно, они отращивались. Воины отращивали ногти. Они окапывались. Им нужно было быстро вырыть окоп.
7: Угу.
8: Конечно.
7: Мы имеем в виду, конечно, древнеегипетские армии.
8: Естественно, да.
7: Вот эти мощные.
8: Да, угу. Да, бог войны, понимаете, так не вот случайно, оно, конечно. Да, потом мы переходим к династическим.
7: Скажите, подождите. Я хотел бы тут вот про окапывание немножко вот все-таки понять.
8: Да-да.
7: Видите, как получается? Выходит так, что в какой-то момент из-за того, что появился педикюр, то есть педис и кур.
8: И куры.
7: Педис и куры.
8: Да.
7: Педис и куры появились. То есть нога и ухаживать.
8: Да.
7: Совершенно исчезла человеческая возможность вот в этой вот длинной, вот этой вот пять тысяч лет вот этой эволюционной вот этой фазе, полностью, как я понимаю, исчезла возможность и умение окапываться.
8: Да, совершенно. Человек лишен этой возможности, понимаете? Если у него нет лопаты, он не может окопаться.
7: А раньше, получается?
8: А раньше он мог, понимаете? Он мог совершенно голым остаться в любом месте и быстро окопаться.
7: Так, получается, вы противница педикюра?
8: Нет, почему? Я не противница. Каждой эпохе, каждому веку свое.
7: Ага.
8: Сейчас, может быть, и не нужно окапываться так быстро.
7: Ну, может быть, и да. С другой стороны, давайте подумаем.
8: И потом асфальт, понимаете? Ну, конечно,
7: вас.
8: Асфальт.
7: Как окапываться в асфальте?
8: Тут уже, понимаете, нужны другие
7: приспособления. Никаких ногтей ведь не хватит.
8: Да, поэтому
7: конечно.
8: Бессмысленно. Просто бессмысленно,
7: конечно,
8: да.
7: Конечно.
8: Да.
0: Исторические хроники. Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
9: Рай. Hey, Elliot, give peace one.

0: Online Radio 101 101 Ро. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Море-море». Опять встреча с интересным человеком, старпом рыболовного сейнера Любовь Захаркина. Единственная женщина-старпом во всем рыболовном флоте. Стаж 36 лет. Начинала матросом. Здравствуйте, Люба!
2: Здравствуй, мой мальчик, привет!
1: Ну, что сказать. И вопросы задавать буду быстро. Программа у нас короткая. Сколько тонн зараз можете переработать?
2: А сколько надо?
1: Ну, вы понимаете, я просто рыбу сам не ем.
2: Сколько надо, скажи.
1: Ну, сколько надо, я не знаю, я говорю.
2: Нет, так не могу, я тут приказ. Сколько надо, я сок возьму.
1: Понял вас, понял. Сколько мойвы может взять ваш трал?
2: Опять 25, сколько надо вам?
1: Все понял. А теперь у меня острый вопрос.
2: Острый давай.
1: Значит, у вас в экипаже 274 мужика.
2: 275 дальше.
1: 200, понимаю, 275 мужиков у вас. Вот как вам с ними? Вы 5-6 месяцев на воде.
2: Да хорошо мне с ними.
1: Ага.
2: Семья моя.
1: То есть вы привыкли?
2: Ну, конечно.
1: Вот это у вас там все, как говорится, свобода.
2: Да я же мать для них.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Мать морская.
1: Понимаю вас. А сколько раз вы были замужем?
2: Морская мать. 4.
1: 4 раза были?
2: Я быстро стараюсь встречать. 4 раза.
1: 4, понимаю.
2: Да.
1: Понимаю. Я вот что хочу у вас спросить. Значит, мы сейчас переходим к самому главному.
2: Давайте.
1: Бог с ним, с этими мужиками, с которыми вы там, так сказать, вот это вот, 275.
2: 275.
1: Да, ну вот. Вы прославились тем,
2: да,
1: что вместо гигантского краба,
2: да,
1: поймали гигантскую мойву.
2: Так точно. Было такое дело.
1: Да, и вот это знаменитое фото, где вы целуете эту мойву.
2: Целую,
1: да?
2: Мойву, да.
1: Да, понимаю. Какой был вес у мойвы?
2: 25 тонн 16 метров.
1: 25 тонн 16 метров,
2: гигантская мойва, уёк.
1: Сколько, можно сказать, не мойва даже какая-то, да, а просто, а получается, это кит прямо целый.
2: Тихоокеанский уёк.
1: Уёк?
2: Уёк.
1: Уёк тихоокеанский.
2: Да.
1: Охренеть можно.
2: Да.
1: Эхолот же вам показал тогда краба.
2: Эхолот показал краба, но ошибся. Ошибся, а и вытащили ему мойву. Совершенно неожиданно для всех.
1: Она такая была огромная, вы рассказывали, что она под ней прям плавником задела даже, да, лопасть.
2: Да, да, да. Стармех был совершенно в шоке, абсолютно, дед наш. Но все нормально обошлось.
1: Но мойва же неспокойная рыба.
2: Мойва рыба нервная, скажем так.
1: Ну, уёк.
2: Рыба. Уёк.
1: Уёк.
2: Уёк.
1: Уёк. Уёк. А какие отношения уёк сложились у вас с уйком? То есть, ну, не с уйком, а с
2: уйком. С уйком отличный. Марат его звали, уйка.
1: То есть вы назвали его Марат?
2: Марат уёк. Да. Да, он плавал за нашим сейнером Иваном Пыжовым 7 лет. 7 лет пока.
1: То есть он привязался к вам?
2: Он привязался, его даже привязывать не надо было, он сам плыл.
1: Вот так вот. Вы с ним просто были с уйком в друзьях.
2: Да, абсолютно.
1: 7 лет дружили.
2: Конечно, он вместо эхолота нас работал, показывал нам, какая рыба где.
1: Ага.
2: Ага.
1: То есть, в принципе, не разлей вода.
2: Не разлей вода.
1: И штопал, скажите мне.
2: Унесла
1: куда
2: гигантская уёк-то? Чайка.
1: Уёк куда
2: сидит? Унесла гигантская чайка. Баклан.
1: Гигантская чайка?
2: Гигантская чайка, баклан.
1: Гигантская чайка унесла уйка?
2: Уйка унесла.
1: Ой-ой-ёшеньки, да. Ой-ой-ой-ой.
2: Вот так закончилась дружба, вот так вот.
1: Ничего вы не успели сделать,
2: ничего,
1: да?
2: Не,
1: не могли
2: сделать.
1: Спасти.
2: Не могла спасти. Раз
1: сколько
2: и всё, и нет уйка.
1: Гигантского,
2: да,
1: в море, а?
2: Да.
1: Оно ведь беспощадно.
2: Море беспощадно.
1: Скажите, много ведь там того, чего мы, простые люди, не знаем?
2: Вы вообще ни черта не знаете, честно если сказать.
1: Ага.
2: Дорогие мои, вообще ни черта не знаете, понимаете? Это нужно где-то 36 лет проработать, проходить по морю, по океанам, тогда, может, что узнаете, что и гигантские крабы бывают, и гигантские уки бывают, и щуки бывают гигантские.
1: Ох ты, бог ты мой. То есть щуки даже бывают в море?
2: Морские щуки.
1: Морские щуки?
2: Гигантская морская щука.
1: Гигантская морская щука, господи, мы же об этом ничего не
2: вы
1: слышали.
2: Вы видели ее зубы.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Страшное дело, страшное дело.
1: Да, дорогие друзья, ну, что я могу вам сказать? После того, как Любовь Захаркина, старпом рыболовного сейнера,
2: да,
1: а она у нас сегодня в гостях,
2: ага,
1: напоминаю вам, потеряла своего лучшего друга Марата.
2: Марат.
1: А Марат, напомню, был гигантский уёк.
2: Да.
1: Вообще, уёк гигантский, это прямо от всего сердца я хочу вам сказать спасибо вам огромное, дорогая вы наша Люба, за ваш труд, за вашу рыбу, за мойву на наших столах. Низкий вам человеческий поклон.
2: Да пожалуйста.
1: Дорогие друзья, это была программа «Море-море». До следующего раза мы прощаемся с вами.
2: Берегите друзей.

0: Показываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
2: Hyvät naiset, svämseromo, lokasakke, atte bravo, rosvosektori.

0: Окусываем наледь. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101 ру.
2: Друзья!
3: Да.
2: Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий встречается с Маргаритой Мягко, исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных.
3: Да, наверное, все медузных. Выучили все мои эти звания.
2: Ну что же, да? Риточка, что же. Ну, получается, что вы, так сказать, как исследователь, вы прошли огромный длинный путь. Вот что я хотел бы узнать.
3: Давайте.
2: А вот, например, если так полезен сок медузы,
3: да,
2: о котором мы говорили выше. Мы говорили о том, что, так сказать, пошлепав медузу,
3: можно
2: ее подоить. Пошлепав медузу, можно ее подоить. И сок медузы не только продлевает жизнь, поскольку медуза бессмертная, но это еще и очень вкусно. Вы не думали...
3: Да.
2: О том, чтобы начать, может быть, какой-то в этом смысле бизнес. Продавать,
3: конечно,
2: сок медузы.
3: Он уже давно процветает, вы что?
2: Ой, я вы даже не
3: человек.
2: Знал.
3: Мне интересно, как-то вы что-то в хвосте в очереди за новостями оказались.
2: Простите.
3: Во всех у нас аптеках грибных продается. Что?
2: Ах, вот оно что.
3: Конечно.
2: В грибных аптеках?
3: Да.
2: Понимаю.
3: В грибных аптеках просто подходите, спрашиваете, да-да. Продайте, пожалуйста, сок медузы, и все вам дадут. Литраж разный просто.
2: А как его пить? Как принимать?
3: Натощак.
2: Просто натощак
3: принимаете где-нибудь за минут 45 до еды. Принимаете, и после этого желательно есть зерновые целый день. А так, в общем, ничего сложного нет. Лучше зерновые.
2: То есть я понимаю так.
3: Да.
2: Вот, понимаю так. Натощак.
3: Да.
2: Отшлепали медузу, подоили.
3: Да.
2: Сделали глоток другой, заели зерновыми.
3: Да, лучше свежевыжатый сок, конечно.
2: Вот оно. То есть, в принципе, вот что тогда возникает вопрос у меня сразу.
3: Ну, конечно, нужно иметь дома медузу.
2: Безусловно. Вот оно что. Вот, нужно иметь дома медузу.
3: Конечно. И сейчас это уже входит, так сказать, входит в практику. Вот эти вот, да и даже в некоторых зоомагазинах уже продают... Медуз. Не видели ни разу?
2: Ну, вы знаете, нет, я как-то не ходил по зоомагазинам. Я просто хочу спросить, да. А вот объем, в котором должна жить дома медуза, он должен быть большой, маленький?
3: Ну, это комната целая.
2: Ну,
3: делать специально комнату, аквариум.
2: То есть вы хотите сказать, сок медузы для богатых?
3: Ну, естественно. Но если мы говорим
2: о долголетии,
3: если мы говорим о долголетии, если мы говорим о качестве жизни, то, наверное, для богатых.
2: Понимаю. Не всем еще сегодня доступен сок медузы.
3: Не всем, потому что, извините, но вы же не будете совершать дойку на суше.
2: Дойку на суше, конечно, не будет.
3: Это же нужно делать под водой.
2: Согласен.
3: Поэтому нужно специально оборудование, нужно занырнуть в эту комнату, чтобы совершить дойку. Есть утренняя дойка, есть вечерняя, но вот в эти один раз в 12 лет. Но мы ускоряем процесс, поэтому уже не раз в 12 лет.
2: А раз в 6?
3: А вы сказали даже, по-моему, раз в 24 года. Нет, это уже вообще
2: позади.
3: Прошлый век совершенно, да.
2: Понимаю. И вот такой у меня вопрос сразу.
3: Да.
2: После дойки медузы. Вот такой у меня вопрос.
3: Надо вымыть руки хорошо.
2: Да. Кстати. Чем пахнет медуза?
3: Ну... Вот здесь разнообразие просто потрясающее. Потрясающее разнообразие запахов. Потому что, по большому счету, у каждой медузы свой индивидуальный запах. Как у каждого человека свой индивидуальный запах, так у каждой медузы свой индивидуальный запах.
2: Ага.
3: Да.
2: То есть, по запаху, в принципе, вы, Маргарита, могли бы, так сказать, почувствовать.
3: Я
2: и встретив медузу,
3: так.
2: С закрытыми глазами вы могли сказать, я встречалась с нею.
3: Да я скажу вам так, медузу нужно выбирать, как духи.
2: Ага! Под себя.
3: Под себя абсолютно.
2: В этом месте мы делаем короткую паузу и вернемся буквально через минуту.

0: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, как плоско. Площадь некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
1: 30 14 13 45 37 28 975 ЗМВ УЛЖ ТКУ 9 января 46 года.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: А вот мы снова в студии с Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
1: Да.
0: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически, потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
1: Это правда, да.
0: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
1: Да, поэтому я решила заняться журналистикой.
0: Ага.
1: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
0: Вот, это очень хорошо. Это очень,
1: да,
0: приятно.
1: И он открывается, как сказать.
0: Потрясающе.
1: Можно с ним беседовать на любые
0: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
1: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
0: И еще 6 институтов?
1: Да, сейчас заочно учусь.
0: Боже мой, боже мой, боже мой. Это просто удивительно.
1: В институте стали из плавок.
0: И даже стали из плавок?
1: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но мне тем более интересно. Про стали из плавок.
0: Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
1: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
0: Угу.
1: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
0: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
1: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
0: Тереблю. Это хорошо, это интересно. Тереблю — это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть.
1: Тереблю? Вы, это вы блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
0: Нет, не пробовал.
1: Тереблю.
0: Нет. А что это такое?
1: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли. Блюдо, тереблю.
0: Тереблю.
1: Да.
0: Угу.
1: Да.
0: Не пробовал.
1: Пудинг, пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
0: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая.
1: Да,
0: такая.
1: Я люблю все мягкое.
0: Это
1: но если надо, могу полюбить и жестко.
0: Правда?
1: Но останусь мягкой.
0: Ах ты, боже мой.
1: Да.
0: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к
1: барышне
0: Кальки. От барышни мы перешли уже к...
1: Нет, так барышни мы никуда не будем.
0: Никуда. Ходить. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
1: Ну, потому что барышня Калька, это, да, это как бы на этом можно остановиться, потому что...
0: Давайте.
1: Я не собираюсь идти дальше.
0: Вообще?
1: Ну, конечно.
0: То есть вы до сих пор барышня Калька?
1: Ну, конечно, нет, но барышня-то я буду всегда, независимо ни от чего.
0: Да уж, конечно, естественно, да.
1: Да.
0: Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так, вот с мужской половиной.
1: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько я...
0: Мужчины буквально носят вас на руках.
1: Представляю интерес, да, для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
0: Мы любим
1: потому
0: острые,
1: что,
0: да?
1: Ну, у меня ничего острого нет. У меня никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
0: Это же замечательно.
1: Ну, в общем, да.
0: Это хорошо.
1: Ну, в общем,
0: это
1: конечно.
0: Это мечта в какой-то степени,
1: ну,
0: да?
1: Ну, вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
0: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
1: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
0: Ну,
1: насколько будет изобретательным мой муж.
0: Ну, я понимаю.
1: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
0: открывать,
1: чтобы мне было куда что подстраиваться.
0: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
1: Ощущение,
0: где
1: да.
0: он ведет ее, да?
1: Да.
0: Но при этом все время предлагает ей разные пути.
1: Да, да, да.
0: И она под его влиянием,
1: да,
0: так
1: да,
0: сказать,
1: да,
0: трансформируется.
1: Да. Конечно, конечно.
0: Женщина-трансформация.
1: Женщина-трансформер.
0: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции «женщина-трансформер», да, которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.

0: не одни!
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Нигорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям... Очень здорово.
1: Ну вот и дождались.
2: Ну вот
1: и прекрасно.
2: Ну вот,
1: мы
2: давайте.
1: Просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Нигорского.
2: УДЕ.
1: Да.
2: Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Нигорского.
1: Да.
2: Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, немножко... Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик.
2: Спасибо,
1: да.
2: Ну, да.
1: Запейте, да. Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного вам.
2: Вот,
1: да.
2: Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы удивились, когда случайно
1: так
2: с моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно, вы уже про него рассказывали.
2: Да. Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это младший научный сотрудник, да?
2: Да, он младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце, она вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да?
2: Зеленая такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. Им принесли ее в нашу лабораторию, мы ее прозвали Люся. Ну, так
1: да,
2: получилось.
1: Да, гусеница Люся. Прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам?
2: Да просто
1: тебе, на работу.
2: Карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить.
2: Ну, покормить там туда-сюда, в общем.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать, потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для отдохновения,
2: да,
1: души, так сказать.
2: Да.
1: Для души.
2: Да.
1: Да, ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения,
2: вот.
1: Да.
2: Это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление?
1: Так,
2: когда мы спустя месяц, я бы сказал... Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать, это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное, да, пытательное оборудование?
2: Не пытательное, мы не пытали, мы испытывали, это разное абсолютно.
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Испытать, конечно.
1: Это для гусеницы именно?
2: Да, это для гусениц. И после этого, когда мы с карпом обнаружили простую вещь. Мы вдруг, у нас на осциллографе,
1: так,
2: вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили после этого специально радиоаппаратуру, после этого мы подключили видео. И что вы думаете, мы услышали какие-то звуки?
1: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Нигорского в передаче «Мы не одни».
0: Мы не одни!
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Ветер перемен, дорогие друзья. Снова здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И у меня потрясающие гости Артур, Виктория. Виктория, Артур. Это люди-упыри, которые прожили... Да даже вы знаете, я смелюсь сказать, что действительно, в вас человеческого больше, чем нечеловеческого. Вот так я общаюсь с вами и понимаю, что, конечно, это так. Мы обсудили многое. Обсудили разницу между упырями и зомби. Так сказать, ниши уровень этой западной культуры, ну, да. И наши выдающиеся упыри, конечно, которые являются интеллектуальными людьми и пишут стихи, и множество научных открытий, и, так сказать, все это практически принадлежит упырям. Будущее за упырями, мы говорили о том, что упыри бессмертны, поэтому, так сказать...
1: Да, и не знают усталости.
0: Ну, вот какой у меня вопрос. Прямо сейчас. Я хочу узнать, скажите мне прям вот и вы, Виктория, и вы, Артур, скажите, пожалуйста, упыри, как таковые, они же историческая кладезь, они несут в себе всю информацию, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И вот у меня сразу возникает вопрос, часто ли вы... вас привлекают наши историки, которые занимаются историей и так далее?
1: К сожалению, нет. Вы знаете, проблема в том, что нам даже сложно получить доступ в библиотеку. А для нас это очень важно, потому что когда мы читаем историю, мы читаем же во многом про своих друзей, которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад. Это люди, с которыми мы общались, которых мы знали.
0: Но они по какой-то причине
1: нам не дают, сказать, почему-то.
2: Умерли, да? Ну, конечно.
0: Они... Потому что они не были упырями.
1: Да, мы же дружим не только с упырями.
0: То есть, вот, упыри дружат не только с упырями, но и с неупырями. Удивительно. А скажите, вот как вот эта грань упырь-не упырь, как она проходит, где эта граница? Как узнать, человек упырь или человек не упырь?
2: Ну, вы знаете, это же сразу видно по, ну, по открытости. Нет более открытого, более чуткого,
1: и
2: более беззащитного человека, чем упырь.
0: Понимаю вас. И у меня сразу к вам просьба. Дорогой вы наш Артур. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, если, конечно, у вас есть такое желание.
1: Артур, что-нибудь из водного цикла.
2: Водный?
1: Да.
2: Хорошо. Вода, вода, я ждал тебя как друга. Ты вновь пришла нарушить мой покой. Прошу тебя, скорее.
0: Без испуга?
2: Без испуга.
0: Я прямо чувствую.
1: Это не случайно. Вы знаете, да, вот такова сила стихов Артура, что ты чуть-чуть наперед уже начинаешь понимать, о чем речь.
0: Вот у меня какой вопрос. Вот все-таки, а я вот сейчас сижу здесь и думаю, я вот одел очки специально. Вы сказали мне надеть очки, обязательно светоотражающие, чтобы ваша упырская энергия в меня, так сказать, не затекала.
2: Да.
0: А если я вдруг ни с того ни с сего захотел бы, чтобы меня затекала ваша упырская энергия, ну, вдруг я подумаю, а почему бы и мне не стать упырем? Почему бы мне не прожить 2, 3, 4, 5 тысяч лет?
1: Вам нельзя.
0: Как нельзя?
1: Вам нельзя.
2: Объясни.
1: Ну, не каждый может.
0: То есть вы уже смотрите на меня и понимаете, что я не могу?
1: Да, у вас не получится. Энергия другого рода.
0: Ага, а могу ли я ее сменить?
1: Нет, не выйдет.
0: Ну, то есть,
1: просто,
0: в принципе,
1: не получится.
0: Упырь – это очень ограниченная
1: каста. Конечно, поэтому я и сразу сказала, что это избранный круг лиц.
0: Избранный круг лиц. Очень, как говорится, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, жаль, потому что, конечно, хочется порой продлить, так сказать, жизнь.
2: Я понимаю. Но вот я все равно чувствую вашу энергию, чувствую вашу вот эту вот сопричастность. Это так приятно.
0: Спасибо.
1: Я вот, но хрупкости не хватает, понимаете?
2: Может быть, хрупкости.
0: Хрупкости энергии не хватает.
1: Ее сложно добавить. Ее откуда взять? Понимаете, она либо есть, либо нет.
0: А энергия упыря. Мы продолжим наши беседы в программе «Ветер перемен». Напоминаю, что это программа «Ветер перемен», дорогие друзья. Через небольшую паузу мы вернемся к вам.
3: уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: «101.ру»

0: сектора.
1: Я все-таки хочу вернуться к очереди.
2: Давайте вернемся туалет. К очереди. Да.
1: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
2: да.
1: Мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, вот они стоят в очереди, они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что ли.
2: Конечно.
1: И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии, люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
2: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
1: Положительная.
2: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот, понимаете, вот случилось,
1: да.
2: И организовалось именно вот в такой вот очереди, казалось бы.
1: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
2: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно еще,
1: поэтому
2: что...
1: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
2: я даже знаю многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы постоять в очереди, потому что они
1: туалет.
2: Знают... Конечно.
1: Женский туалет.
2: Да. Просто
1: специально постоять в очередях в женском туалете.
2: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать, понимаете?
1: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно. Я
2: может быть, наоборот, еще уменьшить.
1: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо,
2: а
1: что
2: может быть, и хорошо.
1: У нас очереди в женский туалет.
2: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, как сказать, дала свои плоды?
1: Вы знаете, это вряд ли.
2: Почему?
1: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
2: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
1: вы
2: сказать,
1: знаете, я даже думал,
2: пошла.
1: Что, может быть, все-таки объединить даже и мужской, и женский.
2: И уменьшить еще.
1: Нет, просто
2: тогда,
1: их объедините, все.
2: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
1: Может быть такое. Может быть такое.
2: А вы вот знаете, это интересно.
1: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
2: Слушайте, это неплохой проект.
1: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
2: А это давайте прямо... сломаем стенку.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
1: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
2: Конечно.
1: Вот к чему призываем мы сегодня.
2: Конечно.
1: Ирина,
2: вот
1: это гениальная идея. Всего сломать стенку между мужским и женским туалетом.
2: И все.
1: И люди объединятся.
2: И люди объединятся.
1: Все начнется.
2: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
1: вот.
2: Собственно говоря, да?
1: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
2: А я вижу, у вас отлегло.
1: У меня прямо отлегло, вы знаете.
2: И, может быть, аппетит появился?
1: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
2: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
1: Смешно про это говорить.
2: А тем более сейчас-то что? Ну сейчас-то что, уже спустя 61
1: год. А может, это был и знак?
2: А может быть, да.
1: Вот, вы понимаете.
2: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
1: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
2: Перестрадать
1: вот
2: и перетерпеть.
1: Вот наш лозунг.
2: Да.
1: Перестрадать и перетерпеть.
2: На вот этих общественных,
1: да,
2: туалетах.
1: Объединим мужской, да, и женский туалет. Ликвидируем,
2: да,
1: неликвидируемое.
2: Правильно.
1: Вот.
2: Перестрадаем и перетерпим.
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Прекрасно.
2: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем, Карменом Залутряном.
1: Да. Спасибо, спасибо вам большое.
2: И я вам пожелаю приятного,
1: спасибо,
2: аппетита сегодня.
1: Подняли вообще все,
2: да,
1: что,
2: да,
1: можно,
2: да,
1: поднять.
2: Что вы хорошенько поели,
1: подняли
2: подкрепились.
1: Неподъемное.
2: Да, да, да. И начали рушить стены.
1: Спасибо вам. До свидания.
2: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
4: Рядом с криминалом.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
6: Боря.
5: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
6: Они меня замучили.
5: Рыбу?
6: Суки! Рыбы, суки!
5: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
6: Твари!
5: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
6: Я пойду в туалет?
5: Да.
6: Сначала. Потом пойду мыться.
5: Правильно.
6: Или
5: правильно.
6: Пойду сначала мыться прямо в туалет.
5: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
6: Суки они!
5: Кто?
6: Они всю душу измотали мне.
5: Рыбы?
6: Да.
5: Кобели?
6: Да. Они зубастые.
5: Зубастые?
6: Суки зубастые. Вот что я скажу.
5: Рыбы-самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
6: Ладно, все, пошли мыться.
5: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил со своим криминальным прошлым. И, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
6: Я тебя поцелую, Ир. Иди сюда.
5: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
6: Суки.
5: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
4: Рядом с криминалом.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Мы снова вернулись в студию. Сексуальная. Революция.
1: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
2: Калоева,
1: по поводу пунша. Рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
2: Точно.
1: Да. Сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
2: Ребята, покупайте, ребят.
1: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
2: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
1: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
2: Совершенно.
1: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
2: Давайте.
1: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
2: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один. Понимаете? Вот и из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
1: Стальная свадьба.
2: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучны. Много прожитого за спиной. Но сердца, как и прежде, созвучный.
1: Потрясающе. Да.
2: Спасибо. И вот, знаете, я иногда...
1: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
2: Да.
1: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
2: Отлил, потом макнул.
1: Да. Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю, или
2: так,
1: нет?
2: Так. Да, что?
1: Он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
2: Просто
1: это главный детородный орган.
2: Понимаете, зрите в корень.
1: Да.
2: Вот
1: да.
2: Что я могу сказать? Зрите в корень. Положили мне на лопатки.
1: Работа.
2: Сдаюсь.
1: Работа такая у нас, вот видите, всего 814 рублей.
2: Да, всего.
1: А во время стальной свадьбы, вот во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
2: Как говорится...
1: Везде сталь.
2: Жизнь только начинается,
1: ребят. А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
2: Привыкании? Ха, конечно, есть. Привыкание друг к другу.
1: А к любовному пуншу?
2: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать... засовывать,
1: ну да.
2: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
1: А вот такой неприятный вопрос.
2: Я готова,
1: Параскева.
2: Неприятный вопрос. Давайте. Ну, я готова, мне не страшно.
1: Ну, давайте, пожалуйста, ответьте. А вот если вы говорите, привыкания нету.
2: Нету.
1: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
2: Да ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальны. уникальные единицы, которые путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
1: А если я просто хочу спросить вот вас, если я перестану напрочь употреблять, отливать, засовывать, пить, перестану, и просто буду, я вообще перестану заниматься,
2: знаете,
1: и остальное вообще забуду про это.
2: Знаете, я вам скажу?
1: Что?
2: Скучно жить будет вам.
1: А здесь согласен.
3: Вот, Боря.
1: А согласен здесь.
3: Вот, Боря.
1: А здесь я согласен.
3: Да, Боря.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
1: А вот еще что. Да. А если я макал руки, и руки мы соединяли, как мы уже говорили.
2: Да, не макать кучу. Надо, макать другое надо.
1: Руки и перестанем так. Это делать. И вдруг, так. Вернется ли рукоблудие?
2: Нет, это все. Это раз и навсегда.
1: Раз
2: и навсегда.
1: То есть как ампутация?
2: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да, даже если это будете начинать делать.
3: Ах, вот оно все.
2: Тошнота. Кому в постели тошнота нужна? Скажите, мне
1: нет,
2: кому?
1: Никому.
2: Мутить, понимаете, мутить начнет.
3: Много опять сейчас пишут.
1: То есть, скажем так, если вас мутит,
2: да.
1: Когда вы ложитесь в постель,
2: все понятно.
1: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
2: Любовный пунш.
1: Любовный пунш. Вот, вот и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18
2: да.
1: рублей
2: да.
1: дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь по Роскеву Витальевна Колодина, которая, да, предлагает
3: Каледина.
1: Нам...
2: Каледина. Каледина, я говорю.
1: Каледина, господи, да
2: господи. Да я что, я на колоду, что ли, похожа?
3: Нет,
1: красавица.
2: Да я, да,
1: но один любовный пунш.
3: Да. Любовный пунш. Сами пробовали?
2: А что? Я без него не живу.
3: Вот я хотел спросить.
2: Что? А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
3: Хорошенькая.
2: Да, конечно, любовный пунш.
1: Да.
2: Да. А ручки.
3: Ру, я вижу, какие
1: фантазии.
3: Да. Они у вас мохнатые, прям какие-то такие. О, боже мой, как приятно.
1: А я знаю.
2: Он о чем говорит, вот этот человек?
1: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме меня, с вами нету. Просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
2: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
1: То есть, в принципе, получается так, что вдруг не на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, какая-нибудь Лопес.
2: Да.
1: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
3: Джоли.
2: Например?
1: Джоли не подходит. Какая-нибудь Монро.
2: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно. Потому что, наконец-то, вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
1: Так.
2: Вы вдруг видите настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, Понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, скажешь...
1: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
2: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология. Вот все-таки какая-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям не хочу.
3: Ну, не расстраивайтесь, ну...
2: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали. Вот и все. Вы сами купите, между прочим.
3: Мы не пробовали, да.
1: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы и, в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
2: На жену.
1: Только.
2: Кто? Конечно, ребят.
1: А вот я такой вопрос сейчас задам. Неожиданный.
2: Да, давайте.
1: С кем, получается, руки засунул?
2: О-о-о.

0: страшный вопрос сейчас задаете.
1: Ну, прямые.
0: Прямые, ну...
1: Демократическое государство.
0: Я ожидал. Понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
2: Боря. Свобода.
0: Ребят. Да. Ну вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь,
1: да
0: понимаете?
1: Не будем. Не, ну как мы узнаем абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится особь. Особь нравится, я раз макнул, вернее отлил, потом макнул.
2: Да,
0: да, да, потом технологию макнул, не забывайте.
1: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
0: Ребят, это для брачующихся, понимаете, это брачная технология.
1: Ах, это институт брака.
0: Ну конечно, это вы думаете, что?
1: Сначала поженились.
0: Все, поженились, потом получили.
1: Потом получили любовный пунш. Купили,
0: а то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбуров, понимаете? А то попробуй вырасти.
2: Ну да, да.
1: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш – уникальный напиток. Он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для, только для супружеских пар.
0: Только, ребят, только.
1: Ну ведь слоган вашего... так сказать, вашей компании, это «Прощай, хандра и привыкаемость».
0: Конечно, да. Да здравствует веселье.
2: Да здравствует веселье.
0: Да, мы не умрем от скуки, да, да, да.
1: Конечно, потрясающе. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трехлитровую.
0: Да, не забудьте, да, делайте
1: была
0: заказы.
1: Была пара скема Витальна
0: Каледина.
1: Очень приятно.
0: Мне тоже очень приятно, ребят.
2: Спасибо.
1: До свидания.
0: Да-да, пока-пока, дорогие.
2: Сейчас прямо окуну, я прям...
0: Кунайте.
3: Сексуальная. Революция. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?